0: Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать четыре дисциплины: история, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
2: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут госдеятели, политики из 75 стран мира. Тайфун Чанми, который сейчас движется вдоль территории Японии, может привести к разливу по крайней мере трех рек в Токио. Об этом объявило Национальное метеорологическое управление страны. Для южной части префектуры Вакаяма жителям настоятельно рекомендуется переместиться в эвакуационные центры. Из-за удара стихии в среду было принято решение об отмене более 700 внутренних и более 90 международных авиарейсов. Движение скоростных поездов на данный момент продолжается, однако железнодорожные операторы предупреждают о возможности задержек в движении поездов и частичной отмены некоторых рейсов. Сейчас сообщается о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы при падении из-за сильного ветра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и являются, сообщают о южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Петропавловске-Камчатском до 11 тепла, небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 20 осадки, в Магадане пройдет дождь плюс 12, в Хабаровске до 21 небольшие дожди, во Владивостоке плюс 24 градуса. В Екатеринбурге до 22 осадки, в Челябинске плюс 18 кратковременный дождь, в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске кратковременные дожди до 22 градусов, в Сургуте плюс 24 и дождь. В Омске до 27 градусов, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26, в Перми плюс 19 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23. В Москве осадков не обещают, и в столице днем плюс 22, плюс 24.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Северный Кавказ на весь мир. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихат Расуловна, приветствую вас сердечно.
2: Здравствуйте.
1: Салихат Расуловна, мы с вами часто говорили о том, что современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана, да и, конечно же, в вашем замечательном музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Есть великолепные работы художников, которые совсем рано ушли из жизни, но оставили значительный вклад в культурную жизнь не только Горской республики, но и всей нашей большой страны. И особое место среди них занимает Сраждан Батыров. С именем этого человека связана не одна страница в истории культуры ногайского народа. Я слышал, что в Дагестане Батырова называют первым профессиональным ногайским художником. За свою жизнь он написал более 200 картин, в которых нашли отражение народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Да и вообще человек талантливый во многих творческих областях, этнографически точно он написал танцы и одежду ногайцев, проживающих вне Дагестана. Он ушел из жизни в 41 год, так и не успев провести собственную выставку. Салихат Расуловна, вам слово.
2: Действительно, Сраждан Батыров – это очень яркое имя в нашей культуре. И его справедливо называют первым ногайским художником. И дело не в том, что он был первым, но в том, что он был еще и необычайно талантливым, глубоким и ярким художником. Если бы даже у него были бы предшественники, он бы все равно бы остался бы в дагестанской культуре, в ногайской культуре, потому что он был очень талантливый и художник, и необыкновенно одаренный человек. Он прекрасно танцевал, он писал стихи, он играл на музыкальных инструментах, он внес огромнейший, просто неизмеримый вклад вообще в сохранение ногайской культуры. Когда он после армии приехал, он сначала в Тиреклимектебе, их областном центре, вел сначала, значит, изо-кружок, потом хореографический, потом он уже уехал, состоялся как художник, а потом он вернулся, и он вот как художник ездил и, во-первых, он в разных регионах записал эскизы вот ногайских костюмов, причем такие вот очень точные. У них не было танцевального коллектива как такового, и, как сказать, он поставил целый репертуар танцевального ансамбля. Он сделал из них такие номера для выступления танцевального коллектива, то есть как хореограф. Он разработал костюмы, заказал их, проследил, как они будут сделаны, и это костюмы, и тканные, и вот украшения, купе, чтобы были сделаны так, как надо. И рассказывали, что когда этот Айланай, «Кружись, луна» называется, это ансамбль, он сейчас, значит, действует, когда он выступал, старики плакали, что вообще они думали, что это культура, она вся забыта, он вообще этот с нуля им сделал. Но это человек, действительно, который себе при жизни поставил памятник. Он писал стихи. Ну, и, конечно, как художник, как очень хороший художник. И вот о нем писала известная дагестанская искусствовед Татьяна Павловна Петенина. Она там отметила такое, вот, как бы необычно, на его картинах только ногайцы, только ногайская жизнь. У него вот каких-то других портретов, хотя у нас вот традиционно в Дагестане ездили и в другие селения, и в другие аулы, и там какие-то разные работы, неограниченные только вот своим селением. Но у Сирожидина это только именно ногайцы, и вот Татьяна Павловна рассказывала, что сам Сирожидин говорил, вот мне тоже там друзья говорили, поедем в горы, и мне тоже это было интересно. Но я, говорит, сам себе говорил, Сирожидин, тебя ждет твоя степь. Вот. Но он работал в разных жанрах, у него есть и портреты, и натюрморты. Но главным образом у него сюжетные картины. И вы знаете, вот что значит действительно талантливый художник? Они как-то так написано, в них совершенно нет красивости, что вот его герои приукрашены. И обычно это какие-то сцены из такой совершенно обыденной жизни. Но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты вот этот вот ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое, очень такое вызывающее симпатию вот это начинаешь воспринимать. И у нас в музее довольно большая коллекция его работ, 21 работа, и где-то 14 работ было в Национальном музее. Но после смерти Сирожидина Батырова его сестра передала оставшиеся его работы, многие из которых были в очень плохом состоянии, вот этой школе Тлемектебе. Ну, сейчас это в Тлемектебе создается на базе Национального музея, создается еще большая экспозиция Сирожидина Батырова, и из школы передается нашему Национальному музею эта коллекция, и она будет там выставлена. Ну, действительно, он с такой теплотой это описывает. И, ну, как бы ногайцы к нам часто вот обращались, что вот, вот сделайте выставки Сирожидина Батырова. Мы их делали. И вот наша коллекция мне была уже очень хорошо знакома. Ну, вот я помню, когда мы делали 5 лет назад буклет по Батырову, и еще до этого я увидела его работы, которые в семье были, и которые вот в других музеях России по госкаталогу. Вы знаете, это вот такое просто какое-то откровение, как будто ты портал открываешь или вот так вот занавеску и видишь вот какую-то жизнь семьи и проникнутую огромной теплотой и любовью. Наверное, это надо увидеть просто, как это сделано. Хотя там все очень просто. Вот в Сахалинском музее такая прелестная работа есть. Из детства там на земле там, ну, видимо, что-то положено. И женщина делает лепешки, стоит ребенок, чуть подальше теленок тоже. И как бы такая вот совершенно небольшая сценка, но до того это тепло, и до того это как-то и обычно, и в то же время как будто бы ты вот думаешь, вот так это женщины в таких вот почти таких очень старых, без современной техники, так сказать, без современного комфорта условиях, почти вот на там каком-то камне делает эта лепешка. И вот так вот эта вот жизнь создается, что вот этот ребенок рядом стоит, смотрит, этот теленок тоже, за которым она ухаживает. И все эти как бы три существа, они какими-то такими незримыми связями и любовью, как бы их отношения пронизаны. Но удивительно, какой-то такой человек был, который вот эту любовь передал в своих картинах. Но надо сказать, я вот тоже делала буклет к этой выставке. Я когда посмотрела, действительно, там основополагающая у него была, конечно, это ногайская тема, но как всякий человек, он все-таки что-то хотел рассказать и о своих чувствах, и у него вот в этом плане есть очень интересные автопортреты. На одном из них он, да, вот я тоже говорю, что он очень интересовался культурой Востока, философией, и тогда вот в Тлемектебе он выступил, сам сделал, значит, индийский костюм себе из жестянок сделал, вот эти вот украшения, покрасил их, и, как это говорят, он это делал из этих металлических банок, но все, из чего он делал, как бы в его руках превращалось в золото, и это было очень красиво, и вот станцевал индийский танец, и у него есть два автопортрета в индийском костюме, один из которых мы как раз представляли в музее Востока у нас. Я вот думала, что вот Сирожидин, который такую трудную жизнь прожил, как-то он в Махачкале долго не имел своей квартиры, эти вот вещи перевозились, он только уже незадолго до смерти получил квартиру, да, и вот где он и скончался. Он думал, что его автопортрет будет как раз заканчивается зал индийского искусства, потом идет вот наши два зала, где мы выставляемся, а потом кабинет Рерихов. Вот. И другой очень интересный автопортрет, который мне очень нравится, это такие два, ну, пейзаж такой в серебристой гамме, такой, ну, можно сказать, нагайский, а можно немножко абстрактный, два таких домика с тростниковыми крышами, которые нагайские. И называется она «Доброе утро, Басё-сан». Басё-сан – это японский поэт 17 века. И он вот у одного домика сидит Сираждин, а рядом Басё-сан. И вот как бы в его мечтах вот так они всю ночь провели в разговорах, и вот наступило утро. То есть вот какие-то были такие излюбленные темы. Ну, не темы, по крайней мере, то, что его привлекало. Что вот этот японский поэт, там, индийский танец.
1: Ну, вот, разносторонних ну, интересов да, он что, был
2: что
1: человек,
2: да, ну, не да. мог он так, что только-только. Mm-hmm. Только, ну, вот такие вот две эти вещи нашли отражение. Потом, ну, очень интересно у него вообще часто такие какие-то уже в зрелом возрасте какие-то такие, ну, горестные темы. И вообще у него главная тема была вот это как бы вот потеря вот традиционных таких нагайских ценностей, традиционного уклада. И у него даже одна из ранних картин 1972 года называется «Уходящая». Там девушка в традиционном нагайском костюме, кувшин, колючки, как бы вот, вот эта вот культура, которая исчезает. И еще тоже такое интересное явление, вот как бы нагайская природа, она такая, ну, довольно как бы скудная, вот эти ну, пустыни,
1: основном, да,
2: пустыни,
1: да,
2: эти колючки. Uh-huh. И вот я посмотрела, у него там есть какие натюрморты, там тыквы, там очень хорошие натюрморты, вот пекут хлеб, он назвал это песня, там нагайский чай, вот. Но у него есть очень забавная одна работа, там кактусы. Я все время думала, почему вот это кактусы, думаю, это же как бы...
1: Все-таки Мексика, условно говоря, это где-то не у нас.
2: Да, не так красиво. Может, это самое... Ну вот потому что такой как бы необычной формы, и вот такие яркие цветы вдруг, что вот в чем-то аскетизм, такой скудость, и раз вот такое вот что-то такое вот яркое, которое потрясает. И, видимо, поэтому его вот это кактусы так привлекли. У него таких вот каких-то цветочков красивых даже, так сказать, ради заработка ничего такого нет. У него именно вот, потому что он финансово довольно сложно жил, вот у него никаких вот таких работ на заказ нет. У него вот такие вот прямо очень прочувствованные работы. И, ну, вот очень рекомендую, потому что он именно вот такой художник глубокий, который говорит о том, что ему дорого. У него вот такого... этнографического нету. У него даже вот многие работы, они как бы и об обычном, и в то же время о чем-то большем вот в этом запечатлевают. У него, например, есть такой портрет пожилой женщины. Она как бы и старушка и сидит одна. И в то же время вот как ее выписал вот так вот как бы точно, что вот как бы читаешь, и жизнь она прожила, и вот как бы со стороны. Но есть очень такие милые работы. Вот в Воронежском музее такая вот, по-моему, чаепитие, я не помню вот название, но необычная для него работа, такая умиротворение. Там просто вот такая круглолицая нагайка, видимо, после бани, вот она пьет чай, и рядом пялочка с такими конфетами, ее вот эти вот подушки сзади, эти матрасы, значит, с тубками, как это было в домах. И у него вот такое вот довольство, такое вот удовлетворение жизни, умиротворение. Ну, знаете, бывают художники, которые посмотришь и думаешь, ну да, вот хорошо выходишь, но как-то вот быстро все как бы выветривается. А у Сираждина есть такие образы, которые как бы вспоминаешь, и они радуют тебя. Вот в этом, мне кажется, вообще свойство большого художника.
1: А мы с вами несколько минут назад сказали о том, что, в принципе, все творчество Батырова посвящено и связано с родным ногайским народом. Но однажды его спросили, а не бывает ли у него желание написать картину из жизни какого-нибудь другого дагестанского народа? На это Батыров ответил: «Бывает, да еще какое, когда я бываю в горах, я всегда думаю, какой же здесь клад зарыт под ногами, куда смотрят наши художники». но вовремя останавливал себя. «Нет, сражнин, тебя ждет твоя степь». И он спешил домой, в эту выжженную беспощадным солнцем, пропитанную запахами полыни и чабреца степь, чтобы бесконечно воспевать ее на своих полотнах. Что скажете, Салиха Драсуловна, куда смотрят наши художники? Или с тех самых времен все-таки художники увидели в красоте Дагестана настоящий клад и стали его воспевать?
2: Нет, художники, безусловно, видели и писали, и очень много картин, и очень много... Просто, знаете, наверное, он что-то увидел, что как он увидел, увидел только он. Вот в этом же свойство художника, что все ходит, ну, кто-то вот нарисует вот так вот, как-то прочувствовано, как ему кажется. Наверное, батыровские работы в Горном Дагестане, они были, ну, в чем-то совершенно другие. Ну, когда он это сказал, уже очень много, так сказать, Дагестан был нарисован, разнообразный, горный, красивый, такие... просто зарисовки, и такие величественные. Ну вот Батырову казалось, что можно еще было как-то иначе. Но так как он сказал, что его ждала степь, то мы не увидели бы, как он увидел. Ну вот в этом и есть как бы специфика, особенность художников, что они как-то то, что мы видим, вот они так рассказывают, что это остается в памяти, что ты то, что видел, как бы по-новому видишь. Но тут же Лансере писал, что он в Дагестане вообще впервые стал писать на открытом воздухе, на пленэре, и у Дагестана вот в горах такая особенность, что когда вот стоишь на одном и том же месте, то в течение 15 минут ну, солнце как-то по-другому светит, и весь пейзаж меняется, и он совершенно другой. Вот то же место, но оно уже по-другому.
1: Салиха Драсуловна, на Кавказе вообще все по-другому. И воздух, и солнце, и облака, и вода. Слушайте, ну вот вспомним даже наших великих классиков Лермонтова, Пушкина, вдохновленные Кавказом, они создавали гениальные произведения. Ведь так? Это Кавказ их вдохновлял, да.
2: Даже такой удивительный пример, что хотя Россия воевала с Кавказом, с Дагестаном в частности, а вот кавказский костюм многие русские офицеры стали носить. Это же очень редкий случай, чтобы, так сказать, одежда противника люди стали бы носить. А там было как бы модно.
1: Модно, и, во-первых, почему? Это было практично. Действительно, тогда многие офицеры императорской армии ходили именно вот в черкесках на кавказский манер. Эти мягкие сапоги из мягкой кожи, и тогда это все просто было очень практично и удобно. И это вынашивалось веками, то есть горцы постепенно вот ко всему этому пришли, и это действительно было удобно и практично. А вернемся к Батырову. Я в одном материале вычитал, что у Батырова вроде бы была договоренность с руководством Государственного музея этнографии народов СССР, ну, в тогдашнем Ленинграде, да, в экспозицию должны были войти произведения декоративно-прикладного искусства нагайцев, затем эта выставка должна была демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств. Но вот этот проект, он не осуществил, он скончался, ему был 41 год.
2: Да, 41 год.
1: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно. Напомню, что у меня в гостях была заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимата Гамзатова Салихат Гамзатова. Салихат Расуловна, спасибо большое и заходите к нам почаще.
2: Спасибо.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: А теперь, друзья мои, давайте из Дагестана перенесемся в соседнюю Адыгею, в мастерскую Ахмеда Тлищева. Он известный в республике мастер по дереву и прославился тем, что делает замечательные адыгейские трещотки. Но не только. Он мастерит матрешки, скажем так, на адыгейский манер, и делает удивительные по своей красоте адыгейские люльки с родовыми и обереговыми символами. Впрочем, не буду забегать вперед, послушаем материал моей коллеги Татьяны Беловой.
3: В доме известного мастера Адыгея Ахмеда Тлишева все вещи с историей, и практически все вокруг он сделал своими руками, наполняя каждый экспонат домашнего музея собственной легендой. Сегодня мастер по дереву старается сочетать искусство с современностью. Его уникальные адыгейские трещотки знают многие, но даже их он пытается делать по-новому.
4: 21 век все-таки. И трещотку делаю уже современная, новое слово пхачичестроение. Это называется аристократия, так назвал, ворк пхачич.
3: И вот из черного ореха звучит по-другому, из каждого дерева по-другому,
4: да,
3: звучит?
4: Да, каждая порода свой звук имеет. Орех – это тоже твердое, благородное дерево, поэтому звук тоже очень интересный. Хочу показать, как звучит пара. Даже вот в руках держа, удовольствие получаешь от вида. Я не хвастаюсь, но приятно.

0: Матрешка в матрешке.
1: Для себя новые грани Москвы.
2: В Старобельске. Владимир Путин предложил открыть отдельные факультеты русского языка в вузах, и Росавиация снимает ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Подробности далее. МИД России надеется, что после визита делегации Международного комитета Красного Креста в Старобельск Луганской Народной Республики организация включит исчерпывающие данные о трагедии в свои доклады. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, делегация Красного Креста выразила соболезнования в связи с ударом украинского беспилотника по местному колледжу. Спецоперация может завершиться до конца суток. Для этого Зеленского нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
2: Представитель Кремля также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана закрепления на бумаге уступок по ядерной программе, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Агентство поясняет, что иранская сторона ранее давала лишь устные заверения, что Тегеран согласится на определенные условия по своей ядерной программе. Однако президент США решил, что подобные обязательства недостаточно сильны. Русский язык в вузах будут изучать по-новому, изменятся и школьные учебники. Поменять учебный план решили на заседании Совета по поддержке русского языка. Его по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
4: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
2: Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 4 июня, в Константиновском дворце. Президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
5: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. И вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, ну, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
2: Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели политики из 75 стран. Он также отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Росавиация до конца этой недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». При этом три самолета-перевозчика не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. В марте этого года Росавиация ограничила

0: ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до конца июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали задержки рейсов, связанные в том числе с отказами двигателей. Два поезда «Таврия», которые следуют из Крыма, задерживаются из-за закрытия железнодорожной станции Джанкой, сообщает компания Grand Service Express. Утром 2 июня компания сообщила, что ЖД-станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Там обратили внимание на то, что в пути задерживаются 4 состава, один в направлении Крыма и 3 с полуострова. Позже поезд 007 Санкт-Петербург-Севастополь отправлением 31 мая прибыл на конечную станцию с опозданием на 1 час. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в Центральной России начнется масштабное потепление.
1: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
0: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял 4-е место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил 2-летний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: Сегодня в Екатеринбурге небольшие дожди, плюс 22, в Челябинске до 18 тепла, осадки, в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске до 22 кратковременные дожди, в Сургуте также обещают осадки, здесь плюс 24 градуса, в Омске до 27, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26 градусов, в Перми плюс 19 и небольшие дожди. В Оренбурге временами осадки до 16 тепла, в Казани и в Самаре в среду плюс 21 пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде без осадков и 22 градуса тепла. Сегодня в Петербурге кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23. В Москве без осадков, в столице плюс 22, плюс 24.

0: Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Прямо сейчас.
7: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нашей беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение, комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. В последнем сообщении там идет прямая трансляция. Посмотрите на нас. Оставьте комментарий под дней на тему, которую мы обсуждаем. Ну и, как всегда, скачивайте в наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Об этом тоже напоминаю. Приложение удобное, интересное, все функции собраны в одном месте. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
8: Переходим к теме обсуждения. Событие это произошло 30 мая, но, тем не менее, естественно, обсуждаются последствия, обсуждаются вероятные повторы. Я напомню, украинский боевой дрон именно 30 мая поразил здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Такие заявления сделали в Росатоме.
9: Да, действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по АЭС наносит Украина. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он сказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, что МАГАТЭ назвала вещи своими именами. Что касается Росатома, то его глава в телефонном разговоре с тем же самым главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси потребовал, чтобы тот дал публичную, внятную оценку действиям ВСУ в отношении Запорожской АЭС и Энергодара. И в чем заключается эта оценка? Он потребовал, чтобы Гросси признал, что единственной реальной угрозой безопасности АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Но это не первый, в общем, уже случай. Первый, в смысле, атаки дрона именно на ядерный реактор, да, непосредственно.
8: На основное оборудование.
9: Да, а вообще в целом на станцию это совершались и раньше. И раньше позиция МАГАТЭ, она вызывала такое недоумение, потому что они никогда не говорили, а чей-то дрон был. Угу. Ну, то есть, вот атака дрона, а чей дрон, кто попал. Никогда МАГАТЭ об этом не заявляла. По некоторым причинам, там называются и то, что они не хотели вмешиваться в конфликт, и то, что они хотели оставаться над конфликтом, как некий такой посредник, да, аполитичный. Но вот ситуацию довели до того, что сейчас ВСУ атакуют уже непосредственно основное оборудование станции. Несмотря на то, что меры безопасности предприняты, ядерное это топливо там все равно есть, хоть и в режиме холодного останова сейчас находятся все 6 энергоблоков. Тем не менее, ситуация складывается катастрофическая.
8: К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер. Добрый вечер.
8: Ну вот, мне кажется, так и не удалось достучаться до Рафаэля Гросси. Пока, во всяком случае, никаких заявлений со стороны МАГАТЭ не прозвучало, никаких призывов к ВСУ там одуматься, остановиться, ничего такого, даже оценок никаких нет.
10: Слушайте, ну Гросси, это же ведь на самом деле, а чем он, собственно, отличается от Рюты, главы НАТО, там, или Урсулы фон дер Ляйен, или Кошты, главы Евросовета. Ну, ничем. Этот человек такой же представитель международных трансатлантических институций, хотя по факту это всемирная организация, да, и должна бы занимать нейтральную, взвешенную позицию. Ну, будем говорить прямо, что это организация, которая все-таки, ну, наверное, находится в русле политики в отношении России и западного мира, то есть вот Евроатлантики. Соответственно, конечно же, никогда они не признают о том, что это именно Украина. То есть прямые удары по Запорожской атомной электростанции. А для Украины это постоянная история, действительно, в данном конкретном случае. Ну, давайте так, надо понимать, что никакого дрона, урона непосредственно, который может привести к катастрофе, не нанесет. Но для чего это делается? Это делается для того, чтобы в медиаповестке поднимался в очередной раз вопрос ядерной безопасности и угрозы, связанные с чем? С полномасштабными военными действиями. Там нет никаких привязок к тому, что разгоняется на Западе. Есть просто вот Украина, там, как они это преподносят нарратив, что неспровоцированная российская агрессия, и вот еще и угроза ядерной безопасности. При этом нужно понимать, почему это происходит. Потому что если не брать, к сожалению, сейчас вот самую большую войну в Европе после завершения Второй мировой, да, и Великой Отечественной, соответственно, главная ассоциация у любого обывателя на земном шаре с Украиной – это Чернобыль и ядерная катастрофа. И любые сигналы, приходящие, скажем так, долетающие до этих мозгов в Европе или где-нибудь в Штатах или еще где-то, да, они, конечно же, мгновенно, скажем так, срабатывают по ассоциативному ряду, особенно с учетом того, что там несколько лет назад очень успешно прокатился сериал по всему миру «Чернобыль», да, как бы, и тема была снова поднята и в воспоминаниях, и в ассоциативных, скажем так, представлениях обывателя Евроатлантики. Соответственно, это делается только для того, чтобы нагнетать ситуацию. А нагнетается ситуация последовательно по самым разным направлениям и географически локализованы, это по части вопросов Приднестровья, по части белорусской границы Беларуси. Заявления от западных, скажем так, политиков звучат и в Калининградской нашей области, по Прибалтике, и инциденты в Румынии. Все это звенья одной цепи. Цель одна. Создать представление о том, что ситуация разогревается, и вот самое время, что называется, финально, как они себе это понимают, по крайней мере, в Европе и в Киеве, надавить на Россию. Mm-hmm. Вот как-то так. То есть это все звенья на цепи большой информационной, скажем так, эскалации.
9: Михаил Ярославович, вы знаете, я вот, да, действительно, вы хорошую параллель провели с ассоциацией Украины и Чернобылем, но mm-hmm. у меня вот такой, казалось бы, логичный, с одной стороны, вопрос, с другой стороны, ну, вот сейчас вы его услышите и ответьте мне. Ну вот, mm-hmm. если когда-то совершили ошибку, последствия были катастрофическими, неужели сейчас стоит играться с атаками дронов, каких-то, даже если они не нанесут серьезного ущерба. Казалось бы, вот это опасная история, которая может навредить не только непосредственно двум странам, а вообще всем вокруг. Ну, дай ты по рукам тем, кто дроны направляет. Но нет ведь. Почему так не происходит?
10: Ну, вот в том-то и дело, что они считают, что никакого экзистенциального урона не будет. Ну, они же даже додумались перед одним из раундов переговоров, если не изменять память, это было в 25-м году, ударить по объекту укрытия в Чернобыле дроном. Да. Потом рассказывали, что Россия наносит удары по четвертому энергоблоку, да, объекту укрытия Чернобыльской АЭС.
9: По саркофагу, да.
10: Вот это вот все, да. То есть надо понимать, что такое Зеленский и его окружение. Они как были, так и остаются шоуменами, понимаете? Они были и остаются и живут в этой парадигме. И мыслят в этой парадигме. Я прекрасно помню, там, когда они пришли к власти. Они вместо вот Порошенко, экстремиста-террориста, который был перед Зеленским президентом, у него была такая так называемая ситуативная комната, по аналогии с американской. У этих же практически продюсерский центр они сразу организовали. И все, что делалось в госуправлении, ну, помимо коррупционной компоненты и взятия власти, да, контроля за правительством, силовиками, парламентом, вторая компонента была медийная. То есть творить непрерывное шоу, мылодрама. Вот они продолжают жить в этой парадигме. И поэтому доплевать они хотели даже на там, какие-то минимальные потенциальные риски. Тем более они убеждены, что никаких рисков нет. А вот в повесточку они готовы вкидывать и вкидывать эту историю, понимаете?
8: Михаил Ярославович, не могу не уточнить. Вы говорите, с одной стороны, что все понимают, никаких последствий серьезных не будет. С другой стороны, да, что Украина и Киев используют эти атаки как рычаги для воздействия на Европу, которая должна, по идее, тогда, по логике, испугаться и что-то как-то... Ну, а как это между собой вяжется? То есть в Европе понимают, что эти удары не помогут?
10: Знаете... Да, история-то очень простая. Повторюсь, понимают, что ударом по Мосзалу ты не вызовешь детонацию топлива ядерного, да, заглушенного в реакторе. Но обыватель-то, обыватель не узнает даже, никуда прилетело, никак. Обыватель европейский. А обывателю европейскому надо продолжать объяснять, а нафига вы, собственно, продолжаете тратить десятки миллиардов долларов на Украину? А вот потому что, агрессивная Россия там угрожает ядерной безопасности. И новый Чернобыль хочет. Там же были заявления про то, что подорвут каскад, наши удары, каскад электростанций с экологическими и биологическими там, какими-то последствиями, чуть ли не ядерными последствиями, заражением из Киевского моря. То есть страшилки, которые доносят целенаправленно до обывателя, они как бы это как попкорн, понимаете, информационный. Обыватель не вникает. Понимаете? Mm-hmm. Обыватель не вникает. Совершенно точно. Конечно же, ну, давайте так, вообще против, после чудовищной катастрофы 86-го года и технологии поменялись, и сами реакторы наши были изменены и доработаны, да, и такая история в принципе невозможна. Но также Фукусима показала, что аварии возможны, аварии в принципе все еще возможны на ядерных станциях. И обыватели об этом знают, что они возможны. Ну и в данном случае удар по Мосзалу, но Мосзал это Мосзал. Это даже не реакторный зал. И внутри себя, они, конечно же, прекрасно понимают. Но то, что это история, которая совершенно точно призвана дегуманизировать даже Россию, создать предпосылки для европейского обывателя продолжения поддержки войны агрессивной против России всей Европы, это совершенно точно. В этом смысле, конечно же, это... преступления, вне всякого сомнения.
9: Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлюв был с нами на связи.
2: Наше время.
9: Переходим к следующей теме про взаимоотношения России и Армении. Сейчас поговорим. Значит, только что была новость о том, что Россельхознадзор временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур вводит. Вишни, черешни, абрикосы, сливы, ну вот косточковые культуры. И буквально вслед за этим появилась новость о том, что и семечковые культуры, и сухофрукты из Армении также попали под ограничение со стороны Россельхознадзора. Надзора. Все это происходит на фоне и заявлений, и действий властей Армении о евроинтеграции. Как неоднократно заявлялось Николом Пашиняном, премьер-министром Армении, движение в ЕС окончательно и бесповоротно, что называется. И встречные шаги тоже имеются. Недавно прошел саммит, да, евросоюзовский в Армении, который привлек к себе много внимания. Мы тоже про него говорили. И вот сейчас одна из последних новостей касается того, что Евросоюз предоставит Армении деньги на поддержку либерализации визового режима. Финансирование будет направлено на управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов. И в том числе на недавнем совещании ЕАЭС в Казахстане, да, где присутствовал наш президент Владимир Путин, заявлялось о том, чтобы Армения уже наконец определилась, с кем она, с Россией или с Евросоюзом, потому что усидеть на двух стульях не получится.
8: Но, тем не менее, Никол Пашинян изо всех сил старается все-таки на двух стульях усидеть, и даже об этом открыто говорит. Вот, например, одно из недавних его заявлений. Пока выбор между ЕС и ЕАЭС не станет неизбежным, Армения останется в последнем, то есть в ЕАЭС. И также пообещал без нервов остаться в этой организации до референдума о Евросоюзе.
9: Обсудим, что происходит в отношениях с Арменией, с политологом-международником Георгом Мирзояном. Георг Валерьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Объясните, пожалуйста, я понимаю, что скоро в Армении выборы, и наверняка это тоже как-то связанная история. Нарисуйте нам целую картину, что происходит?
8: Двухстульная вот эта эквилибристика, она как долго продлится?
11: Она будет продлеваться ровно столько, сколько нужно господину Пашиняну, и сколько ему будет позволять это делать. То есть сейчас армянская провластная пропаганда примерно следующая. Бояться российских угроз не нужно. Как только Пашинян переизберется, то Москва сразу все отменит, и все у нас будет замечательно. Для тех, кто все-таки боится, Пашинян выступает и обещает: я вам все компенсирую, все у вас будет хорошо, все, никаких потерь у вас не будет и так далее. Все делается для того, чтобы сейчас Пашинян переизбрался, а там уже дальше, как говорится, будем вешать потом. Говорил один известный Днепропетровский террорист. Вот. Достаточно простая логика. Пашинян исходит из того, что как только он переизберется, он сможет окончательно зачистить свое политическое пространство всех тех, кто выступает против его курса на разрыв отношений с Россией. Пашинян исходит из того, что по законодательству Евразийского союза страну нельзя пинком выгнать из Евразийского экономического союза. Она может только сама уйти. Ну, вот так у нас прописаны наши уставные документы. Поэтому, в общем-то, вот так вот по-наглому, по-хамски он себя ведет. Я думаю, что в этой ситуации необходимо более жесткие заявления российских властей, чем те, которые есть сейчас. Даже несмотря на то, что еще месяц назад противники Пашиняна были недовольны тем, что Москва вообще никак не реагирует на, в общем-то, русофобский курс армянского премьер-министра.
8: Георг Валерьевич, не могу не спросить, а простые граждане Армении как к этому ко всему относятся? Вот к этим заявлениям Пашиняна, к его двойной игре, причем в открытую, вот ко всем вот этим процессам?
11: Они к этому относятся к чему-то несерьезному, ну, в массе своей. Из того, что я читаю. То есть они, те люди, которые еще раз будут голосовать за Пашиняна, они считают, что ну а что такого, усидим, все будет нормально, будет мир с Азербайджаном, да, там сдадим Карабах и свое достоинство, зачем оно нам нужно, если хочется кушать много и хорошо. А что касается России, понимаете, Москва сама своими собственными действиями или отсутствием, скорее, действий не убедила в свое время и не научила армянское, да не только армянское население, еще и население среднеазиатских стран ценить Евразийский союз. Они стали воспринимать свои блага в рамках Евразийского союза, включая доступ на российский рынок, как нечто такое само собой разумеющееся. То, чего что у них есть, и чего они не лишатся ни при каких обстоятельствах. То, за что им не нужно ежедневно благодарить Россию и, соответственно, платить России сторицей в виде лояльности и тому подобных вещей. Ну вот мы пожинаем плоды вот этого подхода. Возможно, если сейчас мы найдем какую-то лазейку в рамках соглашения о Евразийском союзе и, не выкидывая Армению из Евразийского союза, лишим ее льгот в рамках Евразийского союза, в том числе доступа на российский рынок, и там все осознают, что это важно, что европейские подачки, они не компенсируют Армении потери от доступа на российский рынок. Mm-hmm. Вот тогда, возможно, другие страны на постсоветском пространстве будут больше ценить Евразийский союз и те блага, которые он дает.
9: Георг Валерьевич, не отключайте, пожалуйста, нам нужно техническую паузу сделать, и потом еще несколько вопросов вам дозададим.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри

0: Киева, передают «Известия». Мирошник добавил, что чем сильнее будет снижаться способность Украины вести боевые действия, тем больше шансов появится на предметное обсуждение спорных вопросов. Российские войска за сутки нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине, были поражены места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильных бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Гулеева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155-мм самоходно-артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Средства ПВО за вторник сбили 185 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольшее вызывает Ил-114-300, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского экономического форума глава, входящий в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации, Вадим Бадеха. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов в России.
3: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что и МС-21, и Суперджет, и Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
0: Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, индийские авиакомпании проявили интерес к поставкам от 100 до 200 российских самолетов Ил и Суперджет-100. Авиабилеты в мире подорожали на 10-15% на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в интервью РИА Новости. По ее словам, основное влияние конфликта связано не только с выпадением региона из туризма и транзита, но и с ростом цен на топливо в мире. В связи с этим повышение стоимости туров за счет транспортной составляющей стало одним из самых серьезных потрясений. Майя Ламидзе также сообщила, что крупные мировые перевозчики сейчас пересматривают полетные программы в связи с топливным кризисом. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в Центральной России начинается масштабное потепление.
4: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 2.

0: 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: Сильный дождь и ветер со скоростью до 24 метров в секунду прогнозируется в Приморском крае 5-6 июня. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Примгидромет. Днем 5 июня, а также ночью и утром 6 июня ожидаются сильные осадки с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее в западных и южных районах. Общее количество осадков может превысить норму за месяц. Возможны также грозы. На побережье порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и являются, сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барка хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Перми и в Кирове до 20 градусов, в Перми кратковременные дожди, в Уфе плюс 21 осадки, в Оренбурге временами дожди до 16 градусов тепла, в Казани и в Самаре плюс 21 градус и небольшой дождь. В Нижнем Новгороде до 22, в Пензе, в Ярославле и во Владимире плюс 23 градуса, в Туле и в Воронеже до 25 тепла. Юг России, Ростов-на-Дону, здесь до 27 градусов, в Волгограде плюс 25 без осадков, в Краснодаре до 27 градусов, в Сочи плюс 25. В Ставрополе, в Нальчике и во Владикавказе до 24 градусов, во Владикавказе пройдет небольшой дождь, в Севастополе плюс 23 кратковременные дожди. В Петербурге также осадки плюс 23 днем, в Москве без осадков, в столице плюс 22, плюс 24.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
0: Прямо сейчас.
7: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
8: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет трансляция. Под ней как раз можно свой комментарий оставить. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там много функций, все в одном месте. Все очень удобно. Ну и напоминаю, что самые актуальные и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
9: Переходим к теме обсуждения. Тема эта актуальна для очень-очень многих сейчас, и для выпускников школ, и для их родителей, конечно же. Состоялся первый день единого государственного экзамена, и, как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, прошел он без организационных сбоев и утечек материалов.
10: Да, сдавали в первый день три предмета: история, литература и химия. 231 тысяча человек эти предметы всего сдала, и материалы, они, материалы в смысле результаты испытаний, я имею в виду, получат, начиная с 12 июня, то есть совсем скоро уже первые результаты будут школьникам приходить. Ну, как школьникам, это уже выпускники и потенциальные абитуриенты, студенты многих вузов. Как сейчас проходит кампания по сдаче ЕГЭ и приемная кампания, мы побеседуем со старшим научным сотрудником Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС, Борис Илюхин с нами на связи. Борис Валентинович, приветствуем вас.
11: Добрый вечер, Данил Петнов.
10: Борис Валентинович, а можно начать вот с такого вопроса? Обратили внимание на то, что особенно министр просвещения сказал по поводу утечек материалов, что в этом году их не было. И вы знаете, мы действительно помним, что в прошлом году ребята, ну, активно искали сливы, так называемые, то есть когда кто-то уже выкладывал те самые материалы, когда, которые попадаются на ЕГЭ, чтобы, ну, каким-то образом лучше подготовиться, а для кого-то конкретно списать. Как вообще удалось в этом году, как вы считаете, этого избежать?
11: Вы знаете, я думаю, что как и в прошлом, и в предпрошлом, и в предпредпрошлом, потому что, кстати, к этому руку приложил как раз Сергей Сергеевич Кравцов в 2013 году, когда стал главой Рособорнадзора. А вот ровно в этом году случился последний такой широко известный, ну, вы называете это сливом, я бы назвал опубликование экзаменационных материалов, да, и с тех пор значимых каких бы то ни было утечек уже больше 10 лет не было.
10: Я просто помню, что в прошлом году мы эту тему обсуждали, что школьники такие искали в интернетах, потому что это связано было, знаете, в прошлом году с мошенничествами, что очень много было мошенников, которые на этом хотели, ну, поживиться, я не знаю, может быть, данные какие-то забрать у ребят, а вот в этом году, видимо, все тихо и спокойно. Вот к чему я, понимаете?
11: Данил, не знаю. Вот насчет мошенников, наверное, предлагаю подождать и посмотреть, да, ну, просто в прошлом году это было прям актуально, и от попыток продажи фейковых ответов, что само по себе деяние, конечно, криминальное, так сказать, и наказуемое, да, но кроме денег обычно человек в этой ситуации ничего не теряет. А вот в прошлом году активизировались как раз такие странные жулики, давайте их так назовем, которые пытались получить доступ к порталу госуслуг, получить персональные данные, и там это была очень серьезная такая действительно история. Надеюсь, не знаю, так сказать, как с ними удалось побороться, но надеюсь, как-то удалось, потому что в этом году пока мы про это не очень слышим, значит, это не такой развитый сервис. Видимо, ребята стали внимательнее, умнее и больше. Ну, в целом, предмет, наверное, для спекуляций практически иссяк, потому что можно устать говорить о том, что в интернете больше ответов нет, и давно их там уже нет, это все фейк, но каждый год находятся желающие поэкспериментировать и проверить.
10: Ну, очень хорошо, что в этом году не было желающих, а может быть и сами мошенники поняли, что народ уже на это не клюет. Борис Валентинович, что касается непосредственно сдачи ЕГЭ, какие изменения в этом году в сдаче и, собственно говоря, в учете результатов ЕГЭ? Мы читали, что баллы изменились, которые позволяют зачесть экзамен для ребят.
11: Вы знаете, вот самое, наверное, главное изменение, да, наверное, самая главная особенность этого года, как и нескольких предыдущих лет, это отсутствие каких-то вот кардинальных таких резких изменений. Действительно, вы абсолютно правы, немножко, совсем чуть-чуть, там, по 1-2 балла поднялись пороги, начиная с которых вузы имеют право принимать документы, но подчеркну, это имеют право, да, вузы могут и сами установить пороги выше, и, по правде сказать, в подавляющем большинстве вузов они и были выше, поэтому вот мы специальные исследования провели с коллегами, очень небольшое количество ребят после этой истории не сможет подавать документы в вуз, да, то есть количество так называемых там двоечников, ну, если их можно так назвать, оно увеличится буквально там, ну, не более чем на процент в сумме, да, и коснется это не более чем 1% выпускников этого года, хотя процент вроде как цифра, ну, относительная, но если в абсолютных цифрах, это, конечно же, судьба ребят, вот, и хочется им пожелать, что на там тех или иных баллах ничего не заканчивается, жизнь эта штука очень лонгитюдная, и к любым баллам надо относиться спокойно, рассматривать как ступеньку для дальнейшего развития.
9: Ну, это хорошо бы, если бы действительно психика справлялась именно с такой задачей, относиться к экзаменам, как там, к этапу, да, там, ну, просто проверить свои знания. Но на самом деле это судьбоносная такая вещь. Это вот ты дверь открыл или она не открылась. Это вот все-таки, ну, достаточно серьезно и важно. И действительно, люди по-разному справляются. Очень высокий порог стресса у нас, у школьников, к сожалению, это так. Но вот то, что вы сказали, что 1-2 балла, да, но тем не менее, по какой-то причине было же принято решение повысить этот порог. Для чего это было сделано? Для того, чтобы уменьшить количество бюджетных мест по каким-то направлениям?
11: Нет, Люд, количество бюджетных мест не изменяется. Более того, одно немножко увеличивается. Да, в этом году немножко больше ребятишек заканчивают школу, чем в прошлом году, а, так сказать, в расчете на количество бюджетных мест их, да, действительно станет немножко больше. Вот. Но здесь надо отметить, что по разным, ну, направлениям подготовки и по разным специальностям там все происходит очень по-разному. Например, если на, естественно, научных направлениях подготовки и специальностях количество ребят, ну, не очень намного превышает количество бюджетных мест, то на гуманитарных для ребят, которые сдают обществознание, прежде всего, да, вот здесь, да, по-прежнему ожидается очень высокий конкурс. А говоря о небольшом повышении порога, вы абсолютно правы, Министерство науки и высшего образования постепенно начинает заниматься вопросами качества приема, да, это мера абсолютно направленная на повышение качества приема, чтобы в ВУЗ могли даже подать документы, ну, наиболее подготовленные ребята. Не зря министр Фальков сказал, что вот нас интересуют выпускники, набравшие 60 баллов в среднем на ЕГЭ, потому что они, вот по заявлению министра, ну, лучше будут осваивать образовательную программу.
10: Что касается расписания, Борис Валентинович, что дальше ждет выпускников? Какие экзамены еще им предстоят? И как вы оцениваете нынешний сезон сдачи? Ожидаете лучших, более лучших результатов, чем в прошлом году?
11: Конечно же, всегда ждем более высоких результатов. Это очевидно, однозначно. Я искренне желаю успеха ребятам. Я им желаю получить те баллы, на которые они готовились, и даже лучшие баллы. Вот. Если мы возвращаться к теме вот обсуждения, что их ждет еще, да, их ждет еще несколько экзаменационных дней, совсем скоро, буквально в четверг, будет один из обязательных предметов. Потом на следующей неделе их ждут еще два экзаменационных дня. Это тоже второй обязательный предмет. Напомню, обязательный предмет у нас для выпускников – это математика, либо базовый, либо профильный, и русский язык, который обязательный вообще, в принципе, для всех. Вот. Ну и дальше экзамены по выбору. А потом закончится это все только в 9 июля, уже практически больше, чем через месяц, когда те ребята, которые будут недовольны результатами, это нововведение двух лет вот последних, когда ребята, которые недовольны своими результатами, смогут пересдать один из предметов в резервный, так называемый президентский день, потому что Владимир Владимирович Путин предложил такую инициативу, она была поддержана, и теперь ребята могут пересдать один из предметов. Ну, результаты они узнают позже. Ну, а дальше начнется пора приема документов вузы совсем скоро, с 20 июня, напоминаю, вузы обязаны начать прием документов. Делать это удобнее всего на портале госуслуг. Он для этого полностью сейчас приспособлен, есть специальные сервисы. Но если кто-то хочет сходить ногами в приемную комиссию вуза, то, конечно же, это не только не возбраняется, но и приветствуется.
10: Спасибо большое, Борис Валентинович, за диалог. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Ирюхин был с нами на связи.
12: Наше время.
9: Со вчерашнего дня в России вступили в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма. Распространяются они на все типы средств размещения, будь то гостиницы или отели, хостелы или апартаменты. Вообще любые туристические объекты, они должны будут теперь соответствовать ГОСТу. Туризм и сопутствующие услуги, средства размещения, общие требования.
10: Что он в себя включает? Во-первых, это требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Впрочем, нужно отметить, что соблюдение этого ГОСТа носит добровольный характер. Второй ГОСТ, или, вернее сказать, национальный стандарт, называется «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов». И, как пишут, он в основном заточен на тех, кто приезжает из других стран к нам в Россию, в основном из Китая. Нас, конечно, больше первый интересует, а вообще в целом интересует туристический сезон, который, в общем, уже начался. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
13: Добрый
9: день. Я прошу прощения, да, каждый раз, когда мы слышим «принят новый ГОСТ», сердце радуется, там птицы начинают петь в душе, но потом выясняется, что нет, это все это добровольно, это вот если гостиницы, там, отели, апартаменты сами захотят, вот тогда они могут себя вогнать вот в это прокрустово ложе некого ГОСТа. Для чего нужны тогда такие ГОСТы, если это все добровольно?
13: Ну, давайте разделим две вещи. Значит, на самом деле, если мы возьмем ГОСТ, именно первое, которое вы упомянули, средства размещения, Там ничего нового нет. Это все повторяет в том или ином виде несколько документов. Это положение о классификации средств размещения, это СП-257, как строительство гостиниц, и правила предоставления гостиничных услуг. Вот эти три документа, которые я упомянул, они обязательные. Да? Без них не построить, не работать в гостинице будет нельзя. Ну, не будет, вернее, уже было давно нельзя. Соответственно, этот ГОСТ, ну, по сути, наверное, для тех, кто только выходит на рынок, читать там большие документы, особенно СП-257, довольно объемный документ, наверное, тяжело. Ну, ГОСТ дает какие-то минимальные требования, для некой раньше как было сертификации, да, вот как бы для того, чтобы понимать, а чем нужно заниматься, чтобы ваши гости были довольны, и вы выполняли те или иные нормативные требования. Да. Поэтому в данном случае для этого ГОСТа это просто некая дополнительная методичка, упрощенный вариант, скажем так, прямо, да, который позволяет чуть-чуть войти в профессию.
9: Ну, смотрите, вот хозяин гостиницы какой-нибудь скажет, да. Я и так санпинам соответствую, пожарная охрана, да, меня все время проверяет, ну, я уж не говорю там про налоговые и прочее, прочее. Отбиваюсь от жалоб на всевозможных сайтах постояльцев недовольных. Я еще и ГОСТ какой-то буду тут, понимаете, читать, изучать и как-то ему пытаться соответствовать. Зачем мне это нужно, скажет хозяин гостиницы, чтобы мы ему ответили.
13: Ну, на самом деле, если бы я вам не сказал, зачем мне нужен этот ГОСТ, я сказал, да, он вам не... Вот откровенно сейчас вы меня вытягиваете эту фразу, я ее скажу. Он вам не нужен, потому что все, что в нем написано, ничего в нем дополнительного к тому, что есть в требованиях обязательных, вот как раз, которые дает Роспотребнадзор, и Минэкономразвитие, положение классификации, пожарная охрана и так далее, там ничего дополнительного нет. Если вы выполняете все эти функции, то вы можете, гордо посмотрев на этот ГОСТ, сказать, а я его тоже выполняю.
10: Алексей Александрович, мы еще хотели с вами про туристический сезон, естественно, поговорить. Mm-hmm. Понятное дело, что тот, кто соответствует ГОСТу, наверняка и больше постояльцев, или как правильно, туристов к себе привлечет, да, потому что в последнее время достаточно большой выбор, и, конечно, выбирают очень тщательно место, где разместиться. Скажите, пожалуйста, как вообще мы этот сезон, ну, можем охарактеризовать? Он для нас чем-то уникальным отметится?
13: Ну, он отметится уникальным, в первую очередь, для южных регионов, потому что, если сравнивать с прошлым годом, в этом году все-таки у нас большая часть, ну, как бы тех основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты, да, там есть, осталось еще порядка там нескольких километров пляжей не открытых, но все-таки в основной части вот Пионерского проспекта, я не говорю сейчас даже о галечных пляжах, они были открыты, да, вот песчаные пляжи, которые всем очень нравятся в Анапе, вот они, соответственно, открылись, соответственно, в этом году и гости поехали туда, ну и ательеры чуть-чуть, я надеюсь, вдохнут и смогут уже обслуживать гостей, и мы видим уже по бронированиям, что количество бронирований на побережье Черного моря, оно вот как бы в этом плане увеличивается, вот в этой части. В остальной части, значит, России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем там Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения с сезоном в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были, да, в части страны там с проливами этого... затоплениями и так далее, да, но тем не менее часть регионов все равно как бы осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Те регионы, которые уже давно известны и популярны, там Московский регион, Петербург и так далее, они вышли на стабилизацию определенную, и даже мы смотрим по некоторым отелям или по некоторым районам этих регионов, что даже идет снижение небольшое, правда, там оно не очень порадует, может быть, гостей, они его не заметят, но я вижу там 3-5% снижения стоимости номера, да, что уже показывает на то, что дальше расти особо этим регионам некуда. Это ничего страшного в этом нет, да, это как бы, ну, уровень рост предыдущих лет, если мы с вами посмотрим статистику, например, там 23-й год относительно 22-го рост на 30% по общей выручке, ну, туда входит загрузка и стоимость номера, да, потом следующий 24-й к 23-му, это примерно 20%, опять же, средняя температура по больнице, да, по всей стране.
10: Алексей Александрович, да. Время у нас, к сожалению, почти заканчивается, 30 секунд остается, вы лучше вместо цифр скажите, а куда съездить, чтобы изюминка, может быть, какая-то появилась у туристов?
13: Ну, я бы поехал сейчас на Алтай, на Дальний Восток, чуть подороже, ну и в тот же Калининград.
9: Спасибо
10: большое. Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин был с нами на связи. Ну, Калининград распространенное в последнее время направление, Алтай, конечно, интересно, но всегда хочется найти изюминку. Может быть, это не так просто, но, по крайней мере, впечатления останутся надолго.
14: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
15: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
16: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
14: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
15: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
16: Да не может быть, Маша.
14: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
15: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
16: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
14: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
17: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
19: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
17: Радио России. Главное

0: Это будет чемпионат мира, и там мы уже будем выступать флагом и гимном. Не факт, как сказал главный тренер нашей сборной Ильгар Мамедов, не факт, что, ну, точнее, не то, что не факт, а точно наши, скорее всего, не будут выступать на чемпионате Европы с флагом и гимном 16 числа, потому что мы не входим в Европейскую конфедерацию, и там это будет такой долгий и нудный процесс, не все так быстро примется, как случилось с нашими гимнастками. Но то, что с флагом и гимном, это будет здорово. Потому что я помню, знаете, вот эта вот атмосфера, когда юниоров наших допустили, разрешили им флаг и гимн, ну, тех же самых фехтовальщиков. И вот, по-моему, Алексей Якименко рассказывал, тренер, наставник, он говорит, что ребята были настолько воодушевлены, и он говорит, что это придало им столько сил, что вот радости не было предела. Вот такое было. Mm-hmm. И он говорит, я единственное не мог понять свою роль. Почему я тренирую спортсменов из России, а сам я в нейтральном статусе. Вот, да. И он говорит, по счастью, говорит, вот это вот все будет решено. Второй момент, который очень приятный, у нас же сейчас проходит открытый чемпионат Франции по теннису, я вам кратенько просто расскажу. И там небывалая история, аж три наши теннисистки пробились в четвертьфинал, но Мира Андреева сегодня шагнула дальше, она уже в полуфинале открытого чемпионата Франции. Правда, играть ей там придется с Мартой Костюк, это спортсменка из Украины, но я прям очень хочу, чтобы Мира именно в этом матче победила, тем более накануне, я не знаю, вы видели или нет, у Маргариты Симоньян на ее странице, значит, она выложила пресс-конференцию с участием, ну, как всегда, украинской теннисистки, они прям вот везде, значит, по фамилии Олейникова, и она на пресс-конференции, сидят журналисты со всего мира, и она телефоном трясет и говорит, вот, посмотрите, Диана Шнайдер ставит лайк российской пропагандистке, а Диана поставила лайк под постом Маргариты Симоньян, а что, значит, Маргарита написала, что Диана, огромное спасибо, мне от вас тоже лайк. Ну, что это такое происходит? Ну, как? Ну, ты же
1: пришла... Ну, хоть что-то, за что-то ухватиться, хайпануть.
0: Помните вот этого несчастного, который на Олимпиаде, то ли бобслист, то ли скелетонист, сейчас я уже не припомню, который надел эту каску, хотя ее нельзя было надевать, но вот перформанс устроил. И здесь, ну, что ты тычешь? Ты иди на корт, доказывай свою силу, а ты вот, собственно, так себя ведешь. Но, кстати, вот мы плавно с вами переходим на чемпионат Европы, да, по художественной гимнастике, который завершился в Варне.
2: Там и... просто тоже провокация была.
0: Да, но там... там
2: как вы провокация? Знаете, я не знаю уже, как это назвать.
0: Это какая-то несусветная чушь, которая больше говорит о том, что они готовились, что в нашу честь будет играть гимн. И просто, вы знаете, у меня такой всегда большой знак вопроса к Ирине Дерюгиной. Человек некогда настолько обласканный в СССР. Ну, только я не знаю, кто не знал, кто такая великая Ирина Дерюгина, да? Это бесподобнейшая, красивейшая гимнастка, обласканная все. Как вдруг она превратилась в человека нас ненавидящего, и как-то, ну, ты смотришь на нее и думаешь, ну, ты, ну, большой человек, ты так много сделала для советского спорта, ну, что с тобой случилось? И ты готовишь такой перформанс, для тех, кто не знает, дорогие друзья, рассказываю, что когда... наша Соня Ильтерякова и Яна Заикина в юниорках, они завоевали золотые медали. В нашу честь разрешили, значит, вот нас допустили с флагом, гимном. Начинает играть гимн. Что делает украинская спортсменка? Она вдруг засовывает руки в карман, достает оттуда беруши, наклоняет голову, засовывает эти беруши себе в уши и закрывает
2: не
0: вот так.
2: Нет,
0: это не наушники, это просто какие-то, ну, я не знаю, может, это беруши. Угу. И закрывает вот так глаза. Ну, что это? Ну, зачем вы это готовили? Ну, это же низко, подло. И, ну, это...
2: Она как раз воспитанница этой Дерюгиной.
0: Да, ну, конечно, ну, конечно. И я так думаю, что, слушайте, ну, вы настолько были не уверены в своих силах, что вы вот в этот дешевый водевиль подготовили. Ну, что вы хотели этим доказать? Что вы не смогли обыграть россиянок на этих соревнованиях. Ну, правда, смешно. Второй факт, который меня тоже очень, знаете, так заставил задуматься, ведь подавляющее число в мировой художественной гимнастике, ну, вот подавляющее количество специалистов, которые делают моду в нашем виде спорта, это специалисты из России. И когда? Из России и Белоруссии. Ну вот мы кого не возьмем. С итальянками работает Амина Зарипова. С Китаем работает Анастасия Близнюк. На Кипре наши представители. Я уж не говорю о спортсменах.

0: Даша Варфоломеева, которая стала олимпийской чемпионкой, она представительница нашей школы. Вера Туголукова, которая выступает за Кипр, она тоже представительница нашей школы. Ну, их сон. И тут берут интервью замечательнейшая, красивейшая гимнастка была Юлия Раскина, которая выступала за Беларусь. И у нее берут интервью. Она нынче тренирует Дарью Варфоломееву, олимпийскую чемпионку из Германии. И у Юлии Раскиной, наш же журналист, берет интервью, и зачем-то она начинает говорить на английском языке. Зачем? Юля, ну зачем ты это делаешь? Я понимаю, наверное, требования, да, у федерации такое, чтобы их специалисты, вроде как представляющие Германию, не говорили на русском языке. Ну зачем вы берете тогда специалистов, наших гимнасток вы берете, вы даете им разрешение, вы даете им паспорт, вы берете наших специалистов. К чему вот этот водевиль дешевый?
1: Это какой-то... Я вот тоже пытаюсь все время понять. Ну, с одной стороны, вроде как хочется оправдать наших спортсменов, да, они хотят уровня, они хотят взаимодействовать, там, соревноваться, там, ну, что, все что угодно можно сейчас придумать, чтобы оправдать. Но, с другой стороны, это все равно превращается в дешевый хайп.
0: Ну, в общем, минут. Мне это ужасно не понравилось. Теперь о наших девчонках. Конечно, мы в голову не могли, мы никогда не могли себе представить, что мы останемся без медали многоборья. Это самая главная медаль. И уж тем более на чемпионат Европы мы никогда не ехали с опаской, что мы там что-то у нас не получится. Но в этот раз вся ситуация была совсем другая. И наши девчонки, вчерашние юниорки, ну, послушайте, у нас там сборная 15-16-летних девчонок, и единственная Мария Борисова, которой 19. Они завоевали 9 медалей. Это действительно была чудовищно сложная подготовка. У нас перераспределились предметы, с которыми должны были выступать девчонки. У нас Соня Ильтерякова, вдруг она ехала выступать на чемпионате Европы с двумя видами. И в последний момент Ева Колнова получает травму, и Соне говорят: ты будешь выступать в трех предметах. Она даже купальник в чемодан положила в последний момент. То есть они не рассчитывали на это. Mm-hmm. А Соня раз выходит и, слушайте, и завоевывает медаль.
2: Вот в этой самой третьей дисциплине?
0: Да, да, да. Вот такая вот история была. Причем удивительно...
2: С обручем она, если я правильно помню.
0: Она золото завоевала с обручем. Обруч они готовили. Обруч наш золотой у Сони Ильтеряковой. Кстати, она с ним... Кто смотрит «Синюю птицу» на телеканале «Россия», вот там Соня выступала с обручем. Она выпускница «Синей птицы». Вот. Так что вот кто за этим следит, вот... Такая история. Теперь, значит, 9 медалей девчонки наши завоевали. Они сегодня вернулись уже. Кто в Москву, кто в Сочи. Маленький штришок. У нас девчонка одна, которая Арина Лысенко, она стоит в групповых упражнениях. Родители ей преподнесли такой подарок. Щенка мультипу. Вот за то, что они там завоевали серебро, наши групповички. Вот такой вот момент. Но о чем я хотела поговорить, я надеюсь, у нас с вами хватит время. Ну, что еще такого интересного хотела вам сказать, что болельщики были наши на трибунах с флагами и гимнами, и, кстати, Алина Маратовна Кабаева и Небесная Грация помогли нашим болельщикам добраться до Варны, поэтому наши девчонки без поддержки болельщиков не остались. Теперь наш любимый разговор про судейство. Я, понятное дело, что во всех пабликах все посмотрела, что там происходит, кто чего говорят. Пишет о том, что, значит, да, со сложностью у нас все хорошо, вроде как и оценивают нас хорошо, но вот с артистизмом мы подкачали. Что сделали в отсутствие сборной России? Во главу угла. Ну, когда ты не можешь человека победить на поле, ты начинаешь придумывать какие-то лихие ходы, да? И во главу угла мировая художественная гимнастика сейчас поставила артистизм. То есть, и когда я смотрю, в чем претензии, собственно, к нашим девочкам, и кто-то там, все же мнят себя сейчас специалистами, и кто-то пишет, ну вот во время элементов у нее было серьезное лицо. Я думаю, ну вы серьезно? Потом я задалась вопросом, ну что это такое оценка за артистизм?
1: Критерий какой-то
0: же,
1: есть?
0: Что это такое?
1: Мерка там,
0: но
1: не знаю, что.
0: Это же, это сродни артистам, правда? Нам либо он нравится, он передает нам образ, либо нет, но есть еще никакой артист. Ну вот, ну, допустим, я улыбаюсь. Даниил скажет, ну что это? Ну что это за бабка скалится? А Люда, наоборот, скажет, ах, какая прекрасная улыбка. Как вы мне выставите оценки? Ну, такой большой, да,
2: знак? Я вообще должен сказать, что я всегда, когда к нам коллеги из спортивной редакции приходят, я всегда открываю то, о чем они говорят. И вот в данный момент у меня как раз София Летерякова открыта фотография с выступления вот на сайте спортивном. И я не знаю, в отсутствии артистизма вот этот эмоциональный ее взгляд вряд ли можно обвинить.
0: Да. И вот это во мне, когда они пишут, российские гимнастки не добирают артистизма. Слушайте, одно дело я, но у нас есть, мы сегодня связались с Михаилом Грушевским, он у нас есть, давний друг нашей редакции. Я думаю, ну вот человек все-таки близкий к искусству, давайте послушаем его, что такое оценки за артистизм, как это можно измерить и что вообще происходит.
3: Конечно, субъективизм в оценке артистизма не только художественной гимнастики, еще и фигурном катании. Сейчас я вообще, скажем, в фигурном катании не знаю, как система выставления оценок, она стала более закрытой, более сложной. Мне уже тяжело в этом разбираться. В моей олдскульной системе координат были оценки в фигурном катании за технику исполнения и за артистизм. Всегда спорили. Не только зрители, дилетанты, но и профессионалы. Не очень понимали логику подобных оценок. Ну и в художественной гимнастике. Так, если смотреть, вот, как сейчас принято говорить, диванным экспертам, то практически все участницы соревнований такого высокого уровня, скажем, как чемпионат Европы по художественной гимнастике, они все артистичны. А все остальное, конечно, вкусовщина и очень субъективно. Мне кажется, это придумано для того, чтобы манипулировать баллами, манипулировать призовыми местами. Мне кажется, ну, слово «мафия», может быть, прозвучит так слишком одиозно, но, безусловно, это такой закрытый клан, очень сложный вид спорта, сложный для восприятия обывателем, и легко, мне кажется, манипулировать пьедесталом, прочими отборами на Олимпийские игры, вот за счет подобных тяжело воспринимаемых баллов, как вы сказали, за артистизм. И таких видов спорта достаточно много, где оценивается сочетание профессионального мастерства и вот этого артистизма. Ну, скажем, в синхронном плавании тоже ведь комбинаторика такая же идет. Я не чувствую себя достаточно подкованным человеком, чтобы рассуждать о художественной гимнастике. Вот. Но мне кажется, это какая-то такая очень субъективная вещь, потому что наши девчонки абсолютные лидеры на протяжении там, десятилетий художественной гимнастики. В общем, манипулятивный моментик в этом, я думаю, имеется.
0: Ну, в общем, у меня осталось время только артистично с вами попрощаться. Я надеюсь, вы мне выставите положительные оценки.
1: 6-0.
0: И с возвращением флага и гимна. И я безумно рада и поздравляю наших девчонок-гимнасток.
2: Спасибо большое. Спасибо Виктория Колосова, наш спортивный обозреватель, была с нами в студии.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. В эфире программа «Люди и песни».

Автор песни «Московские окна», композитор Тихон Хренников, считал ее безделицей, пустяком, случайностью и признавался, что ее популярность является для него загадкой. Летом 1962 года он отдыхал в санатории под Москвой, где встретил своего старого знакомого режиссера Григория Александрова, автора легендарных «Веселых ребят». Тот рассказал, что работает над фильмом «Русский сувенир», первым за многие годы. В главной роли, естественно, должна была выступать его супруга Любовь Орлова. И он попросил композитора, как он выразился, сочинить что-нибудь для Любочки. Хренников согласился, через пару дней набросал несколько нот, но Александров так и не перезвонил. Композитор вспомнил об этой мелодии, когда Леонид Утесов спросил, нет ли у него какой-либо новой песни. Певцу понравилось. Позвонили поэту Михаилу Матусовскому, и тот быстро сочинил текст о московских окнах.

Леонид Утесов начал исполнять песню на гастролях. Ее никто не заметил. Популярность к «Московским окнам» неожиданно пришла через 8 лет в исполнении Ирины Бржевской. Она впервые услышала ее на концерте Утесова, сделала новую аранжировку, и песня, как говорится, пошла.

0: Радио России. Москва, 101.5 FM.
1: С тех пор кто эту песню только не исполнял и где она только не звучала. Как-то Тихон Хренников и дирижер Евгений Светланов приехали на гастроли в Париж. Вечером зашли поужинать и услышали «Московские окна». Мелодию играл скрипач в ресторане. А я ее по какой-то русской радиостанции услышал, рассказал музыкант композитору и записал со слуха ноты. Сейчас, кстати, во многих парижских ресторанах под нее танцуют. Так что хорошая музыка не знает границ.

Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья,

Люди и песни. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном в Киеве. В результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК Украины. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в нынешнем году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавшей детали для ракет и дальнобойных беспилотников. ВСУ в ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В числе целей министерство назвало и связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Дмитрий Песков добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он также назвал замечательную инициативу президента Казахстана по созданию Международной ассоциации русского языка и призвал наполнить ее интересным содержанием.
3: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
1: На заседании Совета президент обратил внимание на то, что в России еще много не всегда обоснованные рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, что это сделать как это сделать удобоваримо для России, сказал Путин. Президент примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг он встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из 76 стран мира.
4: Мы подсчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэнь, а также президент Абхазии Бадрын Бульбан. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
1: Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Правительство России с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в нынешнем 2026 году. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах к покупке долгосрочных товаров. Также Мантуров добавил, что Россия при помощи механизма утильсбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных авто через ЕАЭС. С некоторым опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь вступит в свои законные права. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начинается масштабное потепление.
5: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24. Что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее. Днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: Как отметил синоптик, июнь в Центральной России будет соответствовать температурной климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 10 небольшие дожди, в Южно-Сахалинске до 20 тепла, кратковременные осадки. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до 22 градусов, пройдут небольшие дожди, в Новосибирске уже до плюс 30, в Мурманске 17-19 тепла и без осадков, в Оренбурге прохладнее до плюс 14, временами дождь. В Нижнем Новгороде до 22 градусов, выше 0, а в Ростове-на-Дону до плюс 27, а в Сочи 23-25 со знаком плюс и без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет несколько ниже нормы. В столице переменная облачность, без осадков, плюс 22-24. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
7: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун в Джаномья Тылыш Коймадлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 3 июня, среда. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: 200 Комигор.
1: Юрьяс, дачтан редакция, коротко взяна вильтерьяс, студия Максим Канов.
2: Айму дорищас фондлен коми республика са юканлы тырис коим вом. Так от итадын регион са фондан вешкадлыш Валентина Диц, вишталы журналист яслы, шададым яс, да воджи выла балая схилыш. Коим вон, айму дорищас республика са фонда, воис дасак мыс шурс шиачам, пышти ставы спыртама. Они спецоперация са бае часлы, да налан рыдвужлы эм нелямын коим личат. Ветеран ясы смогуданы торьян лышадым машина ясын, да пачкаман, оланын ясын, колана протез ясын. Сиджи бае часлы, да налан шеме яслы, котыртыны айму радитан спорт да культуран лом торьяс, пананы выль проект яс.
3: С Красным Крестом запускаем вот этот проект, когда они будут обучать семьи наших ребят, военнослужащих, как ухаживать за ребятами, имеющими инвалидность, имеющими травмы, имеющими психологические травмы.
2: Некобан вонин Луздор районын ужалы мы вместе муниципальный шырин съезд нашташуаны доброцентран, которыс оцала торья военной операция сабаи чеслы, да неминуча вечкалы чеслы. Тая тычына уджан волонтерья шымыртыны быд арлы да войтырыс, олама да челядес.
4: Быд лун тани вожмасче да смортач Луздорса волонтерья став прысткаться щены зев кулана уджлы.
5: С 2022 года, с начала специальной военной операции, создали доброштаб, в котором собирается вся необходимая гуманитарная помощь, которая отправляется потом по месту требования. Работа ведется на постоянной основе, 24/7 работа.
2: Саячан без яс бущесны кыны колем во, а шадавачам станокан вундалан спан бонд, небаны съез чвертым чем было. Оксана баечлан гытыр, изэ буратыды кучам коланаан овла быдоцык.
6: Мы не в состоянии закупить спецсредства для ребят, ну это очень большие объемы, но сетями мы можем помочь. Сети в первую очередь спасают ту же технику, спасают жизни, маскируют место расположения ребят.
2: Вескы мыс манлив, но зумыдбада оланэш. Елена Ивановна лыках ямыздас арыс. Петкадла на том яслы видлык.
7: Нет, это же тоже такой труд. Сначала было чуть-чуть так, это сам пока прилавчишься, а потом он быстро как плетут. Раз-раз между этими. Через ячейку и пошли. Вот и все.
2: Щекадлу на вешкалам езас ос почкольны аскежи шуаны ширины.
5: Когда случается беда у кого-либо, например, сгорел дом, да, и обращаются друзья или близкие вот погорельцев, мы объявляем сбор продуктов питания, того же мебели, одежды. И мы на базе доброштаба собираем это все и отправляем потом адресату.
2: Унидаш кышсая сая чанвес. Волонтер ястыдыны налын ужас мезды фронтын олым яс, да ушыдыны мукадесыз.
8: Талун кешлы республикан ужалы кык ямыз доброцентр. Колем вон волонтер ястын ассоциация воиз даскык шычым. Но сымын куим олмаскы торья велычым бұрын пожас крымавны шорничым. Вешкадлан котырлан чукарчылыган премьер-министр Дмитрий Братыненко пухтис том яс политика министерства воджин торья мог. О сымын воштыны вильшарин яс, но и дожеритны медым ная ужалысны колононоган.
9: В момент подготовки заявок от муниципалитетов вы помогали им подготовить документацию техническую, обосновательную, чтобы у нас не было вот этих холостых выстрелов, да, когда мы 12 заявок готовим, а из них только 3 получаем реализованы. Это первое. А второе, когда мы уже получаем статус, готовим помещение, как в Уркуте, запускаем его, оно начинает работать, но оно просто с вывеской, и эффективность от него ноль.
2: Кок да нёль ла панима ордышем пыр избыт сагажа. Пон яскат панишем котртис юркарса эти спортклуб Раиса Сметанина нима стадионын. Пырычыща свермесны бырьяны кымын котртны, километра даджын, либо витас. Но воршимаяс эзвэвны пачкаджика Елена Золотарева.
10: Як морта бурич сие спортклуб индис ордышем ясыч кыпкутычын чорнчис подякад. Сотад мышык пыди сурцан зэрис, но тая никуда сэспожит. Панишема пырычыя спетисн стартвала долы дловкала мяс весна.
11: Взаимодействуешь с собакой, ей интересно любой движ с тобой. Это контакт увеличивает, конечно, и это здорово, они прям готовы со мной в огонь, в воду, в медные трубы.
10: Манарага ран клуб, который старше мордище медным петкадлыным и полнескат позже отвы выншечены.
12: Мы готовимся сделать из Ягмор Трейл фестиваль спорта, чтобы включалось несколько дисциплин. И в этом году мы решили добавить каникросс, кок да нёль лапа.
10: Утка мне стать челоктесна вермамла, и Мария Жилина антая артмиссия лои коймадан, и медширес муса йорткад мучад ясвенам.
13: Раз участвую, решила попробовать себя в чем-то новом. Занималась конным спортом, а пропал вот этот ажиотаж, как сказать, мандраж перед стартами.
10: Гып язда ущемпу яз, илодлыш язда тыттам дук яз, пон яз зелис на кежны мэдара. Кожайн яз бергадыс на трасса, кыч кужыс на котка мелый аушадыс, а котка кыскис домадыс.
14: Домой, домой!
10: Дальше, чем вытер венес на вид километра, заводит исчез оти даджин, финиш живой на стаун, и такса, и корги, и бульдоги, это помынная свечечесна ради Танайортьяс.
15: Шагобегом и еще по пути записывали кружочки всем своим друзьям, знакомым и родственникам. Сказать о том, что мы участвуем в таком великолепном спортивном соревновании вдвоем. Это собака Плюша, она любит больше диван, и поэтому она не ожидала такой прыти.
16: То есть
15: от
16: вы
15: хозяйки.
16: Только начинаете свою карьеру?
15: Я думаю, мы закончим.
10: Ворщи моя с Эзовым не ставан, что дадись на дырке жлака, что лимес, а под я сохотилась на бара на кутертне, як морд кысичи с кыкок данюль лапа панищем нудне и локтан вон.
1: Та я сдук кежла ставыс, ты кывзенет вультерьяс. Музыка.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1,5 метра в секунду, на северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 7-12 градусов, в южных плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление не изменится.

0: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Эфирин Миянкат.
2: Виджаоланат, студиян Елена Быстрова. Миставан бытмам сэлмам ытерлань да мэдерлань, нюжачам енышлань да шондилань. Но ащным вуш яснымэс не корога вунадэй. Коркалы бачасмас жбыркни там разычам, коды кычы. Но щэлымнын пыртан ило, сикд грездэн, чужан керкан, батьмам кыт. Италуня менам гыштлен, мичако мианьлен шудыс ячима чужан семуков грест кыт. Кыти аборчыннин папук, ни мамукыс, озмут шуавны, мысие шуда. Ола щикт весна тыжден, ветло вичко щивны, челядькыт да версия ёскыт мода аджишлым яс, котыртыма шудвойт ансамбль, да и ставса он и лыддедлы, мы куже тайен бианес. Надежда Мисаиловна Павловалан тай воз озыр кыпыдлом торьясын. О, да кора тылыш, кызёте длуна сылытырис квайтымы нарыс. Юбилей воджын сылан петыма быль небэг. Гижан щамыз, музаз, чужыма писа ваиган. Ани щамма гижны кывбур, щылан кыв, вишт, видламашсы и драматургиян. А сыджан уода чужан инас, лыджыт туялан удж. Надежда Мисаиловна кыр, ичилы телепон пыр. Чоло малы чужан лунан. Кола пасыны, мы щорни сартми скыпыт, юргисны кывбур язда щылан кыв яз.
3: Надежда Мисаиловна. Я нас чоло малам чужан лунан.
4: Да.
3: Талнеша зев вичкоса уджит праздник вознесения.
4: Да, вознесение.
3: Да, метян, ян мы соцалас. Служите над вичко ветлина талун.
4: Вичко, да, сывшань. Первая очередь служба сывшанин мука тор есть, яно цыган.
3: Важенчанин ветлодланет.
4: Чемуковщик-то, чужанчик-то, вои, да, сути восаин, мамука с папука свичны, сиекачани с нинконке, вот, да. Во как ямы сте, наверное, нен клирос волын ветле для шурла. А сэнни старославянские не службаюсь.
3: Ясы вы и рыда, ветле ланет.
4: Миян татэны муне, оны буду воскрешения лу, субота скаштыла, а воскрешения литургия.
3: А вежа бати слокалы ты яндуры?
4: Миян сей пыртанный, слабок, миян вичко, каменный, важышань, пыч, пыльшань, полис. Волосенный клуб совет когда дно сего самый волос клуб уста порвидисьнуси сохранить чистовы слабок мьяный батюшко аслану батюшко Серафим а шо не та вичко скан поеми щик то снежинки ангашки бурку паласолым скотешка китур йозу на колим да оркешки уджучик твой влада а вестерге час бур бурлань
3: а куди вичко шущатен
4: Николай Чудотворич Бараже миян служба, буреч, шиема Николай Чудотворич, Тусов, Микелелы. Миян дуим асланым. Вежа священник Всеволод Иванович Потеменский, коды комен во, вичко вощем шани строицем шан стане ужалыс, но комен шижиме двоясы сиес мышта глуйлысне, Сыктывкар берца човье. Йозасы зелена пыдди пуктысне, уна кыленце спомнитане, уны миян чему косалыны им асланым. Мувы сай енеш сан, нивесна корыш енчанис бурсе ставсе бурлунце енеш лышкоралыш, и видишь, и посишь, и дорьешь.
3: Надежда Мисаиловна, ми это дам. Мы те и гижанат, и щуланат, и кышанат,
4: да,
3: и котартынат, да. Шут войт ансамбль.
4: Да.
3: Кучам, качань, заводитынат гижанат-то.
4: Некорректчает ли мы, гижущен ли мы, ли будем мало, за ее на школу он родитель с учениями ясты, сейчас мне он делает еще комики, да, литература, это была Ганя Васильевна Попоцева, заслуженной делает еще комики, это за табунца, и мне он что-то, но коми морщит, роч гижущий доспеет. А за ее интересно, но и сидим, и мне пью корчуши, с такими нам быть вишем, когда я себя гижем, с микенем туис, чукарчи, с пучки, саку ты стал спетни на куштек. А сейчас надзинникен тай кучшуи вот пью кэб. Буд миси, не буд миси кедутлан, будь то кучке таджи порчи гижуши морта, сомен гижушен. Зевшуда. Мы танеме чужи, коми юз вэсты, натя бать мам, чойле, атте, всегда войте рысли, ен мысли держане дуваче.
3: Сему кова си чужлины?
4: Да.
3: А ты анцешам вичет, Мисаиловна? Та да. Батидли вичкоса ним пуктылись?
4: Вичкоса ним, та батюшко все володены, са ранг из святых, святой мученик с ними, анчиноден пуктема, сие нас их пыртлись и шетлись вот тачам ним. Нинем пенинцес не то он джольдет, не он учдет, вот та и нимас, Саил Васильевич, менам бахе, куж вога гружал и шикта советен, сечам талантливый, мортвы, леске война, сейбы, на октет кучеть будмы на верми, суджучим янцы и будмы, сучим мамы, будто если мы слышим, лучше айте вермаса маншуны мочко пор мамба теле.
3: Надежда Мисаиловна, ты ян котырат, котка еша гижи из кубурьяста, кочань заводи чистая ставась.
4: Семья котырат, урод ставась виледышья. Чолюк я сэ, воспитатель я сэм, кагульнича я сэм, уграл еще не дополнительное образование, не ровно, но общеобразовательная школа, не высшая, не спортивная, не дополнительная, гагар ставась. Но гижущес, мне нам чо я с например, на бош член нашего нового двоюродного, мне нам чо я с бачерти, кубур я с налин зевна и лошидеш. А также, мне кто ценарный конке вот вирастуис, вот вуша не с кышкой каис, а мен ген мышуис, вот таджи лон, та више мы с кышкой вся воис.
3: Сик са школа, ча корла на тянес?
4: Ай, катыла новым ужалами, чо во, ту искере саша школа, лепас, еми, чо кыда волывла. Танем я нем турбаза, кучело кутане, чем уковщик танем челядь, районши, сикарши, си, чо джаджи шлювла.
3: Ну, на ишу да йоз, мы ем сечем. Немало на гижеч. Ты он и гижи над выльнебок, петис на цвет.
4: Да, за ним петис, слава бог, да. Ставы свыли быть войдер. Хаджи се ешуще, все те пырысны он и аджи кубур ясыз, и важенджи гижлем кубур ясыз. И зеву на вуджетян уч, зеву джудес вычес Владимир Цивунин, коды вели де комикы усе вермис вуджетнес, а ань шулем и шкулем яс. Вот сече пырысны слен вуджедем ясыз, пырысны мамбайт лишием юкан таво изломенам мамук, первоеш менен осе чолемав чужан лунен, кады все куткойт.
3: Коло кучешны, да. Гашка и гижет ясыт отсаласны. Отсалены.
4: Се аслыс нога молитва кубур ясыз. Зе вош саешна мечайта, да, кубур ясыз. Савыс мы дойде шолемте, мы ним койдмы де, савыс улькните. Шудаке мортыс, шудлун гилу шубше. Шоги демаке, шоги спете.
3: Гижиш танет.
4: Да, да. Мокадри сыль тесны, таджи петесны. А мокадри стаджи тата мучи тыштасны. Мучи сетыш пете пучкешис. Вот мыке кушанке доен пете, он на гугарво. Сейчас течем интересно, берге да скодорланьки. Сеже рифма насли мыля. Сейчас течем интересный творческий процесс. Мне пучки сад морсудлен, слава бог.
3: А мы еще казали, коми национальная гимназия, ты я немка кучка ячема.
4: Да, мы нам сиди кенарт, мы с ней пукши, мы же вели дыша с огмон, выгар стали с вели дыша. Моны культура институте мурде, дашке, вот дым се че куски, и че чан мен вели окота. Йозус ли вочно гаж ме, на лоис на кыпуджик, на лоис шо лен нас, чик та уч, тур уч, бильте робот я с ним лолан. А тата не уч да лолуш там, тата не, и шилан квесус гитене, и вот са мен нам кысимыс, ушемаке с буймис, будь кысиас лам шиктун юз, та че гажет на кыпудне. Бурья даст во саминанте артмис, чай тогда. Первого фольклорчу, который я смогу был на локте культуру отда. Сейчас туда леген мы направите сить вот, не груши я составы с ним. Лептис не та из пласти я составы, мы стасы двое я сад. Те сами на йотку, что ты челядь тора, ще не шикца челядь летая стасы, то дома лунца. На я слептен, то дна не вужи, рыды, мы я нозур мян, пыль по частным волам не налыш, мы в крылунце. А сейчас бара йотку, что ты сводя каре, я не мэск. Карса челяй дороме на питавоце. Ваедис и коми гимназиаме сечам шон да каштила на карса челяй нове. Коми мам байтле. Мукодри сме новеле чайче на мене озга горво. Но а че мон кажа, кор вужа рочвивши с коми веле. Ша юала друг кажала да ти мене го горванат. Машо не го горвала. Сеша се низе в найкове е над пурачулим. И телевидение е вела да веле чисне нин ловно. Диктор я сен ведуше, я сен видлис наште. Рай да ад бошлим, медводжа, места я. Зев топу да ужалим, сечам бура ставке. Ди телят се став раги да и. И веле души я се, я шим ужиорти я се. Зев шон от каштиле.
3: А кыпса ты чаш гижли на гимназии аслы?
4: Кыпса, да, тоже гижли малой. Шоны мы наводить чаны сиен. Бур уджит кажи я с другими севрат.

0: Здравствуйте, Вонин Кузьмин, гимназия, но у меня творческий рут, 13 мая, и у меня войс на Ужиорте, я сами велосечем, родная садчин, ставности. Челяди слова с надертани, не нам ходы в коды, мне это удлесни на нин, мунус на учит, войтурен войс на ставим, мы сечем родна весна. И культура юка не нуна, ну жалены, мапиюш.
1: Ну, зерта, шону да качты ланады, родитины, да? Ты артман дэша и велодыщ?
0: Да. Веле дышним, коси, кэть бы мэ орочины, легли коси, но тай шуасны рыдда в ужит куске асас. Кузь во чёрж мэнем лои тай сват нимсе, но улэдлены веле дышнимсе бутен.
1: Эшэ не уна шилан кывясил шёрни там, куча мэша шилан кывяс ты гижлинэд.
0: Тэжан дорвали, но мэ водь вошты вересэ, сэлки арша рыдэ, мэ нам пэтисны, но тэжан кыпур яс, арша урку чулас, ишпы улавна, сэч воче. Корме в локты нинкаре, и заводите в ужачан уже прочину, мы все звужаты. И все мы нам заводите шумы, мы нам сочувши с первой роман. А сейчас вот кучка на я, и коркащим юлалам, и мы нам кучам, и что кубур я се. И вот я будьте жунаклены, мукод я чуволены, а он и куда доставну шулены. На чушье не мукод я шуладене. А славный скучан, как шулад муне, на шулен. Шикто миян, ради там шуланен лой чужан шикто се миян, купкой дженин тан еще муковен. И тачас от гераса шикто я се немешним. А славный шулан кув я с ними дана.
1: Шуда войт ансамбль. Сиз коди котыртис?
0: Порок то еще муковен миян на вылы лупу еще мукоса. Буп, и вот мы, то че, пырочилок тогда, но уже верма сиджолны. А сейчас муса аняске, чему коса аняске, мисе, саотем праздники, асе буктуны, чо куда, каже дума, календар от саве сур, чум заотем отлаен, голос ясным лушалесне, величим, и вот, сешанин шоим таем, ян лог потур. И месе с ним сешети, аслан медводжа сборник лыш, шу двой, питалы, скорке медводжа раскащет месечем на сборник, но сея минам кубруш, то шу двой тес.
1: А кымын ты ананься мишила?
0: Корунжи, коры. И чоджик, вид, квайт, шижим, корка, кьямы сватачи. Чукарчила. Мукачикте асым, код я солоны, но шему ковын чужусым яна. Тоже зейна отсошены и рад порыжу локтана яндове.
1: Ты яна спожит аджилны и гаждыр ярд мэйшад?
0: Да, мян гаж я сэ зэйвуна татан валына отгырайнца. Презентация лой лэдзима зэйвуна нейбэк. Отгыра бачи мукуча пырысны. Шоку кямыз да смортлен каштылэм. Да я да шижим шигд грест отгыран мян. И став история сэ зубатэм атайми землячествон зэйна ужалим тавылын лэдзимсэ. Ша зэвуджит презентация таны нуадэм. Йозэслы куим шо вошик. Лишнуло дым, левуджит гаш, сарушаешь, спудла дуршлок тусне. Вот чак уже мас, нуло дым, вараж, левуджит гаш, веко связующая нить, место не уже чешитет, комента, джешуша. Ты туялем, да, шижим коленеч, выдолуш лишик, царь, спеши. Ты ша то по нимика, им я с ним, и карта, схема, сече пурцема, и шо в этом куем. Солдат Великой Отечественной учит война, тут же тушен погибнитами, волшеми, концлагерем, вием, войтур елищтава, информация о сечечу, которая мы вовчем за учит презентация, а и книга шортистя, артмес за учит гаж. Он еще аслам рыпло, айка тылен, суэстам имесен дашижим вок, чуж оли, каре кайтеш, и цены, ну да, заявлю тоже презентация и гаш поэтический рут, включая кора и земляк я с

0: А корене кушемка шиланкав пьянли.
1: Ја мастена е гистволен думушчеле на такаш ја стелептан. И коло шилан, кошен дашке шукуджук, а та јасла чурши сте се скулан, и голос ја се кулан, коде первый голос, коде мъден, та став под голосок ја саши, а слез нога лунце, ценим кучка, колко не се ша воджи ја заслушетен.
0: Василий Владес на бушлене шиланкавте?
1: Василий Владес е важен конин, кукушку мам те кечилуе, романс ја се. Но и чай тогда того, петке чем жило вас.
0: Гашка мы колодюшта на дешу имели.
1: А когда перешли, шуменька и кубру лодюшта. Еджа медвач аслан, чужан муном ешет. Супач трубач пурке еджа чын, да сыла кынка помтам ене жертен. Мед пема дес озличка шик плышлов, микоджу в ясен юг, жамас му вылын. Те самым мия, чужан шик тей, ов. Да шорнит мика, муса, коми, кылен. Но шталки кубур, да, маму кушема. Пукуш там бой мамок, синчин воча. Шонуд лун так ожидка досторг. Кучамбур мем мам батыке дорча. Чолым пачер ладич муса гор. Кучам лынь, да кок нищелым былын. Шонта муса гылес, рамма рыт. Помтам муслун югже, быт буркылын, сылде, арлы сотты швоя слыд. Холым гашса енмэй, энна конды, щет на дырджик юг нышок да шуд. Бать мам, эзыщ тылыщ, зарни шонды, титэг му югуды, пэмы друд, май браланкат, составны морча. Вічне шуда стыр мад'єн майщам, що лемен пырчелядь руа, водча. Лолен кетнін важен, чо дарам. Но стало тікл бурлыдя піуквы шіем. Збыль чужанин мемян, ангел борду, со те гортын піук, со і гортын, кушто я збороднюжачів да ойбур. Мед сывда смучта челядю, кыч войдер. Мед чела пукалы штады над бурей. И кашта бытыще, но шапты юрей, огваш мост чоржем кимала со син меда. Шули да бытщи, мам, шулем шин мен. Адмуса адленки из мам ланчерки, небуджи кинеличи, уж, бырки. Никакан каштам, коди коли вытен, он вочав коды снен коль не вытен. Сутей быдмен пиук, уджу дьоны, ты версти морт, а меса дике джорни. А олэмы, мам шелэм шырын, рады ты, мен нам томлон, метке, муне, кадыс. И наштавки кыбур, мен нам кыбур яс, эту я шилэм тикет. Код я скадунач на мене корыганчи шлы. Но код я слен гылысны, тут самим шылым доеч. Менам кыбур яс. Горай чулен жыл наклыны тиян. Веш луд вылын. Менам кыбур яс. Шуда зертуш ясен ушены тиян. Шлывгыш ю ясе. Менам кыбур яс. Веш корьен шалечен и лоб повылын тиян. Шугыш кыча раз ясы, менам кыбур яс. Дёжь и шлебачын кыбачын и тиян, жучит енэше. Щёлым шиен, зэвчым югарын ворсын и тиян, мелый шон бюлын. А корка мячым лога, веж луден, и шугыш юэн, и шугыш парман, и жучит енэжен, и мелый шон дэн. И лошалась на менам дына выль, выл на голос яс. И пырку тас юргыны, ене же мукостым к помощтым оламлы.
0: Кодинна ты яна свела дискущина, ты мы те куаннут.
1: Маму кушевлась я нас, а я на радите скручокан кушина буче маузор ясе. Но мы нас и чекучке тоже их пырочев. А сейчас мы нам сие быть шойчем лаи. Первого заводите Йемен, сейчас крючок вылевуже, куя став с моим мокота ачим, мыке думайтала кучемке аслим пашкем интересное сценическое морты да си кучеме сон нёпсе чем мыке око так кучем фасон мыке мысеш петас а се тоже се чем творчество но и шойчек
0: кадыджа тырмат янлы
1: кучке тай бутор вылэ и чаджи кужан унжик мыке вычан кашки си аем шойчегес вот Ацлым корке кюбур я се пожагишлы миша. Праздник се, гаш се, не вычи уджен, муджи. Шоган се, муджи. Но эйма таиш шойче гставши сешке. Эйм, вот, нитике там чорните ми меним лои, кокне меним лои. Зе в ним койд мой, мене кылас, ну йоз скодлике лои. Ним койд жук же колике шудвойт се, дашке инма, шелве маску чамаке. Тиенин чете вун. Дер тас чужан мут вунтеше те йона.
0: Мы кэш лыдям.
1: Енкерка илыштан арт, мы дер тверас илыщон же кэсе. Енкерканам, миан клубен вывлы. Кылыш дойт гастейша не и сывлы. Муса илыш улэмэстэн шэти, кадыс йормис бычча, ами петэм. Мы та доис, морас пучка тэры. Сама бара султы вичко шыры. Енкы в юрге сыстым мадолэм, А не важко бути корша полит. Конеси, оди муса вели. Вот же сбиаю, даю зищ вилек. Корка гашка бирна, та че полас верма слона юг да скукнем холаст. Кымен вонин чилым шырой шон я. А ми ола муса, ми лов я. Ки, трачка чушта щищ да стыла. Человече ты не борщань кыла. Ен чушта шлен. Шок да не бы чинья, бергать чешты, мурцаку то щинва. Ты мы друпучка с собой тепет, еще де пашта щема, и чет ентег. Мой же ас нас пыка, щино зинмет, хочет тане. Бош ты мене ермет, то че веши глолой, сои волой, леджи кад, да пепи джукши, олан.
0: Надежда Михайловна, сечем мы рад мы тянка черничи. Картачам енбе аезыска чорнитану. Уна то реша вид аслыдга гаруан. Метиалны шия нинамай шогалай. Да. Мыйлома сей колема. И бурыс, и лёкыс. Шуда нюман. Боже мунны.
1: Да, шо пасиба дянвы. И буд бурца чуч. Стал му пашта эсэ, отище му ковщик. Стал му пашта эсэ, отичик. Мия нолэм давэ, татыщу вушта тыщрэд. Тыщ му са эс мэдовшэ.
2: Дона Надежда Мисаиловна, чёлы малам чупа да пасэн. Недолу мастянкат орчанаш пырлоны радийтыш, шылым гажыдыш маты союз. Медзбынь маснытян став кысьымнет, джонь виджалун шуд да быд бурсы.

0: Вести Комигор.
1: Юрьяс дачтан редакция Коракывзына Вультерьяс. Студиян Максим Канов.
2: Айму дорищас фондлан коми республикаса юканлы тырис куимво. Так от итадын регион са фондан вешкадлыш Валентина Диц, виштали журналист яслы, шададым яс, да воджи выла балаяс елыш. Куимво, айму дорищас республикаса фонда, воис дасак мыс шурс шыычым, пышти ставы спыртыма. Ыни спецоперация са баечаслы, да налан рыдвужлы эм нелямын куим личад. Ветеран ясы смогуданы торьян вышадым машина ясын да пачкаман, оланын ясын колана протез ясын. Сиджи баечаслы да налан шеме яслы, котыртыны айму радитан спорт да культуран лом торьяс, пананы выль проект яс.
3: С Красным Крестом запускаем вот этот проект, когда они будут обучать семьи наших ребят, военнослужащих, как ухаживать за ребятами, имеющими инвалидность, имеющими травмы, имеющими психологические травмы.
2: Некобан вонин Луздор районын ужалы мы вместе муниципальный шырин съезд на шташуаны доброцентран, которыс оцала торья военной операция сабае чеслы, да неминуча вечкалы чеслы. Тая тычына уджан волонтерья шымыртыны быд арлы да войтырыс, олама да челядес.
4: Быд лун тани вочмасче да смортач Луздарса волонтерья став прысткаться щены зев колана уджлы.
5: С 2022 года, с начала военной, специальной военной операции, создали какой-то доброштаб, в котором собирается вся необходимая гуманитарная помощь, которая отправляется потом по месту требования. Работа ведется на постоянной основе, 24/7 работа.
2: Саячан без яс бущесны кыны колем во, а шаравачам станокан вундалан спан бонд, небанас ес чвертым чем было. Оксана баечлан гытыр, изэ буратыда кучам коланаан овла бэдоцык.
6: Мы не в состоянии закупить спецсредства для ребят, ну это очень большие объемы, но сетями мы можем помочь. Сети в первую очередь спасают ту же технику, спасают жизни, маскируют место расположения ребят.
2: Вес кыым из манлив, но зумыдбада оланэш. Елена Ивановна лыгак ямыздас арыс. Петкадла на том яслы видлык.
7: Это же тоже такой труд. Сначала было чуть-чуть так, это сам пока прилавчишься, а потом он быстро как плетут. Раз-раз между этими. Через ячейку и пошли. Вот и все.
2: Щекадлу на вечкалам езас ос почкольны аскежись шуаны ширины.
5: Когда случается беда у кого-либо, например, сгорел дом, да, и обращаются друзья или близкие вот, погорельцев, мы объявляем сбор продуктов питания, того же мебели, одежды. И мы на базе доброштаба собираем это все и отправляем потом адресату.
2: Унидаш кышсая сая чанвес. Волонтер ястыдыны налын ужас мезда фронтын олым яс, да ушыдыны мукадесыз.
8: Талун кешлы республикан ужалы кык ямыз доброцентр. Колем воын волонтер яслан ассоциация воиз даскык шыычым. Но сымын куим олмаскы торья велычым бұрын пожас крымавны шорничым. Вешкадлан котырлан чукарчылыган премьер-министр Дмитрий Братыненко пухтис том яс политика министерства воджин торья мог. Осымын воштыны вылшырин яс, но и дежеритны медым ная ужалысны колана ноган.
9: В момент подготовки заявок от муниципалитетов вы помогали им подготовить документацию техническую, обосновательную, чтобы у нас не было вот этих холостых выстрелов, да, когда мы 12 заявок готовим, а из них только 3 получаем реализован. Это первое. А второе, когда мы уже получаем статус, готовим помещение, как в Иркуте, запускаем его, оно начинает работать, но оно просто с вывеской, и эффективность от него ноль.
8: Кок да нёль ла панима ордышем пырыз быт сагажа. Пон яскат панишем котртыс юркарса эти спортклуб Раиса Сметанина нима стадионын. Пырычыща свермесны бырьяны кымын котртны, километра да джин, либо витас. Но ворщимаяс эзвэвны пачкаджика Елена Золотарева.
10: Як морта бурич сие спортклуб индис ордишем ясыч кыпкутычан чорничес поводякад. Сотад мышык пыди сурцан зэрис, но тая никуда сэс повжет. Пан ищема прыч яс петисн стартвула долыд ловкалым яс весна.
11: Взаимодействуешь с собакой, ей интересно, любой движ с тобой. Это контакт увеличивает, конечно, и это здорово, они прям готовы со мной в огонь, в воду, медные трубы.
10: Монорага ран клуб, который старше мордище медным петкадлыным и полнескат позже отвы выншатчины.
12: Мы готовимся сделать из Ягмор Трейл фестиваль спорта, чтобы включалось несколько дисциплин. И в этом году мы решили добавить каникросс к когда нёль лапа.
10: Откому не стать челоктесна вермамла и Мария Жилина антая артмиссия Лои Коймадан и медшерес Муса Йорткад мучад ясвенам.
13: Раз участвую, решила попробовать себя в чем-то новом. Занималась конным спортом, а пропал вот этот ажиотаж, как сказать, мандраж перед стартами.
10: Гып язда ущем пуяс, ылодлыш езда тыттам дук яс пол яс зылис на кежна мыдара. Кожайн яс бергадис на трасса кыч кужис на котка мелый аушадис, а котка кыскис домадис.
14: Домой, домой!
10: Дальше чем вытер венес на вид километра, заводит исчез оти даджин, финишеч воис на ставан, и такса, и корги, и бульдогиас, эт помынная свечечесна радита на йортьяс.
15: Шагобегом и еще по пути записывали кружочки всем своим друзьям, знакомым, родственникам. Сказать о том, что мы участвуем в таком великолепном спортивном соревновании вдвоем. Это собака Плюша, она любит больше диван, и поэтому она не ожидала такой прыти.
16: То есть вы
15: хозяйки.
16: Только начинаете свою карьеру?
15: Я думаю, мы закончим.
10: Ворши маяс эзвав не ставан, что дадись на дырке жлака, что лымес, а код яс охотилась на бара на котортне, як морд кысичис кыкок данюль лапа панищем нудне и локтан вон.
1: Таяс дук кежла ставыс, ты кывзенет вультер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
17: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метров в секунду, на северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 7-12 градусов, в южных плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление не изменится.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавший детали для ракет и дальнобойных беспилотников. Также сообщается, что 50 БПЛА сбиты над Ленинградской областью. О пострадавших информации нет. Сегодня открывается 29-й Петербургский международный экономический форум. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК. В Днепропетровской области целью стал завод компании, выпускавший детали для ракеты и дальнобойных беспилотников ВСУ. Ударам подверглись также предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Как заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, Россия переходит к регулярным ударам возмездия по предприятиям ВПК Украины, которые нацелены на ослабление военного потенциала Киева, передают «Известия». Дипломат также рассказал, что МИД России передал данные подробности удара ВСУ по колледжу в Старобельске дипломатам и представителям России на ключевых международных платформах. В то же время посетившая Старобельск делегация Международного комитета Красного Креста уже получила доступ ко всем деталям трагедии, в том числе пообщалась с пострадавшими от удара вооруженных сил Украины студентами. Согласно последним данным, силы ПВО сбили 50 беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс». В аэропорту Пулково введены ограничения на полеты. Город Мичуринск в Тамбовской области минувшей ночью также был атакован беспилотными летательными аппаратами. По данным губернатора региона Евгения Первышова, в результате повреждения получили жилой дом и объекты инфраструктуры. Пострадали многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, в которых выбиты стекла. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители оперативных служб. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольший вызывает Ил-114-300, сообщил в интервью ТАСС в преддверии Питерского экономического форума глава, входящий в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов в России.
4: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что МС-21, и Суперджет, Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
3: Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, индийские авиакомпании проявили интерес к поставкам от 100 до 200 российских самолетов Ил-114-300 и сухой Суперджет 100. 29-й Петербургский международный экономический форум открывается сегодня. Он пройдет до 6 июня. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран. В пятницу, 5 июня, президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
5: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. И вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту. И всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
3: Как стало известно, во время традиционной встречи с руководителями международных информационных агентств будут затрагиваться ключевые аспекты внутри и внешней политики России, основные события в мире. Пентагон сохраняет крупную группировку боевых кораблей у побережья Ирана, сообщает Интерфакс. Около 25 кораблей в Аравийском море боевое дежурство несут два авианосца «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш». На них базируются в общей сложности более сотни истребителей, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива. Размещены 14 ракетных эсминцев, 2 боевых корабля, 3 больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. Помимо боевого патрулирования, корабли задействованы в обеспечении режима морской блокады иранских портов. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся. Тем временем корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о нанесении ударов с применением ракеты и беспилотников по торговому судну и объектам США на Ближнем Востоке. В ответ на американские атаки, совершенные накануне, передают телеканал Пресс ТВ. Также Соединенные Штаты отразили еще одну иранскую атаку на авиабазу в Кувейте. С некоторым опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь вступит в свои законные права. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начнется масштабное потепление.
6: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
3: Как отметил синоптик, июнь в Центральной России будет соответствовать температурной климатической норме. Тем временем штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных ливней 5-6 июня. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба чемпиона России. Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2017 года. Он перешел сюда из Ростова. Суммарно за эти сезоны у Александра набралось 273 матча, в которых он забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. Именно Ерохин отметился чемпионским голом в игре 29-го тура РПЛ против Сочи. Международная федерация хоккея не ждет бойкотов со стороны других стран в случае допуска сборной России до соревнований. Сообщается, что россиян могут вернуть на международную арену в сентябре. Накануне чемпионат мира выиграла команда Финляндии. В финале она обыграла сборную Швейцарии 1-0. Третье место заняли норвежцы. Им удалось отобрать бронзу у канадцев. Хоккеист Вегаса Иван Барбашов стал первым россиянином, забившим в финальной серии Кубка Стэнли. Его команда победила в стартовом матче серии 5-4. Следующая встреча состоится послезавтра. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Ролан-Гаррос в парном разряде. В четвертьфинале они уступили канадке Габриэле Добровски и бразильянке Луизе Стефани 4-6, 5-7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Сегодня в одиночном разряде Анна Калинская проведет свой четвертьфинал против польки Майи Хвалински. А Диана Шнайдер попробует остановить первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Баскетбольный ЦСКА дома обыграл казанский «Уникс» в первом матче финальной серии «Единой лиги» 91-63 в пользу хозяев. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
2: Погода.
3: западом центра Фобоса во Владивостоке сегодня днем до 23 градусов со знаком плюс и без осадков. В Челябинске 16-18 тепла, кратковременные дожди. В Красноярске до плюс 25, в Архангельске плюс 12, в Петрозаводске чуть теплее до 14 градусов. В Казани плюс 20, небольшие дожди. В Воронеже и Волгограде до 25 тепла, в Ялте плюс 20-22, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге тоже небольшие осадки и гроза, плюс 22 градуса днем. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса днем. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице уже плюс 17, осадков не наблюдается.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метров в секунду, на северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 7-12 градусов, в южных плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление не изменится.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Косакова. Здравствуйте. Глава Коми Ростислав Гольштейн согласовал дорожную карту по содействию развитию конкуренции в регионе на 2026-2030 годы. Так, в сфере услуг связи документ предусматривает обеспечение доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов. В сфере пассажирских перевозок запланированы мероприятия по пресечению нелегальных перевозок, а также по методической поддержке предпринимателей в фармацевтической отрасли и полному переходу лицензирования в электронный вид в сфере торговли лекарственными препаратами. Реализация проекта позволит к 2030 году повысить доступность товаров и услуг для населения. Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Родителям не потребуется представлять никаких документов, поскольку все необходимые запросы будут сделаны самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Об условиях ее назначения – заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Коми Елена Армазанова.
2: Эта мера снижает бремя налоговой нагрузки на родителей, имеющих двоих и более детей. Такие родители ежегодно платят, если у них есть доходы, налоги с этих доходов, а по итогам года государство возвращает заявителям разницу между суммой налога, уплаченного в прошлом году с дохода от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности и 6% налога, уплаченного с этого же дохода. Таким образом, итоговая сумма выплаты напрямую зависит от уровня официального дохода семьи. Рассчитывается среднедушевой доход. Он должен быть не выше полуторакратного размера величины прожиточного минимума на душу населения.
1: Обратиться с заявлением можно через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Накануне филиалу Фонда защитники Отечества в Коми исполнилось 3 года. За это время специалистам учреждения поступило 19 тысяч обращений. 97% вопросов решены, остальные находятся в проработке. Фонд реализует 43 меры поддержки для участников и ветеранов СВО, в их числе санаторно-курортное лечение. Подробнее рассказывает руководитель филиала Валентина Диц.
3: Есть у нас возможность у ветеранов, членов семей получать санаторно-курортное лечение. И эта мера поддержки, она тоже расширена у нас в регионе, так как имеется возможность у семей получать санаторно-курортное лечение, реабилитацию в санаториях социального фонда. Порядка 10 санаториев в различных городах, регионах. Ребята ездят. Получило у нас порядка 300 человек санаторно-курортное лечение, порядка 200 реабилитаций. Медицинскую. И это, конечно, такие основные показатели, которые приводят наших ребят к дальнейшей полноценной жизни. Особенно ребят, имеющих тяжелую степень ограничения, когда им действительно необходима медицинская поддержка.
1: Доля жителей Коми в возрасте 15 лет и старше, которые занимаются самообразованием, выросла за 5 лет почти в 2,5 раза. Такие данные опубликовал Комистат. Наиболее активно повышают свой уровень знаний люди с высшим образованием. Традиционно более вовлеченными в этот процесс остаются женщины, таковых 32%. Однако и мужчины сокращают отставание. Их показатель вырос до 28%. Самым популярным способом получения знаний стал поиск материалов в интернете. На втором месте занятия фитнесом, йогой, аэробикой на стадионах и спорткомплексах. Замыкает тройку лидеров онлайн-обучения. На Всероссийском форуме волонтеров финансового просвещения была представлена полезная разработка из Коми «За маской обмана. Узнай свои уязвимости». Это онлайн-тестирование, дополненное практическим тренингом, по итогам которого каждый получает индивидуальный профиль слабых мест и персональные рекомендации по выстраиванию защиты. Затем полученные знания закрепляются на тренинге, во время которого участники учатся распознавать опасные сигналы, сохранять хладнокровие под давлением и противостоять манипуляциям. Проект вызвал живой интерес у других регионов. Несколько субъектов уже выразили готовность реализовать его на своей территории. Эта неделя посвящена профилактике зависимости от гаджетов, которые стали частью повседневности. Они помогают в учебе, работе, общении и отдыхе. Однако чрезмерное их использование может иметь негативные последствия для здоровья и безопасности. Слово психиатру, заведующей детским отделением Коми Республиканской психиатрической больницы Марии Ситтер.
4: Здесь самое главное – наблюдать, общаться с ребенком и смотреть, наблюдать вот этот контент. А когда уже ребенок школьник, мы напрочь забрать телефон у него, если, ну опять же, вот рассказывала про доверие, если он понимает, что родители что-то запрещают, он тихонечко будет пользоваться телефоном у приятелей. И здесь быть заинтересованным, чем занимается ребенок, ну и отслеживать, в чем-то контролировать, общаться, быть в курсе событий жизни своего ребенка. И если вот первые звоночки появились, что-то не так, то уже действовать.
1: Подробнее слушайте в пятницу в утренней программе «Диапазон». В Сыктывкаре на базе КОМИ Республиканского института развития образования состоялся семинар-практикум на тему «Актуальные террористические угрозы, способы противодействия, примеры и практики профилактической работы». В мероприятии приняли участие более 60 представителей образовательных организаций. В числе выступивших – начальник отдела по профилактике терроризма регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадар уделил особое внимание молодежи. Они в силу возраста, неопытности, доверчивы. Это идеальный вариант для преступников.
5: Целесообразно понять, где могут человека завербовать. Это социальные сети, это мессенджеры, это различные тематические форумы и сайты в сети интернет. На площадках многопользовательских игр там могут вербовщики пытаться склонить человека к террористической деятельности. Что необходимо помнить родителям? Что молодой человек сейчас может попасть под влияние вербовки очень легко. Противник хитер и использует различные способы воздействия на молодых людей. Будьте внимательны, беседуйте с детьми, старайтесь быть объективными и контраргументировать противника. Если такие ситуации возникают и у вас возникает подозрение, что ребенок попал в сети вербовщика террористической организации.
1: Сегодня в общественной приемной главы КОМИ пройдет прямая линия по вопросам защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 8 800 296 14. Новости культуры. Сегодня Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. В этот раз будет показана советская картина «3+2». Начало в 19 часов, вход свободный. И сегодня же в Литературном музее имени Ивана Куратова стартует акция «Летняя среда». В 17.30 и 19 часов состоится игра-викторина «Музея мира». Вы узнаете любопытные факты о необычных экспонатах. В 18.30 начнется пешеходная экскурсия «С бороды на лысину» пешком по советскому Сыктывкару. Во время прогулки по улице Коммунистической вам предстоит узнать, какие истории стоят за сложившимся обликом и устройством сооружений памятников города. Национальная детская библиотека имени Самуила Маршака в 9-й раз проводит интеллектуальный проект «Книготория». Участникам предстоит выполнить 40 заданий, посвященных истории республики, ее писателям, мифам и легендам, традиционным промыслам, животному, растительному миру родного края, бережному отношению к природе. Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает в эту субботу посетить поэтическую акцию «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять», посвященную 227-летию великого поэта Александра Пушкина. Мероприятие начнется в 13 часов в сквере у центра. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коминформ, Комионлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио Комигор вы также можете слушать в сети интернет в режиме онлайн на сайте komigor.com.
0: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1,5 метра в секунду. На северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 7-12 градусов, в южных плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление не изменится.

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Время и люди. В этой рубрике сегодня передача «Слово предков», посвященная памяти известного ученого, фольклориста Федора Васильевича Плесовского. Запись из архивов ГТРК «Коми-Гор». Авторский текст озвучен диктором радио и телевидения Виктором Шерстневым.
4: Мы узнаем о культуре собеседника в первую очередь по его языковому словарному багажу, который мы узнаем, общаясь с другим человеком. С детства мы восхищаемся меткими, точными выражениями родителей, дедушек, бабушек. Как они одной фразой могут охарактеризовать человека, оценить ту или иную ситуацию? О хорошем человеке скажут: «Человек хорош и слава добрая». О бывалом человеке услышишь: «Бывалый человек ни перед чем не растеряется». Об эмоциональном – слезы у глаз, улыбка на губах. Или о том, кому палец в рот не клади: ноги острые, зубы острые. Или не следует ощипывать непойманного тетерева. Эти меткие выражения пословицы вошли в книгу Федора Плесовского «Коми пословицы и поговорки». Сам Федор Васильевич Плесовский так пишет о коми-пословицах. Образные речения или краткие народные суждения употребляются в разговорной речи коми с незапамятных времен. Особо выделяют пословицы и поговорки коми уважение к старшим, к старикам вообще. Примечательны пословицы и поговорки о любви к своему родному краю, к своей родине. Родная природа, наблюдение за повадками зверей и птиц дали им возможность создать такие тонкие аллегории, как «Ворон не видит своей черноты», «Скобель не видит своей кривизны», «У трясогузки ноги тонкие, но лед ломают», «Из ног синицы масла не выжмешь». Некоторые коми-пословицы и поговорки в переводе на русский язык звучат маловыразительно. И объясняется это тем, что образное речение коми, как и всякого другого народа, глубоко специфичны и имеют ярко выраженный национальный характер. На заседании ученого совета в коми-научном центре шел разговор о важной роли Федора Плесовского, которую он сыграл в развитии науки в нашей республике. Вот как вспоминает о совместной работе в свое время в отделе фольклора поэт Владимир Тимин.
5: У меня контакты были с сектором фольклора, и там мне посчастливилось оказать хорошую такую помощь, что ли. Мы ездили с ним согласовывать заявки в Москву. А потом, значит, тихонечко мне стала привлекать культура, и Яли тогда еще не было. Контактировали очень много с Прометеем Ионовичем. И после одной из бесед я пришел к Александру Федоровичу, я говорю: мы можем опозориться, к нам приезжают венгры, нам приезжают финны, а у него там доморощенное что-то с тремя банками возится, извлекает звуки, а надо пианино его, рояль, что-то вот такое надо. Он человек ведь дела. Владимир Васильевич, узнайте, какой самый сорт лучший пианино. А Прометей я пришел, он говорит: да ты что, Володя, пианино, ты знаешь, мне 5 струн надо. А я заказываю 10, потому что он точно знает, 5-то не даст. А ты пианино. Еще тогда ведь в подвале занимались, где сейчас Шпиль знаменитый наш. В подвале сидели, занимались, Доронин приходил, Павел Григорьевич, и другие великие люди. Поэтому пианино мы заказали. После этого я поступил в прединститут, работал я диктором радио. Нина Андреевна Колегова тогда была ведь за отделом. При ней я и перешел, и сел я в одну комнату с Федором Васильевичем Плесовским. Ну, ему эти мои инженерские дела были безразличны. Это был человек такой узконаправленный. Он не делал лишних шагов. Что его интересовало, шаг влево, шаг вправо он не делал. Шел прямо. Поэтому я его абсолютно не интересовал. Я был ноль. А у него уже отработано было. Значит, графин воды, пачка беломора. Асы у нас свежу асолан вилен. Сейчас ужалась час. Юж тас все стыкан ва. Итак, шпуньке, ойти борща мы, ты курит, курит, чтобы этот бара и бара ужалы. Рыд нас олан вылан баражам, аджиситач. Ну хорошо, я рядовой товарищ был у него. Но в ценности его в другом, научной серьезности, именно что как ученый. А после того, как я стал там работать, мои фольклорные экспедиции, которые также хранятся где-то в архиве, общение с Микушевым, с другими, занялся тоже сказками, занялся я этой таблицей Андреева Арнем, фольклорист это хорошо знает, когда два фольклориста друг другу 6, 7, 8 цифр скажут, это длиннющая такая сказка уже. Я его изучил как таблицу умножения. И однажды Анатолию Константиновичу говорю, при Федоре Васильевиче, вчера весь вечер сидел и нашел одну сказку, где-то нет Андреева Арни в таблице. Он так посмотрел, Микушев, хорошо, поздравляю, завтра твое имя будет известно всему научному миру. После этого разговора через недельку я был послан в Тарту, литературный музей Крейцвальда, с задачей изучить досконально классификацию фольклора, а именно сказки, и мне было дано такое полутайное задание. Академия наук Эстонии работала в оккупации, как считалось, порабощенной страной, и эстонские фольклористы работали среди коми военнопленных. Мне было здесь дано задание, что они успели написать от коми военнопленных во всех жанрах. Меня допустили, но взяв с меня честное слово, что меня не интересует информатор. Почему? Потому что кому же интересно, они были живые, чем многие, что они пели и плясали, сказки рассказывали в плену. Я переписывал, работал с утра до вечера. Я все это послал сюда, и, кстати, все это должно храниться здесь. Все, что я собрал вот в Тарту. Ну и после этого где-то мое значение несколько возросло в глазах Федора Васильевича. Я где-то стал почти что специалистом. Он однажды случайно дал мне свою работу, ну, по сказкам. И после этого он узаконил любую работу, он при согласовании с Микушевым давал мне. Я читал, знакомиться. Поэтому большинство работ, то, что при мне делалось, я у него читал. И он был доволен именно, я ничего не навязывал. Я говорю, вот такое, можете соглашаться, можете нет, и так далее. Потом, видите, получилось так, что мне понесло куда-то телевидение, потом коми-книжное издательство. И вот, когда работал я в коми-книжном издательстве, главным редактором, мне пришлось оказать ему помощь в том, чтобы быстрее издать то, что он сделал. Это я счел своим долгом. Коми-пословицы, поговорки, мне пришлось ее прочесть несколько раз, чтобы издать, а потом уже передать на производство старшему редактору. И вот у него надпись, скажем, «Дона Владимир Васильевич, Тимирлы, Коркая, Утлан, Ужаломилыч, Качтылан, Помпы, Диуджидатте и Ыньяотсагыч». Сборник «Сылыча Дымын». Как я вам заснял, 2 февраля, «Досквайте Длун». Вторая книга тоже. «Коми Фражелгиз». Очень ценные книги. Видите, они немного растрепаны, значит, эти книги работают. И вообще все его книги работают. Не бездельничают. Опять здесь «Владимир Васильевич, Тимирлы, Аттялан, Кювьястор, Чоч». Медечка тая книга с Эжевы в Медборье. А тани октябрь не лет лунчур сокмыщо, как я вам заспайте дво. Прочел я у нее также «Свадьба у народа Коми». Я счел, что это самый лучший подарок эстонским гостям. Сейчас этой книги у меня уже, значит, нету. Поскольку мы вместе работали, и я помню все труды, я авторитетно хочу заявить о том, что творческое наследие огромно, и есть смысл поработать с тем, чтобы подготовить публикации. Есть у нее вещи великолепные, и они, мне кажется, представляют большой, не только научный, а для широкой, так сказать, публики, что ли, интерес. В общем, мне повезло в том, что я работал в свое время с такими людьми, как Федор Васильевич Плесовский, Анатолий Константинович Микушев, Юра Рочев для меня он был. В одном подъезде жили мои друг, Прометей Ионович Чистолев и другие. И учили они меня серьезно относиться к своему делу. Вот что у Федора Васильевича было, это основательность. Если он взялся за тему, он ее обсасывал кругом, и там вряд ли что-то можно было найти на тот момент, что-то такое. Сейчас, конечно, времена изменились, и сейчас время вносит коррективы. Мне лично посчастливилось, и я считаю, что это Господь Бог сам меня послал фольклористам, потому что я черпал фольклор как волшебную воду из ключа. Я только что приехал с семинара коми-писателей из Усть-Кулома. Очень много молодых коми-писателей, поэтов растут. И у нас был разговор именно о значении фольклора. И я им всем посоветовал, что если вы не будете черпать из этого ключа волшебную воду, из коми-фольклора, то большого успеха не будет. С этого, видимо, надо и начинать.
6: Человечность, готовность прийти на помощь людям, нуждающимся в ней, доброжелательность. Об этих чертах характера, которые определяли личность ученого, продолжает рассказ в прошлом ученый-секретарь Института языка и литературы и истории Татьяна Ивановна Жилина.
7: Петр Алексеевич был человек, который был готов помочь людям. Я лично очень благодарна Федору Васильевичу Плесовскому и его супруге Марине Алексеевне. Они разрешили моей семье пожить в их квартире, когда в нашем доме производился капитальный ремонт. Этот ремонт шел довольно долго, но они нам представили целую комнату, и моя семья там жила очень привольно, уютно и спокойно. Не каждый может такой.

0: остановлюсь только на одном факте. Мы вместе учились везде в аспирантуре. Мы все первые аспиранты учились в Академии науки или в Москве, или в Ленинграде. Вот я в Ленинграде училась, а он тоже в Ленинграде. И я присутствовала на его защите. У нас там землячество было такое. Ну, Пересовский защищал диссертацию. Вообще, все почти его друзья и знакомые по его сказкам нарисовали дружеские шаржи. Весь зал был это в рисунках. И Проб, и сам он там на этих рисунках. Защита была очень интересная. Высоко оценивали. И очень много было таких выступлений приятных, хороших. А тут вот какие-то сомнения были в связи с тем, что не устраивали сразу его на работу. Вообще какое-то отношение было тогда молодым специалистам, да и не только ведь Пересовскому. Все, у них нет должностей. Ждите. Все ждали, какие-то дополнительные штаты. И Пересовскому также. К тому же еще и в срок не могли организовать защиту. Раз не защитился, значит, все. Махнули рукой и так вот несерьезно относились. И никаких других причин нет. Одна причина просто не искали выхода из положения. Пересовский был очень большой любитель шахмат. Он всю жизнь участвовал в разных турнирах. И помню, один раз гололедица была осенью. И вот он занял первое место, а домой никак не может идти, потому что он же был без ног, совсем почти. Так тяжело ему было не только подняться сюда, со стадиона, а если вспомнить, что он ездил каждый год в экспедиции. Вот Марфа Александровна на днях вспоминала, говорит, были мы на Печоре, в мутном материке, и Пересовский был там. Они ходили по домам, а Пересовский просто не мог ходить. Зимой, высокий снег и так далее. Сел, говорит, в библиотеке там, и люди к нему шли и шли. Знали, что это инвалид войны, он не может ходить по домам. И вот я хочу подчеркнуть, в каких трудных условиях он проводил эти экспедиции. Каждый год ездить в экспедиции, это уже было иметь столько силы воли.
1: Коллеги-ученые, работавшие вместе с Федором Васильевичем Пересовским, подчеркивали его самоотверженность. Вся его жизнь была отдана науке, и его научное наследие сегодня, конечно же, требует особого внимания ученых, библиографов, архивных работников, издателей. Продолжает рассказ о крупном ученом, человеке, о котором сегодняшнее поколение мало что знает, его самый близкий человек, жена Марина Алексеевна Пересовская.
2: Строгий мир, честный мир, самый главный, честный.
3: У вас была большая семья. А какой он был отец?
2: По хозяйству тоже помогал, в магазин-то ходил, да.
3: Как он в магазин ходил? Он же был инвалидом.
2: Не то, что в магазин, в лес ходили, с грибами, детьми.
3: Помните ли вы его родителей?
2: Мать-то жила со мной 35 лет. После Федора Васильевича еще год мать-то жила. Пересовская Аполлинария Алексеевна, 900 года рождения была мать, а отец-то не был. Отец-то уже здесь, он в Сыктывкаре при операции умер.
3: А кем были отец и мать?
2: В Курхозницах, в Русский район, в деревне Плесо.
3: А мама рассказывала о нем?
2: Голос очень здоровым, но он сердит еще время год был. Такой характер у нее был.
3: А где он воевал?
2: Финляндский какой-то фронт. Он спасал кого-то, минное поле перешел. Кого-то спасал. Фельдшер он, военный фельдшер был.
3: А когда вот уже был, стал таким ученым известным, он изменился, нет?
2: Не изменился. Все такое же, все это переживал, все что-то у нее не печатает. Я говорю, вместе? Нет, говорю, не могу вместе, я один. Я говорю, один поле, не войны. А говорю, бывает и поле войны. Он так всю жизнь боролся.
3: Один, да?
2: Один. Никого не было, особенно друзей таких близких.
3: А с учеными не дружил?
2: С Ронином они дружили. Идет к нам до Ронина. Сидят одинаковые. Потом дедов еще время шахматы играли. Потом еще у него Василий Александрович.

0: Они до смерти почти они дружили.
1: Интересен тот факт, что со своей будущей женой Федор Плесовский познакомился в экспедиции. Марину, свою будущую жену, он попросил рассказать сказку, спеть народную песню. И она, молодая девушка, напела ему сегодня уже под забытую мелодию песни «Вундам» Виктора Савина. Об известности же Федора Васильевича Плесовского в ученом мире и о значении его трудов для науки, для коми народа, повествует заведующий отделом литературы и фольклора Института языка, литературы и истории Павел Лимеров.
2: Я думаю, что Плесовского, конечно, в научном мире знают. У него действительно было очень много трудов издано. Я знакомился с его личным делом, и количество изданных его трудов, в принципе, стоит только поражаться. Было издано при жизни более 80 печатных листов, еще 800 где-то страниц. Это компедиум, это же огромное количество страниц. И каждый ученый может похвастаться. Но, конечно, гораздо больше еще и не издано. Не издан его самый такой глобальный труд, которому он посвятил всю жизнь, «Социальная основа волшебной сказки». Это примерно 50 листов, это более 1000 страниц. Это огромная книга. Причем книга, я думаю, что очень интересная. Она интересна была бы не только для ученых фольклористов, но вообще для широкого круга читателей.
3: В чем значение этой книги?
2: Обыкновенный читатель. Ему, конечно, было бы просто любопытно, да, вот некоторые известные мотивы, откуда они произошли, с чем они связаны, и сравнить эти мотивы, допустим, с другими какими-то аналогичными мотивами других народов сказочных. Читаем же мы «Золотую ветвь». Нам интересно, почему бы не читать Плесовского. Не хуже она сделана. А тем более, что она была подготовлена тогда, когда Проб подготовил свой русский героический эпос, а Мелединский подготовил происхождение героического эпоса. И я думаю, что вот тогда, конечно, она была бы вот к месту. И там идет полемика, допустим, с тем же самым Мелединским или Заром Моисеевичем. Плесовский, с одной стороны, он поддерживает Проб, а с другой стороны, высказывает свою точку зрения. Мелединского он критиковал. Но я думаю, что это мнение ученого, и его стоит уважать.
3: Ученые пользуются его трудами, работами, и студенты, и преподаватели вузов, и в школах. А вот насколько известны труды Плесовского в России и за рубежом?
2: Вот, кстати, в его личном деле есть такая одна фраза. По-моему, Микушева, что вот утвердить Федора Васильевича Плесовского на должности старший научный сотрудник, поскольку его работы знают не только в республике, но также публикуют в Москве, и в Петербурге, и везде. Признанный вообще-то человек. Такие книги, как вот «Свадьба народа Коми», там, или там вот его сборники пословиц, поговорок, там, загадок. Ну, я думаю, что это наиболее цитируемые книги просто. Ни одна солидная монография по аналогичным каким-то вот, по перемиологии или там по свадьбе, она не обходится без цитирования именно этих книг. Они очень известны вообще-то в научном мире.
3: Много таких периодов жизни Плесовского, как бы белых пятен. Почему так получилось, что он в какое-то время не был востребован?
2: Он был всегда востребован, но в начале 80-х годов просто... Я не знаю, как складывалась его судьба вот в это время. Не могу судить, но вот он почему-то не прошел по конкурсу на соответствие должности. Для меня это странно, почему он не мог соответствовать должности старшего научного сотрудника. И на этот вопрос, наверное, могут ответить только те, кто с ним в это время работал. Но то, что он был неудобным человеком, принципиальным человеком, может быть, это сыграло какую-то решающую роль в том, что он прошел по конкурсу и был фактически выпровожен на пенсию. Потому что для ученого понятие пенсии не должно существовать. Он должен работать до самой своей смерти. Иначе, я думаю, что даже то, что он вышел на пенсию, это, может быть, в каком-то смысле сыграло такую решающую роль в том, что он умер через несколько лет буквально после этого. Ну, работал каждый день, все равно садился за стол и писал, и писал, и писал. Что он написал, мне судить трудно просто. Я вот не видел этих материалов. Может быть, они в ЦГА хранятся, может быть, еще где-то. Но его научное наследие, конечно, огромное. И все это надо издавать. Я хочу сказать, что, допустим, кумифразеологизмы, вот этот словарь, который издан был в комикдержим издательство, он всего содержит 9 листов, 180 маленьких причем страниц. А ведь книга-то, которую он сделал, больше 20 листов. И таких книг много. Там была книга в комик-факторе «Его генезис», это «Тимизм и волшебная сказка». Когда еще его диссертация, допустим, она тоже была подготовлена в виде книги, но нету просто их. Их надо искать просто в архивах и как-то вот издавать.
3: В то же время по изданным его книгам, его трудам, можно судить о нем как о крупнейшем ученом нашей эпохи.
2: Федору Васильевичу повезло. Я думаю, что дважды. Первый раз повезло, когда вот его учителем, научным руководителем определили Леонида Ивановича Тимофеева. Это вот был корифей тоже науки, выдающийся теоретик литературы. И вот его учебники, я уже говорил в докладе, что ими пользуются еще до сих пор, хотя вот они, может быть, даже вот, ну, как бы в 60-е годы изданные, может быть, даже считать уж устаревшими. На самом деле это не так. И хотя вот Федор Васильевич, он не стал в дальнейшем заниматься литературоведением, он участвовал, допустим, в написании первых очерков по коми-литературе. У него есть статья большая о мировоззрении Куратова. У него есть статья совместная с Альбертом Егоровичем Ваниевым о поэте Николае Фролове. Ну, у него достаточно литературических таких работ. А вторым известным его учителем был Владимир Яковлевич Проб. Это вообще самый знаменитый был тогда фольклорист в то время. Да и я думаю, что и сейчас остается самым знаменитым фольклористом в России, во всяком случае. И я думаю, что Федор Васильевич многое взял вот и у своего учителя. Думается, что вот даже в каком-то смысле Владимир Яковлевич Проб, учитывая убеждения Лисовского, коммунистическое убеждение, потому что он именно был таким, он был принципиальным и убежденным коммунистом. Как раз не зря же он в 1948 году поступает в Пушкинский дом в аспирантуру и вступает в партию. Он, учитывая вот эти вот убеждения, дал ему как бы такую тему, социальную основу волшебной сказки. Она как бы соответствует идее проповской, да, исторических корней. У него книга-то вышла знаменитая «Исторические корни волшебной сказки», да, вот, то есть генезис сказочных образов, сказочных мотивов, да. А с другой стороны, как бы она соответствует еще и убеждениям самого Федора Васильевича Плесовского, да, что вот какая-то база была, да, вот социальная база для того, чтобы эти сказки, ну, возникли. И таким образом, может быть, Владимир Яковлевич поступил мудро, так вот определив ему тему и направление, в котором он должен работать. И, как уже вот здесь говорилось, защита диссертации настолько была в такой теплой, дружественной обстановке, что даже удивляешься, что так бывает. Такие вот члены-корреспонденты, там их много было, там, доктора наук известные. Там уже говорить, что если там был Дмитрий Сергеевич Лихачев, самый известный филолог, которого знают все, тоже был членом ученого совета, диссертационного совета, который там присутствовал на защите Федора Васильевича. И все так прошло так вот благожелательной обстановке. Если бы была плохая диссертация, так бы просто не было. Это защищался ученик Владимира Яковлевича Пропа, и все это осознавали. И я думаю, что вот все дальнейшее его творчество научное именно было построено вот как бы по линии, которую некогда задал Владимир Яковлевич. И где там какое-то влияние Пропа просто... Ну, трудно сразу сказать, но можно найти и «Свадьбы народа», не говоря уже о социальной основе волшебной сказки. Конечно, он находился под влиянием там Павла Григорьевича Доронина, Алексея Семеновича Сидорова. Он был их современником, и Василия Ильича Лыткина там. И естественно, что они каким-то образом влияли на работу Федора Васильевича Плесовского. Но дело-то в другом. Дело-то в том, что фольклористика – это тоже наука. И она имеет свою методологию просто. Не просто так вот как-то вот пойти в деревню и там начать опрашивать как бы сказки там какие-то, да. А методология должна быть просто. И я думаю, что никто до Федора Васильевича Плесовского такой методологией просто не владел. И тот же самый Алексей Семенович Сидоров, я думаю, что у него не было научной базы для полевой фольклористики.
3: Да, даже до революции.
2: Тем более до революции. Поэтому вот эти навыки он получил именно в Пушкинском доме. Он был фольклористом номер один. Это надо помнить. И он заложил действительно базу для всех последующих фольклористических изысканий. Кто первый описал жанры фольклора? Федор Васильевич Плесовский. Даже показательно. Первый том «Историкум и литература». Из 18 листов, 9 листов написаны Федором Васильевичем Плесовским. Это показательно очень.
1: На заседании ученого совета, посвященного 80-летию со дня рождения Федора Плесовского, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Вера Кудряшова предложила в первую очередь переиздать книгу Плесовского «Свадьба народа Коми» с приложением «Обрядовое творчество народа Коми». Это издание, как и многие другие, как коми-сказки, песни и пословицы, изданные в 1956 году тиражом 2000 экземпляров, стало действительно библиографической редкостью. Изучение же наследия наших ученых становится одной из нравственных задач, стоящих перед современной наукой. Сегодня эта задача должна стоять и перед студентами, преподавателями вузов, исследователями, всеми, кого интересует культура, традиции, история своего народа.

0: прозвучала передача «Слово предков», посвященная памяти известного ученого, фольклориста Федора Васильевича Плесовского. Запись из архивов ГТРК «Коми-Гор». Авторский текст озвучен диктором радио и телевидения Виктором Шерстневым.
1: Вести Коми-Гор.
2: В эфире новости. У микрофона Виктория Косакова. Здравствуйте. Глава Коми Ростислав Гольштейн согласовал дорожную карту по содействию развитию конкуренции в регионе на 2026-2030 годы. Так, в сфере услуг связи документ предусматривает обеспечение доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов. В сфере пассажирских перевозок запланированы мероприятия по пресечению нелегальных перевозок, а также по методической поддержке предпринимателей фармацевтической отрасли и полному переходу лицензирования в электронный вид в сфере торговли лекарственными препаратами. Реализация проекта позволит к 2030 году повысить доступность товаров и услуг для населения. Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Родителям не потребуется представлять никаких документов, поскольку все необходимые запросы будут сделаны самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Об условиях ее назначения – заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Коми Елена Армазанова.
3: Эта мера снижает бремя налоговой нагрузки на родителей, имеющих двоих и более детей. Такие родители ежегодно платят, если у них есть доходы, налоги с этих доходов. А по итогам года государство возвращает заявителям разницу между суммой налога, уплаченного в прошлом году с дохода от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности, и 6% налога, уплаченного с этого же дохода. Таким образом, итоговая сумма выплаты напрямую зависит от уровня официального дохода семьи. Рассчитывается среднедушевой доход. Он должен быть не выше полуторакратного размера величины прожиточного минимума на душу населения.
2: Обратиться с заявлением можно через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Накануне филиалу Фонда защитники Отечества в Коми исполнилось 3 года. За это время специалистам учреждения поступило 19 тысяч обращений. 97% вопросов решены, остальные находятся в проработке. Фонд реализует 43 меры поддержки для участников и ветеранов СВО, в их числе санаторно-курортное лечение. Подробнее рассказывает руководитель филиала Валентина Диц.
4: Есть у нас возможность у ветеранов, членов семей получать санаторно-курортное лечение. И эта мера поддержки, она тоже расширена у нас в регионе, так как имеется возможность у семей получать санаторно-курортное лечение, реабилитацию в санаториях социального фонда. Порядка 10 санаториев в различных городах, регионах. Ребята ездят. Получило у нас порядка 300 человек санаторно-курортное лечение, порядка 200 реабилитаций. Медицинскую. И это, конечно, такие основные показатели, которые приводят наших ребят к дальнейшей полноценной жизни. Особенно ребят, имеющих тяжелую степень ограничения, когда им действительно необходима медицинская поддержка.
2: Доля жителей Коми в возрасте 15 лет и старше, которые занимаются самообразованием, выросла за 5 лет почти в 2,5 раза. Такие данные опубликовал Комистат. Наиболее активно повышают свой уровень знаний люди с высшим образованием. Традиционно более вовлеченными в этот процесс остаются женщины, таковых 32%. Однако и мужчины сокращают отставание. Их показатель вырос до 28%. Самым популярным способом получения знаний стал поиск материалов в интернете. На втором месте занятия фитнесом, йогой, аэробикой на стадионах и спорткомплексах. Замыкает тройку лидеров онлайн-обучение. На Всероссийском форуме волонтеров финансового просвещения была представлена полезная разработка из Коми «За маской обмана. Узнай свои уязвимости». Это онлайн-тестирование, дополненное практическим тренингом, по итогам которого каждый получает индивидуальный профиль слабых мест и персональные рекомендации по выстраиванию защиты. Затем полученные знания закрепляются на тренинге, во время которого участники учатся распознавать опасные сигналы, сохранять хладнокровие под давлением и противостоять манипуляциям. Проект вызвал живой интерес у других регионов. Несколько субъектов уже выразили готовность реализовать его на своей территории. Эта неделя посвящена профилактике зависимости от гаджетов, которые стали частью повседневности. Они помогают в учебе, работе, общении и отдыхе. Однако чрезмерное их использование может иметь негативные последствия для здоровья и безопасности. Слово психиатру, заведующей детским отделением Коми Республиканской психиатрической больницы Марии Ситтер.
5: Здесь самое главное – наблюдать, общаться с ребенком и смотреть, наблюдать вот этот контент. А когда уже ребенок школьник, мы напрочь забрать телефон у него. Если, ну опять же, я вот рассказывала про доверие, если он понимает, что родители что-то запрещают, он тихонечко будет пользоваться телефоном у приятелей. И здесь быть заинтересованным, чем занимается ребенок, ну и отслеживать, в чем-то контролировать, общаться, быть в курсе событий жизни своего ребенка. Если вот первые звоночки появились, что-то не так, то уже действовать.
2: Подробнее слушайте в пятницу в утренней программе «Диапазон». В Сыктывкаре на базе Коми Республиканского института развития образования состоялся семинар-практикум на тему «Актуальные террористические угрозы, способы противодействия, примеры и практики профилактической работы». В мероприятии приняли участие более 60 представителей образовательных организаций. В числе выступивших – начальник отдела по профилактике терроризма регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бадар уделил особое внимание молодежи. Они в силу возраста, неопытности, доверчивы. Это идеальный вариант для преступников.
6: Целесообразно понять, где могут человека завербовать. Это социальные сети, это мессенджеры, это различные тематические форумы и сайты в сети интернет. На площадках многопользовательских игр там могут вербовщики пытаться склонить человека к террористической деятельности. Что необходимо помнить родителям? Что молодой человек сейчас может попасть под влияние вербовки очень легко. Противник хитер и использует различные способы воздействия на молодых людей. Будьте внимательны, беседуйте с детьми, старайтесь быть объективными и контраргументировать противника. Если такие ситуации возникают и у вас возникает подозрение, что ребенок попал в сети вербовщика террористической организации.
2: Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 8 800 296 14. Новости культуры. Сегодня Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. В этот раз будет показана советская картина «3+2». Начало в 19 часов, вход свободный. И сегодня же в Литературном музее имени Ивана Куратова стартует акция «Летняя среда». В 17.30 и 19 часов состоится игра-викторина «Музея мира». Вы узнаете любопытные факты о необычных экспонатах. В 18.30 начнется пешеходная экскурсия «С бороды на лысину» пешком по советскому Сыктывкару. Во время прогулки по улице Коммунистической вам предстоит узнать, какие истории стоят за сложившимся обликом и устройством сооружений памятников города. Национальная детская библиотека имени Самуила Маршака в 9-й раз проводит интеллектуальный проект «Книготория». Участникам предстоит выполнить 40 заданий, посвященных истории республики, ее писателям, мифам и легендам, традиционным промыслам, животному, растительному миру родного края, бережному отношению к природе. Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает в эту субботу посетить поэтическую акцию «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять», посвященную 227-летию великого поэта Александра Пушкина. Мероприятие начнется в 13 часов в сквере у центра. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коминформ, Комионлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио Комигор вы также можете слушать в сети интернет в режиме онлайн на сайте komigor.com.
1: Вести Комигор. Радио России «Комигор». Погода.
7: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1,5 метра в секунду, на северо-востоке западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 7-12 градусов, в южных плюс 13-18. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление не изменится.

0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР. Предварительно погибли 7 человек, ранены еще 11. За ночь дежурными силами ПВО над 16 регионами было сбито 354 украинских беспилотника. ФСБ задержали волгоградца, который помогал обманывать родных бойцов вооруженных сил России. Азиатские страны проявляют интерес к российским гражданским самолетам. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ДНР. Предварительно погибли 7 человек, еще 11 ранены, сообщил в своем канале на платформе МАКС глава региона Денис Пушилин. Атака совершена в Енакиево. Рейсовый автобус следовал по маршруту Москва-Симферополь. По факту обстрела Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщила ТАСС официальный представитель комитета Светлана Петренко. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили более 60 военных ВСУ, 11 пунктов управления беспилотниками и 12 бронемашин. В Харьковской и Сумской областях сообщили в Минобороны. Кроме того, расчеты противовоздушной обороны группировки войск за ночь уничтожили до 40 БПЛА ВСУ. Вооруженные силы группировки войск «Центр» нанесли высокоточный удар по пункту управления беспилотниками на Добропольском направлении, добавили в ведомстве. За ночь дежурными силами ПВО над 16 регионами России было сбито 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В Пулково более чем на 2 часа задерживаются 29 рейсов, еще 9 отправлены на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что после снятия ограничений сотрудники аэропорта начнут оперативно обслуживать рейсы, чтобы нормализировать расписание. Сегодня открывается 29-й Петербургский международный экономический форум. Он пройдет до 6 июня. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран. В пятницу, 5 июня, президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании форума, а в четверг глава государства проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, а также основные события в мире. Азиатские страны проявили интерес к российским гражданским самолетам. Наибольшие вызывает Ил-114-300, сообщили в интервью ТАСС в преддверии питерского форума глава, входящий в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадих. По его словам, иностранные авиакомпании ждут начала использования самолетов в России.
4: Большой интерес вызывает Ил-114. Огромное количество таких самолетов требуется в странах Юго-Восточной Азии. Но могу сказать, что все, конечно, смотрят на то, как начнется эксплуатация воздушных судов здесь у нас. Я убежден, что по итогам начального периода эксплуатации, когда наши зарубежные заказчики увидят, что и МС-21, и Суперджет, и Ил-114 ведут себя достойно, хорошо, интерес превратится в контракт.
3: Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации, российские пассажирские самолеты при выходе на большую серийность смогут конкурировать с западными по цене. У ряда поставщиков цены уже сейчас не выше. Они также не уступают зарубежным конкурентам по уровню технологической оснащенности и организации производства. В Красноярском крае двое подростков спасли из горящего дома женщину с двумя детьми. Об этом сообщает Главное управление МЧС по краю в городе Ужур. Пожар произошел в частном жилом доме. Загорелась веранда, огонь и дым заметили соседи. В это время мама и двое ее малышей спали. Ребята их разбудили стуком в окно, когда веранда уже была вся в огне. Через разбитое окно женщина передала подросткам 6-месячного ребенка и старшего 2-летнего мальчика. Сама она выбралась из горящего дома позже, когда уже подъехали пожарные расчеты. Рассказали в ведомстве. Пожар ликвидирован. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Сеть не выдержала нагрузки. Комфортная и теплая погода сегодня в Москве. Днем плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Именно с сегодняшнего дня наконец-то наступает нормальное, умеренное русское лето. И должен сказать, что тот температурный фон, который прогнозируется, это самая лучшая температура в мире, ну, по крайней мере, для здоровья, ну и для настроения то же самое. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона, поэтому сохранится в Москве облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду, и максимальная температура воздуха плюс 21-23. Это идеально, точь-в-точь соответствует климатической норме начала лета.
3: В Приморье тем временем объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, которые ожидаются 5-6 июня. В отдельных районах выпадет месячная норма осадков, сообщает Примгидромет. Прогнозируются грозы. На побережье ожидается усиление ветра с порывами до 15 и даже 25 метров в секунду. Синоптики отмечают, что на отдельных участках рек возможен выход воды на пойму, подтопление низин, дорог, придомовых участков и сельхозугодий. Жителям и гостям Приморья рекомендуется ограничить поездки на период непогоды. Стоимость зарубежных туров для россиян подешевела в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом в силу укрепления рубля, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она отметила, что снижение цен произошло на фоне подорожания топлива на 10%. К летнему сезону туриндустрия готова и предлагает широкий ассортимент. После недавних событий на Ближнем Востоке операторы перенаправили турпотоки на другие направления, добавила Ломидзе. По ее словам, резко вырос спрос на Вьетнам, при этом растет спрос на Египет, Китай и Таиланд. Турция пока не смогла реализовать свой потенциал в этом смысле, но продолжает оставаться самым массовым летним зарубежным направлением, заключила Ломидзе. Между тем, температура морской воды на российских курортах уже достигает 21 градуса, сообщают синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба чемпиона России. Игрок выступает за «Сине-бело-голубых» с 2017 года. Он перешел сюда из Ростова. Всего Александр отыграл 273 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. Именно Ерохин отметился чемпионским голом в игре 29-го тура РПЛ против Сочи. Международная федерация хоккея не ждет бойкотов со стороны других стран в случае возвращения сборной России на мировую арену. Сообщается, что россиян могут допустить к турнирам в сентябре. Накануне чемпионат мира выиграла команда Финляндии. В финале она обыграла сборную Швейцарии 1-0. Третье место заняли норвежцы. Им удалось отобрать бронзу у канадцев. Хоккеист «Вегаса» Иван Барбашов стал первым россиянином, забившим в финальной серии нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Его команда победила в стартовом матче серии 5-4. Следующая встреча состоится послезавтра. Баскетбольный ЦСКА дома обыграл казанский «Уникс» в первом матче финальной серии «Единой лиги» 91-63 в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Мэла Тримбл. На его счету 26 очков. Следующий матч пройдет 4 июня в Москве. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Ролан-Гаррос в парном разряде. В четвертьфинале они уступили канадке Габриэле Добровски и бразильянке Луизе Стефани 4-6-5-7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Сегодня в одиночном разряде Анна Калинская проведет свой четвертьфинал против польки Майи Хвалински, а Диана Шнайдер попробует остановить первую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко. У меня на этом все, удачи!
3: По данным центров области, в Хабаровске сегодня днем до плюс 20 небольшие дожди. В Тюмени плюс 23-25 без осадков. В Иркутске до 18 градусов тепла. В Вологде до 20 и кратковременные дожди. В Самаре плюс 20 небольшие осадки. Во Владимире и Туле до 23-24 градусов без осадков. В Ставрополе плюс 22-24. В Симферополе до 25 тепла и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременные осадки. Гроза плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков плюс 22-24. Давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 18. Облачно с прояснениями, осадков пока не наблюдается.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
8: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
8: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
9: Подвиг этот очень опасен.
8: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
10: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
11: Передаем сигналы.
2: Сигналы точного времени.
12: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 24 секунды точное московское время. Среда, 3 июня на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
13: Здравствуйте. Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Ну и, разумеется, приковано внимание к этому событию. Форум объединяет экономики созидающих стран, как заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. Разумеется, приедут политики, приедут бизнесмены, и одна из ключевых черт и особенностей — приедет полновесная, полноценная делегация из Соединенных Штатов. Впервые практически за 10 лет.
12: Называется главная тема этого года, это прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Достаточно конкретный, конкретизированный, я бы сказала, диалог возможен, потому что, по словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира, не только Соединенные Штаты. В рамках форума пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Собственно, помимо основной деловой программы, будет много международки, пройдут деловые форумы ШОС, и БРИКС, собственно, региональный форум деловой двадцатки, форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, лекарственная безопасность. Очень много самых разных тем, но, конечно, главным мероприятием МЭФ станет пленарное заседание традиционно. Владимир Путин выступит на нем с большой речью. Также в пленарном заседании, по крайней мере, нам обещают президента Танзании, лидера Узбекистана, председателя КНР, министра энергетики Саудовской Аравии. Кстати, они в этом году очень большой делегацией прилетают, так же, как и большая делегация Арабских Эмиратов будет на ПМЭФе. В общем, действительно, международное присутствие на форуме обеспечено в очень хорошем, солидном объеме.
13: Да, безусловно. 29-й все-таки петербургский форум, сам себя поправлю, по-моему, 27-й сказал чуть ранее, но так или иначе, крупнейшее событие и ожидания экспертов и аналитиков мы сейчас как раз и обсудим. Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Думаю, не ошибусь, если укажу, что в любом случае вокруг торговли, экономических барьеров, различных санкционных навесов будет идти история. И в том числе, разумеется, с представителями американской делегации, не так ли?
14: Да, безусловно, и представителями стран БРИКС. И мы говорим о том, что это даже не противодействие, а, наверное, формирование такой новой финансовой системы на основе цифровых платформ, которые на сегодняшний день для нас является достаточно эффективным способом не только преодоления санкций, но и развития новых отношений с новыми странами, партнерами.
13: Угу. И со старыми партнерами тоже, потому что делегация из Германии тоже довольно заметная приедет договариваться о некой конфигурации ведения бизнеса, потому что, как мы и накануне отмечали, в Европе-то наверняка понимают, что СВО закончится, а торговать с Россией нужно будет и далее. Точнее, не нужно, а выгодно и далее.
14: И, слава богу, наши центральные банки, Министерство финансов тоже задумываются именно о таких долгосрочных перспективах, поэтому цифровые активы, различного рода современные технологии, блокчейны, все это ложится в основу. И сегодня здесь очень важно преодолеть вот такой консервативный взгляд, подход. То есть современная финансовая система уже больше 100 лет в таком виде существует, в котором мы ее представляем и сегодня видим. И, конечно же, ее там революционно изменить невозможно. Но это необходимо. Это необходимо ровно для того, чтобы не было какой-то гегемонии, такого диктата со стороны отдельных стран. Мы видим Евросоюз, США, которые на сегодня получили вдруг неожиданно монопольную силу определения в рамках финансовых транзакций всех оплат. И то есть сегодня это история, которая может для нас стать такой очень важной вехой, и стать мы можем пионерами в развитии новой архитектуры финансовой, мировой финансовой системы.
12: Да, вы знаете, на форумах проходят самые разные дискуссии, в том числе и на ПМЭФе, да, о тех или иных проблемах в экономике, которые надо решать. Это и мировая экономика, и внутрироссийская история. И вот лично по моему опыту очень часто после ПМЭФ или во время ПМЭФ обсуждение приводит к тому, что меняются законы, например, да, или появляются какие-то очень крутые, новые, крупные проекты, которые так или иначе сказываются в дальнейшем на нашей с вами жизни. То есть, да, понятно, что все эти темы заранее прорабатываются в кабинетах, да, озвучиваются они как раз-таки на форумах. В этом году что может стать ключевой проблематикой этого форума, да, какие темы экономического характера будут подниматься в первую очередь?
14: Да, я бы даже сказал, наднациональная такая нормативная регуляторика очень важна, ценна. Она позволяет выстраивать не только двухсторонние, но и более сложные такие отношения международные. Мы сегодня все заинтересованы в том, чтобы, несмотря на то, что мы, может быть, ругали за глобализацию и относились настороженно, понимали, что это рост в целом эффективности мировой экономики. Сегодня, к сожалению, мы видим, там Америка, Европа пошли по какому-то своему пути отделения от мира, скорее всего, и это как раз и вызывает у нас ощущение того, что дедоларизация проходит достаточно, может быть, не быстро, но очень уверенно. И для нас очень важно было бы создать для себя вот этот пул стран, которым мы можем доверять, которые с нами готовы взаимодействовать, которым мы можем поставлять в том числе и товары тяжелого машиностроения. Это мы для себя какую-то новую такой за последние 4 года веху открыли. Так что здесь, мне кажется, эти мероприятия как раз и нацелены на то, чтобы найти эти векторы дальнейшего развития, долгосрочного развития. И они, эти вектора-то, как раз в рамках сессий, которые заявлены на этом экономическом форуме, и отражаются. Так что здесь представительство достаточно значимое. Мы видим, что интерес к этому форуму сохраняется, несмотря на то, что 29-й еще какой-то раз. Это вся история, где бизнесмены и политики могут попробовать найти для себя вот эти точки взаимодействия и дальнейшего эффективного экономического развития.
13: Ну и особняком выглядит, да, так, знаете, чуть ли не полушпионская история. Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Его заметили в Москве, говорят, что он может приехать и в Петербург, там на полях, в кулуарах пообщаться. А пообщаться с кем? С руководством России. Дело в том, что мы помним, что Владимир Путин ранее называл именно Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика с Россией. Да-да-да. То есть просматриваются ли вот такие переговоры с Европой? Да, ну, мы понимаем, да, на повестке СВО.
14: Безусловно, мы продолжаем с вами испытывать, с одной стороны, затруднения с точки зрения санкций, с другой стороны, мы видим интерес самого европейского бизнеса, проявляющийся в импортозамещении. Это же история, которая говорит о том, что европейцы были всегда заинтересованы в нашем рынке, они получали гораздо более высокую доходность, чем на внутреннем своем европейском рынке. И в этом отношении они, конечно, с завистью смотрят на те страны и те компании, которые у нас новые дружественные приходят и понимают, что их долю рынка могут они занять уже окончательно и бесповоротно, и поэтому пытаются всячески сохранить. И мне кажется, что сегодня уже, конечно, давно настало время, когда, собственно, бизнес надо отделить от политики, и эти отношения, они, если позволяют и на новых уже условиях инвестиции дополнительные в Россию, создание рабочих мест. То есть это вся очень важная и для нас столь необходимая дискуссия, которая сегодня на этих полях проходит. Все средства хороши, пускай, да, Шрёдер тоже в этом отношении поможет открыть, может быть, какие-то дополнительные возможности. Ведь форум для этого и создан, чтобы можно было пообсуждать эти вектора для себя определить, а в дальнейшем уже реализация, я надеюсь, будет на таком же высоком уровне.
13: Понятно, спасибо. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор, был с нами на связи.
12: Да, ну смотри, очень много экономических, в том числе, вопросов. В первую очередь, несмотря на большую политическую повестку, все-таки важны темы экономики, в том числе внутрироссийские, и ПМФ, наверное, самое богатое мероприятие на какие-то новости, на инициативы и заявления. И вот хотелось бы обсудить наш бизнес непосредственно, для кого, в принципе, в конечном итоге этот форум-то и придуман, и меры поддержки. Потому что сейчас не просто нашему бизнесу, и геополитическая ситуация давит, и общая инфляция в мире, и наша инфляция, и дорожающая рабочая сила, в том числе нехватка рабочих рук. И в том числе у нас вечная, наверное, уже проблема — это легкая промышленность, которая с уходом крупных брендов из России получила, ну, вторую жизнь. В том числе ее очень активно поддерживают не только для развития на российском рынке, но и на зарубежных.
13: Именно так. И меры поддержки от Минпромторга довольно заметные, и субсидирование, в том числе лизинговое, и некоторые другие меры по продвижению продукции легкой промышленности в рамках работ, как сообщается, по креативным индустриям. Ну и плюс борьба с теневой экономикой. Доля нелегального оборота одежды и текстиля снизилась с 38 до 12%, сообщает в Минпромторге.
12: Да, но сейчас конкуренция российского производителя с тем же китайским, например, импортом не всегда происходит на равных, и поэтому, мне кажется, и НАПМЭФИ будет активно это обсуждать. Собственно, необходимы дополнительные меры поддержки нашим производителям и внутри страны, и за ее пределами. Я имею в виду вывод российских товаров легкой промышленности на рынки других стран.
13: С нами на связи директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра Антон Цициновский. Антон, доброе утро.
15: Приветствую вас.
13: Как российской легкой промышленности конкурировать и занять достойное место, ну, не только, собственно, на российском рынке, но и на внешних контурах?
15: Ну, справедливо будет отметить, что конкуренция с азиатским импортом...
13: А поправьте, пожалуйста, трубочку, я прошу прощения, не да. Все слышно.
15: Так получше?
13: Да-да.
15: Спасибо. Ну, абсолютно справедливо можно отметить, что конкуренция с азиатским импортом не всегда происходит на равных. Вот вы привели цифры уже по снижению доли нелегального оборота одежды и текстиля после введения, да, маркировки. Хорошие показатели также по обуви, кстати, стоит отметить. Это с 22 до 6% серая зона упала. И логичным результатом как раз выступает рост производства одежды в нашей стране почти на четверть, если быть точно на 23,5%, потом 2025 года мы зафиксировали. Наша, Российского экспортного центра, задача, конечно же, в тесной кооперации с Минпромторгом в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — это не просто поддержать производство, но и обеспечить его сбытом, причем не только на внутреннем рынке, но и на экспортных поставках. По ряду направлений мы очень активно работаем. Первое, это мы обеспечиваем постоянную розничную сеть бытовую, причем я говорю и про онлайн, и про офлайн сегмент. Если мы говорим про Китай, например, у нас на сегодняшний день от постоянных точек присутствия бытовых, да, насчитывается уже более 300. И что характерно, это активная работа, она даже имеет такую встречную реакцию. Уже китайские производители начали мимикрировать под российские бренды.
13: Это очень приятно.
15: Да, это как сказать, самая яркая оценка, да, успешности нашей работы. Здесь не могу не отметить, что именно национальный бренд, сделанный в России, который продвигает Российский экспортный центр, наша птичка в судах Триколора, и, конечно же, система добровольной сертификации, сделанной в России, которую мы администрируем, выступает тем гарантом качества уже для китайского потребителя, который подтверждает ее оригинальность, уникальность, высочайшее качество. Конечно же, на Китае мы не останавливаемся. Это и рынки стран Ближнего Востока, это Вьетнам, это страны МЕНА, включая, естественно, такие якорные экономики, как Турция и Египет. Я вот уже вкратце упомянул про онлайн-торговлю. У нас на сегодняшний день на 8 ключевых рынках, которые я уже назвал, еще добавлю, пожалуй, Эмираты, у нас работает 44 онлайн-точки продажи, где у нас представлено более 3000 товаров от более чем 800 российских производителей. И причем это не просто полочка, это то, что действительно продает. Мы, естественно, это подкрепляем продвижением через лидеров общественного мнения.
12: Вот, кстати, а как происходит вообще поддержка со стороны Российского экспортного центра? Очень много об этом говорят. А хотелось бы понять, вот есть производитель, он хочет выходить на другие рынки. А что ему делать дальше? Собственно, где вы его подхватываете, куда ведете?
15: Наш ключевой подход – это работать с производителем на всех этапах жизненного цикла, экспортного жизненного цикла. Ну, во-первых, если экспортная готовность еще не совсем сформировалась, конечно, мы представляем такие услуги, как образование и акселерация. У нас есть школа экспорта РЭЦ, которая готова, например, работать по такому направлению, как экспортный форсаж. Это очень быстрый такой интенсив по обучению специалистов по ВЭД. Второй момент, это, конечно же, найти надежного поставщика. И здесь у нас через сервисы платформы «Мой экспорт» можно зарегистрироваться к участию в выставках. Мы отличные условия предоставляем по финансированию участия для МСП. Это 80% за наш счет. Это бизнес-миссии, это просто поиск покупателя за рубежом. Конечно же, это финансовая и страховая поддержка, что на сегодняшний день является крайне актуальным. Например, страхование авансовых платежей. Конечно же, у нас есть достаточно хороший набор тех финансовых инструментов, которые позволяют эффективно осуществлять взаиморасчеты в нынешних даже непростых условиях.
13: Понятно. И еще давайте подытожим. 29-й Питерский международный экономический форум, Петербургский международный экономический форум. С каким акцентом он пройдет для российского экспорта?
15: Поиск новых возможностей, расширение присутствия на тех рынках, где мы уже сейчас занимаем хорошие позиции. Ну и, конечно, выстраивание взаимовыгодных отношений, на которых мы всегда нацелены.
12: Хороший план. Спасибо, Антон. Антон Цицыновский, директор по международному сотрудничеству и развитию Российского экспортного центра, был в нашем эфире. Напомню, что с сегодняшнего дня стартует крупнейшее экономическое мероприятие года – Петербургский международный экономический форум. Он пройдет с 3 по 6 июня в Петербург.
13: Ну и уже первых гостей приняла площадка, а также организована бесконтактная термометрия. Вот сейчас только что на ленту информагентства пришло сообщение.
10: Премьера на Радио России.
16: Знакома ли вам сила отлива?
17: Нет.
16: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
10: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
18: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
10: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
19: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
20: Это нечто вроде морской болезни.
10: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
20: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
10: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени.
13: Продолжаем эфир. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Вместе с вами этим утром 8 часов 31 минута 12 секунд. Точное московское. Настало время поговорить о потребительской экспертизе. Дело в том, что продукты, материалы, изделия без сроков годности, либо с истекшим сроком годности, разрешат уничтожать без проведения экспертизы. Такие документы размещены на интернет-портале правовой информации, постановление правительства. Это не законопроект, это уже то, с чем работает рынку.
12: Ну, действие документа касается только юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в торговле и грузоперевозках продуктов и некоторых других товаров. Хранение и утилизация, например, некачественного зерна в этот перечень не вошли, так как в отношении этой категории действуют другие нормативные, например, акты.
13: Обсудим подробнее, как теперь работать бизнесу, контрагентам с этим документом и вообще, что делать с этими товарами. А может быть, их ранее признавать негодными, да, и как-то внятно убирать с полок? На эти вопросы попытаемся найти ответы. С нами на связи ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства России и СНГ, гендиректор компании Food Audit Наталья Колганова. Наталья, здравствуйте.
21: Доброе утро.
12: Доброе утро. А давайте начнем с того, какие продукты, материалы, о чем вообще идет речь, что утилизировалось раньше только после экспертизы, сейчас можно будет это сделать в упрощенном порядке.
21: На сегодняшний день в

0: продуктом установлен строгий...
1: Срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
2: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
1: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
2: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
1: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
2: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
1: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
2: Но вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
1: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
2: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
1: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность

0: профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент, он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и 12:35 по времени Хабаровска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.
6: А

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погибли люди. В Волгоградской области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с ВСУ. Владимир Путин проведет сегодня переговоры с коллегой из Танзании, которая прибудет в Москву с официальным визитом. Она также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. Как сообщила ТАСС, официальный представитель комитета Светлана Петренко, следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему. Напомню, что в результате атаки погибли 7 человек, как сообщил Минздрав, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Атака совершена в Енакиево, рейсовый автобус следовал по маршруту Москва-Симферополь, уточнили местные власти. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Как заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, Россия переходит к регулярным ударам возмездия по предприятиям ВПК Украины, которые нацелены на ослабление военного потенциала Киева. Также российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над 16 регионами страны 354 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. БПЛА самолетного типа были сбиты над территориями, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. В Волгоградской области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с ВСУ. Задержанный помог Киеву нанести ущерб родным российских военных в объеме порядка 300 миллионов рублей. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: Предварительно было установлено, что мужчина начал работать на ВСУ за денежное вознаграждение. Злоумышленник осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи и регистрацию на них электронных кошельков. Также он занимался получением, хранением, администрированием и пересылкой специализированного оборудования. Впоследствии эти устройства использовались для массового распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма по всей стране, совершения мошенничеств и реализации различных подрывных акций в информационной сфере. По имеющейся информации, в ряде случаев в качестве жертв противоправных действий противник избирал близких родственников российских военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен при исполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Фигурант также подозревается в причастности к совершению мошенничеств в особо крупном размере, а также неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, которая содержится в личных кабинетах на едином портале государственных и муниципальных услуг. Преступления были совершены в различных субъектах Российской Федерации. Предварительная сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составляет порядка 300 миллионов рублей.
1: По данным ФСБ, с 2023 года задержанный сотрудничал с представителем одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Следственным отделом ФСБ по Волгоградской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «государственная измена». Сегодня открывается 29-й Петербургский международный экономический форум. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран. Впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Как заявил журналистам, в рамках форума специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, страны Европы потеряли около 3 триллионов евро из-за отказа от российской энергетики и фактически приводят свою экономику к коллапсу.
3: И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около 3 триллионов евро и фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что тоже созидательные европейские силы политики будут присутствовать. И мы также проведем и встречу, и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернативы для Германии», которая тоже выступает за восстановление северных потоков, которая выступает за восстановление партнерства с Россией.
1: Напомню еще раз, свое участие в форуме подтвердили более 130 государств. Комфортная и теплая погода ожидается сегодня в Москве. Начинается масштабное потепление. Завтра в столице на фоне потепления пройдут небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет, и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтра в четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза, в пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Между тем, температура морской воды на российских курортах достигает уже 21 градуса, утверждают синоптики. Теплее всего в Ейске. До 17-18 градусов вода прогрелась в Геленджике и Анапе. Также за последние дни вода сильно прогрелась в районе Калининграда. Там уже 16 градусов. В Сочи 15, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Еще одно сообщение. Двое сотрудников МЧС погибли, еще двое ранены из-за атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области. Также пострадал один мирный житель, сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале в Максе. Согласно сообщениям, всего над Смоленской областью минувшей ночью был сбит и подавлен 31 вражеский беспилотник, уточнил глава региона. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольному тольяттинскому «Акрону» не хватило глубины состава в прошедшем сезоне РПЛ. Так считает экс-главный тренер «Волжан» Заур Тедеев. Цитата. «У нас никогда не набиралось заявки больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский – это те, кто должны были по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них вместе взятых. И как конкурировать только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте?» Конец цитаты. Международная федерация хоккея может опереться на рекомендации МОК и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, далеко не факт, что наших вернут уже в сентябре, но прецеденты дают надежду, что на собрании руководящего органа решение может быть положительным. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерякова примет участие в клубном чемпионате Испании. На чемпионате Европы, который проходил в Болгарии с 27 по 31 мая, она завоевала золотую и две бронзовые награды. Россиянка будет выступать за клуб «Ла Коридория» из Овьедо. Этап пройдет там же с 6 по 7 июня. Теннисистка Мира Андреева заявила после выхода в полуфинал Ролан-Гаррос, что для нее не имеет значения национальной следующей соперницы. В 1-2 ей будет противостоять украинка Марта Костюк. Цитата. «Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Я пытаюсь сосредоточиться на матче и на игровом плане, который нужно воплотить на корте», сказала первая ракетка России в интервью. У меня на этом все. Счастливо.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 3 июня в Сургуте до плюс 24 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Омске до 27 тепла и без осадков. В Калининграде плюс 23-25, в Уфе всего 20 тепла, пройдут небольшие дожди. В Пензе и Ярославле воздух прогреется до 23 градусов. В Ярославле прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 25-27, в Севастополе до 22 градусов тепла и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге также небольшие осадки, гроза, плюс 22 градуса днем. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 22-24 в дневные часы. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. В данный момент в столице плюс 18 и без осадков.
7: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+.
9: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
10: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
11: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
12: Ты в своем уме? Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
13: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
14: Загляни ему в голову.
13: Категория 16+.
15: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
16: Передаем сигналы.
15: Сигналы точного времени.
17: 9:12, 18 секунд точное московское. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
18: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также обязательно заходите и подписывайтесь на наши каналы в Максе и в Телеграме. И самые свежие новости, комментарии, интервью читайте на вести.ру.
17: Мы сейчас будем говорить о недвижимости с точки зрения финансового состояния и здоровья компаний, которые строят нам многоквартирные и не очень жилые дома. Мы будем говорить о застройщиках.
18: Да, дело в том, что акции крупнейших застройщиков в России подешевели на 50%, а некоторые на 60% за последний год. Прежде всего, это связывают с замедлением ввода жилья и высокой, кстати, долговой нагрузки основных крупных застройщиков. И при этом квартиры дорожают быстрее инфляции, что также не прибавляет клиентов застройщикам. Высокие ставки по ипотеке, я имею в виду не льготную ипотеку, тоже отпугивает. Ну, в общем, сложилась какая-то тупиковая ситуация, из которой застройщикам придется выбираться.
17: Давай сейчас несколько цифр без имен собственных. Отчетность за минувший год одной из крупнейших компаний, которая занимается строительством многоквартирных домов в России, она говорит о том, что общая долговая нагрузка компании выросла с 650 почти миллиардов за год до 820 миллиардов за один год. То есть плюс 170 миллиардов к нагрузке. Это, конечно, давит на акции, но так или иначе нас же интересует финансовое состояние этих компаний, раз уж мы об этом заговорили. А если финансовое состояние компании не очень, то тогда... по логике, и это должно как-то сказываться на темпах ввода жилья, на графике, который, в общем-то, является ключевым, при том, что люди покупают квартиры и рассчитывают въехать в них.
18: Ну, кстати, многие застройщики стали публично жаловаться на тяжелую ситуацию, на большие обязательства, на дорогие кредиты. Но давайте вспомним, а кто такие застройщики, да? Многие из них играют роль каких-то агентств недвижимости, потому что они уже давно сами ничего не строят. Они снимают себе подрядчиков, подрядчики нанимают субподрядчиков, в общем, там 10 тысяч посредников, которые устанавливают свои цены, и финальная цена квадратного метра формируется, по сути, из требований нескольких компаний, которые друг другу передают обязанности. И у этих компаний как раз дела-то не очень хорошо, потому что строить они должны сначала за свои деньги, денег у них этих нет, в общем, цены они иногда завышают. Ну, стоимость квадратного метра в России неприлично высокая, ну, давайте откровенно.
17: Именно так. Продолжу твою мысль. То есть действительно стали каким-то неким агрегатором, супермаркетом всех смежников, да, так скажем, и контрагентов. А раньше строили домостроительные комбинаты, когда полный цикл производства от проектирования до реализации и арматура, и бетонные заводы, и все вместе под единый цикл. Но сейчас далеко не все компании строят именно так, как я понимаю.
18: Ну и, кстати, ипотека немножко подорвала желание застройщиков, точнее, ужесточение и выдачи ипотеки. И вот это новое правило, что семейная ипотека льготная только один раз для семьи. Да? То есть нельзя взять бесконечное количество ипотек, а можно взять только ту квартиру не для инвестиционных целей, а для того, чтобы семья жила здесь и сейчас. И только на эту квартиру будет льгота. Справедливо? Очень справедливо.
17: Безусловно.
18: Сначала необходимо было это делать. Но, тем не менее, сделки с использованием второй семейной ипотеки могли формировать до 10% общего спроса на жилье за счет наших с вами налогов.
17: Именно так. Почему же падают акции застройщиков? Не придется ли их спасать Кабмину и, соответственно, бюджету? Николай Солобута, эксперт по финансовым рынкам, поможет нам разобраться. Николай, доброе утро.
8: Доброе-доброе.
17: Насколько критично снижение, чуть не сказал обвальное, да, акции российских застройщиков? Если можно, давайте без имен собственных, чтобы не вводить в ступор.
8: Да, антирекламу не делаем, да. Я с вами согласен полностью, но я хочу сказать, что вы глубоко копнули в своей преамбуле к этой теме, но не докопали до самого главного. Дело в том, что у нас сейчас... Застройщики – это не застройщики, а, так сказать, вернее, недвижимость, которую они строят. Это не недвижимость, это финансовый продукт. То есть это все подчинено банкам. И банки должны получать прибыль. И им абсолютно наплевать, как себя чувствуют там покупатели, застройщики, еще такое прочее. Критично ли все это дело, то есть так страшно ли это все дело для застройщиков? Нет, конечно, не страшно. Да, с точки зрения бизнеса, если брать как бы, без преамбулы дело у застройщиков, у них все очень плохо. Да, если там помните, лет 7 тому назад один генеральный директор одного застройщика покончил жизнь самоубийством. И в предсмертной записке он написал, что на него тяготели долги компании, и он их очень сильно в душе принимал, и поэтому принял такое решение. И то есть ситуация АХВН, да, но надо понимать, что, опять же, это все финансовые продукты, это не имеет никакого отношения к стройке, сама стройка не имеет отношения к стройке, да, интересно такая история. Да, такая вот у нас сложилась ситуация. И банки, они не дадут умереть этим застройщикам, потому что банкам не надо будет продавать эти квартиры, достраивать эти дома. Ничего им этого не хочется делать, им нужно просто получать переводы денежные. Да, поэтому они сделают льготы, отсрочки, еще чего-то, и все застройщики выживут. И будут дальше строить, и цены останутся на тех же самых уровнях, потому что это интересы банков. Они прописывают все это дело в договорах проектного финансирования, что каждый год застройщик должен повышать цены. Но иначе они не расплатятся по кредитам. И вот получается такая вот замкнутый круг у нас, да, все возвращаемся к банкам. Имеет ли здесь главную руковую как бы, роль, играет ли здесь главную роль ставка? Нет, ставка не очень сильно играет главную роль. Дело в том, что да, вы упоминали субподрядные организации, во всех этих договорах, ну, начиная с проектного финансирования, да, идет такая цепочка, что подрядчики, субподрядчики строят за свой счет, а потом, когда по акту выполненных работ, им перечисляются денежные средства. Так вот, для того, чтобы проводить работы, эти субподрядные организации, они идут за кредитом в банк. и получают кредит под довольно-таки высокие проценты. И некоторые отказываются выполнять работы, брать кредиты по таким, поэтому идут задержки с вводом недвижимости в строй. Вот. Как это сильно влияет на цену конечную? Ну, влияет, но не так сильно. Да? Здесь больше влияет то, что застройщики должны каждый год повышать цены, потому что это все прописано, и банки говорят, а если вы не будете повышать, то вы должны одномоментно в один день вернуть всю сумму задолженности.
18: Так и это банки во всем виноваты. Кого обвинять-то? Кто виноват в таких дорогих новостройках, которые в Москве в два раза дороже обычной вторички?
8: Надо понимать, что когда все это дело зарождалось, и когда формировались вот эти договора в проектном финансировании, ну, то есть типа ТИП закладывался, или сейчас он же типовой получается, тогда, в общем, было все просто. Покупай на стадии котлованов, продавай готовый, и ты получаешь разницу. То есть цены росли, люди все покупали, тогда был спрос, и этот спрос потом...
17: Эскроу-механизмы подкосили жизнь и доходы застройщиков, да?
8: Да, вот этому? Да, все правильно.
17: Ай-яй, как жутко, как печально. А вообще, знаете, к ситуации, наверное, есть еще одно соображение. Мы когда говорим об акциях, которые падают, да, а дальше вы уже сказали, что в один момент потребует вернуть сумму долга, это называется что, margin call, да, на языке биржевиков?
8: Да, это называется банкротство.
17: А дальше банкротство, да. А потом приходит компания и говорит, мы в списке системообразующих, дорогое правительство, дорогой Михаил Владимирович, спасите нас.
18: Дайте нам помощь в 50 миллиардов рублей.
17: 50 например. Миллиардов больших денег, да. А это так будет, да? Для чего нам их спасать, если они не распорядились грамотно своей финансовой, возможностью операционной деятельности?
8: На самом деле нет. Здесь говорить о том, что они, по большому счету, заложники ситуации, которая сложилась на момент формирования типового договора проектного финансирования, когда именно действительно купил на стадии котлована, продал готовый и получил разницу, получил навар. То есть цены реально росли по мере возведения зданий. Сейчас этого нету. Да, но надо менять типовые договоры с банками, тогда делать и учитывать то, что цены не растут, и в договоре не надо пройти, то есть как-то по-другому это все формировать.
18: В общем, пора менять механизм взаимодействия застройщиков с банками и приводить это все в порядок, стыкуя с экономическими реалиями. Спасибо, Николай Солобута, эксперт по финансовым рынкам, был с нами на связи.
17: Продолжаем эфир. Директор по развитию агентства «Эстет» Роман Родионцев присоединяется к разговору. Роман, здравствуйте.
19: Добрый день.
17: Очень интересная история, как нам представляется разобраться в финансовом состоянии застройщиков, как это сказывается на ценах, разумеется. А еще мы узнали, что застройщики продолжают накапливать долги перед агентствами недвижимости. То есть вот цепочка на рынке выглядит крайне неприглядно. Кризис неплатежей, да, это так, наверное? К чему он приведет в итоге?
19: Вы знаете, итог, конечно, в этой ситуации может быть неприятным, если компания не рассчитывается с партнерами, и здесь не только агентство недвижимости, здесь и рекламные агентства, и другие подрядчики, которые участвуют в реализации проекта, то рано или поздно кто-то обратится с требованием возместить долги. В случае, если застройщик не платит, значит, скорее всего, его финансовое состояние уже такое, что он просто не может позволить себе эти платежи, а единственным, фактически таким серьезным кредитором девелоперского проекта на сегодняшний день выступает банк, который дает ему проектное финансирование. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше в этой цепочке возможные негативные сценарии – это обращение за банкротством соответствующего застройщика. Если такая процедура вдруг запускается, то банк тоже в этой ситуации будет обращаться к застройщику с требованием погасить сформировавшуюся задолженность перед ним, так как мы понимаем, что в рамках проектного финансирования первый в очереди на требования любых финансовых компенсаций и гарантий является банк с проектным финансированием. То есть в любом случае, скажем так, негативный сценарий, он очень сильно неприятный. Из более мягких сценариев это все-таки поиск конструктивного решения, безусловно, здесь уже совместно с банком, по финансированию компенсации выплат вот этих вот долгов, то есть закрытия долгов. Ну и, собственно говоря, без продаж, без обеспечения блока коммерческого, необходимой рекламой, субагентскими сделками. Проект дальше не сможет формировать нужную выручку на счетах эскроу. Соответственно, искать пути, как обеспечить все-таки финансирование этих статей.
18: Смотрите, а задолженность перед агентствами недвижимости на самих агентствах как-то скажется, или тем самым застройщики ухудшают свое положение? Ведь агентство будет уходить от сотрудничества с должниками. Где выше риски? Все-таки в комфорт-классе или в элитной недвижимости, может быть, в коммерческой недвижимости?
19: Знаете, ну, здесь, скажем так, ситуация, когда профессиональное сообщество объявляет некий бойкот определенным проектам и девелоперам, к сожалению, уже случалось. Как раз это было вызвано чрезмерной, скажем так, задержкой по выплатам или вообще какой-то там непонятной ситуацией с задолженностью. Для агентств недвижимости ситуация это тоже неприятная. Экономика агентства недвижимости, она достаточно скромная, и такие компании не могут себе позволить копить вот эту вот задолженность и ожидать ее там полгода, год. Нужно рассчитываться с сотрудниками, нужно платить арендную плату, совершать, собственно говоря, там, свои платежи своего бизнеса, а запас его прочности значительно меньше. У агентства недвижимости нету банка, палочки, выручалочки, которая там может как-то поддержать, посмотреть там, финансовую модель, может быть, что-то дофинансировать. Здесь совершенно другая экономика, она сильно скромнее.
17: А еще покупатели приходят и требуют окаянные скидок. Уроните, пожалуйста, цену на 5%, на 7%. Как идет процесс сейчас? Каких скидок просят покупатели? И каких скидок они могут получить?
19: Вы знаете, на сегодняшний день покупатель на самом деле, скажем так, увеличил глубину понимания происходящего. Адекватная ситуация, когда, во-первых, на проекте уже есть определенные скидки, и есть скидки, которые мотивируют клиента к принятию решения здесь и сейчас. То есть некий дополнительный дисконт, чтобы человек не думал неделю, две, три, а вот как-то побуждало его к более активным действиям. Средний размер скидок на сегодняшний день по рынку достигает до 15% доходит, но это, скажем так, в ряде случаев. В основном в тех проектах, где все в порядке с точки зрения ценообразования, с точки зрения спроса, скидки держатся до 10%. Мы здесь не говорим про какие-то маркетинговые мероприятия, акции, небольшие пулы предложения, когда выставляется несколько квартир с громкой кричащей скидкой существенной, призванные, естественно, привлечь в первую очередь внимание клиента к проекту, а дальше уже с ним начинается работа по поиску того варианта, который подходит именно ему.
17: Про 15% было интересно.
19: Ну, вы знаете, здесь все пожелания разнятся. Да, пожелания здесь разнятся. Естественно, скажу так, размер скидки, реальной скидки, он ограничен в проектах возможностью застройщика с точки зрения финансовой модели, с учетом того периода, в котором он находится, какие показатели нужно выполнить по объему сделок, по средневзвешенной цене квадратного метра в этих сделках. Поэтому здесь это довольно, скажем так, щекотливая ситуация для застройщика. Даже при желании сделать определенную скидку и продать на 20% дешевле, чем было, допустим, вчера, застройщик просто, в принципе, этого не может сделать. Банк не пропустит ему такую сделку.
18: Вы знаете, а самое главное даже не скидка, самое главное качество строительства. Нас пугает тем, что сейчас стены будут не просто картонные, они будут бумажные уже.
19: Ну, вы знаете, в этой части, насколько я знаю, строительные нормативы у нас пока не поменялись. И, ну, по крайней мере, в московском регионе проекты, которые сейчас возводятся и планируются, во-первых, это архитектурно очень достойные проекты, и город и область следят за обликом будущих жилых комплексов и зданий. Вот. Ну и, собственно говоря, там, внутреннее их наполнение, да, в зависимости от класса оно, конечно, существенно отличается. Ну вот, но, наверное, здесь есть моменты с каким-то удешевлением оптимизации в процессе реализации
18: проекта. Да, удешевление материалов, отделки уж тем более. Про отделку это отдельная история. Не хватит нам эфирного времени сегодня, чтобы это обсудить, но жалоб в интернете очень много у тех, кто в этом году получал квартиры. Спасибо, Роман. Роман Родионцев, директор по развитию агентства «Эстатет», был с нами в эфире. Обсуждали мы историю с застройщиками. Они начали накапливать долги даже перед агентствами недвижимости, которые эти новостройки продают, пока это точечная история, вроде серьезной угрозы нет, но надо быть, собственно, во внимании.
17: Но при этом, при всем, рыночная капитализация крупнейших застройщиков снижается, финансовые результаты далеко не очень, но цены на квадратный метр они упрямо и упорно почему-то не снижают. Может быть, они рассчитывают на поддержку правительства?
15: В центре внимания специальная военная операция.
20: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
15: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
15: Сигналы точного времени.
18: 9:31:08. Это сигналы точного времени. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
17: Продолжаем. Жара теперь, говорят, скоро вполне наведается в Москву. Пока довольно комфортный для начала июня 18 градусов. Прямо сейчас днем 24, завтра также 24 с небольшим дождиком. И тем не менее, все-таки хочется понять, как действовать в жару. Потому что, ну, установившаяся погода, а мы надеемся, что она с нами надолго, 25 плюс-минус градусов днем, в общем, как-то немножечко нас стабилизирует.
18: Да, ну, многие любят, кстати, жару. Некоторые не любят жару. Ну, комфортная температура в Москве, хотя хочется, конечно, ощущение лета, хотя бы на пару градусов потеплее бы. Мы бы радовались сильнее. Но во многих российских регионах действительно наступила июньская жара, в некоторых регионах еще и высокая влажность. И люди чаще болеют летом, собственно, определенными заболеваниями. Начнем с аллергии. Да, в Москве сейчас летает пух. У многих аллергия на пух, собственно, как будто снег идет, на самом деле, на городских улицах, в районах, где много деревьев, да, в зеленых районах Москвы. И аллергия обостряется. А кроме того, есть диагнозы, которые такие летние болезни. Это, кстати, простуда в том числе, потому что перепады температуры, ты приходишь с улицы, где 25, в помещение, где 18, и этот перепад температуры сказывается на заболеваниях тебя, кондиционеры, они и спасители, и враги наши. А, собственно, и сосуды наши страдают очень сильно от этого перепада температуры.
17: Действительно, продолжая тему здоровья и различных заболеваний, в том числе и аллергических каких-то историй, в зоне риска, как сообщают специалисты, люди с хроническим обструктивным бронхитом легких и другими пульмонологическими заболеваниями, обострение, которое требует визита к аллергологу, пульмонологу, иммунологу и даже терапевту.

0: пенсию и среднегодовое количество.
1: Радуга прозрения. Угу.
2: Сегодня переговоры с коллегой из Танзании, Самией Сулуху Хасан, которая прибудет в Москву с государственным визитом высшего уровня. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, темой переговоров станут перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также международные и региональные вопросы, в том числе подготовка к третьему саммиту «Россия-Африка». Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области высшего образования, науки, информационно-коммуникационных технологий и инвестиций. Президент Танзании также намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и выступить на его пленарном заседании. Состав участников форума показывает, что политика глобалистов полностью потерпела неудачу. Об этом заявил в рамках ПМФ специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, на Петербургском экономическом форуме будут присутствовать представители более 130 стран.
3: Будут присутствовать представители более 130 стран. И он происходит в очень важное время, когда вот политика глобалистов полностью потерпела неудачу, и форум как раз объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться вперед к развитию своих экономик, к созидательным экономическим действиям. И это очень отличает Санкт-Петербургский экономический форум от глобалистских форумов, как форум Давоса и других, которые показали свою несостоятельность и свою неуспешность в той идеологии, которую они продвигают. А что мы видим? Мы видим, что страны глобального юга растят свою экономическую мощь, активно двигаются к партнерству с Россией и будут активно представлены. Но мы также видим, что будет много представителей из Европы. А что происходит в Европе? Это то, что Европа наконец видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, это результат отказа от российской энергетики. И российская энергетика – это было 55% всех поставок газа в Германии. И сейчас фактически происходит полностью деиндустриализация Германии, предприятия закрываются, канцлер Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю канцлеров Германии. И поэтому Германия и другие европейские страны будут присутствовать на форуме, в том числе представителями партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает гораздо более прагматический подход к России.
2: Напомню, что форум продлится с 3 по 6 июня. В Москве открыли новый выход к метро «Комсомольская» с цокольного этажа Ленинградского вокзала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Отмечается, что это самая близкая пересадка с поездов дальнего следования на метро без выхода на улицу. Путь до «Комсомольской» через новый выход займет около 2 минут, говорится в сообщении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольному тольяттинскому «Акрону» не хватило глубины состава в прошедшем сезоне. Так считает экс-главный тренер «Волжан» Заур Тедеев. Цитата. «У нас никогда не набиралось заявки больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский. Это те, кто должны были по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 старте». Конец цитаты. Команда сумела сохранить прописку в элите, но перед стыковыми встречами попрощалась с наставником из-за неудачных результатов. Международная федерация хоккея может опереться на рекомендации МОК и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, далеко не факт, что наших вернут уже в сентябре, но прецеденты дают надежду, что на собрании руководящего органа решение может быть положительным. Чемпионка Европы по художественной гимнастике София Ильтерикова примет участие в клубном чемпионате Испании. На чемпионате Европы, который проходил в Болгарии с 27 по 31 мая, она завоевала золотую и 2 бронзовые награды. Россиянка будет выступать за клуб «Ла Корредория» из Овьедо. Этап пройдет там же с 6 по 7 июня. Теннисистка Мира Андреева заявила, что после выхода в полуфинал Ролан-Гаррос для нее не имеет значения национальной следующей соперницы. В одной и второй ей будет противостоять украинка Марта Костюк. Цитата. «Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Я пытаюсь сосредоточиться на матче и на игровом плане, который нужно воплотить на корте», сказала первая ракетка России в интервью. У меня на этом все. Счастливо.

0: По данным центров ОБС, сегодня 3 июня в Екатеринбурге днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. В Иркутске без осадков до плюс 18, в Петрозаводске плюс 13. В Оренбурге 14-16 тепла, временами дождь, в Пензе до 22 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, в Волгограде 25, в Ставрополе 24 градуса выше нуля и осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, гроза, плюс 22, атмосферное давление чуть ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков, плюс 22-24, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 19, осадков не наблюдается.
1: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Если бы он был актером, то смело мог бы претендовать на роль в будущем фильме про Джеймса Бонда. Невозмутим, элегантен и очень умен. Но выбрал другой путь. Я от всей души в нашей студии приветствую адвоката, телеведущего, писателя Павла Астахова. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Вадим. Мы очень давно знакомы, поэтому не будем скрывать.
1: Да, ну что, тогда перейдем на «ты» сразу.
2: Да, давай.
1: Хорошо. Павел, ну начнем, наверное, наш разговор с нескольких вопросов уточняющих.
2: Моя профессия – отвечать на вопросы.
1: Да. Скажи, пожалуйста, это правда, что в детстве втайне от других ты рисовал, писал стихи и даже посещал кружок кройки и шитья?
2: На самом деле не втайне, я делал это открыто.
1: Так,
2: потому что это не было политическим кружком. Кружок кройки и шитья посещал во втором классе. Мне это дало определенное понимание. Все, что мне было интересно, я старался познать в своем детстве. Если запускать ракету, то значит, как сделать это двигатель из мотка этой целлулоидной кинопленки или там даже с пороховым зарядом. Mm-hmm. Если вышивать или шить, значит, это все надо попробовать своими руками. То есть я вот очень любопытный был, такой любознательный, делал все это. Стихи рисования тоже делал открыто. Первое стихотворение где-то в классе втором написал. Помню, что про воробушка я писал, про весну писал. Потом так стихи я иногда пишу, когда надо кого-то поздравить, например, угу. и хотят в стихах. Ну, я пишу, поздравляю. А что касается рисования, да. опять же, да, рисовал, люблю это дело иногда. Есть дома и кисти, и краски, иногда могу что-то нарисовать, но очень редко это
1: и
2: получается. Шаржи, да. Я в девятом классе, сидя на первой парте перед нашим завучем, который у нас математику вела, я нарисовал 41 лицо на парте карандашом. Я до сих пор жалею, что вот не было ни фотоаппарата, ничего. Карандашом прямо на белой парте нарисовал 41 лицо всех моих одноклассников.
1: Минуточка, а как тебя не наказали за это?
2: Не наказали, потому что карандашом это можно было все стереть. Девочки подходили, себя кто-то стирал, а кто-то нет. У кого комплиментарно получилось, тому понравилось, у кого правдиво нет.
1: Да, не было смены 8М под рукой.
2: Да,
1: и тем более мобильного телефона.
2: Жалею об этом.
1: Это правда, что во время прохождения службы в армии на советско-финской границе ты лично задержал двух нарушителей, один из которых оказал даже активное сопротивление?
2: Да, так оно и было. Действительно, оказал активное сопротивление.
1: Он в какую сторону шел? В нашу или хотел сбежать
2: Нет,
1: от нас?
2: Оба шли за границу. Это оба были наши люди. Вот, оба пытались уйти за границу в Финляндию, потому что мало кто бежал тогда в СССР.
1: Ну да. А что они хотели? Какой у них был, скажем так, повод для этого?
2: Ты знаешь, вот этот, которого я задерживал, он, конечно, какой-то такой был из местных, как оказалось. Еще там выпивший серьезно был, видимо, не знаю, там, что у него в голове перемкнуло, что он решил сбежать. Может, просто по пьяни, что называется. А вот второй был очень серьезный. Второй готовился, и мы случайно обнаружили, это уже была весна, еще снег был, я помню, обнаружили следы, которые со стороны тыла от поселка шли в сторону границы. Он дошел до так называемых ворот, которые открываются специальным ключом, с паролем там и так далее. Осмотрел все, долго там топтался и стал возвращаться. И вот в этот момент мы его перехватили, подняли там, кого могли поднять. А это время такое, весна, это самое тяжелое время на границе. Начинает таять снег.
1: Распутится.
2: Постоянные сработки из-за капели, которая идет и так далее. И вот я его нашел, задержал, держал до приезда там, пока приехали, потом приехали.
1: Так он, наверное, вооружен был?
2: Особист. Но мало того, что был вооружен, как казалось, он еще офицер был сам по себе. Да.
1: О как!
2: Последствия мне неизвестны, тут только в виде поощрения, которое получил, да, но его тут же забрали, приехали из отряда, потом вызвали территориальные органы КГБ, дальше нас уже не посвящали. Ну, я-то кто, да.
1: Вот. Но ты справился.
2: Жив-здоров, сижу перед тобой.
1: Да, это хорошо. Ну и последнее, это правда, что твое самое любимое занятие по дому – это пылесосить.
2: Гладить.
1: Как? Ты уже поменял приоритеты?
2: Ну да, с пылесосами. Они такие мудрые стали, они иногда и сами пылесосят. Не, вообще, на самом деле, я люблю вот такую рутинную работу, которая требует долгой, монотонной какой-то деятельности. И к этому относятся... Безусловно.
1: Это такая медитация.
2: Да, да, работа с пылесосом по уборке дома и глажка. Я все свои вот костюмы, рубашки оглажу сам. Я никому это не доверяю. Да, это отнимает какое-то время, но я никому это не доверяю по той простой причине, что это то занятие, которое вот во время, как ты говоришь, медитации, многие решения ко мне приходят именно вот в этом процессе монотонной рутинной работы. Я на этом, когда себя поймал... А, еще третье занятие я очень любил, но это давно уже не делаю. Мыть машину. Вот решения, например, по очень сложным делам, которые я вел, вот всегда приходили во время такой монотонной работы.
1: Ну что же, мне кажется, что у нас будет действительно сегодня откровенный и честный разговор. Тогда перейдем к главному.
2: Давай.
1: Вот я по глазам вижу, что у тебя было такое беспокойное, дерзкое, зеленоградское детство.
2: Угу, так и было.
1: Запуски ракет в космос, дымовухи. Сколько людей попалось на эту удочку? Сколько мы взорвали? И самое главное, за что ты заколотил школьную дверь в классе?
2: Мы ее разбили. 10 класс. У нас какие-то бесконечные карантины. Сидим мы в очередном
1: карантине. Как, и тогда были карантины?
2: Да, да. В основном там по детским корь, какая-нибудь ветрянка. Да. И вот мы сидим 40 дней в этом карантине, уже совершенно озверевшие. Ну, десятиклассники, представьте.
1: Ну,
2: себе,
1: я представляю.
2: Да. У нас уже у некоторых моих ребят, уже друзей, бороды росли, усы и все остальное. И вдруг, значит, а это уже какой там, 81-82 год, появились только первые видеомагнитофоны, еще такие, которые привозили.
1: Оттуда.
2: Да. И первые появились фильмы, конечно, нас интересовали фильмы, там, типа «Семь самураев», там,
1: Джеки, про, Чан.
2: Да, Джеки Чан, да, этот самый Чак Норрис, карате, конечно, все вот это перепечатывали, у меня был сборник этого карате, всех этих приемов и так далее. И тогда я потом уже после школы начал как бы
1: я
2: заниматься, интересоваться.
1: Да.
2: Конечно. Ну, насмотревшись этого всего, давай, ну, на чем тренироваться? А давай-ка мы сейчас эту дверь, вот кто кулаком пробьет? И пробили. И пробили так.
1: Подожди,
2: с двух сторон.
1: Вот эту деревянную дверь.
2: Ну, она какая деревянная?
1: Ну, она из арголита.
2: Конечно, из арголита. Вот, расколотили. Дыра получилась, ну, такая достаточно серьезная, сантиметров 30 в диаметре. Что делать? А у нас какой-то свободный урок как раз был, дурака валяли. И на следующий урок у нас литература русский, наша классная идет. Значит, я беру такой лист ватмана. И быстро за 5 минут разлиновываю и пишу.
1: Прекрати меня смешить.
2: График дежурства.
1: Так.
2: Быстро пишу, рисую какую-то диагональ, наклеиваю с этой стороны внутри, на скотч там, да, на кнопки, на скотч. А с другой стороны, такой же лист большой ватмана, пишу «Карантин, 10-й Г-класс». Значит, приходит наша классная, заходит, видит, а, вот молодцы, вывеску повесили.
1: Да.
2: «Карантин, 10-й Г». Садится, закрывает дверь, там смотрит журнал, поворачивает голову, видит график дежурства, а дальше выходит. Ходит солнце в рекреации, и на просвет такая дыра зияет. И мы видим, как у нее челюсть отвисает, так говорит, кто это сделал? Что она делает? Она бежит напрямую к директору. Приходит наша директор, Лидия Ефимовна, молча заходит. А перед Лидией Ефимовной, в отличие от нашей класса, никто устоять не мог. Во-первых, она была очаровательная женщина, очень строгая, но очень справедливая.
1: Старая школа.
2: Да, и мы так встаем втроем. Я, мой друг Алексей, еще мой друг Андрей, и стоим молча. Она так, снимайте дверь и несите. Мы снимаем эту дверь с петель, ну, она просто
1: ну,
2: снимала.
1: Да, да, да.
2: И несем в подвал. Она говорит, вот идите в подвал, найдите там дверь и поменяйте. Мы приносим какую-то старенькую дверь, ну, целую, вешаем, на этом все заканчивается.
1: И что, никого не пароли?
2: Нет. И больше всех, по-моему, недовольна была наша классная, потому что она, конечно, хотела расправы над нами за то, что мы
1: ну,
2: сделали.
1: Да.
2: Ну вот, понимаете, вот так вот поняла наша директор, что нельзя закрывать подростков, бронеподростков в закрытом помещении на карантин, которые насмотрелись Брюса Ли.
1: Скажи мне, ты был папин ребенок или мамин?
2: Я, конечно, был мамин, потому что мама меня любила, нас трое детей, я средний.
1: Ну да.
2: И как это неудивительно.
1: Сестра еще, брат.
2: Да, я был средний, вроде младшего надо любить, а она все время меня. Я вырос, моя мамочка, ну я от нее... Самое строгое, что она могла мне сказать, Павел. Да, а так Павлуша, Павлушенька, всегда я так и вырос. Но при этом, конечно, я был и папин, потому что папа вкладывал все, что он знал в своей жизни, он попытался мне передать.
1: Слушай, а смотри,
2: все.
1: Ведь он тебя брал на охоту, да?
2: Да.
1: На кого только не охотились. А я думаю, для детской психики, я сейчас не про охоту даже, а про взрослую компанию людей, которые, сам понимаешь, выпивают, разговаривают, и тут пацан.
2: Не, ну для пацана это все тоже нужно пройти. Это,
1: да.
2: Понимаешь, да. Потому что здесь же не кровожадная добыча, а про другое. Отец настолько любил эту дикую природу, что мне это тоже передалось.
1: Но он же в деда перешел, как говорится.
2: Да, это идет, бог знает, с какого поколения у нас, но мне это тоже очень нравится. Я в лесу себя прекрасно чувствую. Я ухожу в лес далеко, я слышу ежика, белочку, лисичку, волка. Мне это так всегда здорово и интересно, я отдыхаю.
1: Слушай, я, конечно, не твоя мама, но почему ты закончил школу почти с одними пятерками, но не золотой медалью?
2: Ну, здесь очень просто. Во-первых, ну, конечно, золотую медаль надо было напрягаться. У нас только один был золотой медалист. И, безусловно, мы все отдавали ему приоритет. Вадик Королёв, как сейчас помню, вот он учился, переживал за все. Мы смотрели, поддерживали его, конечно, но как-то вот не хотелось быть-то такими же. Все время все из-за учебника.
1: Ну, в принципе, да.
2: А потом, ну, что там, у меня четверка по русскому, и то незаслуженно, я считаю. Это вот этот комплекс мой на всю жизнь, который заставил меня стать писателем потом.
1: То есть засудили. Но... Да, надо было обратиться в адвокатскую контору. Но тогда, по-моему, этого не было.
2: Нет, адвокатские конторы уже были, конечно, в советские времена. Но нет, я решил другим отомстить.
1: И правильно сделал.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Несколько лет назад я жил здесь, около Белорусского вокзала, и совершенно недавно случайно узнал, что, оказывается, это один из лучших районов для шпионских игр слушателей Академии ФСБ. Они, оказывается, делают закладки, уходят от погони, следят. У тебя же тоже такие были занятия, правильно?
2: Да.
1: А тебе что лучше удавалось, уходить от хвоста или садиться на хвост?
2: Наверное, садиться, потому что я просто помню эти занятия. Да, у нас на четвертом курсе начинались эти все спецдисциплины. Вот, нас этому учили профессионально. Учили люди, которые прошли эту школу. Это все отставные разведчики, контрразведчики, те, кто занимались наружным наблюдением. Это целое направление практической работы. Это очень интересно, потому что все, чему ты учился, ты здесь реализуешь. Плюс тебе дают задания, да, вот, например, там, сделать закладки, передать информацию и так далее, и так далее.
1: И что, прямо на улице, вот мы ходим, например, катаемся в автобусе, электробусе.
2: Да, транспорт у нас сложные были. Сперва были элементарные да, занятия, там, просто последить до определенного момента, там, выяснить, где живет и так далее, и так далее. А потом начинались сложные, с несколькими видами транспорта. Человек садился на троллейбус, потом садился в трамвай, потом шел в метро. Очень сложное метро, потому что, как правило, вот в метро есть такие хитрости на пустынных станциях. Есть станции, которые, знаешь, вот, совсем пустынные. Ну, конечные или передконечные где-то. Ну, как-нибудь, не знаю, там, Красные ворота. Угу. На таких станциях, как правило, хвосты проверяются. То есть человек выходит, он видит весь перрон. И он стоит до момента, когда дверь начинает закрываться, да, он придерживает дверь, либо запрыгивает и уезжает, да, либо наоборот, делает вид, что он запрыгивает и видит, как еще два человека там где-то запрыгивают. Сегодня это не так на самом деле уже, потому что сегодня электронные средства заменили всю эту необходимость
1: бегать. Ну да, теперь все под камерами.
2: Конечно.
1: А, кстати, ты азартный болельщик?
2: Нет, я вообще не болею.
1: А
2: я
1: скажи мне, вот когда Ирина Слуцкая вот в Турине, 2006 год, по-моему, к сожалению, заняла третье место.
2: Слушай, кто тебе досье составлял? Просто всю мою жизнь разобрали.
1: Я сам все это делал.
2: До тебя это сделал только один известный оппозиционер, который вообще просто все собрал и сказал спасибо.
1: Я, кстати, его тоже прочитал.
2: Систематизировал.
1: Так вот, когда Ирина Слуцкая, к сожалению, не поднялась на пьедестал на первое место, ты сильно переживал за нее?
2: Очень, потому что мы с Ирой дружим. Все ее тогда, я помню, успокаивали. Она, конечно, была очень расстроена. Она заслужила золотую медаль. Вот она реально заслужила. Если бы давали золотую медаль по совокупности заслуг, то ей надо было ее дать.
1: У нас дело в том, что на связи двукратная чемпионка мира, фигуристка Ирина Слуцкая.
3: Здравствуйте, я очень рада вас.
2: Привет, Ирочка, дорогая.
1: Ирина, вот этот вопрос я хотела задать Павлу, но задам вам. Почему Павел, он ведь был во власти, потом вернулся оттуда, и власть его не испортила?
3: Паша, закрой, пожалуйста, уши.
1: Да,
2: я ничего не слышу.
3: Потому что, когда человек чист изнутри, его не испортит ничего. А когда человек, ну, простите за такую грубость, гнилой внутри, его можно поманить и испортить тем, чем хочешь. Поэтому Паша очень светлый, очень чуткий, очень добрый, открытый, отзывчивый человек, который всегда тебе поможет, который всегда будет рядом. И кем бы он ни был, и что бы он из себя, как бы, его невозможно испортить, понимаете? Это настолько бесценно, это действительно дорогого стоит.
1: Ирина, спасибо тебе большое за эти слова. Спасибо вообще за тебя, за твой талант. И за твое настоящее чистое сердце.
3: Спасибо вам огромное, очень приятно.
1: Счастливо.
3: Спасибо, обнимайся.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: А вот, кстати, вот к вопросу о вере. Ты знаешь, я много спрашиваю, почему вы не верите в Бога? Мне говорят, старик, я хочу доказательств, дайте чудо. А я могу сказать только одно. Меня всю жизнь сопровождает чудо. У меня даже нет вопросов таких.
2: Вадим, Блёс Паскаль до сих пор, спустя уже там 400 лет, считается во Франции самым выдающимся физиком и одновременно философом. То есть вот сочетание, да, физик и лирик, оно невозможно в нашей жизни. Это при том, что он прожил 39 лет. И вот он, прожив физике какое-то время, доказав все эти, так сказать, свои теоремы, сказал, что нет, мне этого мало, мне надо постичь мир, мне надо постичь Бога. И он занялся философией, он написал несколько замечательных трудов, в том числе «Спор с атеистом», в котором он очень простой привел тезис. Он сказал, если Бога нет, а я в него верю, я ничего не теряю. Вот если Бог есть, а я в него не верю, я теряю все. Это мог сказать только великий философ и физик одновременно.
1: Я, знаешь, о чем думаю? Вот хорошо это или плохо, что наше поколение нас учили одному, одним ценностям, скажем так, а мы попали в совершенно другой мир. Ну, после определенных событий.
2: Это счастье? Это большое счастье, что нам есть с чем сравнивать, понимаешь? Мы увидели все стороны этой жизни. Это разнообразие, которое дает укрепление в тех принципах, в той вере, которую мы исповедуем.
1: Меня все время мучает этот вопрос. Почему вдруг была большая страна, и она в одночасье развалилась? Ты видел это изнутри?
2: Ну, я-то понимаю ответ, да. Жили без Бога, потому что и знали Бога, пытались заменить его сперва Лениным, потом Сталином, потом все время Лениным. А это же невозможно.
1: Нет.
2: И вот это богоотступничество и привело к тому, что столько трагедий, столько гибели, столько смертей, столько несчастий. Вот это богоотступничество. Кстати, когда я задавал себе вопрос, вот 23 года я пошел креститься, мне спрашивают, а почему, а зачем? Я говорю, слушайте, ну я подумал, у меня все мои предки были православными. Но я-то почему не должен это? Ну да, был перерыв 70 лет. Но те-то поколения все, они смотрят на меня оттуда с небес и говорят, Павлик, а ты-то где? И для меня все вопрос решен оказался.
1: И напоследок, чтобы так немножечко разрядить обстановку, а как вот ты умудряешься держать себя в струне?
2: Терпение. Знаешь, без терпения нет смирения, без смирения нет спасения. К этому прийти очень сложно. Я действительно импульсивный, действительно иногда могу быть взрывной, но я как-то с годами научился... так сказать, бурю страстей перековывать в нечто позитивное, в нечто эффективное, что можно использовать во благо, а не разрушать. Если бы не моя жена, которая рядом со мной 35 лет почти, да, она как-то вот непроизвольно, ненавязчиво, она заставляет быть лучше. Я воспитываю в себе все это, и терпение, и смирение, и потребность только говорить правду, ну как-то вот быть лучше. Я когда ее увидел, мне Господь сверху сказал, это твоя женщина. Это фраза, которую я услышал. Это твоя женщина, было сказано.
1: А вот где
2: я
1: ты
2: ее увидел.
1: Где ты ее увидел?
2: Ну, вот на этом концерте, 16 ряд, 13 место, я вышел к сцене. 11 сентября, это был день рождения Дзержинского, день нашей высшей школы. Да.
1: Это и... ты в этом, в клубе КГБ, что ли?
2: Ну, да. Я вышел и увидел эти глаза на 16 ряду, 13 ряд, я помню это, да. И вот я смотрю на нее, я вижу, взгляд нас встречается на таком расстоянии.
1: Ага.
2: И мне голос говорит, это твоя женщина. Я испугался. Какая моя женщина, слушай, я тут... Откуда, чего?
1: Да.
2: Да? Почему сразу так?
1: Да.
2: И так и получилось. И расставались мы, и снова встретились. И, в общем, это сложно. Сложно об этом говорить, потому что я сейчас, вот, например, смотрю на людей, которые приходят ко мне в программу «Простые чудеса» и демонстрируют смирение. Я сейчас не говорю о святых отцах, mm-hmm. которые да, все я... были абсолютно смиренны.
1: Обычных простых людях.
2: Ну вот пришел ко мне митрополит Митрофан Мурманский. Когда он мне рассказал свою историю в 47 лет, кадровый офицер морской приходит к Иоанну Крестьянкину, чтобы попросить благословения на венчание, а он на него смотрит и говорит, какое венчание, ты монах. И он разворачивается, капитан второго ранга, идет строевым шагом сразу в скит, не заезжая домой. 9 лет там в этом живет скиту, монах, епископ, сейчас митрополит. Я говорю, владыка, откуда такое смирение? Он говорит, так как иначе? Мне святой человек сказал, делай так. Смирение знаешь, чем интересно? Чем? Обидеть, унизить, оскорбить, уничтожить смиренного человека невозможно.
1: Невозможно, это точно.
2: Это высшая степень защиты. Высшая. И вот здесь какая вспыльчивость, друг ты мой. Любовь моя, как говорил Серафим Саровский, понимаешь?
1: Я несколько раз видел Алексея Второго, и меня поразило, знаешь, чем? У него такая была глубинная внутренняя скорбь, понимание, и в то же время так абсолютно детская наивность. И вот тогда я подумал, что вера нужна каждому человеку. Чтобы быть все время наивным, как ребенок, и в то же время мудрым, как философ.
2: Ты абсолютно прав.
1: Павел, я тебе очень благодарен. И прежде чем мы с тобой попрощаемся, у тебя есть микрофон, у тебя есть наши слушатели. Скажи им то, что ты думаешь, то, что у тебя на сердце.
2: Уделяйте больше внимания вашим детям. Потому что это самые дорогие, самые чистые люди, которые пришли в вашу жизнь. Господь так устроил, что эти люди уже появились в вашей жизни. Любой ребенок рождается абсолютно невинным. Он до определенного возраста не знает, что такое хитрость, ложь, обман. Не знает просто. И каждый человек таким рождается. Но мы постепенно приобретаем другие качества. Уделите внимание своим детям. Послушайте их. Как бы вам ни было сложно, как бы вам, так сказать, времени не хватало, терпения не хватало, послушайте, чем они живут. Я уверен, что они это запомнят. Внимание родителей. И вы их спасете тем самым. Может быть, от тех необдуманных шагов, которые они готовы вот-вот сделать. Даже когда вас ребенок не слышно, вам кажется, я уже много раз убеждался, и мне люди говорили про это. Вот буквально вчера батюшка рассказывал, что он сыну своему говорил одно, а тот делал другое. Говорил одно. А потом, когда сын вдруг написал сочинение, он его прочитал, он увидел, что сын говорит его словами, То есть он, отрицая внешнее, внутренне все впитывает. Это губки, которые живут рядом с нами. Это наш образ и подобие. Поэтому любите своих детей. Два качества всегда вам помогут в воспитании.

0: через портал госуслуги. А во-вторых...
1: Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набираете с мобильного *22 03.
2: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
1: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапия, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
2: Отлично. А как насчет побочных явлений?
1: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
2: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
1: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
2: А если перевести с научного на обычный язык?
1: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
2: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
1: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
2: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
2: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
1: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
2: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
1: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
2: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час,

0: получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: При употреблении мозг-терапи у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
0: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
0: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войской, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
3: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Тюмени. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук. Это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Минздраве уточнили, что 10 пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы. Трое после операции находятся в реанимации после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике. Все причастные к теракту на территории России не уйдут от наказания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Петербургский экономический форум открыл свою работу в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Руководство Евросоюза агрессивно взялось за вытеснение Русской Православной Церкви из Армении. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибли 7 человек, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, рано утром 3 июня ВСУ в Енакиево нанесли удар БПЛА по автобусу «Москва-Симферополь». По предварительным данным, 7 человек погибли, 11 получили ранения, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
1: Как уточнили в Минздраве, 10 пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы, трое после операции находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщила главврач Горловской больницы Нелли Якуненко. Еще одному оказали помощь амбулаторно. Все причастные к террористическим актам на территории России не уйдут от наказания. Россия не оставит эту тему. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».
3: Все удары заведомо были направлены по детям. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки. Это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ. И никто этого не забудет. Европа давно уже втянулась в эту войну, привела к власти нацистов. А потом стал их поддерживать. Там воюют представители европейских государств, и Макрон, и Мерц, и англичане. Они активные сторонники продолжения военных действий, а украинцы для них лишь расходный материал. Они их отлавливают и направляют на фронт, чтобы сохраниться во власти. Они такие террористические акты осуществляют. Никто не уйдет от наказания. Мы не оставим эту тему.
1: Уполномоченный по правам человека ДНР заявил РИА Новостям о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара ВСУ по автобусу в Донецкой Народной Республике. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус ДНР, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, устроенный ранее в Старобельске. Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участники обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства, цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. Глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи в рамках ПМФ уже заявил «Вестям», что российский рынок покинул только часть крупных брендов, но большинство американских компаний продолжают работать в России.
4: Американцы бизнес уже в России. Мы не уехали, мы уже здесь работаем много лет. Большинство все наши компании здесь находятся. У нас завтра будет третий наш коммерческий диалог и первый культурный диалог. Поэтому ряд других дискуссий у нас будет. Поэтому очень активно участвует наш бизнес здесь в этом году. Поэтому онлайн хороший спик к этому.
1: Американский бизнес ждет второго саммита президентов США и России в надежде на улучшение отношений между странами, заявил в кулуарах форума Эйджи. По его словам, несмотря на то, что диалог есть, есть желание улучшить отношения. Мы видим много попыток, тем не менее уровень санкций пока не изменился. Руководство Евросоюза агрессивно взялось за вытеснение Русской Православной Церкви из Армении и ставит перед армянскими властями требования о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве обязательного условия евроинтеграции, заявили в службе внешней разведки России. Евросоюз также предпринимает попытки лишить Еревана армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью. В СВР напомнили, что связи братских народов Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Они переживут нападки европейцев, не помнящих родства. Власти Молдовы ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол России в республике Олег Озеров. «Выход Молдовы из СНГ – непродуманный и стратегически вредный шаг», – заявил посол. Экс-премьер-министр Молдовы Илларион Тарлев на ПМФ назвал выход республики из соглашения СНГ бомбой замедленного действия. 4 человека были удалены с экзамена в первый день сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил РИА Новостям глава Рособорнадзора. Один человек был удален за использование средств связи, а трое учеников за использование шпаргалок, сказал Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ, напомню, стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. В общем, первый экзаменационный день прошел спокойно, в штатном режиме, без технологических сбоев, уточнил Музаев. Утром на Солнце произошла самая сильная с апреля вспышка, близкая к самому высокому классу X. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Как отметили специалисты, событие произошло почти точно в центре солнечного диска. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Капитан Краснодара Эдуард Спирцан дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что армянскому полузащитнику предложен 3-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Действующее соглашение футболиста с Краснодаром рассчитано до лета 2029 года. Московская футбольная «Динамо» объявила об уходе из клуба 5 специалистов, которые входили в штаб главного тренера Ролана Гусева в минувшем сезоне. Как сообщает пресс-служба «Белоголубых», команду покинули тренеры Роман Шаронов, Юрий Жирков, Алексей Радевич, Агустин Килья Борда и Хуан Гомес. Отмечается, что специалисты завершили работу в тренерском штабе «Москвичей» в связи с истечением срока контрактов. Национальная команда Буркина-Фасо является физически сильной. Об этом заявил защитник сборной России по футболу Илья Вахания. 5 июня Россия и Буркина-Фасо проведут товарищеский матч в Волгограде. Российский нападающий Илья Сафонов покинул казанский «Акбарс» и подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнекс». Об этом сообщила пресс-служба команды из Татарстана. 25-летний форвард заключил с канадским клубом однолетнее соглашение. Российский защитник Владислав Семин подписал контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на 2 года, а в минувшем сезоне Семин выступал за тольяттинскую «Ладу». Екатеринбургская «Уралочка» НТМК заключила контракт с доигровщицей сборной Сербии Йованой Цветкович. Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба. Срок соглашения с 24-летней волейболисткой не уточняется. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По данным центров области, в Екатеринбурге сегодня днем плюс 21 градус, переменная облачность и небольшие дожди. В Иркутске без осадков до плюс 19, в Петрозаводске еще прохладнее до плюс 14 и тоже без осадков. В Казани воздух прогреется до 20 градусов, пройдут небольшие осадки. В Нижнем Новгороде плюс 22 и без осадков. В Сочи до 25 тепла, во Владикавказе 22-24 градуса выше ноля, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные осадки, гроза плюс 22, атмосферное давление ниже нормы. В Москве переменная облачность, без осадков плюс 22-24 градуса, атмосферное давление будет в пределах нормы. Воздух в столице уже прогрелся до плюс 23, осадков не наблюдается.
0: Во
6: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Слушаем!
11: Ну вот и второй час работы, друзья, канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я всем нашим слушателям всей нашей огромной страны. И в этом самом часе мы будем обсуждать не менее интересные и важные темы. И начнем мы как раз с истории, важной для всех, у кого есть дачи, у кого есть сады, у кого есть какие-то, может быть, участки. Знаете ли вы о том, что с началом дачного сезона мошенники настолько разгулялись, что стали взламывать сайты СНТ, аккаунты председателей, начинают собирать деньги на несуществующие ремонты, межевания, подключения ко всеобразным трубам и так далее, и тому подобное. И даже выписывать несуществующие незаконные штрафы. Вот все вот это, такая информация стала поступать в Государственную Думу. И депутаты при этом напоминают, что важно всегда все уточнять и узнавать через председателя вашего садового товарищества, дачного поселка и тому подобное. Давайте поприветствуем руководителя юридической приемной Московского союза садоводов ВАГЭ Рыбченко. ВАГЭ Каренович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну, действительно ли разгулялись мошенники? Действительно ли сегодня существует вот такая вот проблема, как перевод денег, например, за какие-то услуги непонятные? Что известно вам, и как предупредить нашего человека, как говорится, чтобы деньги никуда, никаким мошенникам он не переводил?
12: Проблема есть, она, собственно, широко известна во многих вещах, да, и везде у нас эта информация, что надо быть осторожным. В СНТ она тоже подошла. Безусловно, есть своя специфика, связанная, во-первых, с сезонностью, во-вторых, с тем, что все-таки большинство в курсе, кто у них председатель и как его хотя бы зовут, да, и номер его плюс-минус есть. Но проблема в чем заключается? У нас же мошенники информацию из любых открытых источников ищут и стараются за счет нее, скажем так, создать правдоподобность ситуации. И вот, к сожалению, те СНТ, у которых, допустим, на официальном сайте, в группах, в социальных сетях разных, есть странички, и можно подсмотреть, да, там, каких-то списки людей, там, участников. Вот. И за счет этого вот, создать вот эту правдивость ситуации – это вот проблема. Поэтому я думаю, что в первую очередь самим людям, которым, допустим, звонят, всегда нужно перезванивать самим, да, вот это очень похоже на то, как с банками вот эти вот схемы проходят, когда вам звонят из банка, не обязательно, если у вас есть сомнения, хоть малейшие, да, сбросить и самому перезвонить, потому что перезвонить это вы точно в нужный адрес. И здесь всегда нужно перед тем, как что-то реально делать, перепроверить. Это нормальная ситуация. Плюс, собственно, конечно, проблема не только вот с таким мошенничеством, проблема еще с там, всякими услугами некачественными, с различного рода специалистами, которые пытаются навязаться. Это более старая проблема, но она каждый сезон актуальна, и про нее тоже не стоит забывать, что просто доверять кому-то на словах, там, каким-то сторонним рекомендациям, это плохая затея, которая может привести к проблемам.
13: Вот давайте напомним о правилах, которые с 25-го года, о требованиях, да, к содержанию земли. Известно у нас, что теперь действует трехлетний срок освоения, заросший или захламленный участок могут признать неиспользуемым, и тогда гражданину начисляют там до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей штрафа. И вот этим тоже пользуются мошенники, потому что уже начинают рассылки от имени председателя и СНТ, поддельные вот эти постановления о
12: штрафах. Ну, я от администрации тоже, я думаю.
13: Да, и люди платят.
12: Органы поэффективнее.
13: Потому что никто же не будет, ну, смотрите, пришло постановление, ну, значит, надо заплатить, потому что, да, что-то я свой участок там забросил, не езжу никуда. А как в этом случае проверить? Позвонить все-таки председателю, спросить?
12: Ну, здесь надо, во-первых, понимать, что СНТ не может шифровать, привлекать и так далее. То есть это, если приходит от СНТ, вот даже если это, правда, какой-то председатель решил скреативить, это не нужно оплачивать никогда. А здесь привлечение какой-то ответственности за неиспользование – это всегда прерогатива государства. Поэтому, во-первых, это должна быть все-таки документ от государства и реквизиты государства, да, если это реквизиты ООО, ИП там и так далее, никогда не платите, это сразу путь в никуда, да, должны быть, во-первых, оплата в бюджет, это в любой платежный, в банк или в онлайн-банке вы это делаете, у вас всегда есть платеж в бюджет, и это всегда отдельная строка, да, это всегда выделяется. Поэтому любые штрафы, любые, даже если вы что-то правда нарушаете и вас хотят привлечь, это всегда платеж в бюджет. Если вдруг это кому-то на руки, да, там, на счет, чтобы подешевле и так далее, всегда мошенники – базовая опция.
13: Спасибо вам большое за комментарий. С нами на прямой связи был ВГ Рыбченко, руководитель юридической приемной Московского союза садоводов. Надо понимать, что, конечно же, любая настоящая проверка участка попадает в единый реестр контрольных мероприятий. И, как говорят депутаты, это не единственный сценарий обмана дачников в этом сезоне. Часть мошенников есть такие смельчаки, кто, например, предлагает срочное межевание, уточнение границ, регистрацию построек за деньги, и потом пропадает, ничего не выполнив. Это тоже важно помнить, друзья. Как и то, что под видом коммунальных служб навязывают замену счетчиков, обработку участка от клещей, подключение газа по завышенным ценам и так далее, и так далее, и так далее. Будьте внимательны. Не нужно сразу с горячей, так сказать, головой бросаться в омут. Остудите голову немножко, подумайте, кто вам звонит, зачем, надо ли вам это. Ну, или, если уж сомневаетесь, совершенно точно перепроверьте вот это требование, в том числе и о штрафах, у своего руководителя, председателя, кто там, директор, кто там еще есть в дачных поселках. Самый главный человек, безусловно. Как, например, Алексей Гвоздев в области финансов. Давайте послушаем его финансовый аспект.
14: Здравствуйте. По данным Центробанка России, в первом квартале этого года приток денег от розничных инвесторов на фондовый рынок стал максимальным с начала наблюдений в 2021 году. Больше 900 миллиардов рублей. Сейчас почти каждый пятый россиянин уже совмещает вклады с инвестициями, посчитали банкиры. И они же опросили своих клиентов и сделали вывод, что каждый четвертый из вкладчиков начнет перекладывать деньги из банковского депозита в ценные бумаги, как только банковские ставки достигнут 12% годовых. Еще один из четырех начнет совмещать вклады и инвестиции, когда ставки в банках опустятся до 10%. Сейчас сбережения есть у 8 из 10 россиян, и большинство из них выбирает классические инструменты – накопительные счета с процентами на остаток и вклады. Начать инвестировать большинству мешают психологические факторы – привычки и нехватка знаний. Однако интересно, что если бы у этих людей вдруг появилась на руках сумма, равная годовому доходу, то четверть распределили бы ее между вкладом и инвестициями, еще четверть оставили бы все на вкладе, чуть меньше выбрали бы накопительный счет, а 6% накупили бы на все эти деньги всего, что долго хотелось. Те, кто уже начал инвестировать, а это преимущественно те, у кого на вкладе уже больше миллиона рублей, тоже инвестируют осторожно, вкладываются в долговые бумаги, в облигации. А это практически то же самое, что и вклад. Только вы в долг под проценты даете не банку, который пристраивает ваши деньги так, чтобы и себе заработать, и вам вернуть с процентами. Облигация – это когда вы даете в долг государству. Это ОФЗ, облигации федерального займа, или в долг даете предприятиям. Риск долговых бумаг выше, чем у банковских вкладов, но чем выше риск, тем больше можно заработать. В акции, а это уже кусочек бизнеса, вкладываться по опросам хочет каждый третий. Но не каждый из желающих решится. Риск высокий. И нервы нужны, чтобы спокойно пережидать, когда ваши акции теряют 20, 30, 50% от стоимости. А надо не сорваться и не продавать, а ждать взлета. Ждать дивидендов и тратить их на покупку новых акций. Тогда начнет работать на вас стратегия сложного процента, когда капитал уже будет расти не линейно, а по экспоненте. Для быстрого расчета сроков удвоения капитала используют правило 72, когда нужно разделить 72 на ожидаемую годовую доходность. Например, при доходности 10% годовых капитал удвоится примерно за 7 лет, 2 месяца и 6 дней. Акции выбирают те, кто готов рисковать и кому интересно. Кто хочет спокойно спать, облигации и вклады. Но у нас в стране традиционно инвестируют и в недвижимость. Кстати, чаще на Дальнем Востоке. Жители северо-западных регионов предпочитают акции. В качестве альтернативы и хорошего дополнения к ценным бумагам каждый третий инвестирует в золото и другие драгоценные металлы. А во что вложиться, россияне спрашивают у банковских консультантов, брокеров, своих знакомых и в последнее время еще у искусственного интеллекта.
11: Продолжаем, друзья, продолжаем. У нас есть важная история, которая касается всех курящих, и в том числе не курящих, наверное. Здесь даже не знаю, кто в этой новости главнее, потому что первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил крайне важный момент. Если из квартиры человека доносится табачный дым, соседи вправе требовать компенсацию за то, что приходится вдыхать эти вредные и мало кому приятные ароматы. Курение гражданами в своем жилом помещении не должно причинять неудобства соседям, подчеркнули в пресс-службе первого кассационного суда общей юрисдикции. История всем известная. Давным-давно мы тоже здесь в эфире в прямом обсуждаем и обсуждали всю эту проблематику. Ну что делать человеку некурящему, если в его квартиру постоянно попадает дым от соседей курящих, например, снизу, справа, слева. Редко когда бывает и сверху. Но выяснилось, что, например, пенять на вытяжки не следует. Если вы в своем доме курите, подчеркивает кассационный суд, то, соответственно, значит, вы должны побеспокоиться о том, чтобы не причинять неудобства соседям своим. Только другой вопрос всегда, например, меня беспокоит, и я не могу на него до сих пор найти ответа. Ну а как доказать-то, что из этой именно квартиры приходит дым? Как не оболгать человека, полагая, что, например, из его квартиры дымок струится к вам в дом, а на самом деле вовсе и не из его квартиры? Как это все выяснять? Вот Игорь Кокин, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, нам сейчас, наверное, и расскажет. Здравствуйте, Игорь Александрович.
15: Здравствуйте.
11: Действительно, ну, да, что делать-то?
15: Ну, история это не новая, на самом деле. Конечно. У нас где-то полтора года назад впервые Верховный суд сказал, что если дым попадает в чужую квартиру, там с балкона курил человек, то это дает право пострадавшему на моральную компенсацию. Но вообще-то, если говорить о обычном многоквартирном доме, то распространение запаха, в том числе и дыма, да, за пределы квартиры, но это уже проблема, потому что эту проблему, этого не должно быть. Mm-hmm. У нас дома проектируются таким образом, чтобы все запахи, дым и так далее, они вытягивались и не попадали в другие квартиры. Если они попадают, значит, есть какие-то проблемы с вытяжками, с дымоходами, это должны решить управляющие компании. А что касается того, кто виноват, ну, это тут еще надо доказать. Это достаточно сложный процесс, тем более в суде.
13: Ну, то есть здесь конкретно разбирается вот какой случай. Когда человек сидит у себя на кухне, курит, у него дым уходит в вытяжку, и он не причиняет никому никаких неудобств этими запахами, да? А если человек, например, курит не в вытяжку, а, как это водится, в форточку, и при этом говорит, ну, я ж не на балконе, он знает, что на балконах тоже у нас сейчас курить запрещено, и здесь можно нарваться на штраф очень даже запросто. Вас просто сфотографируют, и вот тебе здрасте, как говорится. Вот в этом случае как быть, да? То есть как доказать, как понять, как прочувствовать, так сказать, где сидит фазан курящий?
15: Ну, на самом деле это все очень-очень специфично и связано с конкретным-конкретным домом, с конкретной-конкретной квартирой, с конкретными-конкретными соседями, потому что если сосед, например, захочет получить моральный ущерб, ему надо будет в суде доказать, что это именно вот этот сосед курил, и именно от него дым попал к нему. Это довольно сложно. Вот когда был этот спор по поводу балкона, там ведь три суда прошли соседи, и три суда сказали нет. Нет доказательств. И Верховный только суд сказал, что возможно такое, и вернул на новое рассмотрение именно в части доказательств. Поэтому нет, доказать крайне проблематично. Фотографии, свидетельства очевидцев, вот это, да, это может быть основанием для доказывания.
13: Если человек поставил, например, видеокамеру таким вот образом, чтобы она снимала, ну, скажем, процесс появления дыма из чьего-либо окна, из какой-то форточки, это будет являться доказательством?
15: Да, в суде видео, фото, материалы, свидетельства очевидцев, все это является допустимыми доказательствами, которые суды принимают.
13: Угу. Ну и, наверное, самый важный момент. Что может потребовать человек за такие неудобства от предполагаемых виновников?
15: Тут, понимаете, какое дело? Только моральный ущерб. Только моральный ущерб, потому что в данном случае никаких запретов, и это подтвердил Верховный суд, запретов на курение в квартире нет. Моральный ущерб, но это размер страданий, их крайне сложно оценить. Каждый считает свои страдания самыми тяжелыми.
13: Да.
15: Вот. Но суды очень ограниченно к этому делу подходят, и, как правило, там 5-6 тысяч рублей, но это максимум морального ущерба.
13: А если я приду со справкой, что у меня развился хронический бронхит на фоне постоянного вдыхания этого табака?
15: Сложно, доказуемо, потому что причинно-следственная связь надо установить именно от того, что вот вы ежедневно вдыхали и так далее, и так далее. Но это проблематично очень.
13: Спасибо большое за рассказ. Игорь Кокин, эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ, дал нам вот такую маленькую юридическую консультацию, друзья. И я хочу еще раз напомнить, а с чего, собственно, дело-то началось. А дело началось с того, что в суд обратилась семья из Московской области, которая рассказала, что вот уже 4 года над ними живут заядлые курильщики. Соседи курят в своей квартире, при этом дым от курения потоками воздуха затягивают в квартиру истцов через вытяжки, а также через открытые окна на кухне и балконе, в связи с чем дети этих самых истцов вынуждены постоянно этим дымом дышать. Поэтому они потребовали от соседей выплатить им компенсацию морального вреда. И вот эту моральную компенсацию суд назначил. Правда, не сообщается, в каком размере, к сожалению, но хочется верить, что в приличную компенсацию, которой хватило бы, например, на отдых всей семье дней на 10 где-нибудь на море. Ну, хотя бы так, да? Правда? Было бы приятно. 8-925-222-99-92. Ну, а что, как говорится, глаз за глаз, легкие за легкие. Если вы свои не жалеете, а вредите другим, ну, будьте любезны оплатить тогда их ремонт, в хорошем смысле слова. Пусть человек немножечко, так сказать, свое здоровье подлечит, подтянет, подлатает. Через минуту вернусь, и мы будем говорить про чтение, друзья, о том, как удивляются иностранцы нашей любви к книгам в том числе, и как молодежь эти самые книги терпеть не может.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Слушаем!
3: 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений, друзья. Смотрите, какая интересная тема. Но напомню, что в различных соцсетях разошелся видеоролик, где иностранец въедет в нашей отечественной электричке или в поезде там. Ну, походу, все сидят там, поэтому читают, сидя. Да, нет там лежачих мест, я сделал лучше это электричкой все-таки. И вот он говорит, все вокруг читают, удивительное дело, и показывает людей, которые действительно все в книжках, не в гаджетах, что характерно, а именно в бумажной литературе. Все едут, все читают что-то. У кого-то книга, у кого-то газета, у кого-то что-то еще. Но у всех в бумажном исполнении вот эти вот, значит, предметы. И, соответственно, стало интересно мне, например, да, вот эти вот цифры изучить. Оказалось, что у нас сегодня по-прежнему 51% русскоязычных пользователей социальных сетей по-прежнему предпочитают бумажные книги. Такое вот провели совместное исследование, книжный фестиваль «Красная площадь» и одна из компаний, которая выяснила, что предпочтение бумажным книгам более половины пользователей действительно отдает. А по данным ВЦИОМ, за последние десятилетия доля читающего населения в России, радуйтесь, друзья, выросла в полтора раза и достигла 66%. Но это, как говорится, пряник. А вот теперь кнут. В России сезон ЕГЭ, не забудем, да? И в понедельник выпускники сдали экзамены по химии, истории и литературе. Это был 1 июня. А последний предмет традиционно вызвал больше всего вопросов обсуждений. Дети ничего, дескать, не читают. Звучит этот стон уже не первый год. ЕГЭ по литературе один из самых долгих, почти 4 часа. И вот теперь, значит, смотрите, что у педагогов вызывает возмущение и недоумение. Ну, ЕГЭ, это значит, что детям-то уже немало лет. Соответственно, они уже все там по 18 почти годков. Сочинение по фанвизину вызвало затруднение у многих. А добавился повод понервничать, потому что, соответственно, в этом году в критериях оценки результатов по литературе изменения, например, на сочинение выделено 20 баллов вместо 18. Ну да, как говорится, и богу с ним. Но ошибки фатальные. Например, пишут Катерина Иванова вместо Катерины Ивановны. Ошибки насчет авторства. Дети путаются, кто написал то или иное произведение, путают персонажей прототипов. В антирейтинг попало искажение сюжета и некорректное изложение теории или концепции. Например, ошибка в описании теории Раскольникова. Вместо «низшие» и «собственно люди» пишут «тварь дрожащая» и «право имеющий». Многие, друзья, не путают ямб, как говорится, не могут отличить ямб от харе. Это ладно. У нас взрослые-то люди зачастую путаются в этих определениях. Пригласили мы к беседе Оксану Балабу, лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года, учителя русского языка и литературы из Оренбургской области. Оксана Денисовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Как можете действительно вот вы, так сказать, со своей точки зрения оценить прошедшие экзамены? Что дети у нас сегодня, в какой стадии, так сказать, изучения литературы действительно находятся? Читают ли? Или все это, все, что я вот сейчас выше рассказывал, результат, так сказать, дружбы с нейросетями, надежды на интернеты и знакомство с кратким содержанием известных произведений?
4: Ну, конечно, все, что вы сейчас перечислили, имеет место быть. Могу сказать, что в этом году у меня тоже один, правда, обучающийся сдавал единый государственный экзамен по литературе. Раньше было больше, вот, но, тем не менее, ребенок был способным, читающим с детства. Поэтому работа с текстом, анализ, глубокое понимание, все это для нее знакомо, все это не в новинку, так скажем. Но действительно заключается правда в том, что сейчас дети отдают предпочтение гаджетам, той информации, которую обрабатывать особенно не нужно, потому

0: гаджеты, все эти новые технологии, они становятся конкурентом для книги, для нашего друга, который, как всегда, да, так говорили, самый главный друг для человека – это книга. Но могу вам сказать, что, несмотря, может быть, относительно небольшой опыт, я работаю в школе, в гимназии 8 лет, с детьми мы читаем произведения, разбираем их достаточно подробно, активно. У меня есть своя небольшая система работы с текстом. Именно в первую очередь это всегда бумажный носитель.
1: Да.
0: Как вы сегодня совершенно справедливо заметили в самом начале, человека удивило именно присутствие книги в руках. В нашем пространстве, которое нас сейчас сопровождает чаще всего, что-то электронное, те же самые электронные книги. Но я считаю, что с детства так приучена книга, это самое главное, не то чтобы, наверное, орудие, инструмент в наших руках для того, чтобы понимать, чтобы можно иногда даже этот аромат вкусить, почувствовать его, ощутить, подчеркнуть, выделить что-то главное, приклеить там маркер определенного цвета для того, чтобы потом вернуться. Это не просто работа, это еще удовольствие, это самое настоящее погружение в мир литературы. Ну, нельзя из себя этого лишать, я думаю, и подрастающее поколение тоже должно знать еще бы не только об вот альтернативных каких-то методах изучения информации, но о самых тех важных, первостепенных, которые испокон веков существовали. Это большое преступление, скорее всего, для нашего мира современного отказаться от книги. Иногда можно воспользоваться, например, чтением через электронную книгу, но все-таки бумажный носитель – это еще атмосфера.
1: А все-таки лучше отказаться, как мне кажется. Вы смотрите, здесь вот есть из результатов этого исследования удивительные, на самом деле, для меня, и я думаю, что и для вас, и для всех слушателей цифры. Выделилось поколение Z из изучения, да, тех, кто что читает. Это поколение Z — это 14-24 года. 51% молодых людей из этой группы проводят за книгой или аудиокнигой больше часа каждый день. И это рекорд среди всех возрастных категорий, которые изучали уважаемые господа, задавшиеся этой целью. Миллениалы 25-44 года обращаются к чтению как к инструменту психологической поддержки. И получается у нас, что... А бумеры, кстати, это 55+, остаются самой стабильной аудиторией бумажной книги. У меня к вам последний вопрос, у нас есть полминутки. В чем вы видите причину вот этого возросшего у поколения Z, да, 14-24 года, интереса к бумажной литературе?
0: Я думаю, скорее всего, это обусловлено уже пресыщением контента, который существует. Да, от этого очень устаешь, этого очень много. И иногда хочется понять себя посредством, наверное, того мира, который существует, посидеть за книгой, прочувствовать все эти детали, которые там описывают. Это совсем другое. Ну и, наверное, вот вы сегодня перечислили раньше чуть-чуть категории людей. Все-таки родители-миллениалы, думаю, здесь тоже постарались, потому что сами читали, познавали с помощью книг, все-таки приучали своих детей уже к чтению книг именно и познаванию этого мира прекрасного, неповторимого литературы. Ничто не может заменить. Поэтому, думаю, здесь совокупность разных факторов. Ну и, конечно же, блокировка интернета тоже, может быть, это сложности определенные, да, с этим связаны, но порой мы сидим без интернета и, конечно же, берем в наши руки книгу. Да.
1: И телевизор, телевизор не работает, и
0: телевизор, мне кажется, совсем не интересен.
1: Да, смартфон вот не загрузить. Ну, я имею в виду, да, вот смарт-ТВ без интернета тоже не фурычит, как говорится. Спасибо большое.
0: А книга, она всегда под рукой.
1: Оксана Балаба, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 25, учитель русского языка и литературы из Оренбургской области. Вот с таким вот завидным позитивом в отношении бумажной литературы была у нас в прямом эфире. Михаил Притеченский, далее «Песня по случаю», а затем «Московский блок». Не уходите далеко.
2: «Песня по случаю».
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Она была не только одной из красивейших киноактрис 70-х, но и музой, руководителя самого популярного ФИА страны. На этой неделе исполняется 75 лет со дня рождения Светланы Пенкиной. Она родилась в Белоруссии, но из-за службы папы военного детство провела в Венгрии и Германии. Мечтала стать актрисой, но родители считали эту профессию несерьезной. Но все же она настояла на своем и поступила в Белорусский театрально-художественный институт. Еще на младших курсах снялась в картинах «Могила льва» и «Дети моих сынов». Именно там ее приметил режиссер Василий Ордынский.

0: снимавший многосерийный фильм по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам». Как рассказывал режиссер, на роль Кати Булавиной ему нужна была молодая актриса с утонченной красотой, грустными глазами и выражением беспомощности на лице. Когда Света пришла на пробы, режиссер сразу понял – он нашел свою Катю. «Хождение по мукам» – это эпопея и в прямом, и в переносном смысле. Работа над ней длилась почти 7 лет. А звучание проходило на тон-студии «Мосфильма», где в это же время записывал альбом ансамбль «Песнеры». Так Светлана Пенкина познакомилась с Владимиром Мулявиным. Начался роман. После «Хождения по мукам» Пенкина снялась еще в нескольких фильмах. Самой заметной работой стала роль девушки-боцмана в фильме «Берегите женщин» с песнями Юрия Антонова. Выйдя замуж за Мулявина, Пенкина из кино ушла. Так что на ее счету не так много, всего 10 фильмов. Работала вместе с мужем в ансамбле «Песнеры», вела концерты, но самое главное, отвечала за финансы и гастрольный график группы, что не нравилось многим ее участникам. Говорят даже, что «Песнеры» разошлись во многом по ее вине. Напомним, в 90-х ансамбль разделился на две части – «Песнеры» и «Белорусские песнеры». Увы, в 2002 году Мулявин попал в тяжелейшую аварию. Пенкина сделала все, чтобы поставить мужа на ноги, но, увы, тщетно. После ухода музыканта из жизни создала музей Мулявина при Белорусской филармонии. Он работает и по сей день.
1: Не обижайте, любви.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
2: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
1: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
3: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
1: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
7: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
8: Да стволы. Откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
9: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
8: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. «Радио России».
10: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Донецкой Народной Республике, по последним уточненным данным, погибли 8 человек. 11 пострадали, 10 из них, в том числе ребенок, госпитализированы. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Все причастные к террористическим актам не уйдут от наказания. В свою очередь заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге. Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании с большой речью в пятницу. О том, какие темы он поднимет в своем выступлении, рассказал пресс-секретарь главы государства. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Енакиево в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу «Москва-Симферополь», который следовал в Крым, по уточненным данным, погибли 8 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин телеканалу «Звезда».
2: 3:43 сегодня утром произошел удар в центре Енакиева практически по рейсовому автобусу Подольск, по уточненной информации, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил по дороге в Енакиево, автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было бы на так происходить. Значит, что по сейчас? Всего 11 человек ранены. 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока тела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
1: Как сообщили РИА Новости, в следственных органах ВСУ ударили по автобусу в Енакиево дроном иностранного производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам Захаровой, Запад сознательно не осуждает действия Киева, пытаясь сделать нормальным уничтожение одной части человечества ради благополучия другой.
3: Это абсолютно стилистика вот того самого пресловутого Эпштейна и всей его команды, когда, как вы помните, они устраивали туры по Афганистану на вертолетах, с которых осуществлялась стрельба, ну, очевидно, по кому? По людям. Это менталитет той части западного сообщества, которая делает это практически новой нормой. Отсюда и вопросы замалчивания. Это не просто случайность, это не только про сегодняшний момент или про Россию, это в принципе подход сделать это как бы нормальным и приучить мировое сообщество к мысли о том, что определенной части человечества можно и нужно жить достойно, со всеми благами, с правами, главное. А другая часть, ну, то, что они называют, так сказать, не золотым миллиардом, не прекрасным садом, может идти вот в такую переработку, на них можно охотиться, их можно уничтожать. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Да, они будут замалчивать, они не будут об этом говорить, они не будут делать ничего, чтобы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из частей их идеологии – не порицать очевидное зло.
1: Все причастные к террористическим актам на территории России не уйдут от наказания. Россия не оставит эту тему, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям». Уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики заявил РИА Новости о подготовке обращения в ООН и Красный Крест после удара ВСУ по автобусу в Донецкой Народной Республике. Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге. Среди его участников представители более 130 стран. Программа форума насчитывает более 150 сессий. Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума с большой речью. В своем выступлении он уделит внимание и политическим проблемам, поскольку экономика неизбежно с ними соприкасается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Ранее в четверг глава государства проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, основные события в мире. В современной обстановке необходимо объединить усилия Министерства обороны стран УДКБ. Об этом заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран УДКБ.
5: По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит договор о коллективной безопасности. Сегодня предлагается обменяться мнениями о вызовах и угрозах в зоне ответственности ОДКБ, обсудить вопросы управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.
1: Белоусов отметил, что ключевым приоритетом председательства России в организации в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности в регионе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Анной Калинской и Майей Хвалинской из Польши. В первом сете счет равный 5-5. Позднее, в среду, состоится еще один четвертьфинал между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Нижегородская «Торпедо» подписала контракт с нападающим Майклом Викионе. А, как сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги, соглашение с американцем рассчитано на один год. Минувший сезон 33-летний форвард провел в Борисе. Столичный баскетбольный клуб МБА «Маис» хранит российского центрового Сергея Балашова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что москвичи не будут пользоваться опцией выхода из контракта 29-летнего баскетболиста. А в дебютном сезоне за МБА «Маи» Балашов в среднем набирал 5 очков и делал 3 подбора за матч. Отец полузащитника Краснодара Эдуарда Спирцана, Мкртыч Спирцан, подтвердил информацию российских СМИ о том, что у его сына есть предложение Саудовской Аравии. При этом футболист не соглашался на переход. Приоритетом армянина остается трансфер в европейский клуб. Об этом информирует Матч ТВ. Ранее в прессе сообщалось, что капитан Краснодара дал согласие на переход в Саудовский Аль-Ахли, с которым подпишет 3-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Роман Шаронов и Юрий Жирков ушли из футбольного «Динамо», об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Также тренерский штаб покинули Алексей Радевич, Агустин Килья Борда и Хуан Гомес. Ранее «Динамо» рассталась с главным тренером Роланом Гусевым и назначила вместо него Сандра Шварца. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, завтра, 4 июня, в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 10 градусов, без осадков во Владивостоке. Воздух прогреется до плюс 15, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге 18-20 тепла, кратковременные дожди и грозы. В Великом Новгороде до плюс 24, без осадков. В Казани кратковременный дождь плюс 22, в Воронеже такая же температура, дождь и гроза. В Волгограде чуть теплее, до плюс 25, осадков не ожидается. В Нальчике плюс 22-24, тоже без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные дожди, в столице еще и грозы, до плюс 22 градусов днем. Атмосферное давление будет меняться мало. В данный момент в столице плюс 23 градуса.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Глава Коми Ростислав Гольштейн согласовал дорожную карту по содействию развития конкуренции в регионе на 2026-2030 годы. Так, в сфере услуг связи документ предусматривает обеспечение доступа операторов к инфраструктуре многоквартирных домов. Также запланированы мероприятия по пресечению нелегальных перевозок, по методической поддержке предпринимателей и фармацевтической отрасли и полному переходу лицензирования в электронный вид в сфере торговли лекарственными препаратами. Реализация проекта позволит к 2030 году повысить доступность товаров и услуг для населения. Министерство юстиции Коми разработало порядок бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Соответствующий проект приказа опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. Оказывать услугу будет Государственное юридическое бюро. Подать заявление можно лично в учреждении, через портал госуслуги, а также по видеосвязи в общественной приемной в муниципалитетах. Если заявитель останется недоволен оказанной помощью, его обратную связь в тот же день передадут руководителю службы, а затем директору. Информация о таком случае в течение 3 рабочих дней направляется в Министерство юстиции региона для контроля и принятия мер. В Коми стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии среди сварщиков». За право отправиться на федеральный этап борются 16 человек, представители учебных заведений и предприятий республики. Победителей ждет денежное поощрение. Подробнее заместитель министра труда и социальной защиты региона Валерий Коротин.
2: Целью конкурса является популяризация востребованных на рынке труда профессий, приобщение молодежи к этим профессиям. Победители конкурса ждут звания лауреатов правительства Республики Коми. За первое место премия 60 тысяч рублей, за второе место 40 тысяч рублей, за третье место 20 тысяч рублей. Но главное – это возможность поучаствовать на федеральном этапе, побороться за главный приз – 1 миллион рублей. Второе место – 500 тысяч рублей, и третье место – 300 тысяч рублей, и признание на всей территории Российской Федерации.
1: Напомним, региональный этап конкурса «Лучший по профессии» проводится среди специалистов рабочих специальностей по всей стране в рамках нацпроекта «Кадры». Сыктывкарские школы и техникумы стали лидерами по онлайн-урокам финансовой грамотности в Коми. За весеннюю сессию общее количество просмотров в регионе превысило 20 тысяч. Среди наиболее активных – столичная средняя школа номер 15 и лесопромышленный техникум. Школьникам и студентам на примерах объяснили, как управлять личными средствами, оптимизировать расходы и ставить достижимые финансовые цели. А также рассказали, как злоумышленники заманивают подростков участвовать в незаконных схемах по обналичиванию и переводу денег и напомнили о серьезных юридических последствиях такой легкой подработки. В Ухте состоялось юбилейное 60-е открытие 3-го трудового семестра студенческих отрядов Коми. Мероприятие собрало более 1000 участников, ветеранов движения и почетных гостей. Этим летом молодежь будет работать в Сыктывкаре, Анапе, Ярославской области, Усинске. Представители педагогического направления ожидают в детских лагерях Коми, Ленинградской и Кировской областей. В республике прошла всероссийская просветительская акция «Агродиктант. Проверка знаний о сельском хозяйстве». Крупнейшей площадкой проведения мероприятия выступил Коми-республиканский агропромышленный техникум. Участвовали студенты, педагоги и почетные гости, в том числе министр сельского хозяйства и торговли Коми Сергей Елдин. Через час в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. Ваших звонков ждут по телефону 8 800 296 14. Три летних месяца превратят Сыктывкар в столицу развлечений и творчества. На площадках города, Выжи, Максаковке, Лесозаводе развернется настоящая феерия событий – фестиваль «Сыктывкарское лето». Пройдут более 500 различных мероприятий – спортивные состязания, творческие мастер-классы, развлекательные программы. Рассказала первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара, начальник управления образования Ольга Бригида.
3: Мы постараемся сделать лето сыктывкарцев насыщенной, яркой. Поэтому в этом направлении работают все наши учреждения социальной сферы – культура, образование и спорт. Нашим детям нравятся и различные мастер-классы, и различные танцевальные марафоны. Сыктывкарское лето мы постарались сделать таким образом, чтобы оно охватывало все возраста. Первую половину дня, безусловно, это направлено мастер-классы, различные программы для детей больше дошкольного возраста и начального звена, а уже ближе к вечеру мы приглашаем наших подростков, нашу молодежь на различные мероприятия.
1: Новости культуры. Сегодня Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. В этот раз будет показана советская картина «3+2». Начало в 19 часов, вход свободный. Единственному в Коме музею советской мототехники, что находится в поселке Усть-Лопью Прилужского района, в этом году исполняется 10 лет. Энтузиаст Никита Шурмин собрал и своими руками отреставрировал 7 десятков экспонатов. Его коллекция – это живая советская история. Ежегодно музей посещают тысячи туристов из Москвы, Петербурга, Казани, Ижевска, не говоря уже о нашей республике.
4: В основном с Прилужского района заезжают туристы, путешественники, школьники классами приезжают, группы, то есть большое количество людей. Привлекают мотоциклы, то есть можно посмотреть, пофотографироваться. То есть многие, особенно люди, кто в возрасте, вспоминают свою молодость, вспоминают, как они ездили. То есть многих заманивает, интересно посмотреть.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: В Тульской области завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет и всероссийские соревнования среди мужчин. За медали боролись более 350 представителей различных регионов России. Победителями возрастной категории до 16 лет стали Роман Беляков и Александр Беляков. Среди борцов до 18 лет золото выиграли Иван Колесов и Вячеслав Григоренко. Спортсмены тренируются в региональной спортшколе Олимпийского резерва номер 2. Среди мужчин бронзовую медаль завоевал воспитанник отделения вольной борьбы спортивной школы Олимпийского резерва ЭЖВА Василий Скутарь. Спортсмены с инвалидностью из Коми вошли в призеры фестиваля Северо-Запада. Заняли 3-е место в общекомандном зачете. Золото завоевали в пауэрлифтинге и плавании, серебро по шахматам, 6-е в теннисе, 7-е в стрельбе, дартсе и легкой атлетике. В столице Коми завершилась 19-я спартакиада студентов колледжей. Традиционные старты объединили более 1000 участников из 18 учебных заведений. Соревнования проходили по 8 видам спорта. Легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, волейбол, пулевая стрельба, плавание, баскетбол и настольный теннис. В общекомандном зачете победу одержала сборная Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова. Второе место заняла команда Коми Республиканского агропромышленного техникума имени Николая Плеснина. На 3-м студенты Сыктывкарского политехнического техникума. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила 0 градусов, в 12 часов дня – плюс 11. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,9 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северной четверти 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 9. В отдельных центральных районах заморозки до минус 2. Днем в северных районах плюс 9, плюс 14. В южных плюс 14, плюс 19 градусов. В Сыктывкаре небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. 5 и 6 июня ожидаются холодные ночи, местами с заморозками. Днем воздух будет хорошо прогреваться. 5 июня ожидается плюс 16, плюс 21. 6 июня плюс 19, плюс 24 градуса.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Чолом дана будет из студии Галина Ведерникова. Пурчук, как и Лен Витлич Мунус, Ящань, Мирощеса, Туризм, Мачабур, Ясбилстен, Калининград, ДТА, область Саиньяс. Отеке сторона са Европа Юканен, Олощаса, ТГА, Буйлен, Сойком, Ячурна, Нокота, Пречветлен, Сачешойчине. Аджиуна история кадичи миньяс, но что на вога горчиш сачаскар ясен позже бурдачне. А мы тян мен республика еш ома чесны сача. Талан мы черны там эти турист, кат кода сумы на вои сытыч. Кат Евгений Александр Цыпанов кывту ялыч, волу вламияна виштавны комедаму кат фино горку ясилыч, талан мен черненым бергала буречка Ленинград гагара. Нюэна кывью чесчыр, заводи там.
6: Евгений Александрович, немка Тияна Саджина, цивесна мы халон мы баракутан Тиянка Чорнитны, на гашкете мы асмиян муджик, мы радио поручику да Чорнитлам коми язлен витлам уном ясилыш, мы ча дирт немала на Чорнитыш и смиян Татьяна Антоновска,
7: на
6: и Прокоп и Габа мян Чорнитлывла.
7: И съез кузы.
6: И ачему кадрис вичтавла. Но талон мы тыка с Ятиян Дорошевичина, цивесна мы туда мы мян унан витлэдлэны Калининград, и зевона коми ясиши на санолане муносне, постанолане. Оката тиянчань тут мавне, бути оті діли людян, гаже тишлі телевидення пур аджан. А ми діли корморти сочевитлес. Ми же туда ми Калининградлен історія з джугама бути, йона се вежлаше з історія з і уна кадас є разний вишки для мулин вели. Тавасна ти сече мунонед?
7: Ну і тавасна, і ми от помкавили. Как я мог заскукать, как я мог засвита двое сын мне, Митьян Корковищалинин, мне величили Тарту университет, на аспирантура, вот, и всякие мне это для меня были, йорт я сказал. Ну, некому не йорт были Митьян Корков, я гирис на Финогор Кывьяск уже. Диссертация с Ветлан были Ленинграда всякие, что это чина быть, где гуляет на Таллина, Рига Ветлими. И вот были за окута Ветлана Чочи Калининграда, но мыло ка всякие, будь чема, соттады. Делая слоины, и меня не ждет к часу. Йорташан, который озерм за чеветлене, то эти озерм, то мы до озерм. Вот нам и глыш чеветлене. Хотя всякие были, если как нас ветлене, то завлышит. Поезды были за Донтом, с этим. Какую им шайт мунтин да мунин. Ну что, это не им нас. Важнее мысли туда, но это Кёнигсберг. А мене вечка лише вели зе бур, зе в цьому вежера толка морт, Пауль Александрович Аристе. І хорка сі, кет чорні там вели, а сі вели зе вона, раді та чорні тна німечки в'ян, аспирант яскад. А мене німечки в тег вели дли. І мене вели сі живе квіштавла мійка. ме Англија кувела длим.
6: Торијен дате не доштале.
7: Да, Торијен ми ке јуорта, јуорта си чи. И корка јуалис. Тоа нон по кучам по Калингранслан варше нимис. Мисам, ми оптом секи унај го тодле. Тоа е своли по Кёнигсберг. А куџи по тоа бужат чем се. Ми оптом куџи бужат чем се. Кёнигс, мисам король тоа. А Берг сам шаок тоа. А Берг спаси мулк. Сет чес королевство зе чечка синен куидла. Ставус чечкас. Грае забуваш. А сени по ети е мулк. Фи мулк била спојувалема медводја те пруска да королислан искар. А те тоа нон по мој тај Берг спотани текадем. Кучам кони Берг ми амем. Те ти видел дала бокем ше ми кукон тани покалам да. А тај Берг спојд ме. Мисе кучи ти. Мисе тај ми ам по и че дрша том дрша овус велема Берг. Супон да ми став тај Балтика. Муја се улас зевио на тот чема воле и бурач тај Пруссија са королевство, си немечки вијус волема, си ек чуа са наука, култура, джонь нас олема са зев уджуд тот чану башлема. И зеву на естонишлен, латышлен волема аш немеч овјас. Вот шам ти тодан ми комикув тујалиш воле, да се буца деман Фердинанд Видеман, тоже немеч. Ова. А сеќа комна двоја се корвали знален Асшер Республика неоджуд. Сечам була масаки Норвиш, немеч тая овјас од Дортна и Бошна кучамка мукад овјас, ест кувја овјас. Сечам була ма заевуджуд Норвиша и уна јоз вежама. И сечоч вежама от тая Бергс аресте була. Ты ми га грува и ми воламка Бергс и арестелан том дрша, че дрша овис.
6: Но вот с большим славистясь мы прусианков, но в общем прусиала история, я на ид чем славянок, когда мы сын вещи были на славянской ковьяс.
7: Но прусская ковьяс и провели балтийская ковьяс, да. Я же, когда латышская, они литовская и прусская, с волом, а латышская балтика, как и в ногерт, сейчас, за челок тысны, а чем тогда на крест на улыч яс, немеч яс, о мадисн си остался, зарисны, и на я просто немеч мясны, та я са прус ясыс. Сие шушам, тоа карис зев зев важ. Сие свели подолале маше три штора кучам кучам воон. Шурс кукшо каким да скукад воон. Сие кучам им важ шакада. Субрча се герцени вели не. Прусија се королевство, каде то подијто де кута вели и мијан. Русија каде Русија се империја каде. То вели тушкашен, то отлашен, от тачам от. Тоа нашен ми от Павел Медводја. А чиј свели ма Прусија дор. Зевјонај солдати слишта форма се став мојка ја се вежема пруска вила. Супон да си ја став армија син мустом тема да воли јас дука си ја джагадема. Гаштам тор јас. Но, дерт, тачам тор јас саме окутијан, вишта на тая гавин ваше тор јас. Но, просто окутавал ветлене, тая муас, виджетлене, куќе и они најолане, кучам се не налан, кучу јас не аскале му си јазислан. Вот, и шуим ми, тоже не јажит которка дветлен ми, ветлене поезден. Позже дерт, јероплана се челебжене. Россия за паспортен. А мы шуем сейчас. Кул ветлам, ветлам. Вагоны шинчане. Кыджи улыны, улыны белоруссиян. Кыджи улыны, улыны литван.
6: Суерсай за паспортен улыны.
7: Да, да, суерсай за паспортен улыны. Транзитная виза кула. Ну и вагоны шинчане буржка ты дала. Кыджи ее с улыны, кучам сани. Сынот чане дьё на тосты дал. Вот из пяти мета Петербургыш. И муним сетча. Мата лунтыр, сутки. Сутки чеш. Тут он там и колобуджны мудрцы Россия да Белоруссия, они озлишки выделены. То есть Белоруссия да Литва костят, то есть Литва да Калининград костят. Быдлан колосулавны, видлаланы. Пашпорт я спонесен ветлан и сащены, ама был кучан дурмутчан тор я спочитай. Ну и сиджи вот и муним. Зев тот чанатор мы, вот миян тани, кажала мы миян, кыджи он пет, сыктыв карсянь. Зев туа быдма, вежа, вежа, иджид, мича, орчан герт, мича, быдма, ним сылан кучам.
6: Адгум,
7: адгум, куркиджи Юшков Геннадий, шо адгумпы. Вот адгум из Ленинград областен чачуна, мунан, мунан, гагар, адгум. Сеча буджан Белоруссия, сене адгуму дабу. Не кучам адгумабу, став муса гырыма, идралыма, став слючки, ладно, сечам кучас, нашилит, молит. Литва, сиджи, не кучам адгуму дабу и Калининграда дабу же. А что миян тая Россия са рыты войвы муя сын, ты миян тыр.
6: Миян бишерен набу.
7: Ну, ты бишерен кучка мы намотаешь.
6: Ми гелечи сили пашка в нас.
7: Тачам кавелин стал, сечка, и зевлыши дали миян. Вот, вот он же кузыча маш, и вот пашка лава миян стал. Ну, сеча мы ишь, вот че синма туя от пятиган. Сия мы миян, уджид Россия, код ящица лыдди Асшермуан, ну, да, сейчас Нырвич. Став станция, станция Нимыс, все там рочен и съезд на что транслитерирует мач Англия к Дора. Гагарвана, да?
6: Да.
7: А мы лас векула. Став после дня со всеми икавнеса. Ладно, Москва, да. Петербург, не туристы с унагашка. Все позже Гагарван. А мы на самом сейда, да. И райоль, да. Став транслитерирует Англия к Дора. Мечета та не кочетует там торта. Мыла та якола. Но что вам съезжи белорусианцы, не считаны. Отиковен, белорус нога. Озвучат, значит, он транслирует на Англия Кевдора. Литва тоже, он же, Санисавус, Аслас, эти ним, Литва Кевьян. А в Уджиме и Калининграде, Сани Баража, Кевьян, и Ветлим, с этими калининградчане электричка, Кеккара. И чёрт встал Юрис, буна Уджида на Англия Кевдора.
6: Туристы спонтан.
7: Туристы Сани Абуни, но не стал пыться. Граница из пыться, Будла сная скосьяная жирная, бредная. И та, как у нас, вид, вид минутный, электричка, вычитала, та, я бы тебе казал, тяжкой тор. Та, ортеса, как час, но серпас яс.
5: Пожечайте, мы та ческар, я с ними честен год. Поженим, кадящный ширным, ща до черным же клептем, замок я свичка, я с оланкерка ясен.
7: Сыябусыч, что вот сыпан дам и архитектура, а с колема, откимон, ваша. Керка, Вичко, я с Янжика. Вот, а стал мукаться, подыма еще не советской ногой. Хрущевка я, да, за ней. Вот мы сюда керка, я с Вицу да керка, я с Сыпан дамы. А мы основали же Тышка, да, с ЕС, Калининградцы, Медводж, бомбит им аж англичана, да, американец, я с Завьона, Тыща, Сыбарен, Карса, Боштиган, Лыла, аж Завьона, и Ян, Гордармия, Каршеры став нас велема позяшуне. Киштема стався. Ну, колема аж і зе виджит, зе стаціонатор яст. Ну, нікому лит пас. Йозусені оле. Нольче кокемо, да скокемо. Щурс, мата мільйон джин. Джонь нас став нас. Калінга доблашта спасхіма мільйон комунгік щурс. Напіш стая гражданська. Йоз, ну, у нас ані бутчема чекас база, да. Ми, да, солдат матрос став бут пасхіма. Це тор янкшемка. Литпас. Позже он у меня коммерсу улика, как же коммунием, самоничелик, атлас. Уж до черти из Абу Уджида. Пас съез лыша дыма, аж ним, это Калининградца область, не лямон по этот воон, сыборен, став, это немец, я шоу маш, возъем аж на лимон, это ж муна маш, куем лимили, это не миллион было ма, коли ма, куи щурс, став вот муна маш.
6: Сачом мечети карен, куем миллион лима.
7: А вот став нас, Калининградца, Уджид губерния, Сені волема унан, унан обламаєш німечері. Ну, став спочті мунамаєш. І на міста, дірт, корисно, ящне з'їздус, волемаєш. Будчима, йоз став щекас республікаєш, чочі дірті, коміч чоч, сипан дамі, сені щетлемаєш, ну, колема німечері бурин. Керка яс, омас яс, щікта, будчима щекас. Гід яс дамі, да карад, колемаєш, дащ керка яс. І у нас ще локти маєш, сипан дамі, аджин тодан, кучам вели. Ситуація, айму осна, іджид, ты ж барин, что он съезжал, копирует там, муя, отставься, что было киштема, сотема, жугадема. Я словно свел мне некото, не зеуна, локтема, что отбора, что я копирую там, муя, сейчас. Украина, Белоруссия, что Россия, что чуна. Да, я не сани, он же косовлен, где-то рочи, а сколько я могу сказать, им прочент. Украине, что сеньоль прочент, белорусы с куим даньоль, дасат пай прочент армяна, ноль, да, как я могу прочент, не имею честно, эти проценты, ноль, дасат пайс.
6: Ну, все немец час из колья скучи, щурс из колья снеги.
7: Да, да.
6: Зачка из юна джеска, на кучка олес на жаку и щурс из.
7: Ну, я дна лево зима, аж мунны. А котка от кольчима. Все это советское гражданство, а мы лени. А коды косья Германия, но немец час пылся на ему намаешь. Ну, джека здесь мунамаешь. Колю мазевича. Ну, и вот, я локтан луна, уреч, вали зев меча по воде в лару. И вели зевна Иисус гуляет она карши раз, свечуща на кант ди вылен. Это не кант ди, это дан мой Калининграда сябу сарж дорен, а ю дорен, и ю я зев снова навожен изутан. Ну, как бы Петербург сяма, как же, позже ту навожен изутан. И сени карши раз им ди, когда с ним там еще не дер кант диан. И сени сулала Кёнигсберса шир крамыц, зев уджит, мича сия сабу милыка бомбите маш, американец. И сия собор до раз, вече маш, шотчан зона, и сени зеву на ее звали ветлен. Зевали ним, как аджин. Сени, бутчема чекас. Вузачанин яс, ресторан яс, капе яс, дамукат мейка яс, чачемаш. Вот. А аски нас, вот сия суббота вели, сдав карас, вели чукарчима мыдла, антени, эм, сечам чач места, Мирса, Океан, музей, чач астас пелес места, кутани чукартамаш, зеуна музей и ву петкат лантор. И сия места с быдво, тулус нас вощтаны, сечушана гаж, шельгилун, день селедки, суща. И турис елсени, локтаны, пражитам чери, чунадам чери, бутчама тыладам чери, картупелен да мукаттор ясан, шайнка ясан, узалана, узалана чужи сур, дерт, суток на кучам сельгилон, некой жазартнси. Вот си вот Мирса Океан музей, си зеву, и она кыска турист ясас. Россия зеву на локтан. Чочи, те маеша от гарача, ну не аскежлы вали, бронируют им остав, ты морд керкаса. Локтан и локтан зеву на. Ну вот мы на что-то я на вещь там сценидер, коти битика немец рус ты дала семен откомандла, но видел дантори сценидер ту на колема. И у нас вообще машу на то съезжу. Морис океан музея сцене океанариум, сатани сулала карабиас, карабиас позже пырны, тоже все это экскурсия. Вауса пыш, сатани сулала, вауса пыш я себе пырали, то что сатани видел на коти, скучам Шоку дословия, ты ж кашлы маешь, вот ты, миян маракеша.
6: Шоку длола насилия джескет?
7: Джескет, да. Кык морт адва таратчаны, шорты, шор мунанин, кык морт адва тарана. Дерт, става скорт пучкан. Сейчас мы сани, ну ж так, дерт, мелко таса виштала, на просто, котка гашка кыс, я сочеветл, ну чоч, мы просто откому та, юрта, мы сани. Эм, дерт, сани, из шир музея, из шир стеков, мы из шир. Вылька вьесад миян, пырались, ну, на. А мы не могли став на это Калининградское место, я сказал, Курская коса, я сказал, мы с ней корчишь.
6: Янтарь?
7: Да, с яком нас из Щир. И вот те из Щирса, с ней зеву на рейтаны, зеву на сувенир, с ней чвачаны, с ней замеча, зарни рыма, югьялы, с ней, вот зев с ней, с чем она.
6: Она векна с ней сучетаны,
7: да? Сучетаны, да, сучетаны. Зея тур, аж нас даже ее засветлено сучетаны. Сарич дор, сарич дор, сарич дор, будво, лыа нас, вая, да, гыяс нас, да, мы, да. И с ней, с чем музей, из Щир музей. Зев жиу джуд, бутчема с ней петка длама, куди с ней сучетаны. Кудик сиен, вот чё, идёт зеву на донатор, зеву на мечатор за чепуртома, идёт зеву, ну ясно, а не ясно, турсени это длина, надо зеву на окута видеть на донатор ясно, мечмат чантор ясно, да мы да мы да. Ну сейчас они ешем Кант музей, Сулингу, я буду читать вот, Кёнигсберса, Крам дора сортчани, Кангу, сени у нас, касен се чеволане, у нас турсени, касен ставу сени, снимачине, Кант зеву на нимадане, сетан.
6: Но туристы спишь, мы думаем, это завечан туда не кантлишь философия. Ним закулись, не
7: но. Ну, ось философия в основном, но будешь, мы думаем, это не просто ачнется, петкадлены. Ачнется, виджадлены, сетан. Сыкадорчан, где ты, что она вот. Пушкин Корченко, как частный. А что, фоткай там, и Пушкин дорематан же клан.
6: Шелбьевичан, да.
7: Вот, ну.

0: gan las koncertas las bilet ja sa baš tane jona jona vodžik ni požin tu vet prostav sam i kaun i bud rutse ni požešun komuna na koncertas bud čema se kas jas ja ansambl je sistav so sna moj se akustika ze bušon budeš kam pučkas Да се тие номера Форт Ленсени, коли мајште, че ми ја обверам мајште, згодни, бомбитни. Форт јас да бастион јас. Вот сие бастион јас, а Форт јас. И буче мајште, музеј јас. Буче ма галерея јас, да мај, да. Ну, ја јам сетен јед художество, а зелу джед музеј. Се тие пчукурта ма зелу на буче мајше кас. И кас. А, ну, што јам сени бункер. Музей, вот чем аж, нас я был где-то важ, а вот чем аж, вылез, быть только пыра на тела бункер, если они совет солдат яс, и офицер яс, плена почтаны немец генерал яс, да, МИКСа. Шишки еще чем аж, восковый. Вот все, вот чем аж, и ставился не форма яс, и ставился, как раз, на кучевылы масеки. Не лям унито двон, почта маш яс, не лям унито двон, а ставился МИКСа. Все дед челядь лозовен, челядь у нас яс, родители, видят нас они, бункерса. Вид чешает, пыльмыка.
1: А королислен мылк вилен воленет? Сен мика колема?
0: Абу не наба колема.
1: Сеста мылк?
0: Абу стоите маш, кирка я сыпади. Но вилема сени королен дворец, заевуджуд. Но заеву нас ес бомбите маш, лыла маш. Но колема сени ойти башня и кучемка не уджуд юкан колема. И си ес абу виджа маш, не лям ветуман двоя сад. И жугадла маш тавса. Но колошоны мы сани, аж не туда надо, мы омотча мая сетча ёс, и мая туда лада, вот, фашистец, не мачаста, абью на рагит ламаш. И вача мая стался, мы дам, некачам, каштлам ю нас эсколь да, не мачаста, та вот, бурач, Калининградас. Ставу лич ним яс, топа ним я ставу сроч. Си же ним яс, обычно, сани, Пилау, выламаны си, Балтийск, вот, сани, ветлими, Зеленогорск, кара, не ждут кара, то ним ис выламаны, Кранц, Ну, став немец немец, немец, щик тяс, стався, станция тяс, стався не роч немец. И он же говорит, стався и чема вот та вот армия когда.
1: Ты же не, кости не тут, но кучом аскалы мы сетча солуч яслен, кучом нагле наскалы.
0: А зебур, на его зьё на его спомну. Тогда не мы все, на его конер я сразу мыкал. Мыло тогда все, еду с омочены, омочены, муноны, муноны, строительчены.
1: О,
0: спомню, да. Сегодня остались со мной, у нас я будь чема база, да, войска свала, да, и она расширяющая, да, обывалом все. Танки я сам локтасны, ну, раз он тебя стал, Литва тогда мы, да. О, спомню, не все спомню.
1: На век же, вот мир сам от война брен. У нас территория, у нас мух, вижу, значит, на синце, да, Польша ловила ми кашетами, ми ян от Советський Союз, ли му я ще тисне. І вони косі на биття Борберга днес я му ясе. І та осне, осим он дипломатичний, туш яс мовне. Ну і збульвився туш яс. Ми на мим сачам полом ми браста вас бергат час.
0: Нікот ці зосте, бергат час ли вас бергат ще. Но є зосе, теж нікот чого з пушчини, нікот чого з мовне. Та не олене, але це ні. Уджуд зе, кипаде маєш, кант німа університет. Вивели мене вже під інститут Міянко Джекемен, Сиктивкаром, кучом вели. А вони кипаде маєш, зе вже кампус, зе пачки. Час я не мукод я маєш інститут яс. Це час і Росія шлок та невеличини. Зе у нас вони буча маєш якас театр яс, або оті театр, вони кажуть, не олівіт театр, але. Оті театр ми ветлим, драматіатри, ведемо спектакль.
1: Ти саме на оті карен воли не да?
0: Ег, ветлим, Зеленогорська, ми же вичитали. Зеленогорська ветлим. Сіє карен, дік, ми чекас, под нами. Сіє студа лабу, бомбіта маш, дік, сарич до раз. Вот, це че, картуй, вона, ветлим електрички, сечем же карем, Светлогорськ, сечем же, курорт кар, ясно. Варша, варша, курорт, не кар, яс. Вот и сие карьеса си кучас и за сишот чини он чека се сарич до раз сени. Сунен до зебур ставо сени позже ма вир јас гагар. Курска коса јас тоже вет тодле не јас сени сунен до лолавне. Або сени јона илен ставо се тен або уже пашта јас. Колошуни мои котор во војна бара скотис на јуклу на таја Прусија самуса. Мијан Јосиф Истеренч Сталин нам вела мазе в лишкид. Сие кој ме отпајса таја стаму јас излича тема Польшали. Став тая вот Меча-меча, место я сцени, Курская кусадора, Сорчан. А, воюса юканца, считама Литвалы, сцени Каунас, Кар, заев тоже меча, место яс. Вот то диска мы луас шуам, как я мазда свомости, кучам луасаки, политика и ситуация, гашка, сцени не намесет никодлы. Но нет, тая сцетлы на мы луас, сцени, Калининград область, Вырагиат, Гагар. Ну, вот о чем Таджиартма. Ну, вот Зеленогорск, Карыс, вот

0: курорт Карсен, немало бальнеотерапия. Бальнеотерапия, съем и ванна яс, учимать, ну и каяс, примитаны, вот, ванн, бурда, чанкар яс. И архитектура, джих, стиса, колем осталась немечнукса. И челик, как тут так, шоча, куим тут так, ирка яс. Немча бы укшельмама, стався за бура джонталама. Но быть тека чачакар. Зев кучтани вадар самус, зев бур. Вот, або вот он откодя миянсы, кто краса, джико он откодя. Как километра до джинка, он все набережные все. Займеча бы чема. Зеву на туймарт керка, чема сейчас кафе-ресторан, я бергален колеса, виджедан, кщень позже виджедан зеву ловила. И где-то цены старые, все матын.
1: Но вот экономика скучища с имен туризм, да, бурда чем было, или ну что им еще? Ну,
0: мыло, зеву на сеньем завод, фабрика завод. За ней же выченый зеву на и корабль. Судостроительные. А кто-то ним так иди на корабль освоченный. Джойн тала на сене. У нас тоже сене, а был сам он туризм. Но туризм были еще юнасы мама. Быдлан, той морд керка яс, быдлан. Вот чем, виджи дантор яс, быдла тур яс. Шам сие кушке коса была с зеву нам уна. И автобус, и машина, и быдлан. Это не зеву, что когда ты поднимаешь картуйся. Почти быд не жит кара, муна картуй.
1: Сычка лучше дола на озеро.
0: Ну, та я остался, почему я вели, а что туда, не мечка, да? Всякий не вели, я заявни малана. Му и королевство, а все унан волыма, а было всякий волыма, где они вот ставились враги ослоены. А всякий ушам, та я вот Зеленогорск, карас, отделим тачем, и урмы, и все там, и к чему-то во, бурдат чема, столы и пинасла семья, скажет, волыма, и ртащана. И тут яс, всякий, кузь одним завгидчиком.
1: Сечка проще, а уйдет волому, да? Куем велика юкосна.
0: Уйдет, да, уйдет. Та, ну, джон нас, Калининградская область, это мян Российская Федерация, мерча и черт. Му пашта чертиз, мерча и черт.
1: Са, и Германия сломика колес проще, а сейчас?
0: Каждый лом колес.
1: Са, джон нас юкосна, куем государство.
0: Да, да, и быдла, аж, немеча сес му налама, аж. А куча че кольчан? Нала, сиджа кыджи вот шам съезжа, башне, выбор карда, сель, выбор гыгры, сель, джонь нас финь езжа лисне. Ну, я че стал спунисне? Ну, я шуисне, и косен муной. А кольчика, башне, СССР лишь гражданство. А коды я на косе съезжа, это гражданство съезжа, Сталин кадан. Туда не вели, кучам съезжа, му. СССР вел куча, китайса, стен сайн. Стал стадисне, куча маола не вели съезжа, сэкша, советаты улонен, езис. И у нас муниснес, это вот немец яс муниснес, Германия, финь яс муниснес, а что тогда, Суомия, это че локталисты, я не ез, он мочисный. Вот ты тогда над мой, тот сам ты, Владимир Иванович Щилин. Ты ачес Ленинград область тыщ, а суоч с это наломаш, финь яс, я щиктас. И мамбахи с локтамаш, Белоруссия, если кыш, Литва. И став езус он мочимаш, кытычка вуала маш. Там вообще не шуан, вот, с этим езус мой, Калининград, ну, езус помечами чаш. Чтобы там и поставил Иисус, быдлаш, лоптелисен, да, отлашисен, да, сольтничисен, да, мы, да, налан, меча, ну, яс, и меча, зон яс тяжелым.
1: Кот туда ж, кот кашем, и Ростовен меча, меча, ну, яс. Ну, мы сын были из Былищ, верматать шума.
0: Все, уна, это венджана юалам, то я ставус, уна кар, зеле, эскадным, и сани меча, меча, ну, ясис.
1: Ну, у тех кадр, как американец сейчас меня, только че туристы, ну, вижу, что мен волос на меня. Но я тоже шу с ними, кому не увес мечаще. Меня любить осычка жить, а вот не сыч шу с ними. Ну, мне стало словно мечаще удач. Мне дозло сыча вот так же.
0: Да, некоторым мне дозло, с ними некоторым тышнин, некоторым лыглун. Мне стало словно лючки бура и калининградца, олышьяс, и Литва она лишьяс, и Польша она лишьяс. Медом став та яка часна, взялали мы ста м'янка часна. Відчим, от ти ще ми з Олегів Якадан побачаш.
2: М'янкад.
1: Водіків за м'янас. Мати Сашой Чанлуна луздарца за нулі шіктен койме дочну удасний гаж. Шіеме се з медведяком і Роман Гіжичли, Василій Васильович Юхнінли. Одміча ще сміча, да смудена мусла на натурам, але лентаса се лише дес аж ще з челяй дирча да тонка чолам качделамен. Ми я джасни воші астая луна, віщтала, а бячой Сашур бібліотека нуджалиш Єлена Казакова.
3: Віджа оланет, комі войтер. Юхнин нима шыр библиотека да луздырса землячество с бульмаданы важыслань ордым проект Кодилои вермишен коми республикаса национальная политика министерства шань грант яс выла конкурсен. Проект лан мечер могас вичны да пашкадны медводжа коми романистлыщ Василий Васильевич Юхнинлыщ литературное наследие. Проекта пуртама культура велодан интерактивное мероприятие яс. Литература аворсамес, творческое учтас яс, гижащес кадда краеведяс кад аджишламес. А сиджа Юхнинлан творчестволы да коми войтерлан историалы шием лудишамес да гажьяс. Проект черти мероприятия слоасны котуртамаш за нуля шиктын. Тая коймат Василий Юхнинлы шием фестиваль лоас июнь сижимазуна, сеша июль дас отиад луна, лузадор сагаш дури, даш там Василий Юхнинлан творчество черти, творческая площадка, а помка на слоас ноябрь тылышин лудишамес. Коны коми республика сачелять, вермасны петкачына асланы стуялым учьясан Василий Юхнинлы шиев лыддюшамес вылан. Миян проект бажыслан ордым, тая не сымын нималана коми чужанынлы аттялым, но и тытчана вошков национальный аслыс полыслун ёнмады. Культура яскостын шорницывмады, том ёзас чужанкыв да литература туялыма кыскам. Корам быдана спырытчыны проекта, далоны тая ыджыт культура мероприятиялан юканан.
1: Тайны янцычам, ветлыч муны счастлычи амбуртой, адживны миян ыджыт мулыч нуш дойтиин, а кыча ветлыны асланы бургина. Вады миян чужанан ансыч жемешик ткарьяс, кыча тэйны наволылдай, но и сэйны эмеш, мичамистаяс, давыль адчим дольяс.
4: Коми-гор. Юрьяс даштан редакция Кораковзина Вильтерьяс. Студиян Максим Канов.
5: Республикан панче искусственной вежерын выдичан уч. Президент лан индет черти регион са юралыш крымалыс технология самодан ведомство эскосса комиссия котртам елыш торят шектам. Ростислав Гольштейн пасьес. Шыр мог вычны искусственной вежер экономика да республикаса олыщеслы сбылюса оцачищан. Сия ыджедас каналан могудым язда бурмадас производствован ужалан ног. Кутам ужавны президент берца комиссия кад ытув. Сичка миян вожмасчым яс подылын лоасны ставры шияса медбур практикаяс да уштас яс. Ведомство Скосса комиссия вожен пухтисны тычана мог яс, лычадны искусственный вежерын ужалан ног яс, да ашыр система яс. Пыртны олан пас яса кулана вешчым яс, вадичыны выль технология сын каналан вешкадлымын, да пыртны федерация садшыктым яс. Социальный фонд лан коми республика Саюканын завитесны бочны щемеслы выль мынтам было ши, чем яс. Вечмассия ужалы счастлы, да челядес бытты счастлы. Лун джин ян щурс да джин ши, чем. Шададны выль мынтам верманы батьмам да вещик ужалыш пенсионер яс. Вот мынты яс. Кодеслан эм кык да унжик нывпи. Бы дверстилан колем воща нажатка медым эз вефтырт олан минимум лыш эти да джин ыждаас. Вой вылан тая коман вид щурс шайт, лун вылан пышти коман щурс. Мынтам арталас чежес яс было вот, да лича доставка тэд было боштаман.
6: Предположим, один из родителей семьи с двумя и более детьми в прошлом году получил доход 750 тысяч рублей за год, годовой доход. Налог на доходы физических лиц, исчисленный по стандартной ставке, таким образом будет 97,5 тысяч рублей. Размер налога, исчисленный по льготной ставке, будет 45 тысяч рублей. Получаем такое арифметическое действие, 97,5 тысяч минус 45 тысяч, получается 52,5 тысячи рублей. Это и будет ежегодный размер семейной выплаты для этого заявителя, который он получит от отделения социального фонда.
5: Мынтам индиган специалист я стуялыны, чем ялыш чежес язда, эмбур, но чем озвичмы ашер ужалыш яслы, бизнес кутыш яслы, уштамалам войтерлы. Мукад яслы, позже шычыны, каналан могудам яс портал, мои документы ширин яс, да фондлан юкан яс пыр октябрь медва чалунач.
7: Важно понимать, что эта мера не пособие в его классическом понимании. Это механизм прямой поддержки государства, направленный на стимулирование официальной трудовой деятельности. И в то же время он снижает, эта мера снижает бремя налоговой нагрузки на родителей, имеющих двоих и более детей.
5: Учщикасын медбур конкурсын республикасат шупадын вермыш пырычас федерацияса ордышыма да вермас шыдадны миллион шайд. Сыктывкарын котыртесны сварщик яслыш вермышым Екатерина Спиридонова тыдмалыс. Кыджи эксперт яздонялысны конкурса пырычышасыз.
8: Турия кымкот пашкам чужим джебантор, перчатки, респиратор да пелия ступкантор. Сварщик лыкола паштачны сыйч медымнити бикинец вечка в мыгара. Эксперт яздонялыны быт постнитор.
9: Здесь учитывается и техника безопасности, и сборка, то есть то, как сварщик готовит соединение свое, да. Очень-очень много критериев. 5 модулей, и каждый модуль отвечает за свою часть, за свою составляющую.
8: Быт пужет чешлыш уж, дон яла туря эксперт, виджеда кыджи орды ищущего дитчем урталан прибор ясан, где схема и технология карты я сдапеткадла аще с кужем лун.
10: Варить образцы, катушки, вот, которые мы будем сдавать. Главное не переволоваться, чтобы все получилось.
8: Конкурсен быт торкалым из чинтаны бал, я сбыльвился олом ин ставы скывку танаджек. Тавыс на пужет чан уж, садон ялны зев стыча. Вещик рентген аппарату цыган. Шуам сотаджи туяланы беру трубаяс.
11: Это ответственность. От тебя много что зависит. Если ты заваришь что-то неправильно, можешь что-то поломаться, упасть на кого-то, еще что-то. Это ответственная работа сварщика.
8: Сварщик Еслан конкурс воловой из Сыктывкар, Сосногорск, да Ухтаж, Пужет, Чищес.
12: Заявлено 16 участников. Возраст участников от 23 до 46 лет. Это и говорит то, что молодежь активно участвует в этих конкурсных испытаниях. А люди не только, получается, ценят свою профессию, дорожат ей, а люблены свою профессию, потому что нашли свободное время поучаствовать непосредственно.
8: Регион Сачупаден Мечабур сварщики ослывич масщем, квайтым, нелям, да кыщурс шайтан. Вермыщи спеткачас Федерации Сачупаден первым краем, да вермас шедадны, медшер приз, миллион шайт.
5: Школа помолышеслен они зев кывкутана каткуласт. Тая веженчань налан завдичесны ытувья каналан экзамен яс. Шыр шупы днюжалас июнь, да июльса медвэджа вежен было. Тыдамлун яс петкалыснене нае, код яс бырьесны история, литература да химия. Кывкартыд яс лосны тыцаэш маты даслун мышти. Помощесны экзамен яс юнь даскак ямысы да да сэкмысы длун ясы. Секи лосны информатика да суэрсайса кыв яс кужа видалым яс. Коды озвермыз дайтны егэ шыр каткуласты да пудаласта. Стычана пумкан, верма слокны экзамен ясвыла сотта длуньяса, юнь кыш кыкачань, кыш вита длунач. Нашта позже вылич сдайтны эти экзамен. Школа помалыш, верма свычны таэс июль, как ямысад, либо экмысад луна. Кайшталам таво комин дас этит класс помалы куим да джин щур сморт. Колем воща школа помалыш яс сдайтаны экзамен резервной луньяса. Комиш чередлен медводжа смена воеснен поезден лунвала Черноморская Зорька Гошча лагеря. Июнин Анапа ан шочас нёльшо кыжвит нывзонка пышти став республикаюч. Тая смена с чисны роч модяслы да былина яслы. Челядь тыдмочасны немалана богатырь яскат, кывзасны ескост немовы щавишт яс. Нышта уштасын экскурсия с велочем яс аквапарка ветлам яс. Смена котырты щас эскадыны зон посне с бура вердасны да ёнмадасны. Ужавны накат кутасны комиш тудыдыш яс. Черноморская Зорька ан медводжа смена муносталунчань июнь кыш коймадлунач.
13: Сейчас отсыпается пляж Черноморской Зорьки. Надеюсь, что скоро это закончится. После этого мы сдадим песок и воду на соответствие гигиеническим нормам. И надеюсь, получим все разрешительные документы и начнем купание со второй смены. Сейчас же дети в первой смены будут купаться в аквапарке. Мы заключили договор, и каждый ребенок посетит аквапарк 3 раза за смену.
5: Большеземельской тундран помощи войвы в кыреслан теляща. Кыр видящас шуаны. Каткуласты стая йона витчишана да зев щекыд. Пусчушам куканьяс вачаны медводжа вочков яс. А пастух яс дожилитыны наяс сутки чыш да виджаны тундраса хищник ясыш. Пачкаджика Елена Золотарева.
14: Тундра садьма кучты в барынгы грастава словжа чужевы люлам. И кыр пьян елыч тожды спанча тылынна.
15: С февраля месяца к важенкам другой уход. Потихонечку смотрят за ними. И сильно не гоняют стадо.
16: Сколько месяцев длится беременность у важенки и нужна ли ей помощь человека в родах?
15: Беременность длится 8 месяцев. Помощь такова не нужна. немножко. Али вода присматривает за ними, со стороны наблюдает, ну, как родит, чтобы все хорошо прошло.
14: Дежуритыны костовты, кухонь было кычены, кыын, руч, санда, ошья, спастук яслыкома, дежуритны луневой.
17: Здесь их не так много, это получается самые такие главные вредители росомаха, после идет лиса, писец. Самое сложное это вот, в ручах по пояс лазать, когда вытаскиваешь маленьких телят, которые только телились. Ну и помимо этого еще много сложностей.
14: Кырпиян часмысти суптаны коквылы, но что некомын часмысти чуксащаны мамгылысвылы. Мэдлун нас кухоня сверманы ненвужны шорьяс, докотартаны верстияскад орчан.
18: На начало года было чуть больше 8 тысяч голов важенок. Соответственно, телят будет на 15% меньше, это где-то порядка 7,5 тысяч телят.
14: Медведь Карпиян, что я на самом мам явно, то лишь медместин, куда сна ершины, энь я слан пия на чем барен, юнь ширен, карвич сейчас мы дасна карской саричлан, цены том пия мы от ее он масным.
5: Велочан Волпоман Республика со школы сын нодесны коми езлен культура лыще макция с велочища со стадмодесны традиция сын коми кывьен регион са вырва нышта тычедесны и че чужан муас пыт депухтам лун. Директор яслы оцащища с ворсом ясы нодесны веладан уштас яс. Творчество оцаган щедесны выльтыдым лун яс. Гырыжжи класс яслы котертлесны мывкадлуна веладан аджишлым яс. Культура елыш кан муда ас чужан муас радитан акция с.
4: Тайс дук кежла ставис, ты к взенет вультерьяс.
19: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
20: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила 0 градусов, в 12 часов дня – плюс 11. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,9 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременная дождь, ветер северной четверти 3,8 метров в секунду. Температура ночью – плюс 4, плюс 9. В отдельных центральных районах заморозки до минус 2. Днем в северных районах плюс 9, плюс 14. В южных плюс 14, плюс 19 градусов. В Сыктывкаре небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. 5 и 6 июня ожидаются холодные ночи, местами с заморозками. Днем воздух будет хорошо прогреваться. 5 июня ожидается плюс 16, плюс 21. 6 июня плюс 19, плюс 24 градуса.
21: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ВКС России уничтожили личный состав противника в Днепропетровской области. Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Енакиеве выросло до 8. И Запад искажает образ России, чтобы иностранцы боялись путешествовать в Россию. Далее подробнее. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин, завершив переговоры с коллегой из Танзании, продолжит рабочие встречи, но они уже будут закрытого характера, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что президент продолжает работу по подготовке к выступлению и мероприятиям на Петербургском международном экономическом форуме.
22: Путин работает в Кремле,
0: Сегодня в Москве, в Российской Федерации, с государственным визитом находится президент Объединенной Республики Танзании, госпожа Хассан. И по случаю госвизита сегодня состоится мероприятие в Большом Кремлевском дворце, официальная государственная встреча. Затем будет беседа в узком составе, беседа делегаций двух стран и государственный обед от имени президента Российской Федерации в честь гостей. Госпожа Хассан далее проследует в Санкт-Петербург и уже завтра в Санкт-Петербурге продолжит свою работу. У президента, разумеется, продолжается работа к Санкт-Петербургу, к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума.
2: Напомню, форум в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 6 июня. Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Енакиеве выросло до 8, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
22: 3 часа 43 минуты сегодня утром произошел удар в центре Енакиева практически по рейсовому автобусу. Подольск, уточненная информация, Симферополь. Всего находилось 53 человека, зарегистрировалось на рейс. Сейчас выясняется, кто-то выходил, кто-то заходил по дороге в Енакиево. Автобус заезжал для того, чтобы тоже подсели 6 пассажиров. Должно было бы на так происходить. Значит, что по сейчас? Всего 11 человек ранены. 10 человек госпитализированы, 1 человек получил помощь амбулаторно. Также 8 погибших. К сожалению, пока тела не опознаны. По остальным, с учетом того, что сгорели документы, в общем, идет выяснение, то есть создана горячая линия Минтранса, по которой можно уточнить родственникам всю необходимую информацию. Также будет предоставлено все необходимое для размещения родственников пострадавших лиц.
2: Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
23: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
2: В МИДе сегодня заявили, что киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить злобу на мирных жителях, атаковав автобусы в ДНР. Россия призывает международные структуры, правительство осудить теракт в Енакиево. Его замалчивание будет равносильно одобрению политики Зеленского. В современной обстановке необходимо объединить усилия министерств обороны стран ОДКБ. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран организации.
24: По инициативе Российской Федерации подготовлены проекты решений, направленных на совершенствование сил организации и совместную подготовку кадров. В условиях глобальной неопределенности и напряженности их реализация позволит углубить наше взаимодействие. В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги Министерства обороны стран ОДКБ. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным выдвинута инициатива выстраивания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Одним из ее центральных элементов служит договор о коллективной безопасности. Одним из ключевых приоритетов российского председательства ОДКБ в 2026 году является наращивание потенциала организации для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств. Сегодня предлагается обменяться мнениями о вызовах и угрозах в зоне ответственности ОДКБ, обсудить вопросы управления коллективными силами, их боевой подготовки и материально-технического обеспечения.
2: По итогам заседания Совета министров обороны стран ОДКБ подписаны документы о совершенствовании компонентов коллективных сил. Об этом сообщил Андрей Белоусов. Запад искажает образ России, выдумывает безумные истории, чтобы иностранцы боялись путешествовать в Россию. Об этом ТАСС заявила американская журналистка Кэндис Оуэн в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам блогера-миллионника, на Западе хотят, чтобы люди думали, что это опасное место, негостеприимное для семей. А на самом деле Россия – красивая страна с христианской историей и наследием. Завтра в Москве пройдут небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет, и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра в четверг станет на градус теплее. Днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25. В общем, с небольшим опозданием, начиная с сегодняшнего дня, июнь и само лето в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
2: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
21: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал Ролан-Гаррос. Она в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису уступила Майе Хвалинской из Польши со счетом 6-7, 3-6. Позднее в четвертьфинале в среду сыграет другая россиянка Диана Шнайдер, которая встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Сочи подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 31-летним россиянином, который в прошлом сезоне выступал за Тольяттинскую «Ладу», заключен на один год. Также южане совершили обмен с Сибирью. В Сочи отправился защитник Тимур Ахияров, а в новосибирский клуб перешел нападающий Сергей Попов. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг может стать главным тренером сборной России на ближайшей зимней универсиаде. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. Ротенберг также отметил, что сборная России может провести контрольный поединок в Дубае. Союз Европейских футбольных ассоциаций отстранил азербайджанский клуб «Туран», которым руководит бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, от участия в Еврокубках предстоящего сезона. В качестве причины данного решения называется организация договорных матчей. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к славянскому опорному полузащитнику Гашперу Турдину, который сейчас играет за болгарский «Левски». Об этом сообщает портал «Метарейтингс». Отмечается, что футболист также привлекает внимание казанского «Рубина» и славянского «Марибора». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
21: Погода.
2: Во Владивостоке 4 июня пасмурно, плюс 13, в Хабаровске дождь, 10 градусов тепла, в Благовещенске дождь, плюс 15, в Чите небольшой дождь, плюс 14, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 13, в Иркутске небольшой дождь, плюс 14, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Севастополе ясный, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть третья.
1: Уже рассветало, когда Дон Кихот покинул гостиницу. Памятая, что ему говорил хозяин насчет денег, белья и прочего, он прежде всего решил вернуться домой, чтобы запастись всем необходимым и подыскать себе оруженосца. Поэтому сразу за воротами гостиницы он повернул Росинанта по направлению к своей деревне. Росинант, словно поняв желание своего господина, с такой охотой побежал рысцой, что, казалось, копыта его едва касались земли. Но не успел наш рыцарь проехать несколько шагов, как из чащи леса послышались жалобные крики и стоны.
2: Стой! Стой, Росинант! Благодарю небо за милость мне неспосланную. Уж, наверное, это стонет какой-нибудь несчастный, которому нужно мое заступничество.
1: И он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны и крики. Едва он въехал в лес, как взору его предстала такая картина. Здоровенный крестьянин, привязав к дереву обнаженного до пояса мальчика лет 15, нещадно стегал его толстым ремнем.
3: Блять! Не зевай!
4: Больше не буду, сеньор! Клянусь вам, никогда больше не буду! Честное слово, сеньор! Буду смотреть за статуем в оба!
3: Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться! Я сейчас докажу вам низость вашего поступка. Вперед, Росинант!
5: Остановитесь! Остановитесь, сеньор рыцарь! Сеньор рыцарь! Этот мальчишка мой пастух! Если бы вы знали, какой он лентяй и разиня, сеньор рыцарь! Видит небо, он чуть ли не каждый день теряет моих овец! Вот я и наказываю его за это! А он утверждает, что я это делаю из злобы, чтобы не платить ему жалования!
3: Негодяй! Клянусь солнцем, которое нам светит, я проткну тебя копьем. Отпусти беднягу и немедленно уплати ему сполна все жалование. Не то я одним ударом прикончу тебя на месте. Сейчас же отвяжи его.
5: Да, хорошо. Я, конечно. Я отвяжу. Я отвяжу.
2: Сколько должен тебе хозяин, бедняга?
4: За 9 месяцев по 7 реалов в месяц.
2: Выходит, 63 реала. Немедленно расплатись с мальчиком или готовься к смерти.
5: Хорошо, хорошо. Только из этой суммы мне следует вычесть 3 пары кожаных башмаков, которых я ему выдал. И еще 1 реал. Я ему делал 2 кровопускания, когда он болел.
2: Допустим, что все это так, но отстегав его без всякой вины, вы получили сполна и за обувь, и за кровопускание. Ибо... если он порвал кожаные башмаки, которые вы ему купили, то вы порвали его собственную кожу. А если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он здоров. Значит, вы с ним квиты.
5: Я повинуюсь, повинуюсь, сеньор рыцарь. Но беда в том... что у меня с собой нет денег. Пусть Андрес пойдет со мной в деревню, и там, я обещаю, я заплачу ему все до последнего реала.
4: И не подумаю, сеньор, как только мы останемся одни, он с меня всю шкуру спустит. Уж вы мне поверьте.
2: Он этого не сделает. Достаточно ему сказать, и он исполнит мое приказание. Пусть только он поклянется рыцарским орденом, которому принадлежит, и я отпущу его и поручусь, что он тебе заплатит.
4: Мой хозяин рыцарь? Да что вы такое говорите, ваша милость? Сеньор, да ни в какой рыцарский орден он и не записан. Ведь это Хуан Альдуда, богач из деревни Кентана.
2: И Альдудо может быть рыцарем. Запомни, каждый из нас сын добрых дел.
4: Ваша милость, сеньор, да какие же добрые дела у моего хозяина, раз он отказывается заплатить мне за службу.
5: Нет, я не отказываюсь, сеньор, я не отказываюсь. Но, сыночек Андерс, ступай за мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, какие только есть на свете, что заплачу тебе все до последнего реала. Да еще и в новенькой монете.
2: Разрешаю вам и не в новенькой. Смотрите же, сдержите вашу клятву. Не то, клянусь вам, вас ждет жестокое возмездие. Я разыщу вас, даже если вы прикинетесь ящерицей. А если вам угодно знать, кто вам это приказывает, то знайте же. Я доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанческий, мститель за обиды и несправедливости.
1: С этими словами он пришпорил Росинанта и быстро ускакал. Крестьянин подождал, пока рыцарь скрылся в лесной чаще.
6: Ну-ка, подойди-ка, сынок, поближе. Я хочу заплатить тебе свой долг, как приказано мне этим мстителем за обиды.
4: Честное слово, ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит приказ этого доброго рыцаря. Дай бог ему 1000 лет жизни за его доблести и правый суд.
6: Я так люблю тебя, что сейчас увеличу долг, чтобы увеличить платеж.
1: С этими словами снова привязал мальчика к дубу и отстегал его до полусмерти.
5: Уж очень мне хочется спустить с вас всю шкуру. Ну а теперь, сеньор Андрес, ищите вашего защитника.
1: Крестьянин отвязал мальчика, и тот, обливаясь слезами, поплелся из леса, обещая разыскать рыцаря и все рассказать ему. А между тем нашему рыцарю казалось, что он положил прекрасное начало своим рыцарским подвигам. Вполне довольный этим приключением, Дон Кихот спокойно продолжал свой путь.
2: О, прекрасная Дульсинея Тобоская! Поистине ты можешь считать себя счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле. Тебе даровано судьбою повелевать словно покорным рабом, таким отважным и славным рыцарем, как Дон Кихот Ламанческий. Весь мир знает, что только вчера он был посвящен в рыцаре, а сегодня он уже отомстил за обиду и несправедливость. Он вырвал бич из рук бесчестного злодея, истязавшего слабого отрока.
1: Вскоре он достиг перекрестка двух дорог, где встретил большую кавалькаду. 6 купцов, которые ехали на мулах из Толедо за шелком в Мурсию, в сопровождении 4 верховых слуг и 3 погонщиков мулов. Дон Кихот принял их всех со странствующих рыцарей и тотчас же вообразил, что его ждет новое приключение.
2: Стойте! Ни один из вас не сделать шагу дальше, если вы не признаете, что на свете нет девицы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобоска.
1: По странным речам и диковинному костюму незнакомца они сразу догадались, что перед ними сумасшедший.
7: Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто эта добрая сеньора. Покажите ее нам. Мы боимся, как бы нам не пришлось взять грех на душу, признав то, о чем мы никогда не слышали и чего никогда не видели.
2: Я требую от вас, чтобы вы, не видав ее, признали, подтвердили и отстаивали эту истину. Иначе я вызываю вас на бой.
8: Сеньор рыцарь, покажите нам какой-нибудь портрет этой сеньоры. Пусть ваша дама окажется кривой на один глаз в угоду вашей милости, мы все же признаем ее высшим совершенством. и ваша милость успокоится, добившись желаемого.
3: Вы мне дорого заплатите за оскорбление, которое вы наносите несравненной красоте моей дамы!
1: С этими словами он взял копье наперевес и в бешенстве устремился на своего собеседника. Однако Росинант споткнулся о камень, упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону, беспомощно барахтаясь в своих тяжелых старых доспехах.
3: Не бегите, трусы, негодяи! Погодите! Не моя вина, что я упал! В этом виноват мой конь!
1: Один из погонщиков, видимо, не отличавшийся кротостью, не стерпел оскорблений и решил в отместку пересчитать рыцарю ребра. Он выхватил у рыцаря копье, сломал его и принялся одним из кусков колотить несчастного рыцаря.
9: Вот тебе за трусов! Вот тебе за негодяя! Вот тебе за твою прекрасную дульсинею!
1: Погонщик избил его до полусмерти, и купцы поехали дальше. Бедный Идальго не мог пошевелить и пальцем. Но все же наш рыцарь не падал духом.
2: Я знаю. Я знаю, что такие невзгоды нередко достаются на долю странствующих рыцарей. Моя доблесть не посрамлена, ибо несчастье произошло не по моей вине, а по вине моего коня.
1: В это время на дороге показался крестьянин, живший в том же селе, что и Дон Кихот. Он возвращался с мельницы. Заметив человека, распростертого на земле, он подошел к нему, откинул погнутое палочными ударами забрало и увидел знакомое лицо.
10: Что с вами, сеньор Кихан? Кто это вас так отделал?
1: Дон Кихот, должно быть, вообразил, что перед ним его дядя, маркиз Монтуанский. И он, не отвечая на вопрос, стал декламировать строки из романса.
2: О, властитель Монтуанский, дядя мой и государь!
10: Да поймите, ваша милость, сеньор, я вовсе не дядя ваш монтуанский. Я ваш односельчанин, Педро Алонсо, а вы Дон Кихана.
2: Я сам знаю, кто я такой. Я Дон Кихот ломанческий. И подвиги, совершенные всеми рыцарями вместе, не сравнятся с моими.
10: Да. Ну и здорово же его отделали, что он не помнит, кто он такой.
1: Крестьянин поднял Дон Кихот из земли и с большим трудом усадил его на своего осла, поскольку ему казалось, что бедняге на осле будет спокойнее. Устроив поудобнее несчастного Идальго, он подобрал доспехи и оружие рыцаря, привязал все это к седлу Росинанта, взял за повод и лошадь, и осла, и молча направился к деревне. А так как крестьянину не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Дон Кихота жалкого, избитого верхом на осле, он остановился за околицей, ожидая, пока совсем стемнеет. Тогда он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. А в доме слышались громкие голоса. Два закадычных друга нашего Идальго, священник и цирюльник, совещались с его домашними.
11: Ну и что вы скажете, святой отец, о моем господине? Вот уже два дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи. Я думаю, что его свели с ума эти проклятые рыцарские романы.
12: Я вполне с вами согласен.
13: Я не могу себе простить,
12: что не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродстве моего дяди. Вы бы, конечно, сумели положить этому конец. Довольно было бы сжечь книги, которые сводили его с ума.
13: Даю вам слово, что завтра же мы предадим огню все эти глупые романы, дабы они не сбивали с толку нашего бедного друга.
1: Дон Кихот со своим спутником слышали весь разговор. Теперь крестьянину стало вполне ясно, что за недуг у бедного Идальго. И он громко постучал в двери.
14: Сеньора! Сеньора, откройте! Прибыл тяжело раненый сеньор! Маркиз Монтуанский! Откройте, сеньора! Откройте!
1: Все выбежали на его голос.
15: Что с вами, сеньор Кехана?
13: Господи, что с вами случилось?
12: Дядюшка, да вы живы?
14: Ух, святая Мадонна, какое несчастье! Сердце мое верно чуяло. Это все эти книги.
13: Нет. Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель. И, если возможно, призовите мудрую волшебницу Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мои раны.
14: Какая Урганда? Какая волшебница? Господи! Вот до чего довели его эти проклятые книги!
1: Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с 10 великанами. Тут они стали расспрашивать Дон Кихота о его приключениях, но тот не пожелал ни о чем рассказывать. Он только попросил дать ему поесть и оставить его в покое. В ту же ночь экономка сожгла все книги, какие были в доме, а дверь в библиотеку заложили кирпичом и тщательно замуровали. Дня через два, когда Дон Кихот уже настолько окреп, что мог встать с постели, он отправился посмотреть книги.
12: Вы что-то ищете, дядюшка?
13: Ничего не понимаю. А где дверь в библиотеку?
14: В библиотеку?
13: Да.
14: Да что вы, ваша милость, ни библиотеки, ни книг давно нет.
13: То есть как?
14: Сам дьявол унес все это.
13: Как это?
12: Когда ваша милость была в отъезде, однажды ночью прилетел волшебник.
14: Да.
12: Спрыгнув с дракона, он вошел в библиотеку. А спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу.
14: Вылетел?
12: Да, и после этого не оказалось ни книг, ни библиотеки.
14: Ничего.
12: Кажется, его звали Муньетон.
13: Не Муньетон, а Фристон.
14: Ну уж бог его знает, как его зовут. Фристон или Фритон. Помню только, что его имя кончалось на тон.
13: На тон. Так оно и есть. Этот мудрый волшебник мой заклятый враг. Он меня ненавидит. Ибо с помощью своих магических книг и колдовства узнал, что мне суждено вступить в бой с рыцарем, которому он благоволит, и одержать над ним победу. Вот почему он и старается чинить мне всякие помехи.
1: После этого Дон Кихот целых 2 недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
13: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел — вернуть людей к этим волшебным временам.

0: Дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
1: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел – вернуть людей к этим волшебным временам.
0: Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему в оруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу, и обещал ему пожаловать в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту.
1: Итак, Санчо, сегодня ночью мы отправляемся в путь, и тебе нужно позаботиться о своем снаряжении.
2: Уж непременно, сеньор.
1: Самое главное, не забудь свою дорожную сумку.
3: Вы слушали третью часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, крестьянин Сергей Габриэлян, мальчик Андрес Прохор Чеховской, шутник Сергей Кутасов, купец Марк Гейхман, погонщик Николай Денисов, односельчанин Александр Вдовин, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть, но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезем. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с упругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями.

шариком. Ну, в сущности, вот этот трихома, вот этот вот волосок крапивный, это крошечные ампулы, заполненные прозрачной жгучей жидкостью. Ее, кстати, тоже видно на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву и называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвязшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельные растения, и красильные, и ранние зеленые овощи, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но это я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности
отлично работает и сегодня. Крапива

официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают за синтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щи из крапивы, пироги из крапивы, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
5: «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
8: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
8: Все это масло таволги.
9: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
8: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
8: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
10: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
4: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Авиация России уничтожила позиции ВСУ в Днепропетровской области. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР и распространение лихорадки Денге в России исключено. Далее подробнее. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженных сил России в районе населенного пункта Лесной в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили в Министерстве обороны, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам дипломата, Запад сознательно не осуждает действия Киева, пытаясь сделать нормальным уничтожение одной части человечества ради благополучия другой.
3: Это абсолютно стилистика вот того самого пресловутого Эпштейна и всей его команды, когда, как вы помните, они устраивали туры по Афганистану на вертолетах, с которых осуществлялась стрельба, ну, очевидно, по кому? По людям. Это менталитет той части западного сообщества, которая делает это практически новой нормой. Отсюда и вопросы замалчивания. Это не просто случайность, это не только про сегодняшний момент или про Россию. Это, в принципе, подход сделать это как бы нормальным и приучить мировое сообщество к мысли о том, что определенной части человечества можно и нужно жить достойно, со всеми благами, с правами, главное. А другая часть, ну, то, что они называют, так сказать, не золотым миллиардом, не прекрасным садом, может идти вот в такую переработку, на них можно охотиться, их можно уничтожать. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Да, они будут замалчивать, они не будут об этом говорить, они не будут делать ничего, чтобы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из частей их идеологии – не порицать очевидное зло.
1: Напомню, число погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР увеличилось до 8, сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. ВСУ утром 3 июня атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус. Сообщением Москва-Симферополь в Енакиеве в ДНР, по последним данным, погибли 8 человек, не менее 10 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». И сегодня же ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области. Водитель и пассажир погибли, сообщают власти региона. Отмечается, что ВСУ постоянно осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области. В частности, используют беспилотную и реактивную авиацию для ударов по инфраструктуре Мелитополя. Документы о совершенствовании компонентов коллективных сил подписаны по итогам заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, подводя итоги заседания Совета глав военных ведомств стран организации. Министр заявил, что ряд документов будет представлен на утверждение главам государств на саммите в ноябре. Завершая выступление, Андрей Белоусов отметил, что заседание прошло в дружеской и конструктивной атмосфере, а его итоги послужат укреплению военной составляющей организации, говорится в сообщении Министерства обороны России. Заседание министров обороны стран-участниц ОДКБ прошло в подмосковном парке «Патриот». Президент США Дональд Трамп подтвердил, что верховный лидер Ирана Муджтаба Хамини участвует в переговорном процессе с Вашингтоном. В интервью «Нью-Йорк Пост» он отметил, что Хамини совершенно точно вовлечен в принятие решения относительно переговорного процесса о прекращении боевых действий. Американский президент добавил, что хотел бы встретиться с иранским лидером, но это зависит от того, как будут развиваться события, уточнил Трамп. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что Хамини в некоторой степени участвует в контактах с США, но делает это не напрямую, он передает письменные послания через посредников. Распространение лихорадки денге в России исключено. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидситуации в стране и за рубежом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и суставах. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы и появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте о поездке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису между россиянкой Дианой Шнайдер и первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В первом сете счет 5-1 в пользу Соболенко. Ранее на этой же стадии соревнований Анна Калинская уступила Майе Хвалинской из Польши 6-7-3-6. Защитник «Акбарса» Константин Лучевников подписал контракт с «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба владивостокской команды континентальной хоккейной лиги. 30-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение. Также состав «Адмирала» пополнил 32-летний защитник Роман Манухов, который в минувшем сезоне выступал за «Сочи». Руководство «Питтсбург Пингвинс» верит в перспективы российского вратаря Сергея Мурашова. Как сообщает издание «Атлетик», в следующем сезоне пингвины предоставят Мурашову шанс проявить себя на уровне Национальной хоккейной лиги. Тренерский штаб американской команды считает Мурашова ведущим проспектом для вратарской линии. Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» готов предложить футбольному «Краснодару» за полузащитника Эдуарда Спирцана не менее 25 миллионов евро. Об этом информирует портал «Чемпионат». При этом команды еще не вступали в переговоры, потому 25-летний армянин не принял окончательного решения о своем будущем. Ранее в прессе сообщалось, что капитан «Краснодара» дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли», с которым подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Гандболистка московского ЦСКА Вероника Никитина завершила игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. В составе столичной команды 34-летняя спортсменка выступала с 2024 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 24, в Твери облачно с прояснениями, плюс 23, в Ярославле облачно с прояснениями, плюс 20, в Тамбове небольшой дождь, плюс 24, так же, как и в Липецке, в Воронеже небольшой дождь, плюс 22, в Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается перемена переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: В народных преданиях все, что связано с мельницами и мельниками, окутано завесой легенд и сказок. Не каждому было дано превратить зернышко в муку для выпечки лепешек и хлеба. К тому же мельницы всегда располагались вдалеке от поселений, и хозяин редко с кем делился секретами мастерства. Потому у мельника был статус знающего человека, умеющего договариваться с духами ветра и воды. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Добрый день, Игорь Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемый Игорь Борисович.
0: Игорь Николаевич, каков рынок муки в мире и России в тоннах? Как мы себя позиционируем?
1: Ну, рынок муки в настоящее время оценивается в разные годы в 230-240 миллионов тонн. Россия входит в топ-5 крупнейших производителей. Наибольшую долю имеет Китай, у него немногим менее 90 миллионов тонн. Потом с большим отрывом идут Соединенные Штаты Америки, это где-то 21-22 миллиона тонн. Эти две страны, как мы знаем, существенно больше по населению, чем Россия. На третьем месте Турция с долей порядка 12 миллионов тонн. Турция намного меньше по населению России, но там где-то в 3 раза выше потребление муки на душу населения. На четвертом месте немногим более 10 миллионов тонн Мексика. И на пятом Россия. У нас год от года оценивается производство в 9,3, 9,5, 9,7 миллионов тонн. То есть чуть меньше 10 миллионов.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Мировой спрос на зернобобовый стабильно растет. За последние годы он увеличился примерно на 29%. Это связано с популярностью здорового питания и растительного белка, а также с их использованием в качестве кормов для животных. Для самих хозяйств выращивание этих культур выгодно вдвойне, поскольку все бобовые, связывая азот из атмосферы при помощи клубеньковых бактерий, существенно насыщают им почву. То есть это живые удобрения, после которых можно сеять все что угодно. На этом фоне приятная новость. Россия стала крупнейшим поставщиком зернобобовых сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза, доля нашей страны в мировом производстве выросла с 6% до 10%. Только с января по апрель в Китайскую Народную Республику было отправлено почти 4 миллиона тонн сельскохозяйственных товаров. В 21 веке уже установился новый подход к землепользованию, который называется адаптивно-ландшафтное земледелие. Главная его цель – это создать устойчивое сельское хозяйство, которое одновременно эффективно, экологично и гарантированно приносит прибыль. Экспериментальный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия будет запущен в 7 регионах России. Это один из этапов реализации научно-технической программы повышения плодородия. Речь идет о точечном под конкретный регион пакете сельскохозяйственных мероприятий. От анализа агрохимического состояния почв и подбора подходящих удобрений до мелиорации, противоэрозионной защиты и эколого-токсикологических обследований. Пионерами по запуску эксперимента станут Ростовская, Белгородская, Воронежская и Омская области, а также Ставропольский край. Саратовские молокоперерабатывающие предприятия стали рекордсменами по темпам роста производства сыра, молока и творога. С начала года их объемы увеличились, соответственно, на 70, 40 и 44%. Каждую неделю в регионе выпускают 1400 тонн питьевого молока, 850 тонн кисломолочных продуктов и 170 тонн сливочного масла. По данным Россельхозбанка, за минувшие год производство сметаны в Саратовской области увеличилось более чем на четверть, 25%. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. На экспорт востребовано зерно в основном для лепешек. То есть не для саратовских или кубанских караваев, а для примитивных хлебных изделий. Не потому ли качество хлеба внутри страны оставляет желать лучшего?
1: Я бы не сказал, что зерно, которое уходит на экспорт, идет на примитивные сорта хлеба. Дело в том, что у нас просто разные потребительские предпочтения. Мы традиционно потребляем печеный хлеб, который требует муку с высокой клейковиной. Это вот те самые пышные караваи или нарезной батон, которые все прекрасно знают. В тех странах, которые потребляют наше зерно, делают из него муку и производят свою продукцию, просто другая продукция. Прекрасно знаем, что такое армянский лаваш или, например, узбекская лепешка. Это достаточно вкусный, качественный продукт. Он вовсе неплох. Просто та мука, которая на нее идет, она хуже для печеного хлеба, но она лучше именно для этих видов продукции.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
3: Процесс превращения зерна в муку с давних пор вызывал у непосвященных восторг и страх. Все работает само, была бы река или ручей. Но если вы думаете, что достаточно просто опустить крылья мельницы в воду, вы ошибаетесь. О работе водяной мельницы, копии той, что когда-то стояла на Ангаре в районе Братского острога, мне рассказал сотрудник музея-заповедника Коломенское Кирилл Подмолода.
4: Действительно, специально к колесу подводится вода, желоб это называется, или же погонный лань, по которому течет вода к колесу. Но, естественно, что мельница работает не круглый год, поэтому вода закрыта щитком и... Когда мельницу запускают, это обычно происходит в августе, когда как раз сбор урожая, когда зерно приносят на мельницу. Открываем щиток, и вода бежит по желобу.
3: Вот она подается уже теперь на колесо, да? Основное сердце мельницы.
4: Основное, да, сердце мельницы – это колесо, конечно же. У нас здесь колесо верхнего боя. Вода падает как бы на колесо, в чаши, и колесо начинает под тяжестью крутиться. Есть колесо нижнего боя, когда вода подводится снизу, а колесо крутится в обратную сторону, или среднего боя, когда подается вода сбоку. Ну, по сути, принцип работы так же, как и у колеса нижнего боя.
3: Над этим хитрым водяным механизмом располагается комната, куда по лебедке поднимали мешки с зерном.
4: Когда зерно поднимали, естественно, открывалась дверь, заносили мешки на второй уровень.
3: Похоже на баню чем-то.
4: Да, отдаленно. Потому что много бревен.
3: Так.
4: Здесь на втором уровне подвешивались мешки. И затем ссыпались в специальный бункер.
3: А, это как люк такой, люк вниз.
4: Так, ссыпалось зерно вниз. Да. Так. И как раз лежал путь зерна непосредственно к зерновам. А вот как уже у нас работали зернова, мы посмотрим с вами дальше.
3: На первом этаже.
4: Да.
3: Возвращаемся.
4: Да. На первом уровне, на первом ярусе как раз крутились жернова. Жернова как раз приводятся в движение тем самым колесом, про которое мы с вами говорили в самом начале, с помощью системы механизмов.
3: Ну, давайте поясним, слушайте, что сейчас все-таки это электрическая тяга, да?
4: Сейчас, да. А жернова у нас состоят из двух частей. Сверху движется бегунок. А внизу лежак.
3: Но. То есть принцип, зерно лежит на неподвижной плоскости, а сверху по нему перетирается
4: следующий
3: вот этим.
4: Да, бегунок. А попадает оно между жерновами через отверстие, как раз в бегунке.
3: Насколько мелкий помол получался? Мне кажется, достаточно такая грубая, в хорошем смысле, система. Получалась ли мелкая мука? Или это прям было готово? Или потом надо было руками дотирать?
4: Нужно было затем просеять. Просеять муку через решето, отсюда получался грубый помол, или через сито, то более мелкие отверстия, да, поэтому это уже мука мелкого помола. А перед тем, как просеять муку, вот из жерновов мука ссыпалась в сусек. Тот самый сусек, ящичек рядом с жерновами, который упоминается в сказке про Колобка.
3: Поскрести вот. По сусеку, это значит наскрести остатки муки, которые вот осталось...
4: Да. По углам сусека.
3: Перемелится мука будет. Русский аналог знаменитой мудрости «Ничто не вечно». Так ли? Мукомольное ремесло, конечно, технически совершенствуясь, остается вечной основой хлебопекарного дела.
0: У нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А кто сейчас формирует спрос на муку из твердых сортов пшеницы, тех самых для макарон, для караваев, для калачей? Для каких целей покупается эта мука?
1: Люди, которые прожили достаточно длительную жизнь, могут вспомнить, что из себя представляли макаронные изделия, скажем, периода СССР. Это были достаточно такие неприглядные на вид,
0: серые,
1: клейкие, они слипались, они были не очень вкусные. Я, например, как человек с долгим сроком службы в армии, съел огромное количество именно такой продукции, потому что она шла в разного рода столовые, те же армейские подразделения и так далее. То есть качество макарон у нас было крайне низким, и сравнивать с качеством, которое традиционное, скажем, у итальянских макарон, Италия, прародители этого продукта. Это совершенно разные вещи. Но у нас и восприятие этого продукта другое. Если в Италии макароны – это полноценное блюдо, причем оно может подаваться в весьма дорогих заведениях, то у нас это всегда был гарнир. Сейчас ситуация изменилась. Люди, распробовав качественные макаронные изделия, проявляют к ним симпатию. Мы являемся производителями, в том числе, продукции на уровне мировых стандартов, и вот я уже коснулся того, что в последние 2 года у нас произошли изменения именно в нормативной базе.
5: Экономический механизм.
6: Поля пшеницы, как море, необозримы и с трудом поддаются нормативам и регламентации. Поедем на море, говорим мы, не думая. Но моря бывают теплые и холодные. Кому-то нравятся раскаленные камни и непрерывные купания. Кто-то предпочитает дюны, сосны и прохладную воду. Посеем пшеницу. Но пшеница классическая, мягких сортов, отличается от твердой так же, как Черное море отличается от Балтики. Судите сами. Обычную пшеницу можно сеять и на юге, и в средней полосе. А твердой нужно жаркое сухое лето и прохладная дождливая весна. Мягкие сорта собирают с августа по ноябрь, твердые – в считанные недели и даже дни, когда она набрала строго определенную влажность. Зато мягкие сорта подвержены нападению вредителей и часто осыпаются. Твердые устойчивы к вредителям и не осыпаются вовсе. Ну и используют эти пшеницы по-разному. Мягкие сорта преимущественно для выпечки, твердые для макарон. Печь хлеб из них невозможно. И тем не менее, по словам эксперта Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Михаила Курашова, именно недопонимание разницы между этими пшеницами и переводит к тому, что наша страна, оставаясь лидером по производству мягких сортов, сильно отстает от мировых лидеров по производству сортов твердых. Запись с Михаилом сделана в машине по дороге на очередную встречу экспертов ассоциации с представителями Минсельхоза.
7: Пункт номер 0 в России по твердой пшенице – это то, что твердая пшеница на уровне государственного регулирования зачастую идет вместе с мягкой. У нас по-прежнему нет качественного разделения отдельно твердой пшеницы, как самостоятельная зерновая культура. Вот зерновые мы возьмем ячмень, овес, там, кукуруза и так далее. Они как бы самостоятельно идут. Твердую пшеницу я часто вместе там с мягкой смешали, ну, в смысле, там, в оценках, и все, и проанализировали. Мы очень долго бились, чтобы она в статистике была отдельной строчкой. Слава богу, добились. Там, с прошлого года наши оценки совпали с Росстатом. Ура! Но когда идет какая-то регуляторика, там, распределение субсидий, регулирование экспорта, всегда просто строчек. Там, пшеница и коды ТНВ, куда попадает твердый. Но это разные абсолютно рынки, это разные культуры, с разными покупателями. Я читаю отчеты там, канадцев или там, европейцев, там всегда идет отдельная строчка, Дурумвит. Вот открыть там Евростат, там импорт пшеницы, мягкая будет написано твердая пшеница, отдельными строчками. Либо есть категория non-durum-wheat, да, то есть это не твердая пшеница. Поэтому это то, с чего нам нужно начать. Выделение, абсолютное выделение твердой пшеницы как самостоятельной культуры.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А каков спрос сейчас на ржаную муку и что вообще с рожью в стране?
1: Я приведу такие примеры, что 200 лет назад соотношение потребления ржаного и пшеничного хлеба было, ну, наверное, 1-2%. Царская семья, графья Орловы и какие-нибудь богатые купцы употребляли пшеничный хлеб, основная масса населения употребляла ржаной. А хлеб калачи ели по праздникам. 100 лет назад, в 20-х годах прошлого века, соотношение было 70%. Это был ржаной хлеб и около 30% пшеничный. Сейчас мы оцениваем долю ржаного хлеба приблизительно в 5%. 10 лет назад это было 10%, 90 к 10, сейчас 95 к 5. Доля потребления ржаного хлеба и доля производства ржаной муки в стране неуклонно снижается. Союз обратил на это внимание, начал говорить об этом сначала на профессиональном уровне, на разного рода конференциях, в отраслевой прессе. Потом эта тема вышла в широкие массы, средства массовой информации заинтересовались. Но уже года 2-3 мы эту тему стараемся не обострять. Просто потому, что вот та тревога, которую мы высказывали 10 лет назад и, может быть, 5 лет назад, она не нашла отражения в обществе. Дело в том, что потребитель не очень беспокоится о снижении доли ржаного хлеба в магазинах.
0: Может быть, именно потому, что вообще потребление хлеба снизилось?
1: Нет, я бы не сказал. Я, как преподаватель, люблю простые наглядные примеры. Ну вот в Москве существуют маршруты, где автобус совпадает по трассе с трамваем. У них даже остановки расположены одни и те же. Так вот, пассажир, он садится в тот транспорт, который пришел первым. У него нет предпочтения выбрать, ехать в трамвае или в электробусе, если они едут по одному и тому же маршруту и останавливаются на одних и тех же остановках. Вот этот пример я привожу в том числе и для пшеничного и ржаного хлеба. Человек идет в большинстве своем в магазин за хлебом. Он приходит и выбирает из того, что есть. Главное, чтобы хлеб был. А какой он, каких брендов, каких производителей, а как он называется, является ли он пшеничным, пшенично-ржаным или ржано-пшеничным, в подавляющем большинстве случаев это никого не беспокоит. Люди стали питаться совершенно по-другому, появилось огромное количество продуктов, в том числе мучных, о которых раньше никогда не слышали. Ну, я вам могу сказать, что поколение моих родителей, например, так и не узнала, что такое гамбургеры или там какие-нибудь чизбургеры, да, вот эта вот продукция, да. Многие и шаурму, наверное, из старшего поколения не пробовали. В то же время те продукты, которые традиционно у нас находились на столах сотни лет, они отмирают, уходят, уступают место другим.
5: Взгляд изнутри.
6: Калач – старинное русское лакомство, вкусное и подзабытое. Возродить интерес к этому мучному изделию довольно успешно пытаются мукомолы и пекари в Коломне. Мы записали фрагмент мастер-класса, который специалисты Коломенского музея калача регулярно проводят для всех желающих.
8: Вообще калач – это самый первый пшеничный хлеб, который появился на Руси. И считается, что заимствовали эту технологию мы у татар. Поскольку пшеницы как таковой здесь не было, она не росла, и ее к нам завезли татары. Мы взяли технологию изготовления пшеничных хлебов, но ее изменили. Поскольку на Востоке едят пресный хлеб, а нам это абсолютно никаким образом не свойственно. Наша кухня, она предполагает сквашивание, сбраживание. У нас все блюда кислые, традиционные, поэтому взяли свою заквасочку, добавили в тесто, оно стало подниматься, расти, плоская лепешка не выходит, и придумали свою форму. Первые калачи не просто в форме завитков, в форме караваев. Потом к ним уже и ручку придумали для удобства. А для их изготовления не нужны никакие хитрые ингредиенты, все очень просто. Вот они перед вами. Получается вода, мука, соль и хмель. Только хмель нам нужен для закваски, как такового его в тесте и нет. Хмель – это антисептик, он убивает болезнетворные бактерии и оставляет только полезные, молочно-кислые. Такой хлеб не будет плесневеть.
6: И все же главным компонентом при выпечке калача была и остается мука. Точнее, смесь разных сортов муки.
8: А вот муку мы используем сейчас уже не совсем обычную муку, крупчатку, либо ее еще называли крупичной мукой. Это мука очень крупного помола пшеницы. И делается она только из твердых сортов пшеницы. Вот посмотрите, как она сыпется. На что похоже? На песок, да, на манную крупу. Что нам это дает? В твердых сортах практически нету крахмала, а очень много клейковины. Клейковина удерживает углекислый газ в тесте, и тесто будет лучше расти. Но крахмала нет, нечему питаться бактериям. И тесто только на такой муке бродить не будет. Поэтому эту муку смешивали всегда с мягкой. Это та, с которой сейчас все привыкли работать. И вот у каждого калачника своя секретная рецептура изготовления мучных смесей. Только калачник знает, как смешивать муку, в каких пропорциях и еще от каких купцов. Поскольку пшеница всегда имеет разный вкус, выращивается она в разных регионах, разные сорта, и все это влияет на вкус конечного изделия. И у каждого калачника его калач был определенного вкусового оттенка. Муку купажировали так же, как и вино. И только методом пробы и ошибок это можно было достичь. Замесили. Дальше надо тесто, как говорили, раньше потереть, избавиться от его липкости. Без использования муки тесто вручную вытягивали, протягивали, обминали. И в результате биохимических процессов оно переставало прилипать к рукам. С таким тестом, конечно же, удобно работать. И назвали этот процесс тереть. И калачи поэтому были тертыми. Это особенность именно калачного теста. После этого калачи относят на теплый этап брожения. 3 часа вполне достаточно. А дальше, опять же, чтобы с тестом удобно работать, его охлаждали. Оно становилось после этого упругим и хуже прощалось с углекислым газом. То есть мы его больше таким образом сохраняем. Охлаждались объемы теста в течение 4-3 часов на леднике. Объемы были очень большие, около 100 килограмм. Вот тесто охладилось, отрезали по небольшому куску, с которым удобно работать, приносили в теплое помещение и обязательно формовали на ледяном столе. Вот на таком. Да? У нас, правда, столешница чугуна, это очень такой барский, дорогой вариант. Чугун мало мог кто себе позволить. Обычно столешницы делали из березы толщиной 20 мм. А в каждом таком столе есть такая вот камера, в которую засыпали лед с ледника, и поверхность охлаждалась. Нам это позволяет компенсировать тепло рук при формовке калачей. Тесто будет медленнее нагреваться, и мы сохраним углекислый газ, и наше тесто будет более скважистое. А скважистость – это один из важнейших показателей качества хлеба.
0: Игорь Николаевич, не считаете ли вы, что ограничение цен на хлеб – мера уже лет 30 как избыточная? Ведь на дворе 21 век, люди питаются еще кое-чем – мясом, рыбой, овощами, фруктами. Ограничение цен на хлеб сдерживает развитие и мукомолья, и производство зерна, и само хлебопечение. Как вообще живут хлебопеки? На что, если у них постоянные ограничения?
1: Я приведу такой пример. У нас до сих пор, вот на май месяц 26 года, в стране не достигнут пик цен на пшеничную муку, который был в период пандемии, то есть 5 лет назад. По сравнению с 25 годом, в целом по стране, не произошло увеличение цен на пшеничную муку. Более того, в январе 26 года цены были ниже, чем в январе 25 года. И это при том, что идет постоянный рост цен на все ресурсы, на электроэнергию, идет рост заработных плат, логистических, транспортных издержек и так далее, и так далее, и так далее. Мукомолы ужимаются, мукомолы снижают свою долю рентабельности, во многих случаях она близка к нулю, предприятия выживают за счет других видов деятельности. Это неправильно. Мы полагаем, что это недопустимо, потому что в конечном итоге на каком-то этапе произойдет схлопывание отдельных предприятий отрасли, и это приведет к уже неконтролируемому процессу.
0: У нас в гостях был главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю. В тот же час, на том же месте, в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. В
9: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино.
10: Говорят, что он начинал в качестве танцора по найму, что сидел в тюрьме за лжесвидетельство и что был первой суперзвездой в истории Голливуда. Родольфо Валентино – первый любовник Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Кинокритики утверждают, что его единственным достоинством была смазливая внешность. Но разве можно только этим объяснить любовь к нему миллионов поклонниц, превратившуюся в настоящую истерию? В Голливуде в разное время было много красавчиков, но ни один из них не удостоился даже сотой доли обожания, которое досталось Валентино. Его полное имя – Родольфо Альфонсо Рафаэлло Пьери Филиберт Гульельме ди Валентино де Антониелло. Родился он 6 мая 1895 года в городе Кастелланетто в Апулии. Это на юго-востоке Италии. Несмотря на пышное имя, семья была довольно простой. Отец ветеринар, мать домохозяйка. Она осталась вдовой, когда мальчику было 11 лет. Помимо Родольфо в семье было еще трое детей.
11: Из книги Александра Уокера «Родольфо Валентино». Мальчик с детства был прихорошеньким, и из-за этого мать его сильно баловала и прощала ему любые шалости. Никаких талантов и способностей не обнаружил, учился плохо и в конце концов с большим трудом закончил сельскохозяйственную школу. В 17 лет поехал в Париж, болтался там без дела, но правда научился танцевать. Затем вернулся к маме и долго сидел у нее и старшего брата на шее. Каким-то образом ему пришла в голову мысль уехать в Америку. Он сделал это, прихватив оставшиеся в семье деньги. Быстро их промотал на новом месте, и тут встал вопрос: а на что жить дальше?
10: В Нью-Йорке симпатичный паренек перебивался случайными заработками.

0: Рудольфо Валентино.
1: Нам потом нужно соединить...
2: Си Манчестер Сити интересуются российские...
3: Да, что делать? С одной стороны так, а с другой стороны люди также продолжают селиться в тех местах, которые каждый год заливает.
4: Да.
3: Спасибо большое. Валерия Дульская, заместитель главного редактора портала 93.ру Краснодар, была у нас на связи, а мы идем дальше.
5: Большая страна, разное время.
3: В Ивановской области разработан комплекс мер социальной поддержки семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Константин Колоколов из Иваново готов нам рассказать про все новости, связанные с поддержкой семей, поддержкой ветеранов, в общем, обо всем этом. Константин, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Константин.
6: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Борис. Да, действительно, разработан, и он, самое главное, действует, этот комплекс мер социальной поддержки. Есть региональные, есть и муниципальные меры. Вот основные региональные включают в себя, естественно, единовременную выплату военнослужащим, первоочередной прием в детские сады и школы, бесплатное горячее питание в школах, сертификат на гарантированное обучение в ВУЗе. Кстати, за 3 года существования такой меры поддержки в ивановские ВУЗы на обучение уже зачислено 51 человек. А также действует единовременная выплата первокурсникам, первоочередное предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, бесплатная юридическая помощь, психологическая поддержка, первоочередное социальное обслуживание, дополнительное профессиональное образование. Вот только в прошлом году 90 жителей региона по этой программе прошли таким образом обучение. Среди них 18 участников СВО и 72 человека из их семей. Основными направлениями подготовки стали сестринское дело, вождение автомобиля, оказание парикмахерских услуг, кадровое дело производства, а также бухгалтерия. Но есть и муниципальные дополнительные меры поддержки семей. Например, в Кинешме Ивановской области это бесплатный проезд в городском транспорте для детей и семей участников СВО, а также льготное посещение бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса.
3: Замечательно.
6: В бытовых и повседневных вопросах семьям помогают волонтеры штабов «Мы вместе», которые есть в каждом райцентре. Например, в деревнях и поселках это помощь с заготовкой дров, там газа в некоторых домах нет. Помощь с уборкой, решение вопросов по газификации и помощи в получении выплат. В Иванове уже 3 года работает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». За это время налажена работа с региональными органами власти. В фонд обращаются ветераны, участники СВО и члены семей. Им оказывается помощь в оформлении льгот и поддержки. Поддержка реализуется, медицинская реабилитация для тех, кому это необходимо. За время работы направление на восстановление, а также технические средства реабилитации получило более 300 человек. Более 50 нашли новую работу с помощью этого фонда. Также Ивановской области участники СВО и члены семей освобождаются от уплаты транспортного налога. Они могут бесплатно посещать спектакли и концерты 4 государственных театров и филармонии Ивановской области. Как говорится, не хлебом единым.
3: Да.
6: Но есть еще благотворительный фонд, который называется «Своих не бросаем». Он вовлекает участников СВО и их семьи в творческую деятельность. Давайте послушаем Марину Добишкину, исполнительного директора фонда «Своих не бросаем».
3: Слушаем.
7: У нас уникальные меры поддержки, это единственные в области. Мы вовлекаем семей участников СВО в творческую деятельность. Они у нас принимают участие в различных патриотических мероприятиях, творческих. Недавно у нас было представление в цирке, в котором принимали участие семьи участников СВО. Жены у нас танцевали, участники СВО пели, читали стихи. Отгромыхали 2 концерта, которые были забиты битком. Цирк у нас вмещает 1700 человек. Для психики очень полезно менять разные эмоции. Когда ты привыкаешь к чему-то одному, твоя жизнь становится серой, однообразный. А вдруг, вот ты сидел в окопе, и вдруг вышел в зал, где 1700 человек, и прочитать стих, говорят, что эмоции зашкаливают, и люди получают огромное удовольствие и огромный букет прямо эмоций. Думала, что участники СВО и творчества, ну, может быть, будут ходить единицы. Но я не думала, что это настолько будет популярным, но сейчас у нас их столько творческих участников СВО, столько людей, желающих принимать участие, что я даже, если честно, иногда не знаю, куда их всех девать. У нас столько планов.
4: Желающих много.
3: Ну да, действительно, это один из главных видов реабилитации психологической, потому что когда действительно вот выйти на сцену перед тысячи человек, да. Адреналин качает так же, как на СВО, эмоции очень похожие.
4: Ну потом, я думаю, все равно эйфория.
3: Но как только они начинают...

0: Начинают танцевать, петь или исполнять что-то, то наверняка в душе вот единение создает сразу же какое-то, да?
1: Ну вот как раз о творческих планах. От первого лица, так называется, творческое объединение ветеранов, вот этот проект как раз реализует благотворительный фонд «Своих не бросаем». Ими организована вокально-инструментальная группа «Горизонт». Недавно этот фонд получил президентский грант и был закуплен вокальное и музыкальное оборудование. Сейчас музыканты готовят патриотический репертуар, в нем есть и авторские композиции. В планах сделать патриотический рок-концерт силами участников своих семей. Ну, естественно, при поддержке работников силовых структур. Уже обсуждается его программа, количество участников достаточно для того, чтобы это сделать. И, естественно, вот летом будет подготовка, и будут проводиться подобные концерты в школьных, во время школьных мероприятий в том числе.
0: И в госпиталях в том числе.
1: И в госпиталях, естественно, конечно.
0: То есть здесь большой формат для притяжения вот таких сил. И действительно, продолжите.
1: Еще одна мера поддержки. Реабилитация получивших ранений в воде. То есть фонд располагает необходимым оборудованием и водолазной экипировкой. Бассейны помогает одна из воинских частей. Вот после прохождения лечения и подготовительных занятий ребята заново учатся двигаться и ходить под водой. Это облегчает, ускоряет многие процессы реабилитации.
0: Интересно. Спасибо большое. Да, Константин Колоколов был у нас на связи. Вот поражает везде, что в разных регионах стараются использовать разные методики.
2: Но при этом это всесторонне и очень обширно.
0: Да, и это замечательно, потому что действительно кому-то под водой проще пойти, кому-то в других иных условиях.
2: Кому-то проще выступить на сцене.
0: Кому-то как гораздо сложнее. Но, тем не менее, мы желаем всем скорейшего выздоровления. Прервемся на минуту, через минуту будем здесь и продолжим нашу программу.
3: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Мы продолжаем нашу программу, отправляемся в самый западный регион нашей страны, в Калининград. Там такая вот история.
2: Спорная ситуация,
0: да. И даже дом, о котором мы сейчас будем говорить, именуют восставшим.
2: Да, мы тут обсуждали с Борисом.
0: Алексей Анкудинов готов нам рассказать про эту ситуацию вкратце, что происходит в этом доме и почему.
2: Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте, коллеги. Да, эта история уже получила такой достаточно широкий резонанс и общественный. Дело в том, что сейчас жители дома на Московском проспекте, это дом под номером 68, принуждают переехать маневренный фонд. Делают это исключительно из соображений безопасности, потому что оставаться в этом доме это достаточно сейчас, ну, большой риск и угроза для жизни. Тем не менее, там еще порядка 30 семей остается, где-то 20 семей уже переехали в маневренный фонд. Ну, почему люди отказываются, собственно говоря? Потому что это центр города, и никто не хочет ехать, как они сами говорят, на выселки в маневренный фонд, потому что, конечно, квартиры предоставляют где-то, ну, на окраине Калининграда, на улице Левитана, это совсем уже другой район, но, тем не менее, администрация заявляет, что это временно. А теперь предыстория. Много лет назад, ну, где-то, я сам помню, что это 2014-2015 год, был свидетелем тех событий, дома, вот номер 70, был признан аварийным. Он стоит на набережной, тогда шла реконструкция набережной, очень сложная реконструкция, 3 раза менялся подрядчик, и потом в доме пошли трещины. Это берег реки, центр города. Собственно говоря, этот дом признали аварийным, его расселили. Но проблема в том, что он соединен балконами с соседним домом, с домом номер 68, о котором сейчас идет речь. Да. И, собственно говоря, этот дом не был признан аварийным соседним, mm-hmm. да? Но вот этот дом номер 70, который, собственно говоря, начал разрушаться уже на протяжении там 10 лет продолжается процесс, чтобы его разобрать без угрозы для как раз соседних жильцов, нужно их временно переселить. Ну и, конечно, вот это такая спорная, тяжелая ситуация. В мае этого года сработали заново датчики, они показали критические значения. Угу. И, собственно говоря, почему администрация вновь вернулась к этому вопросу, прошло там порядка 10 лет, никто, не, можно сказать, не вспоминал.
0: Да.
4: Ну, не вспоминал так рьяно об этой ситуации. А сейчас уже вот эти датчики достигли критических отметок, и, конечно, людей надо переселять. На данный момент какая ситуация? Сегодня в этом доме отключили электроснабжение. Угу. Но, тем не менее, жители продолжают настаивать на своем, они запасаются там генераторами, как-то заряжают вот эти пауэрбэнки и остаются. Там уже до этого часть... так скажем, отключили вот этого коммунального снабжения, но, тем не менее, там вполне порядочные люди живут, да, они просто хотят сохранить условия. Тем
0: да,
4: не менее,
0: я понимаю.
4: Еще важный аспект. Угу. Просто распространяется информация, что якобы там этот дом снесут, на месте построят элитное жилье, что ну, это центр обычно. Города, угу. Вот это основные причины. И администрация просит не поддаваться на эти провокации. В социальных сетях сейчас распространяется различная ложная информация. Поэтому многие, конечно, к сожалению, поддаются на эти манипуляции. Но, тем не менее, я считаю, что нужно еще раз всем садиться, договариваться.
0: Надо собираться, да, и разговаривать да. с людьми.
2: И думать о последствиях, в первую очередь.
4: Администрации готовить заключительные документы, экспертизу, чтобы, собственно говоря, предоставить людям какие-то юридические основания в будущем, чтобы этот дом был признан аварийным, и по программе расселения аварийного жилья они бы получили квартиры на аналогичных условиях, тогда, конечно, не будет ни у кого вопросов. Опять же, ситуация неоднозначна. С одной стороны, мы понимаем людей, которые годами жили, да, вот в тех условиях, угу. они в соседние школы, там детей водят в детские сады. С другой стороны, здесь действительно есть угроза жизни. Коллеги.
0: Но при этом за 10 лет администрация Калининграда не удосужилась подготовить план сноса. Он все еще в доработке.
4: Вот это, конечно, да, вызывает много вопросов, но, угу. как говорится, пока не клюнет, да, знаете, у нас...
0: А наверное, люди тут... реально там живут? Вот эти
4: семьи, да, да, действительно, да? люди живут, угу. они угу. Регулярно записывают видеообращения, эта
0: и они платят за жилье, за ЖКХ?
4: Я думаю, что сейчас там вот этот вопрос как раз-таки... Угу. Он отработан в части того, что им уже наверняка и не выставляются эти платежки. Надо угу. уточнять эту информацию. Угу. Более того, скажу, что ситуация на контроле в Следственном комитете
2: даже
4: Александра
2: так.
4: Ивановича Бастрыкина. Угу. Да, он под личный контроль взял. Поэтому я думаю, что, главное не допустить нарушения прав жильцов, но в то же время
0: да,
4: не
0: чтобы
4: допустить
0: как крыша
4: рисков,
0: не рухнула,
4: рисков,
0: да.
2: сохранить
0: да.
2: жизни.
0: Спасибо
4: как
0: большое.
4: Да? Был такой,
2: да, да, спасибо.
4: Дурак, по-моему, назывался. Да,
0: да, да, да, конечно.
2: Алексей Инкудинов был у нас на связи из Калининграда. Вот действительно, ситуация очень спорная, но мне кажется, здесь нужно сохранять холодный ум и держать голову на плечах. И понятное дело, что хочется оставить свое жилье, но вот как мы уже выяснили, это действительно может стать серьезной угрозой для жизни.
0: Да, действительно.
3: Большая страна, разное время.
0: Вот еще беда-то в нашей
2: постоянно.
0: Стране. В нашей стране, да. Конечно, я помню, как появился он так вот более-менее, как он превратился в сорняк, как он распространился по всему Подмосковью, во всяком случае, я точно знаю. И разговор идет, конечно же, о борщевике.
2: Да, тоже часто об этом
0: да,
2: говорим.
0: Да, чтобы куст не стал плантацией, кто должен убирать борщевик? Вот какой вопрос задаем мы, а на него отвечает Андрей Собынин из Твери. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
5: Да, здравствуйте. Кстати, для справки наших слушателей, обращусь к Сосновского.

0: до 30 000 гектаров.
1: 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82. Доставка по всей территории России бесплатная.
2: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
1: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
2: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
1: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 000 часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82.
2: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
1: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
2: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
1: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82.
2: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8-800-777-20-82, ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр «Микрофона» представляет.
4: Я счастлив, я петь готов, я рад весь мир обнять.
5: А командор, что скажет он об этом?
4: Ты думаешь, он станет ревновать?
3: Каменный гость. Радиоспектакль.

0: публикой Всесоюзного радио СССР по одноименной пьесе Александра Пушкина в исполнении артистов театра Вахтангова.
1: Я не монарх! У ваших ног прощения умоляю!
2: О, Боже! Встаньте, встаньте! Кто же вы?
1: Несчастный, жертва страсти безнадежной!
0: Любовь, соблазн и роковая расплата. История Дона Гуана, который привык покорять сердца. Но одна встреча меняет все.
3: Я на зов явился.
1: О, Боже! Дона Анна!
3: Брось ее! Все кончено!
0: «Каменный гость». В субботу в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты ВСУ. Наращивание потенциала ОДКБ необходимо для укрепления стабильности на евразийском пространстве. И Россия помогала и будет помогать кубинцам. Далее подробнее. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили свои позиции по переднему краю. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорит в сводке оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженные силы России в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили ведомстве, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет завтра, выступить на послезавтра, да? Послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите Россия-Африка ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Санкт-Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Наращивание потенциала организации договора о коллективной безопасности необходимо для укрепления стабильности на евразийском пространстве. Это ключевой приоритет для России. Об этом сегодня заявил Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии сегодня имеет огромное значение.
4: Мы подробно обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности, определили порядок совместных действий по укреплению военного потенциала организации и поддержанию региональной стабильности, рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекомпании BBC, который отказался посетить место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум. Напомню, МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, аккредитованных в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ в поездке не участвовали. Дипломат подчеркнул, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего Петербургский международный экономический форум, просто нет совести. На пленарном заседании Совета Федерации первым в повестке дня стал вопрос о беспрецедентном давлении США на Кубу. Сенаторы присутствовали и приветствовали приглашенного чрезвычайного полномочного посла республики Энрике Гонсалеса и единогласно приняли обращение к ООН и парламента мира с призывом осудить действия Вашингтона и выступить за отмену экономической блокады острова Свободы. Спикера Верхней Палаты Валентина Матвиенко, между тем, поздравил с 95-летием одного из лидеров кубинской революции Рауля Кастро.
5: Наверное, есть определенная символика в том, что заявление, которое мы сегодня обсуждаем, совпадает с днем рождения, сегодня день рождения у большого друга нашей страны, государственного и политического деятеля Кубы, лидера кубинской революции Рауля Модеста Кастро Руссо. Ему сегодня исполняется 95 лет. Давайте мы поздравим. Письменное поздравление коллеги от имени сенаторов я отправила Раулю Кастро.
1: Россия помогала и будет помогать кубинцам, а в какой форме – это отдельный вопрос, заявил сегодня замглавы МИД России Рябко в кулуарах Петербургского международного экономического форума. На Солнце зарегистрирована мощная вспышка наивысшего класса, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ее продолжительность составила 59 минут. Ранее сегодня ученые сообщили о двух сильных вспышках на Солнце предпоследнего класса мощности. В лаборатории также отмечали, что после утренних вспышек были подтверждены выбросы плазмы в сторону Земли. Ученые прогнозируют магнитные бури в ночь на пятницу. Солнечные вспышки делятся на 5 категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она взяла верх в четвертьфинале над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0. И за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши, которая была сильнее другой представительницы России Анны Калинской 7-6, 6-3. В другом поединке 1-2 финала Ролан-Гаррос в четверг Мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Футбольный клуб «Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за полузащитника «Сочи» Александра Коваленко. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его информации, южане хотят получить за 22-летнего россиянина 350 миллионов рублей. Футболистки женской сборной России в гостях победили команду Китая со счетом 2-1 в товарищеском матче. У россиянок мячи забили Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Вторая встреча между национальными командами запланирована на 7 июня. Петербургский футбольный «Зенит» официально объявил об уходе тренера вратарей Юрия Живнова. Специалист покинул стан сине-бело-голубых по завершении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба российской команды. Живнов работал тренером вратарей «Зенита» с 2018 года. Ранее в прессе появилась информация, что новым тренером вратарей петербуржцев может стать Михаил Киржаков. Минская хоккейная «Динамо» пока не сделала предложение о новом контракте российскому нападающему Вадиму Шипачеву. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 17. В Архангельске ясно, 16 градусов тепла. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 18. В Петрозаводске пасмурно, плюс 16. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 16. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 25. В Махачкале переменная облачность, плюс 22. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 22. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
7: Это что за песня? Она, кажется, не свадебная. Нет? Кто выбрал эту песню? А?
8: Не я. Не я. Не мы.
7: Так кто ж пропел ее?
0: «Русалка». Радиоспектакль по одноименной пьесе Александра Пушкина.
9: Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку.
0: Дочь мельника полюбила молодого князя. Тот бросил ее ради богатой невесты. Но прошлое не исчезает бесследно. Однажды оно напомнит о себе у реки.
9: На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйди ему навстречу. Он нам близок, он твой отец.
0: «Русалка». Слушайте в воскресенье в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Время детских пластинок.
10: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
11: Да ты русским голосом заговорил.
12: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
12: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
13: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
13: Вот еще бы такую же книжку.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
14: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
15: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
16: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
17: Второй час вещания программы «Разное время» наступает. Сегодня в студии Иван Фурсов и Борис Петухов. Напоминаю вам, что у вас есть возможность поучаствовать в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать вопросы экспертам. А также мы доступны во всех действующих на территории нашей страны мессенджерах. Также не забываем про платформу «Смотрим». И «Вести.ру» сайт тоже дает возможность поучаствовать за нашим эфиром.
18: Да, возможностей много, пожалуйста, подключайтесь, будьте в курсе последних новостей. Но сейчас, уважаемые радиослушатели, мы с вами отправляемся в Санкт-Петербург. И вот какая новость пришла оттуда. В Петербурге на треть выросло число жалоб на школьный буллинг. Тоже периодически обращаемся к подобным новостям. Ну вот, сейчас нам расскажет наш корреспондент Алексей Русанов, что вообще происходит и как с этим борются. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей.
19: Борис, Иван, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Действительно, вы правильно отметили, количество обращений, связанных с конфликтами, случаями травли среди школьников в Петербурге, за год увеличилось на 30%. Данные уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. И вот по ее словам, обращения, связанные с конфликтными ситуациями между детьми, сегодня занимают действительно наибольшую долю среди всех жалоб, поступающих в аппарат уполномоченного по правам ребенка. И отмечает, что если еще 6 лет назад основная часть обращений касалась устройства детей в образовательные учреждения, это, конечно же, получение мест в школах, mm-hmm. детских садах, то сейчас эта проблема постепенно утрачивает актуальность. Объектами травли чаще всего становятся дети, которые по тем или иным причинам отличаются от сверстников. Поводом для буллинга могут стать особенности внешности, уровень дохода семьи, манера одеваться, высокая или низкая успеваемость, а также различные физические особенности. И вот особую тревогу у уполномоченного по правам ребенка в Петербурге вызывает ситуация, когда родители вместо обсуждения, вообще осуждения агрессивного поведения, собственно, ребенка пытаются оправдать предателей поступки. И число обращений в адрес по этому печальному поводу за минувший год выросло на треть. Более того, конфликты становятся все агрессивнее. Если раньше вот этот пик буллинга приходился на подростковый возраст, то сейчас он смещается и в начальную школу.
17: Вот как.
19: Что, что тоже немаловажно. И еще одна такая неожиданная тенденция. Все чаще агрессию стали проявлять учащиеся так называемых элитных или привилегированных учебных заведений. Давайте услышим Анну Митянину.
17: Давайте.
20: Дело в том, что больше стало обращений от элитных образовательных учреждений. Я ищу ответ на этот вопрос. Отчего же? Вот вроде бы, когда благополучная образовательная среда, когда нормальный материальный уровень, когда какие-то добропорядочные родители, вроде бы должно быть меньше источников напряжения у детей. А вот жизнь показывает обратное. Ко мне все чаще стали обращаться руководители этих учреждений с просьбой помочь, что вот один ребенок маленького возраста держит напряжение не только свою учительницу, свой класс, но вообще всю школу. Бывает очень такая позиция родителя, что добро должно быть с кулаками.
18: Да, дети бывают, к сожалению, очень жестокими.
17: Нет, дети бывают жестокими, и это вполне понятно, и тем более даже вот если брать элитные школы, то об этом тоже как раз и характерно, что вот это стало какой-то модой своего рода. То есть здесь нет отличия от, ну, что за школа, что за уровень, но тем не менее вот это и сама зараза, она откуда-то вот выплеснулась, и как вы теперь, вот мы только что слышали, еще распространяется на начальные классы, Алексей.
19: Да, что немаловажно, распространяется на начальные классы, то есть ну, и все мы прекрасно понимаем, что все идет из семьи, и вот обращаем внимание, что меняется поведение современных детей, агрессивнее становится, испытывает больше трудностей в живом общении, потому что сейчас действительно значительная часть контактов занимает интернет, общение, да, многие подростки просто не умеют конструктивно отстаивать свою позицию, нередко пытаются добиваться желаемого силовыми методами, и что как в конечном итоге приводит как раз-таки к возникновению конфликтов. Ну и, конечно же, одна из ключевых причин такого ужесточения буллинга в школах, уполномоченных по правам ребенка, считает неконтролируемую и негативную информацию в интернете. То, что мы с вами отметили,
17: ничем не ограниченную, да.
19: Да, жестокое содержание некоторых сайтов, широкое освещение разнообразных конфликтов способствует как раз-таки увеличению числа вот этих подобных действий со стороны подростков. Но хочу отметить, что доцент кафедры гражданского права Петербургского госуниверситета Андрей Новиков считает, что у детей должно быть право на защиту от негативной информации в виде отдельного нормативного акта, то есть специального закона. Кроме того, необходим закон о бесплатной психологической помощи детям, который, в свою очередь, поможет в сложных жизненных обстоятельствах. Давайте послушаем.
17: Давайте.
21: Специально указаны права детей на получение такой помощи, даже без согласия родителей в ряде случаев. Но ребенок не хочет по какой-то причине ставить в известность маму и папу. Вот может ли он обратиться к профессиональному психологу? Да, конечно. Конечно, это вполне возможно. Может быть, это и помогло бы ребенку. Так что вот в этом деле. И потом, бесплатная помощь.
17: Ну да, складывается иногда впечатление, что дети вообще потеряли способность общения со взрослыми, прежде всего.
19: Да, и важно, да, сейчас переосмыслить, наверное, работу всей системы профилактики, оценить, насколько эффективно взрослые выстраивают диалог вот с детьми. Специалисты, педагоги, родители, конечно же, должны говорить с подростками сегодня на понятном, да, языке, учитывая в том числе и особенности.
17: Но без заигрывания. Вот говорят,
19: заигрывания. Это немаловажно, да, действительно, Борис. И вот сейчас вот закон, о котором говорил Андрей Новиков, как раз-таки разрабатывается в Госдуме при консультационной помощи, в том числе психологов, экспертов, в том числе из Петербурга. Правда, пока конкретных сроков по понятным причинам нет, однако вот специалисты рассчитывают, что он будет рассмотрен и утвержден до конца текущего года.
17: Ну, дело уже к этому идет, потому что действительно растет количество затравленных детей. С другой стороны, в каждом случае надо разбираться индивидуально, и это тоже очень важно. Алексей Русанов из Санкт-Петербурга был у нас на связи. Говорили мы, что в Петербурге на треть выросло число жалоб на школьный боулинг. А теперь мы поговорим с экспертом, нашим другом, директором лицея 369, членом общественной палаты Санкт-Петербурга Константином Эдуардовичем Тхостовым. Константин Эдуардович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
17: Вот скажите, пожалуйста, вот так начнем мы нашу беседу. Это потому, что больше детей жаловаться стало, возросло количество, или действительно есть тенденция роста этой травли?
2: Нет, это потому, что организовали действительно абсолютно доступную, открытую такую инфраструктуру, которая позволяет ребенку в случае сомнений в том, что он подвергается буллингу, обращаться, родителям обращаться. Но вы абсолютно правы, родители действительно стали очень тревожными. Это и поток информации негативной всевозможной. Да еще у нас есть различные соцсети, включая запрещенные, где начитаешься такого, что... Тут, знаете, дуть не то, что на холодное, на несуществующее начнешь, но то, что выросло число обращений, говорит о том, что, ну вот, не, знаете, наши родители действительно стали умнее и мудрее. Не знаешь, как поступить,
3: и поверили,
2: обращайся,
3: да,
2: к профессионалам. И дальше, действительно, статистика указывает на то, что на 30% увеличилось число обращений, и даже сомнительные случаи берутся на контроль, тем самым предотвращая угрозу самому главному гражданину нашего, нашей страны, ребенку.
18: Ну, Константин Эдуардович, а вот как сейчас решаются эти ситуации, вот именно сам процесс, как происходит?
2: Ну, вообще, на самом деле, я всегда говорю, за все в школе отвечает один единственный человек, директор. Вот случается сомнение у родителя, сразу к директору. К директору с тем, чтобы он, располагая всеми необходимыми механизмами, мгновенно купировал любую проблему, которая возникает в достаточно серьезном, динамичном коллективе школы. У него есть в руках и служба медиации, есть и заместитель по воспитательной работе, советник по воспитанию, есть социальный педагог. Достаточно механизмов для того, чтобы купировать любую ситуацию в самом ее начале развития, а не доводить до точки кипения, когда уже, ну, правда, все ополчились друг на друга, и родители, и дети, и тут уже и педагоги втянуты, и школа вместо того, чтобы учиться, ну, то есть школа учится, учит, ребенок учится. Но у нас бывают ситуации, когда все обо всем говорят за счет так, времени.
3: Кроме учебы, да.
2: Точно так.
3: И вот еще такая вот тенденция — это сплачивание, да, вот они сбиваются в такие маленькие стайки. Эти.
2: Ну вот это да, это детские коллективы, и здесь очень важна роль именно той среды, в которой формируется ребенок, это среда школы. За это отвечает директор. Поэтому любая сомнительная ситуация, родитель должен точно знать. Есть руководитель образовательной организации, у него достаточно ресурсов для того, чтобы решить все в самом начале. Ну и плюс ко всему, действительно, есть огромное число на данный момент федеральных, региональных, муниципальных структур сопровождения, которые придут на помощь родителям, которые нуждаются действительно в очень грамотном профессиональном совете и помощи в воспитании наших детей.
18: Но это же наверняка не происходит прям все сразу. Например, даже вот ситуация, если ребенок жалуется, что там над ним издеваются, либо травят.
2: Вот сразу нужно реагировать, мгновенно.
18: Нет, я имею в виду сам процесс реализации, вот, устранения конфликта, а вдруг потом ребенка начнут еще и за это травить. Вот-вот ты пожаловался, как так можно, кто ты такой?
2: Ничего в этом страшного нет. Вот здесь очень важна доверительная обстановка внутри семьи. С тем, чтобы, знаете, вот не росли дети в условиях, когда, ну, что ты ко мне пришел? Будь бойцом, иди и решай проблему сам. Нет, нельзя так. Во-первых, ребенок он чей? Он мамин и папин. Это не игрушка, это ребенок, который нуждается в опеке и защите со стороны своих самых любимых и главных людей в жизни, родителей. И, соответственно, прийти и поделиться своими сомнениями, спросить совета, как поступить. Вот здесь папа может сказать, поступи по-мужски, не надо кулаками. Можно, спокойно сделав шаг назад, показать свое достоинство к другому и не допустить конфликтной ситуации. Здесь роль семьи. И как раз семье и помогают те институты, которые на сегодняшний день достаточно серьезным образом представлены в обществе. И обратите внимание, общество обращает внимание на существование этих институтов и их эффективность, коль на 30% выросло именно число обращений, а не случаев буллинга и травли.
3: Константин Эдуардович, а вот еще одно преломление этой проблемы. Дети зачастую, которые подвергаются и вот травле, и унижениям, затем становятся вот теми самыми убийцами, которые приходят в школу.
2: Ну, нарушителями закона.
3: Да, да. И тут же активно участвуют в подрывной деятельности еще.
2: Вот здесь очень важно понимать нам всем, нашему обществу, что главная наша ценность и достояние – это наши дети. И не бывает детей своих и чужих. Есть сложная ситуация у ребенка, мы все выходим и помогаем ему. Ребенок где-то заблудился, запутался, мы помогаем ему не заблудиться и не запутаться. Очень важно, чтобы среда, в которой растет ребенок, была доброй. Ведь дети рождаются абсолютно чистыми.
3: Да.
2: Злым их делает их окружение, общество, в котором они растут и взрослеют. Давайте мы сами будем добрее, будем внимательнее, уважать друг друга, и наши дети на наших примерах будут, собственно, подставлять друг другу плечо, а не подножки. Наши дети будут уважительно относиться к старшим, а не привлекаться с ними. Все лежит в основе наших традиционных ценностей. Доверие и уважение. Ну, вот я думаю, это залог
3: да.
2: успеха.
3: Ну, тут еще, да, вот стоит поговорить о роли родительских чатов, да, в которых тоже безобразие происходит. Полнейшее. Создаются проблемы, создаются, скажем так, вот и возникают причины для буллинга.
18: А дети при этом не виноваты.
2: Вот уважение друг к другу и снижение градуса агрессии в нашем обществе, в взрослом обществе. Сделать чаты, в которых происходит общение взрослых, ну, чуточку добрее, а не наоборот, накалять до такого состояния, что перевозбужденный родитель уже выплескивает свои эмоции на ребенка, тем самым загоняя его окончательно в тупик.
3: Именно, именно.
18: Константин вот. Эдуардович, а вот смотрите, если ребенок живет в благополучной семье, у них все хорошо, отлично налажено общение друг с другом, и ребенок и родители друг друга любят, но вот у ребенка произошла сложная ситуация, но вот он боится сказать, и он из него вытягиваешь, он ничего не говорит, что у него происходит в школе. Вот как в таком случае правильно вывести ребенка на чистую воду с хорошей стороны, чтобы он объяснил, что
2: не
18: происходит?
2: Не надо вытягивать. Не надо вытягивать. Просто нужно разговаривать. Разговаривать не о школе. Поэтому вот очень важно, чтобы мои коллеги помнили о том, что существуют нормы советского периода, когда дети домашние задания делают в школе. Они отправляют огромными кипами на разбор домой родителям, уставшим от своей работы, да еще нужно детской заниматься, понимаете? Дома нужны разговоры не о школе, дома нужны просто нормальные доверительные отношения о том, как было, о планах, о том, как родители работают, да, тогда ребенок раскроется, что происходит у него на работе, на его работе, которая, собственно, регламентирована действующими нормами закона об образовании Российской Федерации.
3: Да, и на которую он каждый диалог. День ходит, да.
2: Конечно, безусловно. Живой диалог, интересный разговор, системный разговор, а не сидение в гаджетах, потому что у нас зачастую мама с папой общаются посредством сообщения. Ну вот понимаете, и детей мы притягиваем как раз в эти гаджеты своими собственными взрослыми руками.
3: Да, потому что взрослым так проще. Они,
2: именно так.
3: Да, они дают телефон, дают смартфон и могут выдохнуть, заняться своими делами или еще чем-нибудь таким. Но чудес не бывает. Вот, не бывает, если нет контакта вот такого. Еще вот буквально два слова хотел сказать. Это вот о распоясавшихся детях, которых достаточно много мы видим и на видео, и понятно, что это бравада детская во многом, и жесткость опять, и жестокость это. Ну вот, куда учителю-то податься?
2: Вот учителю никуда не надо подаваться, потому что учитель учит, ребенок учится, а семья любит и воспитывает. Воспитывает — это самое главное. Воспитывает не когда ребенок стоит на своих двоих, а когда лежит поперек лавки, говорили наши бабушки. Это очень важно, чтобы мы помнили, о чем говорили наши бабушки, и передавали это следующему поколению своих детей, носящих наше имя и нашу фамилию. Это очень важно. И тогда наши традиционные ценности будут для них точно так же ценными, как и для нас. Тогда уважение к старшим не позволит ребенку хамить и огрызаться учителю. Тогда учитель, уважая свой профессиональный труд, будет передавать свои знания, а не нравоучать ребенка, потому что не дело учителя нравоучать. Это удел семьи. Каждый должен заниматься в обществе своим делом. Тогда оно будет профессиональным, добрым и справедливым.
3: Вот это замечательные слова, и действительно, собственно, сейчас, к сожалению, не сразу определишь, глядя на ребенка, все они более-менее аккуратно одеты, и все в них есть, и кто из них вот вдруг почему-то стрельнет и объявит себя старшим или главным, и создаст компанию и будет, так сказать, изводить как кого-то из нетрадиционных каких-то, может быть, с особенностями детей, это, конечно, отвратительно и ужасно. Директор лицея номер 369, член общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Эдуардович Костов был у нас на связи. Огромное ему спасибо,
18: да, спасибо большое
3: за участие в программе. Да, а мы продолжим буквально через минуту нашу программу. Еще всего много интересного, и о школе тоже поговорим.
4: В центре внимания специальная военная операция.
5: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России.
22: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Большая страна, разное время.
18: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И сейчас вовсю идут экзамены, единый государственный экзамен. И, к сожалению, есть проблемы с тем, что мы уже об этом говорили вот буквально совсем недавно, что, к сожалению, и досюда добрались уже давным-давно мошенники, и таким образом они пытаются якобы сливать ответы, к примеру, из Владивостока до Москвы, чтобы дети, школьники из закрытых там телеграм-каналов, либо из закрытых сообществ ВКонтакте, получали эти ответы, заплатив деньги, но при всем при этом они могут просто столкнуться, скорее всего, с обманом. Либо ответы будут неверные, неточные, и, не дай бог, вообще их поймают со шпаргалками на экзамене и выгонят.
3: Да, я сегодня вот слышал историю. Юноша обратился в суд, потому что его не аннулировали результаты.
18: Ну да, я тоже видел.
3: Результаты по физике, что там лежал какой-то лист. Угу. Притом ему ничего не сказали об этом, как бы это уже по факту произошло. А у него просто было, не знаю, черновик или еще что-то. И человек смог восстановить свои права в этом деле, это тоже замечательно. Но, тем не менее, мы сегодня поговорим с Александрой Пожарской, экспертом проекта «За права заемщиков» и платформе «Мышеловка» Народного фронта, вот именно через призму ЕГЭ, ОГЭ и возможных схем, где здесь обман может произойти. Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Александр.
23: Здравствуйте.
3: Вот давайте поговорим о ЕГЭ, ОГЭ и все, что с этим связано. Нервная обстановка, стремление скорее где-то узнать результат и другие причины заставляют таким образом обращаться к мошенникам.
23: Ну, да, всегда выпускные испытания, независимо от того, что это, будь то ЕГЭ, ОГЭ, у студентов сейчас... Сессии начинаются, и есть у ряда студентов, которые оканчивают бакалавриат и магистратуру, есть тоже госэкзамены и защиты дипломных работ, выпускных квалификационных работ. И молодежь сейчас, конечно, находится в состоянии стресса, тем более, что пока они готовятся к этому, если готовятся в течение года, их пугают. И, конечно же, ну, условно говоря, каких-то 20 лет назад всего лишь было все гораздо проще. Там достаточно было выучить, ответить и все.
3: И уверенно пойти на сдачу устного, например, или письменного экзамена, не заморачиваясь ни баллами, ничем другим.
23: Совершенно верно. Mm-hmm. Все, как говорится, было в твоих руках, а здесь влияет и непосредственно сама подготовка к написанию экзамена. Я имею в виду не подготовка в плане решения каких-то тестовых задач, выучивания, зазубривания каких-то вероятных ответов, пробные тестирования и так далее. Я имею в виду вход непосредственно в то помещение, где ребята будут писать. Это тоже достаточно стрессовая история, да, и вот самый громкий информационный повод, который по последние дни, да,
3: про девочку,
23: да, которую обыскали. Это, конечно, особенно с учетом того, как молодые люди относятся сейчас к личным границам, это для них достаточно серьезное испытание. Поэтому многие в состоянии стресса, что называется, говорят, случился мем, мартышка бьет в тарелочке в голове. И в такой ситуации, конечно, ребята ищут разные выходы, разные подходы, в том числе и умело пользуются интернетом, поисковые запросы, куплю, найду и так далее. Пытливый ум всегда ищет решение. И, к сожалению, злоумышленники этим пользуются. Особенно пользуются тем, что у молодежи всегда есть вера в какое-то чудесное решение, какой-то чудесный лайфхак, который позволит и поможет. Но, к сожалению, увы и ах, любое предложение заранее купить кимы, готовые ответы, собственно говоря, это ловушка, которая при любых раскладах она гарантирует потери. Либо это будут финансовые потери, либо это будут потери в плане того, что, конечно же, никакие готовые
3: их
23: ответы
3: просто сливать... скажем, что их не существует,
18: Точнее, не существует, но они есть только вот у тех, кто проверяет.
3: Я так понимаю, что и Дальний Восток, и Москва, они отличаются.
18: Ну, в том числе.
23: Они отличаются, Дальний Восток и Москва отличаются, безусловно. Дело в том, что все эти кимы, их не знает даже непосредственно педагогический состав, директор, и все-все-все до начала непосредственно тестирования, до начала вот этого вот испытания контрольного. Поэтому питать иллюзий по поводу того, что можно купить взломанные ответы, есть еще и тлетворное влияние Голливуда, потому что во многих молодежных фильмах все-таки есть такой сюжет, когда какой-то очень умный герой взламывает образовательные программы и продает как раз эти слитые ответы. Но там, там эта система в фильме работает,
3: но в жизни ее не
23: существует. В жизни этот вариант был предусмотрен. Как раз для чистоты эксперимента, вернее, для чистоты испытания, да, для чистоты результатов и так далее. Но помимо того, что вот эти вот самые кимы, они могут быть там, прошлогодние, позапрошлогодние, вообще абсолютно неверные, злоумышленники очень часто используют такую ловушку, такой ход, такой фантик, замануху, если хотите, для того, чтобы выманить персональные данные молодого человека.
3: Да, то самое.
23: В критической ситуации, это в стрессовой ситуации, отключается критическое мышление даже у тех, у кого его там оно в зачаточном состоянии. Его нет вообще никакого, поэтому ловятся и забывают о том, что они, возможно, вероятно, ввели свои персональные данные, что-то подтвердили, где-то нажали какую-то кнопочку, и это может загрузить на устройство молодого человека или его родителей какое-то шпионское вредоносное программное обеспечение. Раскроет гаджет, зайдет в те же самые там госуслуги или в банковское приложение и так далее, и это может обернуться серьезными бедами, потому что вот это вот вредоносное программное обеспечение, оно...

0: Программа «Разное время», вроде бы.
1: И да, по дороге.
2: В Хабаровске 4 июня, дождь плюс 10, в Новосибирске ясно плюс 28, в Екатеринбурге дождь плюс 20, в Кургане временами дождь плюс 23, во Владимире небольшой дождь плюс 22, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 21, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, а также он исполнительный директор, как правильно называется?
3: Ну, если полностью, региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим».
2: «Совет по морским млекопитающим». Это такой орган, где ведущие российские ученые собираются и обсуждают наиболее актуальные темы, связанные с морскими млекопитающими. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о нарвалах. Эти замечательные дельфины, о них довольно часто говорят, но никто не представляет, какие они, где живут, чем питаются. Ну, известная история про зуб нарвала, или рог нарвала, или бивень нарвала. Как сейчас систематики, куда его относят?
3: Ну, давайте начнем, если уж говорить про зуб или бивень или прочее, то, конечно, с давних, так сказать, времен известны вот эти бивень единорога, так называемый, который был валютой при взаимоотношениях между государствами и поставлялся в основном из Дании, там, с Гренландии, из Канады, поскольку там промысел до сих пор существует этих нарвалов. Нарвалы относятся к зубатым китам, они нарваловые, вместе с ними в этих нарваловых еще находятся белухи. И вот этот зуб или бивень, это левый резец, единственный зуб, который у взрослых. Нет, это резец с левой стороны такой вырастает, в основном у самцов. У самок он тоже есть, но он
2: как у слона.
3: Маленький, да.
2: Ну, один.
3: Бывает два, но чаще всего один. Вот, и он в детском возрасте, он небольшой, там, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, с чем-то метров. Но при этом он довольно ломкий. Поэтому он не предназначен, конечно, для того, чтобы наносить какие-то удары или там что-то еще, но бывает, что в добытых нарвалах находят обломки этих бивней чужих.
2: Вы имеете в виду колющие удары?
3: Колющие, да.
2: Ну, потому что есть видео, где они лупят
3: они
2: рыбу.
3: Они скрещивают, да, их там как ритуальные такие. Да,
2: когда у них эти ритуальные игры.
3: Да, но все-таки вот до сих пор толком не очень понятно назначение, да, и почему, собственно говоря, они лишились зубов всех остальных. Они же ловят рыбу, как
2: все остальные. Нет, ну это понятно, они его засасывают.
3: Да, но засасывать иногда, наверное, полезнее зубами прихватить, потому что те же самые белухи, да, у которых зубов полно, они тоже умеют засасывать вполне себе хорошо.
2: Да, крупным планом.
3: Да. Так что, ну, и они, причем вот эти вот белухи, которых мы тоже довольно много смотрели, изучали и снимали, вот, они же морды раскапывают на дне
2: как белухи,
3: да, ил, и там оттуда вытягивают всяких там червяков и прочее. А у нарвалов такой возможности нет, особенно им мешается вот этот бивень, если говорить про какие-то донные организмы. Но, тем не менее, рыбу, кальмаров совершенно спокойно у них в желудках находят.
2: Так что, ну, они глубоководные, они же не могут нырнуть.
3: Километра на 4,
2: раскопать.
3: Они ныряют. Передатчики, которые на них поставлены, показывают, что они ныряют там на километры больше.
2: Могут не нырнуть. На дно же?
3: Нет, они могут и на дне. Просто вопрос, что они там делают. Потому что те же самые белухи, которых мы тоже метили, ну уж извините, что я так параллели, но...
2: Правильно.
3: Вот, но...
2: О белух мы поговорим с вами.
3: Да, но я просто говорю, что 600 метров они ныряют. Что они там делают? Вопрос как бы не праздный.
2: Питаются.
3: Потому что энергетически довольно затратно туда

0: нырять. Да. По времени это тоже превышает среднее время, которое они, в принципе, заныривают под воду. Вот. И нарвалы то же самое. Но на других животных было показано, что такие большие заныры им нужны не для того, чтобы там на дне питаться, а чтобы из-под воды увидеть объект своего питания, который находится чуть выше. То есть, занырнув там условно на 600 метров, на 500 метрах можно увидеть там какое-то скопление рыбы,
1: они же... которое будет... А что, они не прозванивают их локации?
0: Нет, они, конечно, обладают и те, и другие их локации, как все, собственно говоря, зубатые киты.
1: Но вот. Мы сейчас про нарвалов говорим.
0: Да, вот. Но нарвалы, по всей видимости, питание нарвалов, вот, которое связано и с донными организмами, оно сопряжено еще с каким-то поведением, да, специфическим, ну, да. Потому что они все-таки кормятся не только поодиночке, но и группой, и, соответственно, эта группа, наверное, умеет загонять рыбу в какие-то ограниченные стаи, в которых потом уже можно это все дело выхватывать.
1: В комочек, комочек, да.
0: Так что нарвалы, конечно, очень интересные звери. Вопрос, вот вы затронули вначале по поводу того, что мы их не видим, да, ну, не знаем, но да. Это у нас в стране, просто у нас очень мало мест, где мы можем их найти. У нас фактически это север Баренцева моря, земля Франца Иосифа, там, ну, и чуть-чуть, может быть, окраина Карского моря, все. В отличие от той же Гренландии, там,
1: мне
0: или
1: вот не
0: Канады
1: повезло,
0: и так далее.
1: Я не видел их на земле Франца Иосифа. Те месяцы там болтались.
0: Ну, вот на самом деле показано, очень хорошо показано, что нарвалы не подпускают к себе судно ближе 5 километров. Это, да, они хорошо слышат суда, причем яхты. Это было показано, опять же, вот для Гренландии нашими коллегами издания. Они сравнивали треки нарвалов, которые помечены были передатчиками, и треки судов, которые... И вот ближе 5 километров почти ни один нарвал не подпустил к себе. Они уходят. То есть, если начинается
1: сближение... То есть, это промысел, скорее всего.
0: Скорее всего, да. Да, промысел активный, он до сих пор идет. Что? Инуиты, ну, или там какие-то местные коренные народы Канады и Гренландии добывают. Вот, и, собственно говоря, исследования там происходит именно во время промысла. У них там очень интересные всякие способы, как найти этого нарвала. Там, например, есть такие трубочки, которые погружаются в воду, с помощью которых человек фактически лоцирует этого нарвала. То есть поворачивает эту трубочку, да, слушает и понимает, в каком месте нарвал находится.
1: Пассивной локацией пользуется, как касатка.
0: Да, да, да. Так что там это активно развито. Есть квоты, есть разрешения, есть, соответственно, специалисты, которые этим занимаются, местные. У них это традиция. Они из этой шкуры нарвала там много чего делают, и из костей там всякие поделки, и рог для производства каких-то сувениров там или еще чего-то.
1: Ну, понятно. А вообще, вот были исследования, насколько я помню, бывший стоматолог, который взялся исследовать зуб нарвала, он обнаружил, что он так богато иннервирован, что может служить, как вот у самолета метеоразведчика, там, у него такой шов впереди. Да. Вот бивень может служить тем же целям примерно. Это подтвердилось? Все-таки стоматолог не биолог, да?
0: Все. Да. Ну...
1: Нужны объективные какие-то еще исследования, кроме изучения анатомии.
0: Да, ну вот как раз вы правильно сказали, что изучение анатомии возможно на мертвых животных. К сожалению, изучение вот этого поведения, связанного с анатомическими какими-то особенностями, нужно на живых животных. Да? Если белух можно содержать в неволе, то нарвал, к сожалению, не умеет содержать в неволе, это невозможно. Поэтому понять и каким-то экспериментальным образом оценить, что именно иннервирует этот действительно очень обогащенный клетками чувствительными бивень, непонятно. Так же, как и, допустим, у моржей, это сенсорная система, вибрисы на морде, а у нарвала, по всей видимости, вот этот вот бивень. Но тогда вопрос, как же быть самкам, у которых такого бивня нет.
1: Ну, у них бывают ведь маленькие.
0: Бывает, но это не регулярно.
1: Они, может быть, а у них зубы-то остаются у самок?
0: Нет, вообще у них есть маленький вот этот один резец левый, да, но он спрятан под губами.
1: А если рот раскрыть?
0: Ну, да, может быть, может быть.
1: Ну, дельфины часто так делают,
0: да. Нет, рот, может быть, это какой-то атавизм, но функциональность его до сих пор пока, ну, она и много всяких раз предположений, но...
1: Когда мы не можем объяснить функцию выроста какого-то, да, или цвета, мы говорим про половой отбор обычно, вот. Что это для того, чтобы оставить более плодовитое потомство, чтобы либо привлечь, либо испугать, либо еще что-то. Да?
0: Ну, либо найти,
1: Либо найти, да. Ну, там, наверное, самцовые группы, да, у них вне сезона размножения, самки с детенышами, такая же понятная структура,
0: вот,
1: нет?
0: Значит, я не могу сказать за группы, которые вот не в наших водах, а то, что мы видели летом, то есть это... период не размножения, собственно говоря,
1: на Франц-Иосифа,
0: да, или, это смешанная группа.
1: Или севернее.
0: Нет, на земле Франца Иосифа, на севере земли Франца Иосифа мы в 19-21 году активно наблюдали нарвалов. Ну, правда, с вертолета, как бы, из коптера, но, тем не менее, мы видели смешанные группы, причем группы смешанные не только там самцы, самки и детеныши, но еще и белухи в них же. То есть такое впечатление, что это вообще какой-то конгломерат такой. Знаете, как вот птицы бывают, сборная такая.
1: Ну, у дельфинов стая это такая. Часто бывает, потому что они дифференцируют во время кормежки время и глубину, на которой питается.
0: Да.
1: Нарвал, наверное, как мы с вами говорили, более глубоководный, да? Или мы не говорили?
0: Нет, нет, мы говорили, что он действительно отмечено глубоководное его заныривание, в том числе по объектам питания, которые известно, mm-hmm. какой глубине обитают. Но, тем не менее, он совершенно не против питаться и не на больших глубинах.
1: Вместе с белухой.
0: Да. Понятно. Просто я почему отметил именно такой факт, что вот эта смежная группа, потому что для других районов именно сборных таких групп белухи и нарвалы не отмечено.
1: В других?
0: Да, у нас вот у нас и это некая такая уникальная ситуация.
1: Может, там фронт какой-нибудь?
0: Там действительно фронт. Там вот из Атлантики по всем этим желобам подходит вода, собственно, Гольфстрима, да, и там известно, что вот эти глубины, заходящие внутрь архипелага земля Франца Иосифа, они богаты рыбой и объектами питания. Поэтому наверняка они, собственно говоря, там и общаются на почве еды. Вот.
1: Поесть.
0: Кроме этого, да, еще там...
1: Да. Надо объяснить, Дим, вы запомните мысль, я быстро объясню. Фронт, потому что не все понимают, о чем речь. Это столкновение водных масс, разной температуры, солености и так далее. И там очень много биогенов, на которых произрастает первичная продукция, на ней зоопланктон. Это место повышенной биологической продуктивности. На зоопланктоне рыба. Рыба, кальмары, ими питаются дельфины.
0: Да. Вот, извините, и, да, кстати, человек старается и ловить человек, рыбу, да, но тоже в этих
1: смотрят,
0: же районах.
1: Смотрят, где дельфины,
0: да,
1: там, да, ловят. Понятно.
0: Так что тут, да, есть такое. Нет, там просто еще ключевой момент в том, что земля Франца Иосифа даже в период позднего лета или начала осени, там остаются ледяные поля, и лед арктический, он достаточно недалеко от архипелага. И те же самые нарвалы и белухи, они очень умеют хорошо пользоваться ледовым покровом для того, чтобы скрыться, для того, чтобы перейти с полыни на другую. И мы это, собственно говоря, и видели. Когда вертолет летит, нарвалы тут же начинают уходить вместе все под вот этот лед.
1: Прямо под лед.
0: Под лед, да. И там сидят какое-то время, соответственно, мы их не видим. То есть,
1: ну, я рискну предположить, что отсутствие спинного плавника у нарвалов — это адаптация к таким вот,
0: ну, да,
1: условиям.
0: Да. Вот, ну, многие виды, которые обитают, ну, не многие, их не так много, китообразных, собственно говоря, гренландский кит, там, белуха и нарвал, они все без спинного плавника, собственно.
1: У меня вопрос такой, ну, понятно, почему белуха белая.
0: Да.
1: Потому что лед, белуха белая. А почему нарвал в пятнышку?
0: Ну, нет, я бы не связывал здесь белуха, снег там белый и прочее. Наверное, это действительно адаптация не, скорее не ко льду, а к солнечной активности, да, поскольку все-таки белухи довольно часто на поверхности воды, и солнечная активность летом, во всяком случае, она довольно интенсивная.
1: Да, там можно, да, сгореть, да.
0: Вот, поэтому и белые медведи, и белухи, и те же самые там какие-нибудь северные олени, да, у них достаточно много способности отражать этот агрессивный свет. Вот, что касается нарвалов, они тоже достаточно светлые, но, по всей видимости, их природа и отбор наградили вот этой вот изменчивостью такой окраски, потому что мы вот за 2 года наблюдений пытались идентифицировать этих нарвалов по окраскам, но мы отметили при том, что были характерные шрамы на теле, которые, ну, понятно, что он где-то приобрел, его не изменить. Но окраска меняется. В течение вот 2 лет она меняется, да. То ли животное растет, то ли оно взрослеет, то ли еще что-то. Но оно там выцветать начинает, например. Так же, как вот у крупных китов, у тех же гренландских, они начинают сидеть, да, вот у них седина проявляется. И с возрастом у нарвалов тоже они рождаются темненькие такие прям. И дальше он, соответственно, ну, во-первых, он, у него пропорции там немножко меняются, а во-вторых, он растет, светлеет и приобретает вот это вот, может быть, плохое сравнение, но вот для наблюдателей, которые в море работают, цвет нарвала, все говорят, если увидел грязную тряпку на воде, значит, это нарвал. Да, потому что вот именно такого какого-то непонятного цвета именно у них шкура.
1: У меня-то было предположение, что он в бликах не виден. Вот во льдах, в мелкой рябе, там, ну, хищники Наверное, косаток было больше когда-то, да, их просто подвыбили. Нужно же смотреть не на сейчас, а на то, что...
0: Ну, да, наверное, эволюционно какие-то были причины для такого. Вот,
1: тысяч, там, 30-40.
0: Да, по косаткам сейчас они не соприкасаются с плотоядными косатками. Во всяком случае, у них...
1: А вот это исландская популяция?
0: Нет, нет, нет, они в основном соприкасаются, если соприкасаются, то с косатками, которые питаются селёдкой, там, рыбой и так далее. Вот.
1: Не страшными.
0: Да, для них не страшными. Вот. А, может быть, это связано с какими-то другими вещами. Действительно, их сложно заметить на воде, это однозначно. Вот. Их проще заметить, кстати, среди льдов, наверное.
1: С другой стороны, косаткам-то все равно, на самом деле.
0: Ну, они эхолокации,
1: да. Они, да, не слушают. Глазами, да, вот да, ты сам, то, что я называю по старинке пассивной локацией, то, что называете мониторингом. Но белые медведи остаются.
0: Ну, белые медведи нарвало взять очень сложно. Они белуху-то с трудом, так сказать, охотятся на нее. Вот. Это только обстоятельства. То есть на воде.
1: Дима, если кинематографисты, которые там бывают раз, там, я не знаю, в 10 лет по обещанию, сняли этот эпизод, значит, это бывает более-менее регулярно.
0: Ну,
1: не бывает такого везения, да, прям везения. Такого не бывает, вот правда.
0: Нет, ну, опять же, стечение обстоятельств должно быть достаточно такое мощное, потому что на воде ни нарвал, ни белух медведь, конечно, не возьмёт.
1: Ну, он не догонит, я понимаю. Он должен ждать где-то, прыгнуть сверху.
0: Да, в каких-то полынях.
1: Да. Но, тем не менее, с белухами зарегистрировано, а с нарвалами нет.
0: Нет.
1: А, ну, вообще, это довольно тихоходные, да, я так понимаю.
0: Нарвалы-то?
1: Да, ну, неправильно по старинке называем дельфинами, но сложно. Представитель семейства нарваловых – нарвал. Вот, ну, тихоходный дельфин довольно,
0: да?
1: Им как бы особо не нужно этого, да?
0: Развивать скорость? Нет, ну, как, они, наверное, в погоне за жертвой какой-то могут рывок сделать, но так, чтобы перемещаться какие-то большие расстояния, как там дельфины, вот, сопровождающие пароходы, им, конечно, не нужно совершенно. Ну, потом масса у них все-таки не такая, чтобы.
1: Но они носиться. До 6 метров, да, бывают?
0: Они 6, да, они тяжелые, они достаточно грузные, да, и свои эти тонны таскать не очень хочется.
1: Ну, наверное, тонны-то нет. Но...
0: Нет, они-то от тонны 100 до
1: тонны 100,
0: да? Да, да.
1: Ничего себе. То есть это такой китяр, ну, самцы. Да?
0: Ну да, нет, у них половой диморфизм в плане, значит, самки-самцы не сильно по вот размеру они различаются. Вот. Но опять же, поскольку мы основываемся на промысле, да, берут достаточно специфическую группу, вот, то ну, пока считается, что от тонны 100, по-моему, до тонны 300, что ли, там где-то такой разбор.
1: Ну, понятно, что большой размер, холодно, да, проще греться.
0: Да, проще согреться, сохранять тепло, скорее.
1: Сохранять тепло, да. Ну, все, в принципе, виды, которые там ныряют глубоко и в холодных местах, вот у животных сравнительно, да, если сравнивать, даже морских слонов, северных с южными, и все больше.
0: Больше
1: получается.
0: Да.
1: А, ну, мы вот начали говорить об устройстве их как бы семейных групп, но перешли сразу на увлекательное, так сказать, взаимодействие с другими видами. И тем не менее, ну, если на кормежке понятно, что на фронте они собираются там вместе, и самки с детенышами, и самцы все могут прокормиться. Мне интересно два момента. Ну, вот у Гринта я, например, точно совершенно видел такой момент, когда самка-мать, видимо, оставляет, просто даже снимали мать, оставляет гринденка маленького своей сестре или маме своей, или младшей, тут уже не скажешь, дочке, ну, которая с ней в одном этом, как наши коллеги называют, стрючке находится, да, вот. А сами заныривают, питаются там, поднимаются, и потом обратный процесс берут. Вот с нарвалами вот такое вот сложное поведение удавалось?
0: Ну, опять же, вот у нас такого нет наблюдения, к сожалению, просто из-за того, что нарвалов очень мало, и они далеко. А коллеги наши, да, в литературе это описано, взаимоотношения вот эти в социальных группах, это как бы сложное взаимоотношение, да, и матери детеныша, и родственниц, условно, там, и каких-то самок сопутствующих, и потом половым воспитанием молодых нарвалов и их уход в самцовые вот эти группы, если это самец. Вот, то есть у них социальные взаимоотношения, наверное, чем-то похожи на белух, но, соответственно, есть, наверное, отличие в том, что они все-таки в других немножко условиях, да, обитают, то есть у них нету такой жесткой привязки к территории, они более мобильные и больше привязаны, больше, наверное, к ледовым и кормовым условиям. Ну,
1: к
0: и
1: течению, наверное,
0: да? Ну да, в течение в том числе, да. И вот, наверное, ключевое для них это все-таки их такая пугливость относительно антропогенного воздействия, потому что, ну вот, в 2019 году, помимо того, что мы наблюдали то, что они близко к самому судну не подходят, мы еще видели, что там, где развивался, например, активный рыболовный промысел, это Шпицберген, да, в 2019 году за счет отхода льдов было прям активное рыболовство. И наши норвежские коллеги, которые мы зафиксировали, что нарвалы стали вот переходить на нашу территорию, потому что там просто им некомфортно с точки зрения вот антропогенов.
1: Пароходов.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а вообще кто-нибудь считал, в каком сейчас состоянии популяции нарвалов?
0: У нас?
1: Ну, вообще.
0: Нет, ну, значит...
1: Она же, наверное, я не знаю, конечно, да, я рискну предположить, что те, которые у Шпицбергена, те, которые у нас, это представители одной популяции.
0: Вот это сложный вопрос. Дело в том, что, ну, периодически собирается некая комиссия такая
1: по морским млекопитающим,
0: именно по группам, да, то есть вот есть группы нарваловые, там, нарвалы и белухи, вот было заседание там в какой-то момент, вот, и есть, например, потерянные популяции. Около Гренландии есть популяция нарвалов, которые исчезли. Причина пока не
1: вымерли.
0: Ну, они не то, что вымерли,
1: или
0: они перестали
1: ушли
0: там появляться. Да, вот, они считались вроде как изолированными, генетически обособленными и так далее, но их нету теперь. Ну, это залив каких-то. Вот, соответственно, у нас, например, нарвалов, ну, опять же, это связано не с тем, что они стали появляться чаще, а из-за того, что люди просто стали появляться чаще в этих районах, да, и мы в большей степени стали их наблюдать. Вот, ну, численность их до конца, ну, вот 100% всех неизвестна, она в любом случае в каком-то пределе, да, то есть больше их в западной части Атлантики, это Канада и Гренландия, меньше вот в восточной части. Разрыв между ними... как бы он есть, но
1: есть,
0: мы,
1: да?
0: Мы пока не можем его 100% зафиксировать, потому что, во-первых, нет генетики с той, с другой стороны, чтобы ее нормально сравнить, а во-вторых, собственно говоря, наблюдений посередине, ну, как не было, так и нет этих нарвалов, вот, но это не значит, что их там нет, да, просто там людей.
1: Людей нет, да, да, это так бывает, да, часто.
0: Мы, на самом деле, очень рассчитываем на то, что вот эта плавучая платформа, которую сейчас Росгидромет запускает периодически дрейфовать в арктических льдах, она выходит как раз, свой дрейф заканчивает в проливе Фрама, вот там, и мы очень надеемся, что они тоже, наблюдения, которые они ведут там с этой платформы, они этих нарвалов тоже, может быть, когда-нибудь и зафиксируют.
1: Ну, вообще, это достаточно интересный момент взаимодействия вот этих двух популяций, действительно, как они перетекают, и вообще, как нарвалы распределяются по океану. Вот интересно, что и те, и другие, да, и третьи, это чисто вот северного полушария виды, а даже аналогов нету в южном,
0: да,
1: полушарии.
0: Ну, в южном полушарии там просто континент, поэтому там...
1: Ну, хорошо, а вокруг?
0: Но вокруг там другая экология, ну, другая экосистема.
1: Да, ну, многие виды, там те же касатки, там, как говорится, цветут и пахнут.
0: Да, а это панарктические. Нет, ну, на самом деле, для нас, например, по нарвалу до сих пор остается вопросом, а что же у нас на востоке с нарвалом?
1: Да, его тоже там нету.
0: Находят остатки какие-то на берегах, ну, то есть на Чукотке зафиксирован выброс на, там, нарвала, на Командорах была встреча, значит, этих трупов нарвала там, еще где-то. То есть, ну, опять обидится, же, в этих высоких арктических широтах, где вот этот вот динамичный такой ледовый покров, наверное, что-то происходит. Мы пока, для нас это...
1: Ну, белухи-то там есть, и
0: есть,
1: просто
0: есть,
1: огромное
0: есть
1: количество.
0: Да,
1: да.
0: Да.
1: Ну, значит, ну, во всяком
0: как-то
1: случае,
0: нарвал просачивается.
1: Да, наверное, как-то нарвал заходит. Интересная вообще история с ними. А вот интересно, почему у такого рода дельфинов северных у них не выражен рострум? То есть, как бы жировая подушка у него тоже, как у белухи.
0: Да,
1: да, вот такая огромная. Но, возможно, это тоже адаптация к ледовой
0: Ну, это, жизни, я думаю, да? И к ледовой, и к способу питания, потому что, ну, известно для белухи, к сожалению, да, для нарвала таких исследований нет, что они очень умело пользуются и своим вот этим меланом, да, то есть изменяя геометрию.
1: Это я, опять-таки, самого, простите, да. Дима, я это снимал вот так
0: вот.
1: Да, он изменяет, действительно, фокусирует, направляет.
0: Да,
1: вот я хотел сказать про нарвала, в чем все, про белуху.
0: Нет, ну, потому что у нас, я еще говорю, сравнить.
1: Мы про белуху будем разговаривать подробно.
0: Сравнить мы можим только с лабораторными исследованиями, проводились только на белок, к сожалению. Поэтому аналог у нас единственный.
1: И приходилось резать этот мелан.
0: Просто они используют ведь для эхолокации, например, в том числе, и нижнюю поверхность льда. То есть это отражение от нижней поверхности льда, оно тоже используется ими для вот этого так называемого звуковидения. И плюс к этому рострум-то, собственно говоря, для чего нужен? Для того, чтобы ловить какую-то быструю рыбу.
1: Ну, как с пинцетом.
0: Да, да. Как сказать, попробуйте в воде поймать бутерброд, что называется. Да, нужно очень хорошую реакцию. Вот. А у нарвалов другая, у нарваловых, у них другая стратегия. Да. Вот. Они в основном как бы собиратели и всасыватели, и они умеют еще вдобавок глушить рыбу своим этим звуком.
1: Импульсом.
0: Они импульсом, да. Они перед тем, как поймать рыбу, они ее сильно оглушают. Поэтому им, собственно говоря, не нужно вот этот вот пинцета, чтобы, значит, поймать. А опять же, наверное, в условиях арктических и там, таких вот полярных тяжело с этим пинцетом еще и с рогом.
1: Ну да, рог плавать. Рог явно лишняя штука. Вот тут вот такая классика, да, когда половой отбор входит в противоречие с естественным. Дмитрий, спасибо вам огромное. Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Говорили мы с ним о нарвалах, об этих замечательных зубатых китообразных, практически широким массам неизвестным. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Песчаная плотина, образовавшая это гигантское водохранилище, самая крупная в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Да и сам водоем длиной 180 и шириной 30 километров в народе обычно называют морем. Ну, конечно, морем. А как же, если вода до горизонта и другого берега не видать? Ну, конечно, есть и песчаные пляжи, оборудованные кабинками и лежаками, живописные белые скалы, и вода прогревается, как парное молоко. Все-таки южные широты Отечества. Но туристический потенциал этого места еще не использован в полную меру. Что еще сказать? Рай для рыбаков. Лещи здесь водятся знаменитые. Огромные, непревзойденные в вяленом виде. Их нежное бордовое мясо источает душистый янтарный жир. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. И сегодня путь лежит на юг. Перед нами Цимлянское водохранилище. Именно здесь водятся знаменитые цимлянские лещи и делают знаменитое игристое вино, воспетое еще Пушкиным, помните? «Пусть будет проклят род злодея, пускай не в силах будет пить, или стаканами владея лафит с цимлянским отличить». Ужасное проклятие, классика. Места здесь удивительные и таинственные, поскольку хранят много исторических тайн. И о древней Хазарии, и о походах на Византию, и о великих битвах с Османской империей, до которых потихонечку пытаются докопаться археологи. Обходится не без сенсаций. А рассказывает о Цимлянском море Александр Давидович Лепкович, заместитель директора Ростовского государственного природного биосферного заповедника по научной работе.
2: Да, конечно, это рукотворное море. Это, пожалуй, самый крупный искусственный водоем в стране. И сотворили его, по-моему, уже после Великой Отечественной войны. Это еще сталинские проекты. И тогда же Волго-Донской канал был прорыт. Цимлянская плотина знаменитая была отсыпана. Тело плотины грунтовое. Потом она, конечно, укрыта бетоном. И получилось гигантское море. На этом море образовался полуостров Кучугуры. Сейчас там находится заказник федерального значения Цимлянский. Это один из объектов высокого биоразнообразия. Ну а само море до сих пор считается самым рыбопродуктивным внутренним водоемом России. И, конечно, славится рыбой. Знаменитые цимлянские лещи, сазаны. Ну, со сетовыми сейчас несколько похуже, потому что многочисленные плотины на Дону несколько перекрыли нерестовый ход осетрам. Но рыбы пока в Цимлянском водохранилище много. В общем, море очень приятное. Кроме того, очень много чего интересного ушло под затопление.

0: в голову турецкому султану. Потом...
1: Активными факторами. Вот здесь такое вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила в совершенно других условиях, и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследования Земли из космоса. Здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которым в том числе и мы занимаемся.
2: Анатолий Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской Академии наук.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен.
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России.
2: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
4: Хватит меня анализировать.
5: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
6: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
7: Загляни ему в голову.
6: Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская авиация ударила по позициям украинской армии в Днепропетровской области. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, несмотря на действующий режим перемирия. И на солнце зарегистрирована мощная вспышка наивысшего класса. Далее подробнее. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Также вооруженные силы России поразили транспортные и энергетические объекты, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ходе разведывательных мероприятий вооруженные силы России в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям ВКС России осуществили удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, сообщили в Министерстве обороны, предоставив кадры объективного контроля. Там добавили, что все выявленные цели были успешно поражены. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая сегодня в Кремле переговоры с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет завтра, выступить на послезавтра, да? Послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите Россия-Африка ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Главная часть выступления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, но и политические темы будут затронуты, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Песков добавил, что Владимиру Путину было доложено об атаке на автобус в Енакиеве в ДНР. Напомню, ВСУ утром 3 июня атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек, не менее 10 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередное кровавое преступление киевского режима, отметила, что Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается, несмотря на действующий режим перемирия. В ночь на среду иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта. Один человек погиб, несколько получили ранения. До этого Иран и США менялись ударами. Подробности у Эмиля Мирсаева.
4: Перемирие в Персидском заливе становится все более номинальным. Иран и Соединенные Штаты вновь обменялись ударами, назвав их ответными мерами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Пентагон атаковал южные районы Исламской Республики, откуда якобы были запущены баллистические ракеты и дроны по другим странам региона, отчитались в Центральном командовании Вооруженных сил США. В Иране подтвердили запуск беспилотников и ракет по своим соседям. При этом Корпус стражи Исламской революции отдельно подчеркнул, удары носили сугубо оборонительный характер, и произошли они уже после атаки со стороны стороны США. Тегеран заявляет об успешной операции. Вашингтон и союзники это отрицают. Власти упомянутого Бахрейна, а также Кувейта, рассказали о перехвате иранского вооружения. Некоторые дроны были сбиты еще над заливом американскими силами, добавили в Пентагоне. В рамках блокады американские военные уже перехватили 122 коммерческих судна и в этот раз ударили ракетами по танкеру, который направлялся в иранский порт. В ответ КСИР атаковал судно, связанное с США. Очередной виток эскалации вдобавок с агрессивными действиями Израиля в Ливане лишь увеличивает шансы дипломатического процесса на провал. Вот и госсекретарь Рубио заявил, сам по себе факт ведения переговоров с Тегераном не гарантия их успеха. ВМС США сохраняет крупную группировку близ побережья Ирана. В ее составе около 25 боевых кораблей.
1: Власти Армении осуществляют несогласованные работы с западными подрядчиками на АЭС в республике. Так можно лишиться гарантий довести дело до катастрофы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Так он напомнил о чудовищном энергетическом кризисе, который переживала Армения в 90-х годах, подчеркнув, что именно Россия, несмотря на тяжелое положение в стране, помогла перезапустить армянскую АЭС, доля которой в энергобалансе на текущий момент составляет 30%. Цена на автомобиль «Лада Азимут» будет конкурентной. Об этом сообщил руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Петербургского международного экономического форума, обладает и другими преимуществами, помимо ценового.
5: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+. И многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, шести подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис впервые с 2009 года. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко. 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Капитан Краснодара Эдуард Спиртсян дал согласие на переход в саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли», сообщает Мэш на спорте. По данным источника, армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. А главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спиртсяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что «Аль-Ахли» готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спиртсяна. ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России. Это голкипер Матвей Сафонов. Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании. Главный тренер «Барселоны» получил награду по итогам сезона, обойдя в голосовании Марселино Гарсио Торрале из Вильярреала и Пепа Бордаласа из Хетафе. Минская хоккейная «Динамо» на данный момент не предложила новый контракт нападающему Вадиму Шипачеву, пишет «Спортэкспресс». 39-летний форвард провел в составе белорусского клуба два последних сезона. В минувшем регулярном чемпионате на счету Шипачева 42 очка по системе гол плюс пас в 64 матчах. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 24, в Твери облачно с прояснениями, плюс 24, в Ярославле облачно с прояснениями, плюс 20, в Тамбове небольшой дождь, плюс 24, так же, как и в Липецке, в Воронеже небольшой дождь, плюс 22, в Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, но, в частности, есть и прямая трансляция. Последним сообщением она ведется, там тоже можно оставить свой комментарий, если что-то вас заинтересовало. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, там множество полезных функций, воспользуйтесь ими. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Сегодня ночью, примерно в 3 часа 30 минут, камеры видеонаблюдения в городе Инакиево зафиксировали удар беспилотником украинским по пассажирскому автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь. Люди ехали отдыхать. Двухэтажный автобус, 46 человек в нем находилось. В результате этой атаки автобус мгновенно загорелся. К сожалению, 8 человек погибли, еще 11 пассажиров, в том числе один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.
6: Речь идет, в частности, о том, что ВСУ начали атаковать трассу «Новороссия», которая связывает Ростов-на-Дону и Симферополь. Как сообщает губернатор Херсонской области, украинские дроны пытаются атаковать трассу, и ситуация там сейчас не самая простая. Несколько слов скажу для тех, кто ни разу по этой трассе не ездил, что она из себя представляет. Это трасса, которая соединяет Крым и Ростов-на-Дону по территориям Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. То есть вдоль Азовского моря она от Ростова-на-Дону тянется до Симферополя. Это как бы запасной сухопутный путь в Крым. минуя, например, Крымский мост, всем известный, да, это тоже достаточно популярный маршрут визита в Крым. Так вот, сейчас вооруженные силы Украины начали и атаки на трассу Новороссия, и дистанционное минирование этой трассы, сообщает Евгений Балецкий, губернатор Запорожской области. Зафиксировано, говорит он, применение комплексной системы дистанционного минирования. Дрон сбрасывает взрывное устройство, оно детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход. И как раз вот атака на рейсовый автобус туристов доказывает то, что без разбора бьют по целям, которые просто двигаются.
5: Ну, даже предполагают наши эксперты, ну и вот в частности заявление представителя МИД Марии Захаровой о том, что не то чтобы без разбора, а именно разбирают цели, целенаправленно бьют по гражданским объектам, по транспорту, в котором находятся гражданские люди, заведомо.
6: Обстановку вдоль трассы и меры противодействия ударам и атакам ВСУ обсудим с экспертом в области систем радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Игорь Потапов к нам присоединяется. Игорь, рады слышать вас.
7: Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Игорь. Ну, новости приходят постоянно, новости об атаках беспилотников. И такое ощущение, что они не то чтобы стали даже интенсивнее, сколько злее, да, вот выбирают объекты, которые, в которых беззащитные люди, гражданские, вот этот автобус вез туристов, да, чтобы отдохнуть на море. Вот эта ситуация, она с чем может быть связана, как вы считаете?
7: Ну, тут на самом деле, во-первых, соболезнования погибшим хотелось бы выразить. Во-вторых, история с атакой гражданского населения целенаправленно, она не новая. Удивление она не сильно вызывает, потому что если мы возьмем прифронтовые территории типа Белгорода, вот и там, где я точно присутствовал, увидел своими глазами вот эти все, значит, атаки, ВСУ систему и тактику террора для себя определила давно, и по ней двигается, тут никаких новых вещей нет. Но на сегодняшний день, благодаря помощи европейских стран, возможность техническая расширяется для зоны работы систем БПЛА и работы как раз-таки по мирным целям. Вот этот вот террористический маршрут определенный, мы сейчас разбирали буквально на прошлой неделе модель угроз, которую ВСУ для себя определила. Это один из самых таких серьезных вещей и вызовов, которые мы сейчас наблюдаем. И важно понимать, что дрон, оператор, да, просто оператор БПЛА, который им управляет, он в любом случае будет наносить поражение, потому что все дроны и беспилотники, они уходят всегда в один конец, это нужно понимать. И всегда на территориях прифронтовых и даже сейчас тыловых в связи с этими ситуациями есть чаты специальные, специализированные, которые занимаются оповещением. Я сам по этим чатам езжу, когда выезжаю на территории, и всегда обращаю на них внимание. Очень важно для людей донести, никогда не игнорировать сигналы об угрозе, потому что беспилотник имеет определенное количество заряда, либо мотора, да, топлива, либо электричества, аккумуляторов. И, соответственно, он в любом случае будет бить. Вот в любую цель, которую найдет. Не найдет военную цель, не попадется ему по дороге его маршрут исследования. Он нанесет удар по любому гражданскому транспорту, автобусу, автомобилю, либо постарается ударить в здание, магазин, где есть какое-то скопление людей, или потенциально может, значит, нанести какой-то серьезный урон. Направлено это в первую очередь больше на деморализацию, да, населения и такой психологический прессинг. Это один из способов вот, террористического ведения боевых действий и основной целью, конечно, психологическое воздействие. То есть для ведения боевых действий, для результата СВО, для ситуации на поле боя это никакой роли абсолютно не играет. То есть то, что беспилотник зашел на территорию и ударил в магазин либо в какой-то транспорт, для именно боевых действий нулевой эффект. Это исключительно целеполагание на психологическое воздействие. Сейчас ситуация, например, с хорнетами, которые активно сейчас используют ВСУ, в том числе в Донецке и в Луганске, туда, куда раньше они не могли дотягиваться, стоит следующим образом. То есть у нас эта проблема решается. Сейчас уже есть детекторы, которые могут сообщать, что это именно хорнет, да, что противодействие этим системам тоже уже осуществляется, и ВСУ переходит полностью на Старлинки, потому что стандартные системы связи не работают, наш РЭП справляется с этими задачами. Это, естественно, у них не остается выбора, они переходят вот на спутниковые системы связи. И больше скажу, сейчас уже есть технические решения в испытаниях по подавлению Starlink'а, и я думаю, что в ближайшее время мы ситуацию эту сможем выправить. Вот, если коротко, вот ситуация такая. Для чего делается, понятно, объяснил, но всегда нужно обращаться и обращать внимание на систему оповещения. Очень важно вот этот момент донести до людей.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня Рютте, генсек НАТО, приехал в Киев. Пока подробностей никаких нету, но до этого довольно много высокопоставленных разработчиков приезжали в Киев, и многие считают, эксперты, что речь идет об использовании искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Насколько это реально, насколько большую угрозу это создает и для трассы, и вообще для всего театра боевых действий?
7: Есть такая история, да, Palantir и прочие системы искусственного интеллекта и принятие решений, они активно работают. При этом, если мы вспомним Старобильский техникум, можно практически со 100% вероятностью заявить, что это было решение, принято именно искусственным интеллектом, потому что человек даже в рядах ВСУ такое решение, ну, принял бы с меньшей долей вероятности. Есть другие объекты, есть куда тратить ракеты, и бить по техникуму с студентами — это абсолютно бессмысленно с точки зрения военного успеха. Поэтому такие решения именно на психологическое воздействие и, значит, такой прям прессинг — это как раз-таки принятие решений алгоритмом, который рассчитывает, какие дальнейшие реакции будут у этого общества в случае вот такого поражения. И что здесь Palantir, что иранская школа, детский сад Palantir. И сейчас дроны с искусственным интеллектом, опять же, возвращаясь к Хорнету, у него искусственный интеллект — это больше машинное зрение последней мили. То есть он может захватить объект с достаточно большого расстояния. Делается это именно для противодействия системам радиоэлектронной борьбы. Потому что если у тебя даже включен РЭП, он работает у тебя на километры выше, система машинного зрения может с дальней дистанции, да, с более, значит, дальнего расстояния захватить объект, при этом имея этот объект у себя в базе в своем компьютере, сравнивая все паттерны, которые у него заложены, начиная от военной техники, заканчивая КАМАЗом. Даже наш УАЗик у него есть в базе данных, да, обычный УАЗик, который часто используют военные. Но буханка, при этом он не отличит. Да? Ну, и буханка в том числе, да, и он при этом не отличит, черные номера у него или белые номера у него. То есть такой момент важный. И принятие решения о поражении будет приниматься в автоматическом режиме. И, соответственно, вот в этом есть риски, когда захват цели происходит немного заранее, чем ты можешь оказать воздействие на этот беспилотник. Но, тем не менее, на сегодняшний день вот я в лабораториях фронтовых видел эти разобранные Хорнеты, и ребята говорят, что успешно по ним можно работать, но сейчас вот период такого принятия технологического решения, которое можно будет уже масштабировать и, естественно, от этой угрозы защититься.
5: Спасибо. Спасибо, Игорь, большое. Игорь Потапов, эксперт в области системы радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов, был с нами на связи.
1: Наше время.
6: Продолжаем и переходим к другой теме. Соединенные Штаты Америки планируют вывести часть своих войск из Европы, но одновременно ведут с европейцами переговоры о расширении ядерного присутствия на континенте. И сюда же мы бы добавили тему возобновления диалога с Россией, которая присутствует, ну, как пишут журналисты западные, желание это присутствует, в частности, у Франции и у некоторых других стран. Обратили внимание на то, что американцы заявляют о сокращении контингента войск на европейском континенте. Одновременно с этим они предлагают некоторым другим странам принять собственные войска и собственные самолеты, которые способны нести американские ядерные бомбы.
5: Обсудим этот дуализм мышления. К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер. Приветствую уважаемую аудиторию.
5: Одновременно Соединенные Штаты и выводить свои войска хотят, и расширять ядерное присутствие на континенте. Значит,
6: объясните смысл.
5: Да, как это вообще вот в одной голове некого собирательного Трампа, да, укладывается, помещается?
8: Я думаю, что Трамп там далек от стратегического военного планирования. Все-таки там есть и доктринальные основания определенные. И достаточно вернуться к неймингу и ребрендингу. Все-таки мы имеем дело с Министерством войны. Поэтому военное развертывание – это нормальная у них уже стабильная практика. Расширение своего присутствия вдоль границ геополитических оппонентов – это тоже очевидный тренд. И вот эта история с заигрыванием в ядерную эскалацию, в том числе через своих европейских прокси, как мне кажется, это тоже уже очевидная реальность. И поэтому развертывание носителей, опять же, стратегическая бомбардировочная авиация, это же не просто заявление, это создание сложной архитектуры, распределенной сети аэродромов. Это де-факто обеспечение своих региональных союзников необходимыми ресурсами для того, чтобы проводить модернизацию этой инфраструктуры сложной. Ну, даже на примере Финляндии мы это все прекрасно наблюдаем.
5: Ну, то есть, я прошу прощения, войск станет меньше или войск станет больше? Или они качественно изменятся, численно меньше, но при этом, там, не знаю, какую-то технику будут поставлять?
8: Вот вы совершенно верно отметили, меняется в качественном исполнении все это. И еще очень важный момент, они действительно хотят свернуть свое военное присутствие с точки зрения реального развертывания контингентов, потому что это большие риски. Поэтому они перекладывают все это на мощные плечи европейцев и обеспечивают по линии военно-технических каналов поставки соответствующих инструментов, в частности военно-воздушный компонент, это носители. И мы знаем, что есть у Lockheed Martin программа насыщения европейских оборонных ведомств своими F-35-ми носителями термоядерного оружия. Плюс сейчас выделено уже по линии оборонного ведомства в рамках программы модернизации носителей порядка $1 триллиона на разработку различных новых передовых систем. Речь идет о довольно ограниченном воздушном потенциале с точки зрения доставки ядерного оружия в США. И поэтому они разрабатывают в рамках проекта «Ларс», если я не ошибаюсь, дальнобойную крылатую ракету со специальной боевой частью. Это тоже то, что будет в перспективе представляться в интересах европейских прокси для формирования дополнительных угроз на российском направлении. Это очевидный тоже тренд.
6: Вот как раз и хотел я спросить, а против кого все это? Но вы уже, собственно, ответили на этот вопрос. Неужели все эти войска, которые существуют в Европе, они исключительно против России? Это довольно большое количество, как я понимаю.
8: Ну, смотрите, во-первых, давайте отойдем от того прежнего мифа, что эшелонированная система ПРО на восточном фланге НАТО разворачивалась исключительно против Ирана и КНДР. Очевидно, что эта версия несостоятельна. А поэтому, да, конечно, против Российской Федерации все-таки на сегодняшний день, если рассматривать глобальную обстановку и реальный паритет США с точки зрения стратегического наступательного вооружения, то единственным конкурентом для США выступает именно наша страна. Поэтому ее необходимо окружить, подавить через прокси, в том числе в рамках развертывания наступательных видов вооружений, высокоточного, конвенционального оружия. И сейчас мы видим, активно разыгрывается карта ядерного шантажа. Как я уже обозначил, не только за счет тех арсеналов США, которые присутствуют, они уже заявили, что они планируют наращивать эти арсеналы, но и Франция тут вступает в активную фазу развертывания своего скромного ядерного зонтика, тем не менее, довольно представляющего серьезную угрозу с точки зрения, опять же, военно-воздушного компонента, носителя «Рафаль-М», и вот новые разработанные ракеты дальнобойная СМПА-Р со специальной боевой частью.
6: Там Александр Юрьевич, минутка, как у нас остается, насчет Франции как раз, да, с одной стороны, вот они возглавляют эту ядерную инициативу, там же 10 стран, по-моему, если мне память не изменяет, к ней присоединились, а с другой стороны ищут вроде как выхода на прямые переговоры с Россией, с Москвой и с Владимиром Путиным в частности. Опять же, двойственность некая, или это вот как раз этот шантаж и есть?
8: Да, это заигрывание. Во-первых, это публикация в «Le Monde». Понятно, что это очевидный медиа-инструмент. Это формирование определенной картинки, ну и в том числе часть стратегической кампании по дезинформированию. На самом деле надо смотреть на дела, на поступки, на доктрины, на содержание контрактных обязательств и на конкретную военную инфраструктуру. Поэтому Париж тут не расходится со своими прежними заявлениями и ведет активную проработку возможностей насыщения нашего приграничья. Кстати, не только с позиции Украины, но сейчас в Армении очень активно они присутствуют, в странах Прибалтики разворачивают свои возможности и в целом играют такую значимую роль. Опять же, напомню, Франция – это единственная ядерная держава, если так можно назвать, державой в составе Европейского Союза.
6: Александр Юрьевич, спасибо вам большое. Спасибо Александр большое. Степанов был с нами на связи.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, все ваши мнения и сообщения. Мы очень внимательно читаем. Ну что ж, сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. Продлится он до 6 числа. И, ну, самое главное событие, выступление президента, состоится в пятницу. Но, тем не менее, и сегодня программа была весьма насыщенная. Но суть по тому, во всяком случае, что размещают коллеги, какие сообщения.
6: Я, естественно, смотрел на то, как оформлены стенды компаний, да, которые там присутствуют. В этом году опять многие пытались удивить присутствующих. Некоторые компании делали 3D-стенды объемные, на которых можно оперативно какую-то новую информацию доводить. Ну, конечно, Санкт-Петербургский экономический форум всегда интересное событие. И, в общем, как в деловой части программы, ну и в развлекательной части программы. Мы сейчас про деловую, наверное, будем сказать.
5: Ну, немножечко про развлекательную еще. Роботы там прекрасные ходили. Там один робот-девочка в такой пачке балетной ходила, рассуждала, что же страшнее там, на МЭФ, это журналисты или телефоны. Вот, был робот в деловом костюме с таким с портфелем расхаживал он. Правда, у них не было лиц. А на другом стенде был представлен робот-голова. И у него как раз было очень живое лицо, и наших коллег потрясли глаза, которыми он следил за говорящим с ним. То есть, помимо того, что он общался, он еще следил глазами за человеком. Уже такой прогресс как бы налицо. Вот есть такие, есть такие.
6: А как вам огромное изваяние Гоголя, Толстого и Пушкина, например?
5: Да, да, тоже замечательно.
6: В синем цвете, и я не знаю, сколько метра, 2-3. И только голова, собственно говоря, этих людей. Ну, очень много всего интересного, конечно. Там можно засмотреться на все, что происходит. И даже если смотришь это через экран компьютера, то все равно интересно и привлекает внимание. Что касается деловой программы. Во-первых, прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Так звучит, в общем, название дискуссии и своей темы, которая через все пленарные заседания будет проходить. Россия в последние годы эту тему активно продвигает. Нужно заключать взаимовыгодные сделки, договариваться. И, в общем, Россия к этому всегда призывает. И вот те, кто приехал, могут в этом, собственно говоря, убедиться. 150 сессий запланированы различных, посвященный и российской экономике, и мировой экономике, и технологиям, и социальной сфере, и искусственному интеллекту, естественно. Но очень много гостей, очень много с Ближнего Востока приедет, с Азии, с Юго-Восточной Азии тоже будут гости. Ну, в общем, так вкратце, что называется,
5: да, вот
6: обрисовали. Да.
5: Ну что ж, к нам присоединяется наш эксперт, доцент кафедры экономической политики, экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков. Максим Андреевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
5: Ну, одновременно, конечно, на все темы, которые были так или иначе затронуты даже в течение одного дня на экономическом форуме в Петербурге, мы, наверное, не сможем поговорить. Но вот одна обратила на себя внимание еще до начала форума. Это заявление некоторых наших коллег,
6: партнеров
5: из Соединенных Штатов. Ну, во-первых, бизнес-диалог между Россией и США запланирован на экономическом форуме, это раз. А прозвучало еще одно заявление, тоже касается экономики. После завершения конфликта на Украине очень много американских компаний вернутся на российский рынок. Об этом глава американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил в кулуарах экономического форума в Петербурге. Как нам все это воспринимать?
12: Ну, я думаю, что, в принципе, это надо воспринимать так, как это и говорится. То есть очевидно, что российский рынок, он очень привлекателен. Россия за 5 лет, да, является 4-й экономикой мира. Это, кстати, подтвердил Всемирный банк с 2021 года, так ретроспективно. И если говорить о привлекательности, то, может быть, он самый привлекательный, потому что здесь меньше всего конкурентов. Да? Многие компании ушли. И, опять же, ну, очевидно, что для американских компаний это очень, как бы, наверное, очень важная цель, да, работа на российском рынке, потому что от российского рынка, на самом деле, зависит, как бы, в целом позиции таких крупных компаний, потому что они борются за конкурентоспособность, борются, так сказать, за какие-то новые места работы, да, и в этом смысле Россия, наверное, вот самый такой интересный.
5: Да, но это понятно, что у них-то интерес есть, но как же быть вот со всеми этими санкциями бесконечными, которые, несмотря ни на какие заявления, все равно продолжают существовать, и даже новые придумываются даже со стороны Соединенных Штатов, это уж не говоря о Европе, который там, какой уже по счету у нас пакет, я уже запуталась, 21-й, по-моему, уже был принят недавно, да, уже 22-й готовится. Как же вот с этим быть? То есть хотим в Россию, хотим зарабатывать на России, но...
12: Ну, во-первых, все-таки, да, то, что чуть меньше освещается в прессе, что наряду со многими пакетами санкций там вводятся исключения, отсрочки и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, громко говорят о санкциях, но, с другой стороны, как бы взаимоотношения с, как мы называем, недружественными странами, они же не остановились, да, и там, где, ну, вот такого прямого противоречия, да, вот санкционной политики нет, там это эти взаимоотношения идут, экономическая активность достаточно высокая, и Россия, как страна с такой растущей относительно конкурентоспособностью, все лучше и лучше работает на самых разных рынках, в том числе, кстати, на рынках, ну, недружественных стран, это может быть и поставки через третьи страны, как угодно, но как бы факт остается фактом. То есть экономика действительно большая, мировая, да, большая, глобализированная, и это как раз дает очень ощутимое преимущество России вот в этом таком непростом санкционном периоде.
6: Что касается направлений взаимодействия, да, ну вот западное, да, безусловно, и не прекращается в какой-то степени, несмотря на различные подножки, которые нам пытаются ставить. Максим Андреевич, что касается восточного, обратили, естественно, внимание на то, что очень много гостей из Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, так если мне память не изменяет, из Индонезии, там хорошая большая делегация. Скажите, пожалуйста, вот с этими странами, с этими действительно партнерами, уже без всяких кавычек, что мы обсуждаем и какие планы по взаимодействию мы можем реализовать?
12: Ну, сейчас, наверное, особенно актуальна, понятно, энергетическая повестка, потому что Южная и Юго-Восточная Азия очень зависимы от поставок нефти, в том числе с Ближнего Востока. Здесь вопрос очень понятен. Это нефть, железный природный газ, ну, в целом, да, газ. Но на самом деле я думаю, что там номенклатура такая вот больших поставок, она будет очень серьезно расширяться, потому что все говорят про нефть и газ, но на самом деле растут цены на цветные металлы. Сейчас уже рост цен на продукцию черной металлургии, на удобрения, на продукцию химической промышленности, то есть на все то, что во многом тратится энергии, себестоимости энергии. И если энергия в широком смысле дорожает, то эти товары, они также все более и более востребованы. И

0: с точки зрения сбора персональной информации, каких-то данных с тех людей, которые в других странах им пользуются. И здесь, я так понимаю, идет вопрос о том, чтобы суверенный какой-то искусственный интеллект создавать совместный. Во-первых, скажите, да или нет, мои предположения верны или нет, а во-вторых, реально ли вообще эта идея?
1: Ну, во-первых, все-таки технологии искусственного интеллекта, они развиваются во всех странах, и Россия одна из передовых стран по искусственному интеллекту. Это, в общем, представляют все, кто и, вот, российские поисковики используют, и на самом деле действительно показывают очень хорошие результаты, особенно вот в русскоязычном сегменте. Это гораздо лучше работают российские именно технологии. А по поводу в целом, как бы вот IT-сектора, да, то здесь перспективы-то очень хорошие, опять же, они во многом связаны, опять же, с нашей конкурентоспособностью, потому что тот же самый искусственный интеллект, это тоже огромные затраты энергии, как ни парадоксально, в России это одна из самых дешевых стоимости энергии в мире, особенно в некоторых регионах. То есть эти все вещи, они тоже взаимосвязаны. Плюс в России, естественно, технологии, талантливые люди, программисты. И это, в общем, дает очень неплохие, на самом деле, результаты даже на сегодняшний день, а в будущем, я думаю, будет еще лучше.
0: Я, кстати, не могу не отметить, что вот мы про энергетическое взаимодействие говорили, и «Газпром» на свой стенд вязанки дров привез, и на каждой из них было написано «европейским партнером». Ну, таки... Вообще троллинг, вот такой вот подколы в адрес Запада, они в моде на этом Санкт-Петербургском экономическом форуме 26-го года. Там, значит, телеканал вывешивают скульптуры своих злобных зрителей, там это политики европейские, американские, которые с недовольным лицом, типа, вроде как их смотрят. Ну, то есть, довольно оригинально подошли к вот противостоянию санкционному, экономическому, политическому участники этого форума.
2: И вряд ли они не правы, да? Во-первых, в свою реакцию, а во-вторых, в том, что предлагают дрова нашим европейским экспортерам.
0: Максим Андреевич, ну, не секрет, что, да, вот американцы вроде как приедут, и считается, что возможно после этого, после того, как боевые действия закончатся, вернутся к компании. Как считаете, этот форум может стать неким таким трамплином для того, чтобы западные компании возвращались или все-таки будут ждать следующего?
1: Ну, я думаю, что этот форум, он очень показателен. То есть вот вчерашнее мероприятие, допустим, на Ленфильме с участием большого американского чиновника там вот в области Fine Art, это на самом деле очень знаковое событие, и это очень широко обсуждается и в иностранной прессе. Поэтому шаг за шагом, я думаю, взаимодействие между нашими странами будет налаживаться, тем более, что, вот как ни парадоксально, да, вот российская и американская экономики, они очень хорошо друг друга дополняют, да, это, так сказать, и технологии, и, ну, самые разные, да, опять же, сырье, да, из России, оно действительно очень востребовано в США. Это и высокие технологии, начиная с космических и других программ. То есть здесь настолько много точек пересечения, что я думаю, когда действительно вот такая геополитика пойдет на спад, это все будет работать очень активно. В этом нет никаких сомнений.
2: Ну, вот очень бы хотелось, конечно, чтобы так было. Мы сейчас говорим о том, что, возможно, какие-то установления, заново установления контактов, ну, например, с американцами. И в этом смысле очень интересно было бы посмотреть на лица европейских владельцев крупных компаний, крупных бизнесов, которые вынуждены были под давлением покинуть наш рынок. Ну, таких много, да. То есть вот, пожалуйста, ну, заходите. Ну, кто вам мешает? Мы-то не мешаем.
0: Максим Андреевич, спасибо вам большое. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Чирков был с нами на связи. Продолжим следить за событиями Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И, конечно, будем ждать выступления президента и того, что он скажет. Тем более, что его пресс-секретарь сказал, что будет не только про экономику, но и про политику, потому что вещи это взаимосвязаны.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: 11, 12 и 13 июня.

0: Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Наше время. Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в смартфоны высокопоставленных российских чиновников. Тут нужно оговориться, что это были смартфоны, произведенные в западных странах. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Чиновники, которых прослушивали, затем попадали в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Собственно говоря, Центр общественных связей ФСБ, который эту информацию опубличил, так и заявил. Фиксируем следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки западных стран. Нужно отметить, что после того, как вот эти схемы были вскрыты, зазвучали призывы переходить на китайские смартфоны, например, да, и отказаться от использования западных. А некоторые чиновники, которым сказали, ну вот у вас же западный телефон, почему вы им пользуетесь? Ведь только что ФСБ такую схему раскрыли. Они говорят, но я ничего серьезного на нем не храню. Спрашивается, что там делают? Ну, может, в игры какие-то играют, да, фотографии. Хотя это тоже, кстати, критические данные.
3: Ну, опять же, да, и все-таки телефон-то он же рядом лежит и подслушивает, и подсматривает, как было сказано. Но если я правильно понимаю эту схему, надо вот разобраться, что же за схема-то такая вообще.
2: Сидят вот высокопоставленные какие-то чиновники, у всех китайские, у одного западный, и все равно вся информация будет у спецслужб западных.
3: А ты понимаешь, все западные, они же тоже китайские. Ну, название другого, конечно, принадлежит западной компании, но собираются-то они все где?
2: Хороший вопрос. Мы сейчас спросим обо всех этих нюансах у нашего эксперта. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев к нам присоединяется. Александр, рады вас приветствовать.
4: Взаимно, коллеги.
3: Ну что, раскрыли схему, да, которая, в общем, программы, которые следили через телефоны за нашими чиновниками. Тут же мы, конечно, в скобках ставим за нами, значит, тоже могут следить за всеми. Правильно? Тоже могут следить. Что это за схема-то? Как это работает? Что? Вот случайно скачал какую-то программку на телефоне, и она давай следить и собирать фотографии и видео снимать?
4: Это совсем дешевый случай, вы сейчас описали, да, от которого вреда на самом деле никакого нет. Федеральная служба безопасности, чтобы было просто понятно, ну, насколько важно это заявление, я начну с небольшой предыстории. Дело в том, что то, о чем говорилось в официальном сообщении, оно для органов госбезопасности вообще никакая не новость. Есть такая замечательная программа у США, Британии, Канады, Австралии, собственно говоря, у того разведсообщества, которое входит в сообщество «Пять глаз», называется эта программа «Эшелон». «Эшелон» была разработана в 1947 году как программа тотальной слежки через телефонные и прочие коммуникативные способы передачи информации. И система «Эшелон» хороша тем, что позволяет американским спецслужбам, а также всем тем, кто имеет доступ к профильному программному обеспечению, то есть Британии, Канаде, Австралии, получать данные по, например, всем телефонным переговорам, которые вы ведете, вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Это программа «Эшелон», еще раз напомню, она начала разрабатываться еще в 1947 году. Переход на цифровые способы передачи информации только все упростил. Более того, у США есть другая еще механика для слежки. Это программа «Призм». Программа «Призм» — это чуть более иная ситуация. Она связана с тем, что американцы научились получать технологические сведения, причем на основании прямого взаимодействия с компаниями, которые предоставляют базу для этого. То есть, например, практически со всеми хранилищами электронной почты, с поисковиками, браузерами. Я просто сделал небольшое зачтение, чтобы было понятно, насколько тотальна эта слежка. Ну, для ФСБ это, естественно, давным-давно уже не секрет. А вот в чем секрет, я сейчас как раз расскажу. Ну, так вот, американская программа PRISM контролируется агентством национальной безопасности США, используют для запрашивания пользовательских данных у технологических и телекоммуникационных компаний. Такая информация включает практически все, что передается в сети компании. Электронные письма, логи чатов, фотографии, документы, видимо и прочее. Ну, входит в программу PRISM. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Peltalk, YouTube, AOL, Skype, Apple, Dropbox. И это, коллеги, не полный список. Это список только тех компаний, которые так или иначе подтвердили свое участие в программе тотальной слежки американских спецслужб. Я вам могу совершенно точно сказать, как офицер госбезопасности, хоть и в отставке, что все компании, которые так или иначе участвуют в хранении, передаче, обработке информации, они участвуют в программе PRISM и предоставляют американским спецслужбам, а равные и спецслужбам Европы. Есть более расширенный вариант с включением туда спецслужб 14 европейских государств, куда входит Испания, Франция, Германия, например. Все запрашиваемые информации по нужным данным. То есть, если вы решили, например, себя от кого-то обезопасить, ну, например, от кого-то с Лубянки, и завели себе почту на gmail.com, это означает, что, ну, ладно, хорошо, ФСБ вашу почту не читают. Зато ее читают спецслужбы примерно 15 государств. И встает вопрос, а вы вообще от кого спрятались в таком случае? Если Федеральная служба безопасности соблюдает законодательство и привлекает людей к ответственности исключительно в рамках закона, и более того, решение всегда выносит судья, то практика показывает, что иностранные спецслужбы знать ничего про суды не желают и могут держать людей без предъявления обвинения годами в тюрьме. Давайте вспомним судьбу, собственно говоря, основателя портала WikiLeaks. Он умудрился просидеть, сколько там, 4 года в лондонской тюрьме без предъявления обвинения. Ну, там, просто посидел и все, оставил там еще немножечко жизни. 7 лет он до этого жил в эквадорском посольстве. В чем, собственно говоря, новелла, почему Федеральная служба безопасности решила озвучить это только сейчас? Дело в том, что здесь нужно процитировать заявление самой службы. Здесь самое важное, это не то, что и каким образом иностранные спецслужбы могут похищать, какие сведения получать. Зачитаю официальное заявление, часть его, опубликованное на сайте ФСБ России. Итак, по факту данной противоправной деятельности Следственного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272, неправомерный доступ к компьютерной информации.
3: Ах, что-то со связью. Александр? Видимо, какая-то программа. Видимо,
2: не хочется так думать, но в контексте нашего разговора именно эта мысль приходит первой в голову.
3: Да, что какая-то такая информация звучит, которую кто-то очень не хочет, чтобы она была вынесена на всеобщее обозрение.
2: А на самом деле, конечно, здесь возникает еще и вопрос о том, нам безопасно ли этим пользоваться. Александр Леонидович, подключили вас снова, продолжите ваши мысли. Пожалуйста, минутка, правда, у нас остается.
4: Да, да. А сейчас вывод. Собственно говоря, почему ФСБ заявило о возбуждении уголовной дела?
3: Да.
4: Дело в том, что это скорее политическое заявление, но оно будет иметь право применительную практику. Теперь Федеральная служба безопасности на основании того, что вредоносная деятельность не просто задокументирована, а стала объектом для полноценного уголовного разбирательства, будет иметь право требовать от компаний, предоставляющих коммуникационные устройства, соблюдать российское законодательство в более жесткой форме. Соответственно, та же самая компания Apple, например, она просто принципиально отказывается выполнять требования наших регуляторов и уже заявила, что, например, 5G на телефонах Apple в нашей стране она поддерживать не собирается. А это прямое ущемление прав наших граждан на территории нашей же страны. Соответственно, если вы не хотите соблюдать правила игры, ну тогда давайте прощаться и уходить с рынка. Касательно, вот вы говорили про китайскую продукцию.
3: Да, вот первое, там, что приходит в голову.
4: к ней будет, между прочим, обращено то же самое требование, потому что у Китая есть свои спецслужбы, и они точно так же будут использовать возможности своих цифровых и IT-гигантов.
3: И какой же вывод напрашивается из того, что вы нам рассказали, что должен уже быть создан, не знаю, каким образом, какой-то наш отечественный смартфон?
2: 20 секунд у нас, Александр Леонидович.
4: Да, для этого, ну, России нужно решить такую простую задачу, как просто создать заводы и заодно микроэлементную базу для создания смартфонов. Китаю эти смартфоны позволил создать Запад, передал оборудование и технологии, нам никто ничего не передает, поэтому придется, очевидно, запастись терпением, коллеги. Но есть хорошие новости. Так. Уже пару-тройку лет с созданием отечественного смартфона экспериментирует целый ряд российских IT-компаний.
2: Будем надеяться, что у них будет результат. Александр Ильич, время, к сожалению, у нас. Александр Беляев был с нами.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
2: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
3: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
4: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот он перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России.
7: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
8: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
7: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные поразили объекты ВСУ. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. И распространение лихорадки Денге в России исключено. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены места хранения, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. Ударами также были поражены пункты временной дислокации украинских сил в 147 районах. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российская авиация ударила по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены скопления личного состава противника. Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля, отметили в российском оборонном ведомстве. Двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%, заявил Владимир Путин, открывая сегодня переговоры в Кремле с президентом Танзании.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, но уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот. И у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. И я вас, позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
1: Владимир Путин отметил, что Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Россию и гостеприимство. Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам дипломата, Запад сознательно не осуждает действия Киева, пытаясь сделать нормальным уничтожение одной части человечества ради благополучия другой.
3: Это абсолютно стилистика вот того самого пресловутого Эпштейна и всей его команды, когда, как вы помните, они устраивали туры по Афганистану на вертолетах, с которых осуществлялась стрельба, ну, очевидно, по кому? По людям. Это менталитет той части западного сообщества, которая делает это практически новой нормой. Отсюда и вопросы замалчивания. Это не просто случайность, это не только про сегодняшний момент или про Россию. Это, в принципе, подход сделать это как бы нормальным и приучить мировое сообщество к мысли о том, что определенной части человечества можно и нужно жить достойно, со всеми благами, с правами, главное. А другая часть, ну, то, что они называют, так сказать, не золотым миллиардом, не прекрасным садом, может идти вот в такую переработку, на них можно охотиться, их можно уничтожать. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Да, они будут замалчивать, они не будут об этом говорить, они не будут делать ничего, чтобы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима. Это одна из частей их идеологии – не порицать очевидное зло.
1: Напомню, ВСУ утром 3 июня атаковали ударными БПЛА рейсовый автобус с сообщением Москва-Симферополь в Енакиеве в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек, не менее 10 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Следственным комитетом России по факту удара вооруженными силами Украины по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело о террористическом акте. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению, совершенному против мирных граждан.
1: И сегодня же ВСУ ударили по гражданской машине в Запорожской области. Водитель и пассажир погибли, сообщили власти региона. Распространение лихорадки денге в России исключено. Роспотребнадзор постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Там напомнили, что лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, увеличение лимфатических узлов, тошноту, рвоту, а также боли в спине, мышцах и в суставах. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при возвращении из поездки в эндемичные регионы и появлении любых симптомов недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу, обязательно сообщив о факте поездки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Сегодня Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Отмечу, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что завтра объявит о крупном трансфере мадридского суперклуба. «В этот четверг я объявлю о первом громком трансфере «Реала» на следующий сезон. Все знают, в чем заключается мой спортивный проект – иметь в составе лучших футболистов и продолжать побеждать», – заявил Перес в интервью «Эль Эспаньол». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра малооблачно, плюс 25. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 24. В Челябинске дождь, 18 градусов тепла. В Рязани небольшой дождь, плюс 24. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 27. В Майкопе небольшой дождь, плюс 26. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 23. В Нальчике небольшой дождь, плюс 22. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
6: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сухни солено на нас, получится.
10: Да.
6: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
14: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Оставляйте ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там уже в предпоследнем сообщении идет прямая трансляция нашего вечернего шоу на Радио России. «Наше время» оно называется. В комментариях к этой трансляции вы также можете оставить свой комментарий или выразить какое-то мнение. Скачивайте наше приложение абсолютно бесплатно в Рустор и Google Play. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
14: Переходим к теме обсуждения. Опять по поводу искусственного интеллекта поговорим. Ну, что поделать, да?
15: Что ж такое?
14: Да, проникает в нашу жизнь, он, никого не спрашивая, распространяется очень много дискуссий вокруг него. Ну, вот, например, что сказал Валерий Фадеев, он
15: председатель
14: Совета при президенте по развитию гражданского общества, да, по правам человека. Развитие искусственного интеллекта в образовательной сфере приведет не к сокращению, а к росту потребности в кадрах. Я процитирую его слова. Многие эксперты и деятели сферы образования полагают, что развитие цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, приведет к снижению количества учителей. Имеется в виду, что часть преподавательских функций возьмет на себя компьютерные технологии. Проверка заданий, даже определение, даже составление, формулирование заданий для учеников и так далее. Но, по его мнению, как раз эффект будет обратным. Для того, чтобы преподавание не деградировало, придется нанимать дополнительно педагогов.
15: Ну и есть у нас еще высказывание премьер-министра России, который не об искусственном интеллекте, но тоже о современных трендах, ну или о современной моде подростковой говорил. Говорил он о том, что увлечение гаджетами буквально повальное, но проводя слишком много времени за мобильными играми, дети перестают концентрироваться на более важных вещах. И призвал премьер-министр вернуть интерес детей к художественной литературе. Обо всем этом вместе поговорим с нашим экспертом. С нами на связи руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов. Владимир Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Людмила.
14: Здравствуйте, Владимир Игоревич. Ну, это видите как? С одной стороны, мы все время говорим о том, что искусственный интеллект — это будущее, что дети должны учиться с молодых ногтей, взаимодействовать с нейросетями, быть такими надежными пользователями искусственного интеллекта. Мы приучаем, у нас внедряются цифровые технологии в школьное образование, в школьное обучение. Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, они даже уже не читают задания в домашке, да, а просто загоняют это там, в какую-нибудь программу, и программа выдает ответ, они это переписывают. Вот, с одной стороны, вроде бы как и нужно, да, уметь пользоваться всеми этими технологиями современными, а с другой стороны, эти технологии современные приводят к деградации, и действительно дети уже не могут сосредоточиться. Прочитать текст больше страницы — это уже тяжкий труд, не говоря уже о «Войне и мире».
2: Вы знаете, в этих словах есть даже не доля, а, скажем так, большая доля истины. И действительно, дать в неумелые, я бы сказал, руки ребенку такой мощный инструмент, но это все равно, что там пятикласснику подарить спортивный автомобиль и выпустить на дорогу. Ну, жди беды, как говорится. Здесь, может быть, не беда, но деградация будет, потому что мы говорим сегодня, ну, может, так в шутку о том, что есть угроза такой интеллектуальной гиподинамии, когда, в общем-то, действительно первое, что делегируют, какие обязанности там пятиклассник, шестиклассник искусственному интеллекту, это выполнение домашнего задания. Меня удивляет только одно, что этот вопрос возник сейчас, потому что у меня уже лет 5 в телефоне, например, есть программа «Фотомэс», где даже не из учебника, а можно просто навести на доску, на классную, где написаны условия там математических задач, и прекрасно, со всеми объяснениями, что, зачем и почему, пошагово, даже не по действиям там, а по мельчайшим шагам и с полными объяснениями из учебника, эта программа точно и великолепно решит пример, даже, может, несколькими вариантами. Поэтому наши школьники уже, по крайней мере, я так полагаю, лет 5 этим пользуются. И мы уже сейчас начнем, похоже, пожинать плоды, потому что так заниматься математикой — это все равно, что в фитнес-зал отправить робота и заставить вместо себя, ну, там, поднимать гантели, бегать по дорожке. То есть многие, очень многие наши занятия и задания, они превращаются в ничто, они уже не несут никакой развивающей функции.
14: Хорошо, ну как же быть-то? Цифровые технологии в школьное образование внедряются, причем, ну, просто это на уровне таком федеральном.
2: Ну, во-первых, действительно, этому надо учить, потому что школьники тоже должны понимать, как работает, ну, даже, скажем так, в самом простом виде, там, GPT-чаты разнообразные, что от них можно полезного получить, а что они в принципе делать не могут. Но я согласен вот с той версией развития событий, когда речь идет о том вообще, что все это на первом этапе, по крайней мере, должно привести к дефициту педагогических кадров. Потому что уже сейчас во многих школах увеличиваются объемы форм и методов, так сказать, вербальных, устного взаимодействия с ребенком, ну, и, так сказать, в глаза, как говорится, когда ребенок просто не может воспользоваться каким-то гаджетом, а вынужден думать, работать сам. И для этого просто так элементарно потребуется большее количество учителей. При том, что, конечно, никогда никакой искусственный интеллект не заменит педагога по одной простой причине. Он никогда не сможет играть, а если сможет, то это тройная беда, ту социально-психологическую роль лидера, человека, который ведет за собой, которую должен играть педагог. Поэтому, конечно, мы сегодня находимся на многих распутьях, мы пытаемся найти те задачи, задания, где уместно использовать искусственный интеллект и, конечно, адсорбировать те виды закрепления, прежде всего, чтение, устное чтение, так сказать, чтение на понимание, на воспроизведение прочитанного. То есть там огромное количество существует типов заданий, которое надо делать при непосредственном участии педагога. Иначе, действительно, ну, вот слаб школьник, скажем так, недооценивает для себя эти сложности и, действительно, скорее всего, будет использовать гаджет.
15: Вот на педагога я, Владимир Игоревич, смотрю. Опять основной пласт подготовки школьника для работы и с искусственным интеллектом в том числе возлагается. Насколько педагог вообще сам к этому готов?
2: Вы знаете, может быть, немножко расслабились, причем это такая мировая тенденция. Причем происходит это уже не первый раз. Там лет 500 назад там, в странах Европы печатная книга стала общедоступной, и уже тогда многие заговорили о том, что «ой, как хорошо, теперь вообще педагог не нужен, вот тебе там, детка, книжный шкаф, и наслаждайся, читай сам, сам учись, сам осваивай» и так далее. Ничего не получилось. И основная нагрузка, и не основная, все равно все ложится на плечи педагогов, ну, потому что, наверное, все-таки вот те заявления, которые еще там 200-300 лет назад делали мыслители от, скажем так, педагогики, ну, науки-то не было, но педагогическая мысль уже была. Они говорили, что воспитать человека может только человек, а воспитание – это неотъемлемая часть образования, обучение только средство.
15: Делайте, только как говорится, выводы, кого может воспитать искусственный интеллект. Владимир Игоревич, спасибо вам большое. Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов был с нами на связи.
14: И продолжая тему подросших наших с вами детей, значит, что тут выяснилось? Помните, мы довольно активно обсуждали не один раз в наших эфирах о том, что довольно серьезные проблемы у подростков, которые хотят подработать, потому что работодатели не хотят нанимать их на работу, но это сложно, это сопряжено с массой трудностей, там нужно и наставника к нему представлять, и не более 4 часов в день он может работать, и работа должна быть такая и такая, и ни в коем случае не какая-то другая. Ну вот что выясняется. Оказывается, работодатели все активнее и активнее набирают себе на работу школьников и студентов до 18 лет. И все из-за дефицита кадров.
15: Число таких предложений за 2 месяца, апрель и май, выросло почти в 1,5 раза и превысило, ну, 1800 вакансий. Куда зовут ребят? В доставку, торговлю, общепит, сферу развлечений. Чувствуете, да, искусственный интеллект нигде не прокатит, поэтому не стоит им грешить в школе. Зарплаты по-разному, как договоритесь, но по некоторым позициям, как пишут, даже свыше 50 тысяч рублей можно получить. Не забываем, что подросток не работает полный рабочий день, максимум до 18 лет, что он может работать, это 7 часов. Чем моложе, тем меньше. Одновременно вырос и интерес подростков, собственно говоря, к подработке. Количество резюме увеличилось на треть, наверное, это как раз с летним сезоном связано. Сейчас все попробуем разъяснить у руководителя кадрового агентства эксперта по подбору персонала. Илья Варакин с нами на связи. Илья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер, рад вас слышать.
14: Давайте прям первый вопрос. Действительно работодатели стали смелее брать на работу подростков?
7: Да нет, на самом деле их всегда брали в апреле-мае, и количество вакансий, естественно, к этому времени возрастает, потому что ребята выходят из отпуска, в смысле, из школы выходят. Но удивительно то другое, удивительно то, что сейчас 14 лет можно оформить ИП, так вот сейчас ИПшников младше 18 лет в России больше 3500.
14: ИП или самозанятых? Потому что я видела статистику по самозанятым, ту, о которой вы говорите.
7: Ну вот у меня данные по ИП.
14: По ИП.
7: Ну то есть в том, что ребята раньше, младше 18 лет, стараются работать не только на дядю, но и работать на какую-то организацию, выставлять счета и как бы быть полноценным каким-то вот таким лицом, которое работает и делает документы.
14: И еще и зарабатывает более 2,5 миллиона, потому что самозанятое ограничение у нас 2 миллиона 400, правильно, в год? А если он открывает ИП, значит, он зарабатывает больше.
7: Ну, дай бог, что можно за них только позлорадствовать или порадоваться.
14: Нет, порадоваться, конечно. Зачем же злорадствовать?
15: Я вообще, кстати, увидел тенденцию к тому, чтобы занимались дети активнее предпринимательством. Недавно, прогуливаясь по одному из парков, я увидел, как дети продавали браслеты на лавочке прямо сидя, вот выставили табличку специальную. Я вот такое где-то там в американских фильмах про 90-е видел. В нашей российской действительности не припомню. Ну, может быть, там в 90-е, когда все это было модно, что-то такое делали. И тут вот я такое вижу. Вообще, какие тенденции, Илья, сейчас на рынке трудоустройства среди подростков?
7: Во-первых, надо благодарность сказать большим школам, потому что они проводят не только профориентации, но еще и проводят иногда ярмарки. То есть привлекают молодых ребят для того, чтобы они сами придумали, что на этой ярмарке они будут продавать. У них такое задание, чтобы вот что-то придумать, что-то сделать своими руками или что-то достать, и вот в актовом зале выставляют столы и устраивают ярмарки, что-то продают. То есть их уже приучают к какому-то, ну, первому виду предпринимательства, чтобы вот уже прямо в стенах школы безопасно этим позаниматься. Кроме этого, им надо отдать большую также честь и благодарность, что делают какие-то небольшие посещения предприятий рядом с своими школами и тоже показывают им, что есть вообще у нас такого производственного рядышком и что вообще возможно. Но на самом деле насчет молодежи, с одной стороны, зумеры, мы говорим, что они не похожи на нас, что на самом деле для каждого молодого поколения свойственно. С другой стороны, их отличает больше самостоятельность и внимательность к самому себе как персоне и меньше управляемость с точки зрения вот такого классового массового управления вагонного, да, когда все пошли, и я пошел. То есть среди них вообще развито, в принципе, желание предпринимательства, желание оформить какое-то лицо самозанятости или платформенная занятость и меньше составления каких-то стажерских позиций, где надо обязательно оформляться и обязательно под кем-то ходить. То есть это такое более самостоятельное поколение. Ну а работодателям дали возможность работать с ними как с ИПшниками и самозанятыми, то есть не отвечать за них по трудовому кодексу, и при этом дали возможность, ну, более упрощенной документации.
15: А как вы относитесь, Илья, к тому, что вот существует мнение, я несколько раз натыкался на него в интернете, что, мол, ребят из-за дефицита кадров, понятное дело, ну, уникально низкая безработица в России, но, тем не менее, как будто бы заставляют раньше положенного срока выходить на рынок труда. Они, может быть, вот еще там, я не знаю, в какие-то игры играли, а тут им уже вот прям с 13 или с 12 лет, когда там можно выходить на работу, вот их выталкивают буквально силком на рынок труда. Как к этому относитесь?
7: Ну, мне кажется, в нашей стране есть чем сравнить. Все-таки вот когда последний раз, когда прям заставляли ребят работать, это были 41-45 года, когда подростки стояли у станка, и вот там действительно их заставляли. Сейчас эти больше сами выскакивают. То есть им интересно что-то новое. Они устали сидеть в школе за партой, хочет своих каких-то денег. Поэтому это больше делается на уровне самоинтереса, а не то, чтобы прям жестко из-под палки родители. Голодающие родители пытаются прокормиться за счет трудящихся детей. Ну вот, наверное, акценты не совсем такие.
14: Но все-таки, возвращаясь к работодателям, говорилось о том, что каким-то образом упростят законодательство в части трудоустройства подростков, потому что там совсем какие-то были
15: справки
14: невероятные.
15: Справки не нужно будет.
14: Да, там подписи нотариальное согласие родителей, там что-то какое-то совсем кошмарный ужас творился. Сейчас стало полегче, потому что в прошлом году вроде бы как какие-то поправки в законодательство внесены были.
7: Ну, мы должны все равно признать, что трудоустроить подростка всегда будет более ответственно, чем трудоустроить взрослого человека. То есть даже если нам упростят и сделают поменьше справок, и согласие родителей будет не такое обязательное, как сейчас, все равно их будет сложнее трудоустроить, сложнее с ними работать и сложнее их там отчитываться за них. Поэтому как бы работодатель, ну, все равно должен, скрипя сердце, это делать. Другой вопрос, что умеет ли он это делать массово, mm-hmm. когда тебе нужен не один подросток, а, скажем, 50-60, и может ли он качественно работать с родителями этих подростков, чтобы у них не возникало вопросов, вот это уже отдается на их откуп.
15: Ну, этому тоже придется Спасибо. Работодателям поучиться. Спасибо большое. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин был с нами на связи.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
18: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
18: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Наше время.
15: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Пишите нам, пожалуйста. Переходим к следующей теме. Накануне прозвучало заявление президента России Владимира Путина, который призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка и литературы. А статус, ну это в том же выступлении президента было, статус доклада о языковой политике в России повысить до государственного. О чем идет речь? Там президент говорил о том, чтобы разделить факультеты зарубежной филологии и отечественной филологии, чтобы они были самостоятельными. Вот в этом смысл.
14: Ну это как одно из направлений. В принципе, Владимир Путин очень много сделал заявлений касательно русского языка и совершенствования системы изучения русского языка. То есть сейчас эта проблема вынесена уже вот на такой уровень и сформулирована, во всяком случае, как задача, которой нужно заниматься. Статус русского языка, конституционный, да, вопросы языковой политики, это все сейчас ставится во главу угла.
15: Мы решили поговорить о том, как это сейчас выглядит, да, именно как будет развиваться. Свой комментарий нам дала поэт и журналист Ольга Старушко. Давайте послушаем.
19: Почему русский язык так необходимо защищать, что об этом на самом высоком уровне заговорили и принимали решения? Если бы он не подвергался нападкам, как составная часть нашей идентификации, язык не просто средство общения, да, это то, что образует общность людей, национальную, наднациональную, государственную и даже цивилизационную. И если русский язык для Донбасса уже второе десятилетие, это то, за что они в том числе сражаются, если русский язык подвергается преследованиям, если сносят памятники основоположникам современного литературного русского языка, и это явление уже объявили Пушкинопадом, то это вопрос нашего выживания. Кто мы? Мы люди, говорящие и думающие по-русски. И это вторая важная вещь, потому что язык – это не только средство передачи знаний с тех самых времен, когда наши предки еще не могли эти знания записать. Это то, как мы думаем, как мы мыслим. Потому что у взрослого человека внутренняя речь, то есть результат его раздумий, его мыслей, способ оперировать понятиями, составляющими вот основу нашей философии, нашего мировоззрения. Любой язык в современном мире испытывает давление новых форм общения, когда вместо того, чтобы выразить свои мысли словами, люди переходят к знакам. И этот вызов стоит не только перед русским. Но поскольку мы еще и говорим о том, что язык – это способ существования нашей литературы, как части нашей общей культуры, и культура подразумевает культивирование, глагол-то сельскохозяйственный, насаждение взращивание. Естественно, если не ухаживать за садом, он одичает. В нем появятся сорняки. То же самое касается языка. И если в результате того, о чем говорится сегодня, в преддверии Дня русского языка, делом культивирования языка будет заниматься больше людей, и этому уделят больше внимания, на мой взгляд, это к лучшему.
14: Это был комментарий поэта и журналиста Ольги Старушко. Ну, что еще? О чем еще говорил президент? Ну, вот, например, увеличить число часов русского языка при подготовке педагогов начальной школы нужно, так считает президент. Предметы эти прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей, их эстетических представлений. Это вот одно из, да, по поводу высшего образования и филологических факультетов мы уже поговорили. Кроме того, русский язык как государственный учебный предмет для вузов должен появиться отдельно. То есть защита русского языка сейчас поставлена вот на такой высокий государственный уровень. К нам присоединяется доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации Лидия Малыгин. Пока еще не присоединяется она к нам, но я надеюсь, что в самое ближайшее время присоединится.
15: У нас есть минутка порассуждать о роли и значении русского языка и о том, почему нужно увеличивать его преподавание для учителей. Вообще сейчас довольно серьезное внимание уделяется в школе преподаванию русского языка. Не знаю, как литература, потому что в речи Владимира Путина про литературу тоже было сказано.
14: Безусловно.
15: Мне кажется, что литературы недостаточно, русский язык прилично. Во-первых, подготовка к ЕГЭ — это обязательный экзамен по ЕГЭ, поэтому много часов по русскому языку. Об увеличении изучения в школе речи не идет. А вот про литературу, конечно, хотелось бы чуть-чуть добавить, может быть, часов для изучения, но пока речь идет только о преподавателях и о том, как их будут готовить. Подключилась нам, подсказывает к нам наш эксперт, доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Лидия.
19: Здравствуйте, коллеги. Рада вас слышать. Прекрасная тема сегодня. Отличная новость. Наконец-то государственная языковая политика в деле.
14: Ну, вообще говоря, закон о защите русского языка у нас есть, да, вот в мае депутаты обсуждали даже о том, чтобы внести в него там какие-то поправки, которые бы его дополнили. То есть язык мы защищаем на государственном уровне, но, по-моему, впервые именно президент обращает внимание на то, что должны дополнительные меры вводиться. Вот как вы все это оцениваете?
19: Ну, вообще, я вижу, что президент Российской Федерации вопросам государственной языковой политики уделяет внимание. И я вижу это не только в этом году, но и год назад ряд мер были приняты. Вообще, я вижу, наконец, целенаправленную работу в этом направлении. Может быть, впервые за последние 30 лет. Потому что вопросы лингвобезопасности, это вопросы, связанные с национальной безопасностью в многонациональной России. Сейчас же год единства народов России. У нас в одном Дагестане 32 диалекта. Вы представляете, если такая огромная территория, столько языков, столько культур, нам нужно что-то, что будет нас объединять. И вот наш богатый, могучий язык может выступать вот такой силой, объединяющей нас. Плюс еще это вопрос и, ну, я не побоюсь, как ученый, знаете, таких формулировок, может быть, сложных, да, когнитивного суверенитета, мышление, речь связаны. Вопрос самооценки, да, ведь он тоже связан с тем, на каком языке говорит человек, и с престижем этого языка, да. Поэтому мы видим, как многие страны уделяют пристальное внимание языковой политике. Франция та же. Да, мы видим, что даже на радиостанции определенный процент песен должен только на французском языке. То есть вот такие шаги, на первый взгляд, кажущиеся, может быть, ну, кому-то могут показать, ну, подумаешь, там, песнями кто-то озаботился, или там, заимствованием, или еще чем-то. Это важнейшие вещи, важнейшие. Вебстера сегодня не первый раз цитирую, да, слава, признание, власть. Общественное мнение, отбери у меня это, все оставь мне мою речь, то есть использование языка на практике, я обрету это вновь. Поэтому не только о языке как системе, наборе правил.
14: Ай, что-то опять у нас со связью, Лидия Евгеньевна. Надеюсь, что сейчас мы ее восстановим. Но действительно, вот права наши эксперты, в чем права? Когда к нам приезжают мигранты, да, вот эту же тему мы регулярно тоже поднимаем. Конечно. К нам приезжают мигранты и не говорят на русском языке. Они не считают...
15: Не становятся частью...
14: Они не становятся частью общества. они просто не могут, ну, не смогут никогда этого сделать. А человек, который говорит, может быть, он и не очень хорошо, но мы видим, что он старается, вот, ну, сразу же меняется к нему отношение, даже на психологическом уровне действует. Не говоря о том, что действительно в некоторых аспектах знание языка — это вообще вопрос государственной безопасности.
15: Вот тут, к сожалению, перед самым окончанием связи прозвучала интересная мысль по поводу творчества на русском языке. Да. Да, оно ведь, как сказать, расширяет сферу и зону, в общем, взаимодействия людей. То есть, когда что-то попадает на русском языке какому-то зарубежному слушателю, например, это заставляет его поинтересоваться, там, о чем идет речь, хотя бы вот в таком ключе. Ну и опять же, вот только что у президента на награждении были многодетные семьи, среди них французы, и они на русском языке уже говорят, а приехали несколько лет назад всего. Ну, то есть вот, конечно, значение русского языка сложно переоценить, подсказывают, что Лидия Евгеньевна

0: вот этих фигур.
1: Есть такой туристический походный дух. Это группа Bay City Rollers, так называемый boys band. Группа британская, шотландская, которая вполне могла бы тогда же побывать на гастролях в нашей стране. Сугубо позитивная, веселая, лирическая музыка. Но они добрались только до ГДР. К нам попали тогда New Seekers. Мы с тобой недавно обсуждали этот коллектив. Dolly Family и так далее. Песня называется Summer Love Sensation. Ощущение, предчувствие летней любви. Когда-то эту группу слушали школьники, вернее, школьницы, но крайности сходятся, и теперь такая музыка бодрит и ставит на ноги людей более взрослых. Любви все возрасты покорны, если она, конечно, у вас есть.
2: Слушаем Bay City Rollers, Summer Love Sensation.
1: Предчувствие летней любви.

0: Это была композиция Bay City Rollers, Summer Love Sensation, предчувствие летней любви. 1974 года композиция. И сегодня наша встреча посвящена песням лета. Ну и ответ от российских производителей. Это группа «Браво» с песней «Король оранжевое лето». Она была написана в 1986 году, группа «Браво». И музыку делали, а поэт, автор текста здесь Вадик Степанцов. Позже сделавший группу «Бах и компот». И я думаю, что тексты песни многие знают, но кто-то, может быть, не знает, что вначале был там такой куплет. «Король оранжевое лето, зеленоглазый хулиган, молотит солнцем, как кастетом, по нашим буйным головам». Вот, ну, понятно, что никакой худсовет в тот момент такие бы строчки не принял, поэтому его немножко переиграли и записали эту песню в тон от Ильи Останкина. И что интересно, здесь такой переходный период. Жанна Гузарова в очередной раз устроила ужас, ушла из группы, и на ее место Анна Салмина зашла. Ну, она, в общем-то, недолго проработала в группе. У нее уже был послужной список, она работала в «Вио Синяя птица», в «Вио Диалог» Кима Брейдбурга, и, в общем, ее не просто так позвали, у нее был опыт, и было условие отыграть 90 концертов за 3 месяца. Ты как музыкант представляешь, насколько это сложно.
1: 93 концерта.
0: Вот, и они мотались, делали, соответственно, себе имя, и, в общем-то, какое-то время она проработала, чудесная совершенно женщина, я с ней познакомился на одном из концертов группы «Браво», позже она работала в ее «Девчата», потом в группе «Роковые яйца», но у нее фамилия там уже была такая «Салминг» обыгранная. Ну, вот такая версия «Король оранжевое лето» в исполнении группы «Браво», 86-й год, вокалистка Анна Салмина.

0: Это была песня в исполнении группы «Браво». Вокалистка здесь Анна Салмина. Песня называется «Король оранжевое лето». На эту песню есть определенный ответ. Вот я сейчас буду про нее рассказывать, я думаю, что ты быстро определишь, кто это. Ее автор Ли Хезлт. Вот, исполнял он ее с Сьюзи Джейн Хок. Но по-настоящему эта песня стала популярной, когда он спел ее с Нэнси Синатрой, дочерью, естественно, Фрэнка Синатры. И восхищались этим человеком, Ли Хезлтом, автором, композитором, поэтом, песенником, как можно так сказать.
1: Все ковбоем, наездником. Да, очень, да, романтическая, да, личность, такой черный
0: тюльпан. Ну, в общем, тюльпан. Самые разные люди. Это тебе и Ник Кейв, и немецкий индустриальщик Эйнштурцен Дену Баутен, и группа Мегадет, одни из четверки трэша легендарного, и со стороны поп-исполнителей это Робби Уильямс, Джессика Симпсон. И спел ее даже певец Скутер, и Вилли Валла, лидер группы Хим, вместе с Натальей Авилон, он ее исполнил в саундтреке к немецкому фильму «Дикая жизнь». Я, когда искал про нее какие-то подробности, обнаружил очень большое количество прочтений, но особенно меня зацепили варианты, представленные Ланой Дель Рей, красоткой современной, они вместе с шотландским парнем, певцом и композитором Барри Джеймсом Нилом сделали клип, стилизованный под 60-й, спели дуэтом, но, наверное, такой пиковый кавер на нее сделали Мубашир Лукман, этот пакистанский режиссер, тележурналист, он некоторое время даже занимал пост министра по информационным технологиям, он спел с девочкой такой, с очень красивой Айма Байк, это пакистанская модель и певица, она очень хорошо в этой песне вокалом грассирует, очень интересно по-восточному, а эта песня появилась у нас в исполнении Демиса Русоса в дуэтом с Нэнси Бойд в журнале «Кругозор» в 87-м году, и там она называлась «Летний напиток».
1: Ну, ты, конечно. Ну, самый вайн, конечно. Ну, летние напитки у нас были попроще и подешевле, но под нее я помню, как отдыхали ребята с девчатами. Короче говоря, это смутно мне напоминает индопакистанский инцидент. Не надо упрямиться.
0: Демис Русос, конечно, вызывавший море эмоций в миллионах женских сердец, да, наверное, не только женских. Конечно, в его исполнении я решил, потому что, ну, вот думал, ставить кавер или не кавер. Думаю, все-таки пусть это будет оригинал, потому что мы все-таки говорим о музыке прошлых лет. Поэтому Демис Русос в дуэте с Нэнси Бойд. Композиция называется «Summer Wine» – «Летнее вино».

0: Это была композиция в исполнении Демиса Русоса и Нэнси Бойд. Называется она «Summer Wine». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша встреча тематическая. Она посвящена песням лета. И наш гость, бессменный эксперт в сезонных программах. Исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Прошу, маэстро, ваше слово.
1: Замечательный дуэт Демиса с замечательной вокалисткой. И я хотел, как неангажированный энтузиаст старой музыки, после этой версии Summer Wine я хотел бы сказать, что в 72-м году Ли Хейзлвуд и Нэнси Синатра записали еще одну песню, это Paris Summer, то есть парижское лето. Уже они стали выездными, поехали, так сказать, в романтический Париж, в Капстрану из Штатов. Так вот, это продолжение темы Summer Wine. Это очень любопытная, очень качественная вещь. Она, правда, не совсем уже пришлась ко двору, тогда уже другая музыка была в моде.
0: А Анатолий Королев, вот когда мы с тобой готовились по теме нашей сегодняшней программы, сказал, Анатолий Королев обязательно должен быть, обязательно «Солнечное чудо». Это абсолютно для себя особенный исполнитель. Про него мы рассказывали неоднократно, и я знаю, песни ты его поешь прекрасно.
1: С удовольствием и трепетом.
0: Ну вот «Солнечное чудо», я не слышал раньше эту песню, а вот я знаю, что у тебя есть история к ней.
1: Это скрытая жемчужина отечественной эстрады. Как говорится вот в известном шпионском боевике, «The name is Bond», «Джеймс Бонд», а я скажу вот «Брук», «Фридрих Брук». Это композитор ленинградский, замечательный, писал эстрадные песни, в частности, тоже такой скрытый хит Эдиты Пьехи «Ветер». Это советская ска в лучшем виде. Обязательно обрати на нее внимание. И эту песню «Солнечное чудо» написал Фридрих Брук совместно с поэтом Виктором Крутецким, который написал еще один, я считаю, что это первая битовая композиция, официально выпущенная в нашей стране на фирме «Мелодия». Это «Моя звезда» Анатолия Королева. Там даже совершенно такое гаражное психоделическое гитарное соло присутствует, что у нас, в общем-то, редко случалось, так сказать, в официальных записях. А это композиция в стилистике латинской, латиноамериканской, босанова. Там есть такие интересные атональные сложные пассажи, но Королев виртуозный вокалист. Я думаю, что лучше всего ее послушать и перенестись вот в ту летнюю атмосферу черно-белой кинохроники и погрузиться в тот мир, в котором такие песни звучали.
0: Давайте послушаем. Анатолий Королев, «Солнечное чудо».
2: Этот город до небес полон солнечных чудес, в нем утратил я покой.

0: встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд? Я чудак, или ты солнечное чудо?
1: Это была композиция «Солнечное чудо» в исполнении Анатолия Королева. Замечательного, одного из королей, наверное, не побоюсь этого слова, отечественной эстрады. К сожалению, наверное, сейчас не так хорошо известным, как он того заслуживает. У нас на очереди тоже от тебя композиция. Я, честно говоря, услышал название первый раз, но песню-то я, конечно же, знаю. Я, конечно, говорю о группе «Mixtures», и называется композиция «Push Bike Song». Песня про велосипед. Австралийская команда, 70-й год. И что-то мне напомнило очень сильно группу «Манго Джерри».
2: Безусловно. Эту песню написал один из участников группы за 5 лет до того, как они выпустили сингл. Перед этим в Австралии, как тогда было принято во всех странах, так сказать, второго мира, обязательно, если появлялся хит какой-нибудь англоязычный, англоамериканский, его исполняли и поляки, чехи, болгары, итальянцы и так далее. Они записали «In the Summertime» «Манго Джерри», а следом аранжировали эту вещь в стилистике «Манго Джерри». Такая смесь шансона, трактира, вот салуна, немного кантри с элементами банджо, вот как Аркадий Дмитриевич Северный примерно одно время вот выступал у нас. Песня получилась одновременно и пародией, которая не уступает первоисточнику. И она, конечно, стала очень популярна. И этот вот приемчик очень так смачно повторяли и взрослые, и дети, те, кто ее слышали. А слышали ее многие. То есть группа австралийская.
1: Я расскажу, хорошо было топтать танцпол, я думаю, для них.
2: Отплясывать, скажем так. Вот ретро из эпохи 30-х годов, если там банджо, да? Скифл это называлось.
1: Скифл.
2: Вот, это направление такое. Городской фольклор. Ансамбль австралийский, The Mixtures, вот классная вещь, а название непроизносимое. «Манго Джерри» звучит гораздо более звучно, более стильно, да, и запоминается. Поэтому их даже путали, обычно спорили. Да это «Манго Джерри», потому что «Mixtures», «Микстуры», невозможно произнести. Как-то не рок-н-ролльно, не попсово звучит. И да, ансамбль австралийский, а история у меня из нашего советского прошлого. В продажу попала болгарская пластинка фирмы «Балкантон». Это был сборник, перепечатка с английского сборника, где качественные люди, она мы исполняли текущие хиты. И это была своего рода такая за 4 рубля хрестоматия вот зарубежной поп-музыки. Там был My Sweet Lord Джорджа Харрисона, там была, естественно, «Видел ли ты такой дождь» Криденс. И там были тоже и «Манго Джерри» с их хулиганской забойной вещью «Baby Jump». По-русски было написано «Прыгай, baby». И там была и песенка вот этих вот австралийских «Mixtures». Вот она самая «Push Bike Song», то есть песня велосипедистов.
1: Давайте «Push Bike Song», группа «Mixtures».

0: Это была композиция Push Back Song группы Mixtures. Австралийская группа, 70-й год. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша встреча посвящена летним песням. И наш гость сегодня исследователь музыки прошлых лет, музыкант-переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые». Настоятельно вам рекомендую обратиться к этому ресурсу. Зовут его Георгий Осипов. Прошу, итальянцев вы пообещали.
1: Вот мы слушали песню велосипедистов от австралийской группы The Mixtures, а была еще песенка велосипедистов, да, трудно было человеку 10 тысяч лет назад, ее у нас исполняли поющие гитары, это Uno Tranquillo, эту песню написал итальянский композитор и певец, певец великолепный, композитор с джазовым бэкграундом, которому, тем не менее, удавались вот такие вот уже бойкие, понятные простому человеку, всегда уместные песни, повышающие настроение. Это Рикардо Дель Турко, причем слава пришла к нему по второму кругу после песенки велосипедистов, которую исполняли и англичане, The Tremblos, битовая группа, Suddenly You Love Me она называлась у них, у нас поющие гитары, опять же, ленинградские. Так вот, Рикардо Дель Турко у нас издали маленькую пластиночку, как говорили потом, диск миньон. Там были 4 безотказные вещи, и слава пришла к нему по второму кругу, как в случае с песней Sealed With The Kiss по поводу Бобби Винтона, потому что Бобби Винтон ее исполнил в 61-м, по-моему, году, и потом эту же песню переиздали в начале 70-х, она снова вышла на первые места. Сегодня у нас песня про июль, поет ее Рикардо Дель Турко, но ее также исполнял и Джо Дассен, и ансамбль Орера советский. В общем, Рикардо Дель Турко – это такой Тото Кутуньо эпохи брежневской стабильности. До июля еще далеко, но послушаем сегодня ее.

0: Это была композиция в исполнении Рикардо Дель Турко «Люлио», «Июль». А вы слушаете программу «Легкие люди». Сегодня она посвящена песням лета. И у нас отечественный исполнитель Тамара Миансарова, нежно нами любимая певица 60-х.
1: Великая певица, прекрасный человек, профессионал, артист с большой буквы, Тамара Григорьевна, если не ошибаюсь, Миансарова. Мне довелось все время с ней немного пообщаться. Очень трепетный такой был проникновенный разговор. Погружение в живое прошлое. Мне очень нравится этот термин, часто звучит в наших передачах, но он очень емкий и точный. Тамара Миансарова исполнила песню «Море молодости», которая уже достаточно известна была и любима народом. Ее пела болгарская певица, наверное, певица номер один в Болгарии, Лили Иванова, большой друг Советского Союза. Вот Лили Иванова, Тамара Миансарова и прочие волшебники, экскурсоводы по лабиринту в необъятном парке культуры и отдыха «Живое прошлое». «Море молодости» – невеселая песня. Это пронзительная баллада о любви. И у Миансаровой была еще одна песня наших авторов. Это «Глаза на песке». Такого же уровня примерно. Мы, надеюсь, когда-нибудь вернемся и к ней, и послушаем ее. Но сейчас «Море молодости», в которое нам предстоит окунуться, погрузиться и, короче говоря, поплыли.
2: Взгляни, какой закат, и море словно сказка. И здесь у моря снова

0: Это была композиция в исполнении Тамары Миансаровой «Море молодости». Автор музыки – композитор Йосиф Цанков, а текст Онегин Гаджи Касимов. Сколько же он написал потрясающих
1: Это
0: шлягеров.
1: Классический Гаджи Касимов в лучшем виде.
0: Ну что, попробуем еще раз на опенины. Композиция очень загорелая, я вижу, да?
1: Вот очень загорелая. Абронзатиссимо. Эдуардо Вьянелло – это не такое громкое и знакомое имя, как Челентано или Джани Моранди, но его песни – это по выражению, к которому мы часто прибегаем, но оно тоже очень точное – это капсулы времени. Вот у него была замечательная песня про летний активный отдых, она называлась «Пинне фучиле эдокьяле», то есть «Ласты, маска и ружье». А мы сегодня послушаем вот «Абронзатиссимо», очень загорелая история пляжного романа.
0: «Абронзатиссимо»
1: Эдуардо Вьянелло.

0: Это была композиция «Абронза Тиссима», очень загорелая, в исполнении Эдуардо Вианелла.
1: По поводу сеньора Эдуардо, по поводу Эдуардо Вианелла, я хочу сказать еще одну такую, подбросить одну ценную деталь из тех времен. Дело в том, что на пластинке Муслима Магомаева, то есть у нас снова Магомаев Connection, то есть вот связь через пиццерию, да, а у нас связь через Муслима. Песня «Ватусси», ритмичная, забойная песня «Ватусси» со второй стороны, когда я искал старый материал еще в конце 70-х годов, совсем молодым человеком, неангажированным энтузиастом, носился, гонял за ним. Всегда была заезжена вот до безобразия. Она всегда прыгала, скакала, потому что люди вот ее слушали и тут же переставляли. Это была песня Эдуардо Вианелла. А в начале 70-х годов Муслим Магомаев записал, наверное, гимн романтических влюбленных летней поры всех времен. Это «Sealed with a Kiss». Письмо, запечатанное поцелуем, где юноша пишет своей знакомой, с которой он познакомился летом, в надежде встретиться на каникулах еще раз. Такая бунинская романтическая история получается. В начале программы мы упомянули Бобби Винтона в связи с песенкой «Bay City Rollers».
0: Да.
1: И вот Винтон как раз в это время, в начале 70-х годов, снова вывел там у себя за океаном «Sealed with a Kiss» на вершины хит-парада. А Муслим у нас перепел ее так, что, я еще раз повторяю, не будь я граф Хортица, это лучшая версия песни «Sealed with a Kiss». И мне даже нравится наше советское русское название «Письмо любви». Оно звучит более понятно и волнительно.

0: kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Oh, oh, oh, oh. Sealed with a kiss.
1: Это была композиция «Sailed with the Kiss», «Письмо любви» в исполнении Муслима Магомаева. Подходит к концу наша встреча сегодняшняя, встреча, посвященная песням лета. Какая у нас будет финальная композиция, Георгий?
2: Я думаю, что-нибудь ударное и общепонятное, как плеск морской волны, как вот гудок прогулочного катера. Это «Васильковое лето». Если не ошибаюсь, написали ее замечательные музыканты высочайшего мирового уровня. Это Маликов-старший и Пресняков-старший. Это шлягер, хит «Виа Самоцветы», но исполняла ее замечательная группа из Советской Молдавии «Нарок», если не ошибаюсь. Это такой, знаешь, вот танцевальный, позитивный «Smoke on the Water» без хард-рока. То есть вот это «па-па-па-па-па-па-па-па-па-па». Заразительный припев. Идеальная песня, которой можно на позитивной ноте завершить нашу сегодняшнюю экскурсию в живое прошлое. Мы сегодня прошвырнулись с тобой по заброшенным пляжам, по скверам, по пионерским лагерям. И, по-моему, здорово провели время. Лето наступило. «Васильковое лето» в исполнении вокально-инструментального ансамбля, который не нуждается в эпитетах, комплиментах. Это «Самоцветы».
1: Сегодняшний выпуск был посвящен песням лета. Нашим гостем был неангажированный исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Музыка большой страны. Алена Долбик. Ой, ты рожь.
2: Ой, ты рожь. Душевная песня с поистине народной мелодией на самом деле была создана в содружестве двух замечательных советских авторов – Антоном Пришельцем и Александром Долуханяном. У этого шлягера начала 60-х было много исполнителей, но многие помнят и любят эту песню благодаря певице Гелене Великановой.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. К Международному дню сказок.
2: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
3: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Продажи кроссовера «Лада Азимут» в России начнутся в четвертом квартале 2026 года. Далее подробно. Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Малиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Константиновки. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Наши средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймарс» и 754 беспилотника ВСУ самолетного типа. Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хассан Ценегурацией. Российский лидер отметил, что после вступления в должность первый официальный визит главой Танзании совершен в Россию.
3: Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали на правительстве, уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование. Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас позвольте это сделать заранее. Поздравляю с этим событием.
1: Владимир Путин отметил, что обе страны тесно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
4: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
5: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Сергей Рябков напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооружений возможно, описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Продажи кроссовера «Лада Азимут» в России начнутся в четвертом квартале 2026 года, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Лада Азимут» – новый кроссовер «АвтоВАЗа». Он создан на платформе «Веста» и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства. В Центральной России наступило настоящее русское лето. Так считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В соответствии с представленным им прогнозом, местами возможны дожди, но день ото дня будет все теплее.
6: На погоду Центральной России сегодня влияет высотный гребень антициклона с юга, по периферии которого скользит атмосферный фронт. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь, возможно гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13, ну и в субботу-воскресенье солнечно, уже осадки маловероятны. По ночам плюс 10-12, после полудня июльские плюс 23-25.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
7: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андрея Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России – голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в четверг, 4 июня, в Хабаровске плюс 8, плюс 10, облачно, ливни. В Екатеринбурге плюс 18, плюс 20, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Севастополе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть третья.
1: Наконец, после трехдневных переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я увидел, что призрак летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме клеверов. О, изумительный пассат! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днем. А ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Меня и огорчала, и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Как-то после обеда, подававшегося обыкновенно в 12 часов, когда я закончил уборку кают-компании, Волк Ларсен и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у Кока и был свой закоулок при кают-компании, но он не осмеливался бывать или даже показываться здесь. И только иной раз проскальзывал мимо, как робкое привидение.
2: Итак, значит, ты умеешь играть в Наполеон?
3: Конечно, умею, сэр. Я же англичанин.
2: Точно. Я и сам научился ей на английских кораблях. Хэмп, достаньте карты и принесите сигары и виски. Они у меня в каюте, в ящике.
3: Знаете, сэр, кто-то может сказать, что я вам не ровня, чтобы в картишки с вами играть. Но скажу по секрету, что родители мои люди благородные. Папаша мой настоящий джентльмен. В Англии он известное лицо. Вы, наверное, думаете, что я вру, но, поверьте, у меня веская причина скрывать свое происхождение. Папаша мой, видите ли, считает меня недостойным называться его именем. Он мне даже приплачивает, и немало, чтобы я в Англию и носа своего не сувал.
1: Я поставил рюмки для вина, но Волк Ларсен нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на 2/3 неразбавленным виски и, чокнувшись в честь знаменитой игры «Наполеон», партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты. Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрестанно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, шулерничал ли Волк Ларсен, он был способен и на это, но во всяком случае он все время выигрывал. Магридж несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов за раз. Наконец он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты. Волк Ларсен не пьянел, хоть и пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутыльника.
3: Да у меня есть деньги! Говорю вам, я сын джентльмена!
2: Вот и неси их сюда, потому что сдается мне, что ты сейчас продуешь.
3: Ничего, сэр! Я умею проигрывать, как истинный джентльмен! Но сейчас я чувствую, удача на моей стороне. Погодите, как так? Не может быть! Мои деньги! У меня больше ничего не осталось!
2: Хэмп, пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он неважно себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды.
1: Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам.
3: Вы не смеете так со мной обращаться! Я сын джентльмена!
4: Так мы для вас, сэр, стараемся. Вот сейчас сделаем вам водные процедуры.
5: Сын джентльмена! Огрязнее труба чистая, это не дело.
1: <с
2: 183, 184, 185 долларов. Так и думал. Этот плут явился сюда без гроша в кармане.
1: И то, что вы выиграли, сэр, принадлежит мне.
2: Хэмп, я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать, принадлежало мне, а не принадлежит.
1: Это вопрос не грамматики, а этики.
2: Знаете, я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». Мы с вами здесь единственные люди, знающие его значение. Когда-то я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык, что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми, разговаривающими о таких вещах, как этика. Но вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов.
1: Я понимаю, факт тот, что деньги у вас. Но вы удаляетесь от сущности вопроса, который относится к праву.
2: Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие.
1: А вы не верите?
2: Нисколько. Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым плохо. Или еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно. И отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь.
1: Но вы несправедливы по отношению ко мне.
2: Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда не прав, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть неправы друг к другу две молекулы дрожжи, стараясь поглотить одна другую? В них заложена потребность поглощать. Нарушая предписанное, они грешат. Они неправы.
1: Так значит, вы не верите в альтруизм?
2: Позвольте, это что-то вроде содействия другому, не так ли?
1: Альтруистический поступок тот, который совершается для блага других. Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах.
2: Да, я теперь припоминаю. Я читал что-то об этом у Спенсера.
1: Вы читали Спенсера?
2: Немного. Если сказать кратко, Спенсер рассуждает так. Во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом мораль и добро. Затем он должен работать на пользу своих детей. И, в-третьих, приносить пользу своей расе.
1: Высшее, самое прекрасное и правильное поведение, когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе.
2: Это все ерунда и сентиментальность. По крайней мере, для того, кто не верит в вечную жизнь. Каждая жертва, лишающая меня лишнего биения жизни, глупость и несправедливость к самому себе, следовательно, злое дело. И вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле.
1: Значит, вы индивидуалист и материалист? И кроме того, вы такой человек, которому даже в мелочах нельзя доверять, если к ним примешивается эгоистический интерес.
2: Наконец-то вы начинаете понимать.
1: Вы человек, совершенно лишенный того, что люди называют моралью?
2: Вот именно.
1: Человек, которого нужно всегда бояться?
2: Совершенно верно. Теперь вы знаете меня. И знаете таким, каким меня знают все. Меня потому и называют волком.
1: Вы чудовище. Калибан, ссылающийся на Сетибаса и действующий по своей прихоти и капризу. Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, и я догадался, что он не читал поэмы про Калибана. Я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел поэму вслух. Он был в восторге. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямотой первобытного ума. Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться. И когда Магридж с хмурым злым лицом заглянул в каюту, я собрался идти исполнять свои обязанности.
2: Кок, тебе придется похлопотать сегодня одному. Хэмп занят. Обойдешься без него.
3: Хорошо, сэр.
1: 3 дня блаженного отдыха провел я с Волком Ларсоном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах Вселенной, в то время как Томас Магридж бесился, выполняя работу за нас двоих. Мы горячо спорили с капитаном, и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом Волке Ларсоне и его жизни. Его темно-бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали. Он подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, однако его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Волк Ларсон, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Затем я кое-как встал на ноги и поднялся по трапу. Ясная погода миновала, и мне оставалось вернуться в камбуз.
3: А, вернулся? Что такое? Капитану осточертело твое общество? Никчемный лодырь, сейчас я покажу тебя, как отлынивать от работы.
6: Только посмей.
1: Мы точно 2 зверя, запертые вместе, скалили друг на друга зубы. Магридж был трусом, боявшимся ударить меня только потому, что я не робел перед ним. Поэтому он избрал новый способ запугать меня. В кухне был 1 сносный нож. Благодаря долгому употреблению лезвие его сделалось узким и тонким. Кок взял у Йоханссона брусок и принялся точить нож. Делал он это весьма хвастливо, бросая на меня многозначительные взгляды. Целый день он точил нож во всю его длину. Нож стал острым, как бритва.
7: Глядите, Коп точит нож на Хэмпа.
5: Эй, Магридж, смотри, как бы твой ножик не превратился в зубочистку.
3: Смейтесь. Я посмеюсь потом.
1: Я мог поклясться, что видел теперь явное сумасшествие в глазах Магриджа. Признаюсь, мне было страшно. Очень страшно. Постоянное напряжение измучило меня. У меня появилась мысль просить заступничества у Волка Ларсона.
2: Так вы боитесь?
1: Да, мне страшно.
2: Все вы такие. Сентиментальничаете о своих бессмертных душах, а умирать боитесь. Вы же будете жить вечно. Чего же вам бояться? Кок не может повредить вам. Он может только толкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно. Но если вы не хотите, чтобы вас теперь же толкнули на ваш путь, то почему бы вам не толкнуть на него Кока? Садите в него нож, выпустите его дух на свободу. Сейчас дух этот томится в отвратительной тюрьме, и вы проявите любезность, взломав ее дверь.
1: От отчаяния я выработал план борьбы с Томасом Магриджем при помощи его собственного способа. Я достал у Йоханссона точильный брусок, а у Луиса выменил его кортик, такой же узкий и страшный на вид, как нож Магриджа. На следующее утро после завтрака Томас Магридж опять начал свое. Я спокойно уселся против него на угольный ящик, вынул из-за голенища кортик Луиса и тоже начал точить его на бруске. Я ожидал какой-нибудь выходки со стороны повара, но, к моему удивлению, он как будто даже и не заметил, что я делаю. Мы просидели так 2 часа лицом к лицу и точили, точили, точили. пока весть об этом не распространилась по всему судну, и половина команды не столпилась у дверей кухни поглядеть на это зрелище.
7: Ну как думаете, чья возьмет?
5: Да кот прирежет хампа, точно вам говорю.
8: Как же, кишка тонка, он только с виду опасен.
9: Хэп, хэп, ты ему ножом не под ребра тыкай, а прям в живот.
8: Точно, живот. Только сильно не усердствуй. Я тоже хочу поквитаться с коком за паршивую стряпню.
3: К чему служить посмешищем для этих уродов? Они нас не любят и были бы дьявольски рады, если бы мы перерезали друг другу глотки. Ты, Хэмп, неплохой парень. В тебе есть огонек, и ты мне даже нравишься. Ну иди, иди сюда, давай лапу. Хм. Ну ладно, не хочешь, не надо. А вам чего здесь надо? Убирайтесь из моего камбуса, эй вы, мокрые швабры! А не то окачу кипятком.
8: Скоро нашему коку придет конец.
9: Верно. Хэмп теперь хозяин на камбузе. Коку придется прятать свои когти.
1: Следующие дни Кок держал себя со мной более подобострастно и рыболепно, чем даже с самим волком Ларсоном. Я больше не называл его сэр и мистер, не чистил больше картофеля и не мыл посуды. Я исполнял только свою работу. Делал ее, как считал нужным и когда хотел. Я стал носить свой кортик по-матросски на ремне у бедра и обращался с Томасом Магриджем властно и презрительно. С волком Ларсоном происходит что-то неладное. 3 дня назад, утром, когда я зашел к нему в каюту, я вдруг неожиданно натолкнулся на него. Он меня не видел. Он опустил голову на руки, и его плечи судорожно подергивались от рыданий.
2: Боже мой! Боже мой!
1: Вам плохо, сэр?
2: Кто здесь?
1: Я, сэр.
2: Ты, Хэмп? Да. Мне ужасно болит голова. Никогда в жизни я не болел. И головной боли у меня никогда не было. Кроме того раза, когда мне раскроила голову рукояткой от лебедки.
1: Эта страшная головная боль продолжалась 3 дня. И все это время он страдал безропотно и одиноко, как дикий зверь. Без жалобы, без сочувствия. Как, по-видимому, обычно страдают на судах. Однако сегодня утром, войдя в его каюту, чтобы прибрать постель, я нашел его здоровым и погруженным в работу. Его стол и койка были завалены чертежами и вычислениями. Он наносил с помощью циркуля и угольника на большой прозрачный лист кальки какой-то чертеж.
2: А, Хэмп, я как раз набрасываю последние штрихи. Хотите посмотреть?
1: А что это?
2: Изобретение, которое сбережет труд моряков и сделает мореплавание простым, как детская игра. Теперь даже ребенок сможет управлять судном. Все, что отныне понадобится в самую бурную ночь, это одна звезда, с помощью которой вы мгновенно сможете определить, где вы находитесь. Смотрите, я помещаю чертеж на прозрачной бумаге на эту карту звездного неба. И поворачиваю его к Северному полюсу. Я вычислил и перевел на чертеж широты и долготы. Достаточно положить его на звездную карту и поворачивать, пока данная точка не придется против цифр на нижней карте. И готово. Вот вам и точное местонахождение судна.
1: Вы, должно быть, хорошо знаете математику. А где вы учились?
2: К сожалению, я не ходил в школу. Приходилось самому добиваться всего. А как вы думаете, почему я сделал эту штуку? Или мыслю я оставить след в песках времен? Нисколько. Я просто хочу получить патент. Нажить денег и Свински прокутить их за одну ночь, пока другие люди будут работать в поте лица. Вот моя цель. А вместе с тем, мне было просто приятно работать над этой задачей.
1: Это называется радость творчества.
2: Это лишь другой способ выразить радость жизни. Победу движения над материей, живого над мертвым.
1: Почему вы не совершили ничего великого? С вашей мощью вы могли бы подняться до любой высоты. Не зная ни совести, ни морального инстинкта, вы могли бы властвовать над миром, сломить его мановением руки. А между тем, я вижу вас здесь, в зените вашей жизни, которая скоро пойдет на убыль. Вижу вас влачащим темное и грязное существование, охотящимся на каких-то морских зверей для удовлетворения женского тщеславия и кокетства. Почему при всей вашей изумительной силе вы ничего не сделали? Ничто не могло бы помешать или остановить вас. Ничто. В чем же дело?
2: Знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел сеять?
1: Да.
2: Вот, если вы помните, иное зерно упало на камень, где оказалось немного земли. И скоро...
1: Пустил росток, потому что земля была не глубока.
2: Когда же взошло солнце, зерно увяло и засохло.
1: Потому что у него не было корня. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Ну и что же?
2: Я был одним из этих зерен. В 12 лет я был кают-юнгой, 14 юнгой, 16 матросом. У меня были бесконечные планы и бесконечное одиночество. Я не получал ни поддержки, ни сочувствия. Я до всего дошел сам. До навигации, математики, естественных наук, литературы. А какая польза? Ни один человек не создает себе сам счастливого случая. Великие люди ловили этот случай, когда он им предоставлялся. Я узнал бы свой случай, но он никогда ко мне не приходил. Терния выросла и задушила меня. Но вот теперь вы знаете обо мне больше, чем кто-либо на свете. Кроме, пожалуй, моего брата.
1: А где ваш брат?
2: Он владелец парохода «Македония». Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют «Смерть Ларсен».
1: Он похож на вас?
2: Не очень. Он безмозглая скотина. В нем, как и во мне, много... много...
1: Зверского?
2: Да. Благодарю вас за слово. Именно зверского. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
1: И он никогда не философствует о жизни?
2: Нет. И в этом он счастливее меня. Он слишком занят самой жизнью, чтобы думать о ней. Я же сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.
0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магрич – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует. Радио России.
10: какие перемены ждут нас в будущем, как изменится наша жизнь.
0: Завтра в мире.
11: Здравствуйте, у микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как идеи, нестандартное мышление и способность создавать новое становятся важным ресурсом будущего. Почему экономика начала конкурировать за креативный потенциал? Как нейросети меняют ценность человеческого труда и какие навыки становятся особенно важными? Правда ли, что бизнес все чаще ищет сильных ребят уже в школе, и может ли хакатон по искусственному интеллекту стать новой точкой входа в профессию? На эти и другие вопросы мне ответят Николай Горелый, генеральный продюсер движения «Креативное поколение». А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские ученые предложили способ ускорить переработку углекислого газа с помощью специального фермента. Открытие может повысить эффективность минеральной карбонизации, процесса, при котором СО2 связывается с магнием и кальцием и переходит в стабильную форму. В обычных условиях такая реакция идет слишком медленно, и это ограничивает ее практическое применение. Эксперименты показали, что добавление фермента ускоряет начальное связывание углекислого газа и увеличивает его общее поглощение. Исследования проводились при комнатной температуре в обычной атмосфере и при повышенном содержании СО2. В качестве основы использовались отходы горного производства. По оценке исследователей, такой подход может быть полезен в решении задач удаления углекислого газа из атмосферы и утилизации промышленных отходов. Японские ученые выяснили, что природный флавоноид, который содержится в какао, корице и винограде, может положительно влиять на память и работу мозга. В исследовании на мышах специалисты изучили, как это растительное соединение действует на когнитивные функции. Результаты показали, что оно улучшает пространственную память и другие параметры, связанные с обработкой информации. Исследователи отмечают, что полезное вещество способно воздействовать на функции мозга даже при низкой усвояемости организмом. Регулярное употребление продуктов, содержащих этот флавоноид, может быть полезно для поддержания когнитивного здоровья, хотя его влияние на человека еще требует дальнейшего изучения. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Николай Горелый, генеральный продюсер движения «Креативное поколение». Николай, добрый вечер.
12: Добрый вечер, Софья.
11: Николай, сегодня у нас с вами интересная тема, конечно, про будущее, как и вся наша программа, но мы поговорим о том, что же станет ресурсом для следующих поколений. Постоянно говорят про угрозу искусственного интеллекта, но при этом эксперты отмечают, что люди будут нужны просто в каких-то иных ролях, и вот одна из этих ролей — это помощь с идеями, насколько я понимаю. Расскажите, почему креативность станет главным ресурсом будущего? Это мой первый вопрос.
12: Надо правильно понимать слово «креативность». Это же перевод все-таки на русский язык, да? Но Бог, он тоже креативный. То есть это вообще фактически правильный перевод. Это не от слова «творчество», а от слова «создавать», то есть «создающий». Вот человек создающий, придумывающий и собирающий продукты – это, конечно, человек будущего. На языке креативных индустрий, в которых я работаю, такого человека называют продюсером. И если, например, еще 10 лет назад, 20 лет назад и вообще весь 20 век, особенно в западной такой культуре, считался двигателем прогресса, значит, предприниматель, бизнесмен, то в 21 веке в экономике внимания, в экономике создателей, в креативной экономике новым субъектом становится продюсер, а ему, как никому, нужно иметь, естественно, и творческие компетенции тоже.
11: Николай, а что же изменилось в последнее время, что идея стала более ценным активом, чем какие-то материальные вещи?
12: Опять приходится уточнять, что мы подразумеваем под идеей, да? Если на таком глубоком философском уровне, что мы понимаем некая идея сделать что-то, то это один разговор. А если мы говорим на прикладном уровне, то создать некую услугу, сервис, товар, продукт, работающий прототип или технологию, или даже бренд, строится всегда на каких-то таких вот эфемерных штуках, которые мы в том числе называем идеями. И если еще 100 лет назад, например, в структуре добавленной стоимости 80% это был капитал, то есть это станки, значит, это материальные ресурсы, ресурсы, люди там мастерком копали вечную мерзлоту и возводили такие, в общем, большие индустриальные фабрики, да, и все государство, и все системы строились как большие фабрики, начиная там от фабрик школьных, заканчивая фабрик реально заводских или фабрик сознания через одно медиа и так распределение одного такого нарратива. То сегодня мы понимаем, что в структуре создания ценности, в цепочке ее там за создание, 80% это нематериальные активы, если мы говорим про практически любые товары. И классическая экономическая теория говорит следующее, ну, классика, поэтому и классика, что, в общем, предельная полезность одного и того же товара, ну, например, фена, да, вот можно феном посушить себе волосы, она одна и та же, если это фен 1 и фен 2. Но мы знаем, что есть фен за 500 рублей, а другой 100 тысяч рублей. Соответственно, с одной стороны, конечный продукт сухие волосы, а с другой стороны, получается, в этой разнице в ну, почти 200 раз кроется нечто не такое нематериальное, основанное на патентах, на технологиях, на брендинге, на дизайне, на упаковке продукта, да, способы донесения этой информации до конечного потребителя. Вот, поэтому сейчас в среднем уже 80% добавленной стоимости находится в интеллектуальных продуктах. И именно поэтому мы говорим об экономике создателей или экономике креативной, где основной продукт создается и в нематериальных активах. И поэтому идея микроулучшений, продуктов, патентов, это и есть то, что создает ту самую ценность. Поэтому все изменилось, и не изменилось ничего.
11: А можно ли измерить ценность идеи? Наверное, если говорить там о каких-то горизонтах в несколько лет, то можно понять, как изначальная идея повлияла

0: вообще существуют, и рынок, который потенциально может быть, такая вот методология есть, такое, все расчеты делаются. Но ведь конкретное воплощение в конечном итоге зависит от комплекса факторов и, прежде всего, человеческих. То есть, все упирается в конечном итоге в большие предсказательные возможности, куда стоило бы двигаться. Но воплощение всегда лежит на людях, и поэтому предсказать успех той или иной компании невозможно. Это всегда, чаще всего, личный фактор.
1: Я уже упомянула искусственный интеллект. Николай, расскажите, как он влияет на работу продюсера? И правда ли, что вот как раз в креативных индустриях искусственный интеллект вряд ли когда-то заменит человека?
0: Смотрите, существуют, давайте так, линейные профессии, которые, скорее всего, постепенно будут как-то трансформироваться, меняться и действительно где-то заменяться искусственным интеллектом, а где-то становиться более гибким. С другой стороны, чье-то волевое действие, направленное на создание продукта, им машина никогда обладать не будет. Ну, точно так же, когда не будет обладать неким видением, да, которое требуется для воплощения. То есть она может предложить, но нужен субъект, который скажет, я буду это воплощать. Буду, соответственно, там, собирать команду, находить ресурсы, работать, может быть, напрямую только с мультимодальными моделями, да, но в конечном итоге волевое действие осуществляет человек. Поэтому продюсер — это тот самый носитель, тот самый человек с предпринимательским духом, который может воплощать серию проектов или двигать их вперед для того, чтобы заниматься там, коммерческой и творческой самореализацией, он никогда или в обозримой перспективе заменен не будет, по крайней мере, пока машины не обретут тела, смертность и желание размножаться. Поэтому до этого, мне кажется, еще далеко, на наш век как минимум хватит.
1: Но при этом, насколько я понимаю, искусственный интеллект станет обязательной частью работы профессионала в области креативных индустрий.
0: Он уже стал, мне кажется, обязательной частью. То есть, в принципе, человек, который не владеет инструментарием, мне кажется, он может, наверное, получать деньги только за счет того, что у него какие-то нерыночные условия. Если мы говорим про рынок, то он очень быстро трансформируется. И здесь же вопрос в том, что искусственный интеллект упрощается. В принципе, его освоение – это не какое-то там сложное там, инженерное дело. Это фактически прикладная вещь, которую можно использовать, с которой нужно разбираться. И каждый по своей предметной области уже, так иначе, если он находится в рынке, работает с этим инструментарием. То есть сценарист, конечно же, уже пишет сценарии с помощью искусственного интеллекта, а потом адаптирует это с помощью своей насмотренности. Видеомонтажер уже проверяет концепции с видео. Значит, архитектор уже делает наброски первые там, с системами, которые позволяют воплощать это в какие-то видеоконцепты и накидывает их сотни. Все это уже происходит, то же самое и с рекламщиками, со всеми остальными. То есть никакого разрыва я не вижу, это просто плавно становится нормой жизни и все.
1: Николай, наверняка доступность искусственного интеллекта снизила и возрастные, скажем, ограничения относительно работников. И я знаю, что сегодня компании уже ярмарки вакансий устраивают не в университетах, а даже в школах, и приходят искать талантливых старшеклассников.
0: Да, мне кажется, знаете, это вообще целая история. Она связана, во-первых, с тем, что зачастую за 5 лет в вузе, может быть, человека уже можно так сильно испортить, что он никогда уже и не вольется в нормальный рынок труда и рабочий режим, поэтому компании вынуждены создавать там на особенно таких вот перспективных и сложных специальных сетевые магистратуры, сетевые бакалавриаты, где они, в том числе с партнерством с вузом, формируют программы, чтобы они хоть как-то были связаны с рынком. Но если компании пошли уже и в образование, чтобы формировать пул кадров, которые работают с актуальным стеком технологий, то, очевидно, лучше начинать это еще и со школы, чтобы можно было этих людей профориентировать и заранее, например, рекомендовать им те самые кафедры, на которых у них открыты сетевые программы. Это раз. Во-вторых, граница между возрастами, опять же, с помощью такой вот искусственного интеллекта, будем называть это там кольт, револьвер, великий уравнитель. Вот искусственный интеллект – это великий уравнитель. Он дает равные шансы как людям старшего поколения, так и молодого. Причем у молодого поколения есть огромное преимущество в виде энергии и времени, которые они могут проинвестировать или потратить на то, чтобы изучать там довольно простой и примитивный инструментарий. А у старшего поколения, особенно если это люди-профессионалы, гораздо выше насмотренность. И это означает, что им гораздо проще правильно вводить те самые пранты, чтобы получать нужный результат или собирать те самые прототипы продуктов, которые на основе их насмотренности будут более адекватными рынку. Поэтому будущее здесь как раз назад в будущее, в средние века, когда разница между подмастерьем и мастером, они могли трудиться на одном там задача, над одним производством, просто у одного была накопленная база экспертизы, а у другого было время и руки для того, чтобы это воплощать.
1: Николай, я знаю, что вы соорганизатор первого хакатона по искусственному интеллекту как раз для школьников в сфере креативных индустрий, и на практике знаете, чего хотят корпорации и как, собственно, свести ребят и бизнесменов. Расскажите вообще, что такое

0: хакатон по искусственному интеллекту и чем он помогает вот обеим сторонам этого общения?
1: Да, мы делали хакатон на базе Московской экономической школы, и этой осенью планируем его развить до уже федерального хакатона по искусственному интеллекту. В этом проекте заложено было три идеи. Первая идея, что будущая работа – это работа в проектных командах по решению целевых задач при использовании искусственного интеллекта. Но ключевое здесь – это проектная работа в командах. Да, соответственно, первый слой у нас было, как обеспечить в командах коммуникацию, как сделать так, чтобы сложились дружеские отношения, как правильно их профилировать перед тем, как привести в эти команды и дать им задачи. Да? Это огромный и самый, мне кажется, важный слой работы, потому что те люди, которые умеют в командах работать и создавать отношения и выстраивать коммуникацию, те будут наследовать люди Землю. Второй слой – это разрушение связи между создателем, да, и заказчиком. Другими словами, чтобы, например, школьнику сделать задачу для крупной российской госкорпорации, наверное, еще там 5 лет назад это было бы немыслимо. Но сейчас мы на практике опровергли, что у нас присутствовали компании там Эксмо, ДомРФ, Ростех, Сплат, молочная одна компания и Росатом. Мы показали, что в конечном итоге уровень продуктов, которые могут в таких проектных командах при надлежащем менторинге со стороны, ну или воспитательной функции, или образовательной функции со стороны эксперта по искусственному интеллекту, может быть удовлетворительным и выше ожидания. Другими словами, сравнивая работу школьника и сравнивая работу агентства, ожидания заказчиков были от нас гораздо ниже, а мы превзошли агентские работы. Это значит, что мы на практике доказали, что школьники могут быть включены в цепочку разделения труда. Все, это второй факт. Нет больше возрастных ограничений. И в подтверждение второго тезиса мы мешали команды между школьниками и учителями, и даже интегрировали родителей. То есть идея в том, что нет больше ни возрастов, нет больше этих вот развлечений по статусам родитель, ученик, школьник. Все могут, если есть интересная задача, совместно сделать продукт. И это вторая часть. Да? Ну и третья часть, она, наверное, самая простая, это обучить современному инструментарию, дать там несколько мастер-классов, погрузить их в знания, там, как работать, создавать там видеоролики, презентации, сайты, значит, агентов по искусственному интеллекту. Это как раз такая лирика, которую школьники осваивали за пару часов, плюс домашние там уроки, где они там инструментарий все подключали, смотрели, как с ним можно было бы работать. Да? Но этот вот слой, он самый такой примитивный. Самый сложный слой – это обеспечить командную проект работу. И будущее как раз за офлайн такими мерцающими, то есть собирающимися под задачу коммуникациями ради достижения результата. Кто-то называет это вайб-салоны, кто-то называет это там хакатоном или проектной какой-то деятельностью. Мы это называем условно репкой, это наше название. Но это, мне кажется, главное ядро, потому что она строится вообще на предпосылке того, что человек создан для коллективного сотворчества, и мы здесь опирались на идеи сначала Макаренко, а потом Иванова, в той части, что именно сотворчество, да, то есть сопродюсирование сотворчества преодолевает человеческое отчуждение и делает жизнь осмысленной, интересной и крутой. А когда это еще и подтверждается рынком, когда ты еще и понимаешь, что ты вполне можешь соответствовать высоким рыночным стандартам крупных компаний, когда ты проживаешь совместно этот опыт, у тебя формируются вот эти вот связи на всю жизнь. И мне кажется, это самое ценное. Самое ценное. Мы это доказали на практике вот этого первого хакатона в Московской экономической школе. Будем дальше это масштабировать.
0: А не получится ли так, что с помощью хакатонов, с помощью конвейера, скажем так, когда из школы ребенка забирают сразу в крупную компанию, не получится ли так, что мы вырастим поколение, которое очень заинтересовано в своей работе, которое прекрасно выполняет задачи, но при этом абсолютно не умеет общаться, потому что, ну вот, они варились в среде таких же, как они, ребят, которые вот полностью вовлечены в свою работу?
1: Мне кажется, все абсолютно наоборот. Это как раз школа с ее трансляционной моделью, где люди сидят в одну сторону, смотрят, и некий там человек, который обладает там, ну, 5 курсов вуза, 5 вуза закончил, какую-то там, значит, штуку транслирует. Вот это как раз общение все сводится потом в общении на переменах или за гаражами. Вот это, мне кажется, ужасно. Да, в то время как наоборот. Если мы снимаем барьеры между взрослым, да, и ребенком или подростком, мы снимаем барьеры между бизнесом и реальным производством, реальными задачами, мы погружаем людей в настоящие деятельностные отношения. А что такое общее дело? Общее дело – это всегда конфликт, это всегда, а ты сделал это как-то. Это проживание на практике сложных, сложных коммуникаций. Да, это делает человека большим человеком и больше подготовленным. Ну, в конце концов, знаете, там люди, вот если брать антропологию, скорее вместе собирались, чтобы охотиться на мамонта, да, вместе договаривались, планировали и делали, соответственно, решали задачу. Это для человека свойственно. Поэтому тропинки пойти, да, и тогда ты мамонта больше достигнешь. И это было ценно. Да, и сейчас это тоже становится ценным. Значит, мамонт находится, то есть мы говорим про бизнес-заказ, вот здесь. Надо понять, как на него охотиться, чтобы говорить на его там языке и немножко его, может быть, добиться от него там то, что тебе нужно. Вот. И, наконец, внутри вы делаете общее дело. Это и есть настоящая коммуникация. А вот не настоящие коммуникации — это изобретенные в 19 веке конвейерное школьное образование. Вот это не настоящая коммуникация, и вся система работает против как современности, так и против человека. Более того, это изобретено было в Германии в 19 веке, а мы находимся в 2026 году. Осмыслять эту огромную построенную машину, которая является нечеловеческим агентом, ну, никто не хочет, потому что она уже, ну, занимает определенное место в системе вообще всего и будет, может быть, даже таким последним оплотом, ну, уже давно отжившей социальной практики. Поэтому не удивлюсь.
0: Но ментором все-таки останется человек, правильно я понимаю? Или искусственный интеллект и эту роль может взять?
1: Искусственный интеллект не обладает самым важным. Он не обладает сердцем, он не обладает возможностью коммуникации, понимания. Да? Я еще раз говорю, искусственный интеллект может хорошо там, навигировать, помогать с какими-то практическими знаниями, даже работать в режиме такого там, Сократа, который позволяет человеку раскрывать ту или иную глубину через наводящий вопрос. 100%. Да, но само человеческое, что является основной ценностью в 21 веке, он не может привить. Поэтому главная здесь задача, чтобы скорее не только столько ментора, сколько фасилитатора. Фасилитатора, да, человек, который помогает там команде или людям договариваться, научиться, слышать другого, рефлексировать на тему того, как я себя повел, строить вот эти вот отношения, передавать ответственность. Ну, вот лучшие практики, как мне кажется, вот если в моей жизни были, наверное, практики как раз вот таких вот детских лагерей по системе, значит, коммунарского движения, но это еще в советское время изобретено было. Вот, потому что там каждый день там кто-то выбирался там по очереди там командиром, договаривались о том, кто какие роли исполняет. Потом вечерняя свечка и рефлексия. Вот, формировался коллектив. Вот формирование коллектива искусственный интеллект не сделает. Его сделает только личность. Это прежде всего. Второе, человек не может считать с искусственного интеллекта ролевую модель. То есть человек должен быть и личностью, и ролевой моделью, если мы говорим про старших людей. И третье, в своей предметной области, если он понимает лучше, как навигировать человека по тому же искусственному интеллекту, который будет с человеком работать, это тоже очень важный фактор. Поэтому роль человека будет только усиливаться. Но роль человека не в той роли, как мы ее понимаем, как носителя знаний. И это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, что, конечно, субъектом становится не просто отдельный человек, как биологическое существо, а скорее всего человек плюс его агент. А скорее всего человек плюс агент и коллектив. То есть субъектом становится коллектив, объединенный общей цифровой какой-то оболочкой в проектной деятельности. Вот это будет новый субъект. Коллективы. Ну и какие-то отдельные люди, которые умеют там без всех работать, но я в это не очень верю, как массовое явление. В коллективы верю.
0: Будет очень интересно посмотреть, на самом деле, как это будет выглядеть и как на самом деле реализуются подобные проекты. И надеюсь, что через пару лет, а может быть и раньше, вы придете снова к нам в программу и расскажете, что из всего этого получается. У нас в гостях был Николай Горелый, генеральный продюсер движения «Креативное поколение». Николай, еще раз большое спасибо за разговор.
1: Софья, спасибо. Благодарю вас.
0: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытели» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддержания диалога с Россией. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите «Россия-Африка» ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Новоселовка, Омельник, Новониколаевка и Гавриловка. Противник потерял до 435 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Российские дроноводы сегодня показали, насколько серьезных усилий требует зачистка неба над Запорожской областью от беспилотников ВСУ. Нашим бойцам сейчас приходится перехватывать вражескую малую авиацию буквально в режиме нон-стоп. Репортаж Антона Степаненко.
4: Противовоздушное прикрытие запорожского направления выстроено как эшелонированная оборона. На средней дистанции небо прикрывают зенитно-ракетные комплексы «ТОР». В установке 16 ракет, способных поразить любую воздушную цель в радиусе до 32 километров и на максимальной высоте до 12 тысяч метров. На этой машине их расчет СВО начинал, заходили из Крыма. Комплекс будто заговоренный, хотя и с несчастливым, как считается, бортовым номером. Расчет прикрывает не только Запорожье, но и Крым, который киевский режим пытается обстреливать. За бои в небе начальник расчета награжден медалями за отвагу и Жукова. Здесь на СВО он стал лейтенантом.
5: Самый напряженный день — это был 6 марта.
4: Этого года.
5: Мы работали, прикрывали подстанцию, был налет, было уничтожено 6 БПЛА, отработали.
4: У расчета несколько огневых позиций, заступая на боевое дежурство, каждый раз их меняет, чтобы стать неприятной неожиданностью для врага. Благодаря точности наведения современные зенитно-ракетные комплексы семейства ТОР работают по принципу «одна цель, одна ракета», что в сочетании с внушительным боезапасом позволяет отразить массированный налет. Интервал пуска ракет составляет всего 3,5 секунды, причем современный ТОР способен одновременно поражать сразу 4 цели.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости поддержания диалога с Россией. Нам необходимо поддерживать отношения и вести переговоры с русскими. Нам это надо, ведь есть двусторонние вопросы, никак не касающиеся Украины, сказал он в среду на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Рубио отметил, что если бы конфликт между Россией и Украиной завершился, отношения Вашингтона и Москвы стали бы более дружественными и легкими. Цена на автомобиль «Лада Азимут» будет конкурентной. Об этом заявил руководитель компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов. По его словам, этот кроссовер, представленный в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, обладает и другими преимуществами, помимо ценового.
6: И панорамные крыши не всегда свойственны именно этому классу. Это класс все-таки B, B+. И многим другим элементам, в том числе обогреву боковых стекол, что является вообще новинкой для нашего рынка, 6 подушкам безопасности, ну и, конечно, нашей мультимедийной системе и тем элементам, которые внедрены, в том числе даже искусственного интеллекта, для управления этой мультимедийной системой, это тоже будет все новинками, которые скажутся на его конкурентных преимуществах.
1: Как подчеркнул Максим Соколов, автомобиль «Лада Азимут», отправленный на форум в Санкт-Петербург, не является просто выставочным макетом. Производитель планирует начать производство новой модели кроссовера уже в следующем квартале, а дилерам он поступит до конца года. Messenger Max недоступен в маркете приложений App Store для устройств Apple. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы. Макс подтверждает, что приложение мессенджера на текущий момент недоступно в App Store, сказали там. Команда Макса направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на «Лукойл-арене» пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сапонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал. Ухта в гостях со счетом 6-2 победила Тюмень в третьем матче финальной серии чемпионата России. Повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в четверг, 4 июня, в Магадане плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, также без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Радио России. Культура.
8: Культбригада. Слово, смысл, литература.
9: Снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. У меня сегодня в гостях, хочется воскликнуть, что я и сделал, когда зашел в студию. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Почему незнакомое? С Артемом мы до этого встречались только прокси, что называется, я видел его на сцене, я видел его читающим стихи, и всегда обращал внимание на яркость выступления, на какую-то внутреннюю гармонию этого молодого поэта. Ну, молодое слово, понятное дело, растяжимое. Все, кто после 66-го года родился, для меня молодые люди, поэтому здесь говорю несколько комплиментарно. В любом случае, Артем Рагимов, так зовут этого поэта, не только поэт, но и артист Московского театра Влада Маленко. Театра поэтов. У нас есть в России, дорогие друзья, в Москве, Московский театр поэтов. Звучит-то как прекрасно. Также финалист Филатов-феста, главной площадки нашей страны поэтической. Лауреат премии «Слово», финалист премии «Лицей», одной из популярнейших и интереснейших премий страны. Теряющий, правда, свою популярность и интерес в последнее время, но, тем не менее, все еще школа. Что меня всегда интересует, когда ко мне приходят молодые люди? Чем они живут, для чего они пишут, о чем они пишут? Что происходит сейчас в мире поэзии молодой? А об этом будем говорить сегодня с Артемом. Ну и, понятное дело, будет очень много стихов, потому что я смотрю, у Артема на столе лежит книжечка небольшая, которая выходит в серии «The Single». Так, напомню, делает ее потрясающий Арсений Ли с Аллой Поспеловой. Это самая крупная, наверное, в мире теперь же поэтическая серия. И на нее стоит обращать внимание всем, кто интересуется современной поэзией. Да даже если не интересуется, все равно маленькую небольшую книжечку бросить в карман и получить несколько минут удовольствия, счастья, читая стихи современных поэтов, мне кажется, стоит дорогого. Артём, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Артём, давайте знакомиться с поэтом через его творчество. Да, поэтому я призываю вас сегодня для начала нашего, так сказать, общения прочитать что-то из своего. Я не буду настаивать, я не буду предлагать темы, я не буду каким-то образом вас навигировать сквозь этот Сциллу и Харибду программы «Культбригады». Выбирайте сами и выбирайтесь сами.
10: Хорошо. Я прочту просто несколько последних, так сказать, стихов. Как правило, стихи рождаются от сильных впечатлений, в поездках где-то, да, от каких-то внезапных мыслей. Вот это стихотворение родилось, когда я был на Кавказе, в Кисловодске. Я на горы молчу, потому что они глухи. Да и тут без меня есть кому пошуметь в ночи. В кабардинском селе просыпаются петухи, и волшебный ручей сотни лет по камням журчит. То-то всякое эхо звучит, как благой аят. Даже если гора уезжает куда-то вбок, мне ходить бы по лесу, грибы собирать, а я записался в орлы и насквозь в облаках промок.
9: Для того, чтобы не промокнуть в облаках, что нужно сделать, Артём, современному поэту?
10: Надеть дождевик, я думаю. Либо родиться с такой шкурой, которая... Все стерпит и воду, и огонь.
9: Кстати, очень... И медные трубы.
10: Медные трубы очень полезны в наше время, да. Потому что век нам подкидывает очень много разных испытаний.
9: Скажите, пожалуйста, вот вы по образованию управленец, наверное, да? Все-таки филиал РАНХИКС, Сибирский институт управления. Вы управленец. Где здесь место поэзии? И как оно случилось, это место? И в какие времена? Рассказывайте, что было в начале? Я знаю, что в начале было слово, но как оно случилось в вашей жизни?
10: Да, на самом деле я учился на связях с общественностью, это немножко другая история. Это сотрудники пресс-служб, пиар-отделов и так далее, да, люди, которые занимаются коммуникациями от лица организации с журналистами, скажем так. Но по этой стезе я не пошел, я пошел в редактуру, в копирайтинг, работал в прекрасной новосибирской компании, потом переехал в Москву, тоже занимаюсь текстами, руковожу небольшой командой, которые помогают писать классные, понятные тексты для продукта. Вот, а... Литература, поэзия, она как-то была со мной с самого детства. Моя бабушка, учитель русского языка и литературы.
9: Мне кажется, как интересно, у меня тоже бабушка, учитель русского языка и литературы.
10: Вот, привела мне любовь к стихам. С детства там учила Лермонтова и так далее. Но долгое время был не поэтом, а читателем. В старших классах увлекся Бродским, Маяковским. Высоцкого слушал, да, это не поэзия, но тоже очень такая литературная история. А потом... как-то само по себе начало писаться. Наверное, как-то сумма прочитанных стихотворений, да, дала о себе знать. Но в целом я считаю, что люди, чувствительные к языку, они такими рождаются. И если вовремя подхватить этот талант, развить, то можно, в конце концов, стать поэтом.
9: А что такое стать поэтом? С какого момента человек может определять себя, что он уже поэт?
10: Я думаю, поэт — это в первую очередь взгляд на мир, да, то есть можно быть поэтом, на самом деле, не писать стихов. Я в этом уверен. Такой особый взгляд на мир, особая линза, умение видеть за какими-то банальными, простыми вещами, да, что-то наполненное образами, какую-то красоту. Вот недаром, да, говорили, что поэзия рождается из ссора, и это действительно, да, буквально из какой-то соринки, пылинки можно целое стихотворение развернуть.
9: Когда было написано первое стихотворение в вашей жизни? Есть такая фиксированная дата, которую вы отмечаете каждый год рождения поэта?
10: Я помню, что писал стихи в начальной школе, но это были такие, конечно, детские стишки. Такой плюс-минус взрослый, конечно, очень банальный, но тем не менее стих, он родился, мне кажется, лет в 19-20, когда в институте учился.
9: Как вообще случилась поэзия? Вот сидишь в столовой, ешь котлетом в Ранхиксе, и вдруг бабах, пошло, накрыло вдохновение, и вот строка легла. Или идешь по улице, увидел луну, какая-то такая меланхолия напала, что-то такое, и вдруг раз, и как пошло. Как вообще случилось это?
10: Есть? Не помню, честно говоря, не помню. Но...
9: Котлет или луна, что было?
10: Скорее, одиночество. Почему-то в одиночестве часто именно рождаются стихи, когда сидишь один на один со своими мыслями, и вдруг внезапно, вот вы правильно сказали, бабах, внезапно, да, что-то к тебе приходит. Я вот говорю, что поэт, он не сочиняет стихи, не рождает их из себя, он их скорее записывает. Они к нему откуда-то приходят, да, из какого-то там пространства потустороннего. И ты их записываешь просто и переносишь в этот мир. Иногда это прям строчка приходит, прям готовая. Иногда это просто образ, ты над ним думаешь, размышляешь и делаешь из этого стихотворение. Вот, а первое стихотворение, ну вот как раз помню.
9: А помните его до сих пор, Артём?
10: Да, я его помню.
9: Прочитаете? Или да. Как первые стихи часто говорят, ой, нет, первые стихи читать не буду, давайте. Я их стесняюсь.
10: С оговоркой, конечно, да. Я убегал от дела слов, стелил дороги из гвоздик, но дверь захлопнув на засов, я за ночь сам себя настиг. Нырял я в омут с головой, писал гуашью по стене. Я умирал самим с собой, опасно быть наедине. Что наша жизнь — сметенный век, других бояться — это брось. Я самый страшный человек, с которым встретиться пришлось. Как видите, я пошел по пути многих и сразу же с первого стиха зарифмовал «век» и «человек». То есть, ну, такие абсолютно простые.
9: Ну, по крайней мере, «Розы и морозы» не было, уже хорошо.
10: Тогда этого я избежал.
9: Скажите, пожалуйста, кстати, о морозах. Ну, я розах до некоторой степени. Новосибирск почему покинули? Почему Москва случилась в вашей жизни? Замерзли?
10: Честно, замерз. Очень сильно. Я южных кровей. У меня отец из Азербайджана, мне кажется, передалась его любовь к теплу и солнцу, хотя в Москву за солнцем ехать не стоит.
9: Да, да, да, но, здесь очень интересно. Да,
10: честно говоря, хотелось просто расти как-то дальше в профессиональном плане, поэтому решил ехать в Москву. Единственный город, в который стоит из Новосибирска переезжать, если ты хочешь, ну, именно профессионального роста. Как-то так. Ну, морозы, конечно, это да.
9: А поэзия случилась уже в Москве или на территории Сибири все произрастает?
10: Вы знаете, по чуть-чуть пробивалась в Сибири, но не пробивалась прям активно, да. И вот именно переезд в Москву дал вот этот импульс, наверное, новая обстановка. Я переехал в марте 2020 года, это самое начало пандемии, оказался сразу в такой стрессовой, странной ситуации. Первые 2 месяца вообще просто сидел в квартире, когда меня спрашивали, как мне Москва, как мне новый город. Говорил, что чувствую себя как дома. Ну и как бы сумма, да, вот этих впечатлений, нахлынувшая внезапно красота, сделали, видимо, свое дело, и я начал прямо активно писать.
9: Что касается Москвы и поэзии, насколько поэтический город Москва?
10: Невероятно поэтический. Здесь на каждом углу, на каждом перекрестке, на каждой улочке история буквально живет и дышит. Если ты ее чувствуешь, да, если ты умеешь видеть именно вот этим взглядом художника, то, конечно, этот город даст тебе очень многое. Как, например, Петербург тоже, да, то есть невозможно не приехать в Петербург и не написать стихи.
9: Я умудрился, я был в Петербурге несчётное количество раз, ни одного стиха не написал, грешным делом. Но в следующий раз я вспомню слова, дорогие друзья, Артёма Рагимова, который сегодня у меня в гостях в программе «Культбригада», автор и ведущий Вячеслав Коновалов, еще раз напоминаю, артист Московского театра поэтов, поэт, и финалист Филатов-феста, лауреат премии «Слово», финалист премии «Лицей». В общем-то, человек относительно титулованный уже, несмотря на молодой возраст. Кстати говоря, о молодом возрасте. Как вы думаете, когда говорят «начинающий поэт»? Или вот в премии «Слово» до прошлого сезона было разделение на молодых авторов. Вообще часто существует, да, там, это, говорят, молодая поэзия, а это уже поэзия как бы осознанная, возрастная. У вас внутри есть такое понятие для разделения? Вообще, как вы относитесь к тому, что существует 6 плюс 12 плюс 10 плюс в поэзии, 21 плюс 45 плюс 60 плюс 85 плюс.
10: Да.
9: Насколько это имеет место быть?
10: С одной стороны, это имеет, конечно, смысл, потому что поэзия во многом произрастает из опыта, да, это какая-то сумма наших впечатлений, прожитых моментов и так далее. Поэтому человек 30 плюс, он объективно в более выигрышной позиции, чем человек там 18 плюс, да. То есть в 16 лет только гений может написать какие-то замечательные, глубокие, жизненные, не банальные стихи. Вот, с другой стороны, у каждого свой путь, каждый начинает в свое время, кто-то с 18 лет учился, да, совершал первые шаги, совершал первые ошибки. Кто-то, как я, например, начал писать активно только вот в 27, и, естественно, что путь, пройденный там человеком к 35 годам, у разных людей будет разный. Как я отношусь к разделению, вот, например, на премиях и так далее, да, я думаю, что в целом это правильно, но иногда стоит делать какие-то отдельные номинации для особо титулованных или особо опытных людей, например, тоже молодых, да, бывают такие у нас встречаются.
9: Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим «молодой поэт», это подразумевает то, что ему еще есть чему учиться. Мастер уже ничему не учится, он учит. То есть здесь как бы с одной стороны передача, с другой стороны процесс поглощения чужого опыта, чужих знаний и так далее, и так далее. Вообще можно научить поэзии? И даже так спрошу, надо ли поэту чему-то учиться? Надо ли ходить на курсы, нужно ли ездить на какие-то литературные резиденции и пленэры? Вообще, насколько нужно поэту вот это все?
10: Крайне необходимо. Научиться можно технике, научиться можно какой-то там теории, да, поэтической. Это 100%. И литературные семинары, мастерские, они дают очень много, потому что без живой обратной связи, без критики грамотной, да, которую ты сможешь понять. Мало сказать, что вот стих какой-то не такой, да. Опытный мастер умеет сказать так, что ты поймешь конкретно ты, и сделаешь для себя какие-то выводы, и станешь чуточку лучше, чем был вчера. Но нельзя научить быть поэтом, да, как я сказал. Это такой особый взгляд на мир, особая оптика, которая либо есть, либо нет. И часто поэт интересен не какой-то там своей изощренной техникой, да, умением комбинировать разные размеры там и так далее, и так далее, и так далее. Он интересен как личность, да, каким-то своим опытом, своим вот как раз-таки взглядом на мир. Вот этому научить крайне сложно. Этому учиться нужно самому, либо, не знаю, таким уж родиться.
9: Вы учились чему-нибудь в своей жизни? Я имею в виду именно с поэтической точки зрения. Посещали какие-то курсы, которые можно сказать, что вот здесь на меня свет пролился?
10: Конечно.
9: Из-за общения с тем набором людей, которых я встретил, или тех мастеров, которых встретил?
10: Конечно. В первую очередь, это мои учителя, с которыми я нахожусь в непосредственном живом общении, в дружеском общении. Это ребята из Московского театра поэтов. Собственно, сам Влад Маленко, Саша Антипов, Рома Сорокин. Просто даже подслушивая, глядя на них, я чему-то учусь. Были и такие плюс-минус формальные истории, обучающие именно. Это, конечно, литературная мастерская Захара Прилепина, на которой я получил в свое время очень такой ценный фидбэк, который помог мне расти дальше. Это, конечно же, литературная студия «Луч» Игоря Волгина. Это, конечно же, мастерские издательства «Стихи», где я учился целых 2 сезона. Собственно, по разным таким компаниям, мастерским я походил, везде что-то взял. И без этого я считаю, что я был бы гораздо более плох, чем есть сейчас.
9: Давайте оценим, насколько вы были бы плохи, чем сейчас, как раз послушав то, что происходит сейчас из последнего сборника. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, читает стихи, свои стихи Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов.
10: Так, ну раз мы говорили о Сибири и Москве, прочту такой небольшой цикл, называется «Сибирь-Москва». Начинается с «Верлибра». От Новосибирска до Иркутска 1800 километров по трассе. Это примерно как от Москвы до Берлина. «Приятно встретить земляка», — сказала мне новосибирцу иркутянка в Домодедове. Я глаза разлепил, и, не слыша свой собственный крик, позабыв о родной невесомости теплых ночах, сей же миг ощутил, что холодный большой материк мертвым грузом лежит на моих неокрепших плечах. Угораздило же тут родиться. Господь, помоги! На морозе гудит оловянная эта земля. Материк, матери рек, сопок, рямов, тайги.
11: стылой влагой своей накормил до отказа меня. Но, устав от его холодов, неподвижной воды, я вскричал: «Отпусти! Унести этот груз не смогу!» И рванул, как лисица, хвостом, заметая следы тенью прожитых зим, распластавшейся на снегу. Я вот думаю иногда, это даже забавно, жить в местах, где погода попытается убить тебя непременно. И единственная приемлемая форма бытия — за баром или столиками в пельменной, что на Красном проспекте. Каждый день с позаранку выбирался бывало из дома, чтобы сразиться снова с пустотой и недружественной атмосферой. Я, закованный в унты и норковую ушанку Астартес, несущий русское слово и русскую веру. А вообще зима в Сибири — это не так уж страшно. И всего на полгода, где-то меньше, а где-то больше, летом здесь очень жарко. И тогда в рукопашную ты сражаешься с роем мошек. Не безмолвие белое в общем, да вот хоть на березах есть полоски черного цвета, желтят синицы, но покуда январь, неразбавленные спиртом слезы замирают сосульками на ресницах. Увези меня, вагон, за далекий перегон, увези меня, собака, в Уренгой и Ваймикон, как бишь там о серебре, гром и лужи в декабре, мокнут лапы, мокнут шубы на лисе и на бобре, то капель, то холода, ни туда и ни сюда. Вот при Грозном были зимы, а не это ерунда.
9: Артем Рагимов, поэт, у нас сегодня здесь, в Культбригаде. Мы говорим о поэзии и не только. Вот что касается поэзии. Почему был выбор сделан в пользу поэзии? Почему не прозы? Как вообще осуществляется вот этот творческий словесный выбор? Туда или сюда?
10: Я бы не сказал, что это был прям сознательный выбор, да? Просто вот вещи, которые захотелось выразить, они выражаются именно таким способом, да, то есть стихи, проза — это всего лишь форма мысли, да. Если мне придет в голову гениальная какая-то эпическая мысль, которая будет тесна в рамках стихотворения, я, конечно же, возьму перо либо клавиатуру и напишу роман. У меня были упражнения в прозе, я писал рассказы. Один из них даже печатался в журнале «Русское поле», но пока не было такого, что я хотел бы выразить именно в прозаической форме.
9: Прозаическая форма для чего вообще нужна, как вы думаете? Вот вам для чего нужна прозаическая? Почему вы взялись именно какие-то рассказы написать в прозе, а не в поэзии, не в поэтическом ключе?
10: Ну, в прозе гораздо проще через какие-то сюжеты доносить мысли. Поэзия может быть сюжетной, но все же слишком длинные стихотворения, они, как правило, утомительные и так далее. Да, нужно уже переходить в разряд поэм. Тоже своя отдельная история. Поэтому, не знаю, как-то так вот пришлось.
9: Вы уже упомянули несколько имен среди своих любимых поэтов, ну, наверное, даже можно сказать, до некоторой степени учителей. Это неожиданный достаточно набор, потому что вы поставили Маяковского рядом с Бродским и тут же добавили Высоцкого, который, ну, для большинства поэтов все-таки не совсем поэт, потому что читать в отрыве от музыки и голоса Высоцкого достаточно другой Высоцкий уже, да? А кто еще, помимо этих трех, кого можно назвать своим учителем?
10: Самая значимая такая фигура, как икона, да. Конечно, Лермонтов. Дальше я бы назвал Осипа Мандельштама. Также я очень сильно люблю поэзию Арсения Тарковского. Добавил бы сюда имя Ходосевича.
9: То есть вы человек романтический?
10: Я не знаю. Мне кажется, я вот ближе все-таки к такой предметной, да, более спокойной поэзии. Вот чисто лирики возвышенной у меня как раз-таки не очень много.
9: Первые успехи. Потому что когда я вас представлял, и сейчас я еще раз повторюсь, и финалист Филатофеста, и лауреат премии «Слово», на секундочку, главной литературной премии страны, потому что она, как говорится, проходит под эгидой Союза писателей России, и финалист «Лицей», который достаточно серьезно себя заявил и продолжает быть одним из флагманов такого движения премиального. Ранние вот такие успехи, ну, ранние я имею в виду не по отношению к вашему возрасту, а по отношению к тому, что вы начали писать относительно недавно. «Головокружение» не добавило от успехов? Ну, опять же, стать, извините на секундочку, артистом Московского театра поэтов тоже, знаете, не последнее имя у нас в Москонцерте.
10: Слушайте, нет, головокружения не было, наоборот, появилось какое-то сознание ответственности, что ли, нависшей, да. Раньше я писал, как писалось, не особо об этом задумываясь. А теперь как будто бы есть ожидания, которые нужно оправдывать, да, и так далее. Поэтому мне скорее даже тяжелее стало писать после всего этого, чем легче. Но пытаюсь с этим справляться, конечно.
9: Появилась фан-группа?
10: Фан-группа?
9: Ну, то есть те, кто приходит на ваши концерты постоянно, то есть даже небольшая.
10: На Артема Рагимова вряд ли кто-то приходит конкретно. Так приходят на театр поэтов.
9: Что касается театра поэтов, давайте немножко об этой стороне вашей деятельности тоже расскажем. В применении к СВО начинается специальная военная операция. Где в этот момент находится Артем Рагимов? И какие первые чувства у поэта Артема Рагимова?
10: Ну, конечно, это был шок. В свое время я читал книгу моего любимого писателя Шолохова «Тихий Дон». Был под огромнейшим впечатлением и думал, не дай бог оказаться в ситуации, хотя бы близко похожей к тому, к той, которая описывалась там, да, в ситуации гражданской войны. Для меня это было вот такое ощущение начавшейся гражданской войны. Смятение, страх, непонимание, но, конечно же, с самого начала такая внутренняя поддержка, уверенность в том, что каким бы ни был исход, да, то есть я останусь со своей страной, со своими людьми.
9: Скажите, в вашем поколении, я имею в виду людей 30 плюс-минус, вот вокруг 30, определенная часть населения, мы их называем в шутку иногда верхнеларсовцы, люди, которые свернули всякую деятельность в Российской Федерации и откочевали за рубежи Российской Федерации в разные стороны, кто на запад, кто на восток, кто на юг. Правда, на север не того никто поехал, через Северный полюс никто не рванул. Но, тем не менее, среди молодежи, и в том числе творческой молодежи, было такое время разброда и шатания, когда многие, как вы сказали, проснулся в шоке, и многие не смогли справиться с этим шоком. А вот для того, чтобы справиться с этим шоком, молодому человеку что необходимо? Какие необходимы ему, не знаю, навыки? Вообще, что нужно человеку для того, чтобы, когда накрывает такой шторм, в том числе и внутренний, эмоциональный, и внешний, вот чтобы остаться на плаву, не потерять голову, что нужно делать? Есть рецепт Артема Рагимова?
10: Я бы сказал две вещи. Первое, конечно, необходимо заземление такое в бытовом плане, да. Важно чувствовать поддержку близких, важно чувствовать, что ты не один.
9: То есть семья, друзья.
10: Семья, друзья, это крайне важно. Вот в момент, еще начиная с пандемии, продолжая СВО, я понял, что близкие, друзья, семья — это безумно важно, хотя бы, ну, в плане совместного спасения своей головы. Ну, имеется в виду возможность успокоить, поддержать друг друга в тяжелой ситуации. И второе, для какой-то такой уверенности я бы просто свой рецепт описываю. Нужна позиция, которой ты сам себе объясняешь происходящее, сам себе объясняешь отношение свое к миру, и это должна быть не подчерпнутое откуда-то, да, там какие-то лозунги газетные, еще что-то, не слепое следование в чем-то фарватере. Это должна быть своя выработанная позиция, не знаю, логически обоснованная, этически обоснованная, но она должна быть. Без нее, вот без этого своего компаса внутреннего, крайне тяжело сохранить рассудок.
9: В Новосибирск не тянет в трудные моменты, нет желания вернуться туда, где ты знаешь каждый камушек, каждую улочку, и ты можешь закрытыми глазами только по внутренним ощущениям, по звукам и по запахам двигаться и спрятаться. Не было такого желания?
10: Вы знаете, всегда приятно иметь и знать, что у тебя есть такое место, как Сибирь. То многие сибиряки говорят «Святая Сибирь». Ее дальность, отдаленность от Москвы и в целом от мира вдруг оказалась таким большим преимуществом, на самом деле, да? То есть пока что сейчас, да и в целом почти всегда в нашей истории это было, такое место, где можно действительно не то чтобы спрятаться, да, но куда можно, если что, уехать и оказаться в такой безопасности в окружении материка. Но в такие важные, так сказать, и насыщенные событиями времена мне лично хочется быть в Москве, ближе к центру, где все происходит, где ты становишься непосредственным очевидцем событий.
9: А вот такая московская суета не мешает поэту?
10: Да нет, не мешает. Наоборот, Москва — это большая, одна большая возможность, да. То есть это твой инструмент, которым ты можешь пользоваться, брать от него что захочешь и не брать, что не хочешь, просто выстраивая свои какие-то личные фильтры, да, если ты вдруг устаешь от суеты, уходи от суеты. В Москве очень много возможностей от нее, так сказать, спрятаться тоже, да.
9: А где прячетесь, если вдруг есть желание спрятаться? Куда убегаете в Москве?
10: Ой, я безумно люблю три места. Первое — это ВДНХ, но не парадная его часть. Это парковая лесная. Жил 4 года возле парка прям. Мне там безумно спокойно и хорошо. Второе место — это Коломенское. Немножко, как сказать, отзеркаленная ВДНХ для меня, совсем с другой атмосферой, но спокойный уголок. И третье — это район Новодевичьего монастыря. Тоже безумно люблю туда приезжать, просто прогуляться вокруг, замедлиться.
9: То есть все связано с природой, так или иначе?
10: Конечно, да. город все-таки это то, что из тебя высасывает силы, то, что требует тебя какого-то включения, а природа — это то, откуда можно черпать энергию. Кстати, вот в Москве часто не хватает этой возможности. В Новосибирске я, когда приезжаю, особенно летом, сразу стараюсь прямой наводкой уехать на дачу и оттуда не вылезать. В Москве пока такой возможности нет, к сожалению.
9: Ну что ж, дорогие друзья, Артём Рагимов сегодня здесь у нас, мечтает о даче, но будем надеяться, что эта мечта сбудется в ближайшем обозримом будущем. Поэт, артист Московского театра поэтов. И ну, раз слово «поэт» прозвучало аж три раза подряд, как говорится, поэтическое слово, ждем.
10: Стихотворение называется «Умвельт», слово, означающее такой субъективный взгляд живого существа на мир, совокупность ощущений, которые он получает через органы чувств. На рассвете со мной говорит трава. Хорошо, если маленькие слова означают большие вещи. Эту каплю, не выпитую пока, или вот перевернутого жука, то есть панцирь его зловещий. Посмотри, говорит, как ручей глубок, и подернулся нежной гнильцой грибок, мать и мачеха машет шапкой. Только мне остается лишь горстка дней, и секунды кусаются все больней с каждым новым движением лапкой. Потому-то и лапки воздев стою, на шершавом, пожухлом ее краю неподвижен, сосредоточен. Я готов, приходи же. Я тут, я вот, я почти уже слышу твой сладкий пот. Я скучаю, хозяйка, очень. Подо мной суета, толчья, возня, толстых гусениц муравьи казнят, мухи делят помет совиной, на соседней травинке живет паук. Может, ноет у плесень душевных мук, да явиться к нему с повинной. Ты, наверное, спятил, пылинка, вша, но откуда, скажи, у тебя душа в этом тельце не развернуться? Перестань, прекрати ерунду нести, если только не хочешь на старости между всеми прослыть безумцем. Иногда я раздумья пускаю вспять, как сложилось бы все, окажись опять я личинкой, а не имаго. Я глотал бы не кровь, а березы сок, и засох, забурившись в ее висок, и когда-нибудь стал бумагой.
9: Артём Рагимов, поэт, сегодня здесь, в студии «Культбригада». У меня автор ведущей программы Вячеслава Коновалова. Вот что касается молодой поэзии России, я вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит вот на поэтическом небосклоне, именно в молодом поэтическом небосклоне, наблюдаю такой, прям вот без шуток говорю, не комплиментарно, поэтическое цунами, которое накрыло нашу страну тут, и те имена, которые вы назвали, это и Роман Сорокин, Александр Антипов, ну, вот Артём Рагимов, и Егор Сергеев, и так далее, и так далее. То есть я могу два десятка поэтов назвать, дорогие поэты, если я кого-то не назвал, не извините, ради бога. Существуют поэты среднего поколения, очень мощные две Анны, как я их называю, Анна Долгорева и Анна Ревякина, представляющие разные поэтические школу, но примерно по мощности, по таланту, просто равных им практически нет сейчас, по крайней мере, в женской поэзии. Извините, но я разделяю на женскую и мужскую. И там есть, конечно, творят и старшее поколение, там и, я не знаю, там и Куле жив, еще Рейн жив, кстати говоря, что ж тут говорить. Есть поэты среднего поколения. Тут же и я не могу пройти мимо Игоря Караулова, тоже величайший поэт нашего времени. Там Ватутина есть, есть Воденников, там Кудимова пишет. То есть прям вот мы видим, что мы живем в время очень поэтическое. Мне интересно ваше мнение, Артём, почему именно сейчас, в наш технократический век с искусственным интеллектом, с цифровизацией, с какой-то вот с тем всем, вдруг мы обнаруживаем себя в середине вот этого поэтического цунами, даже не цунами, какого-то тайфуна. Настолько действительно все вокруг захватывает.
10: Как ответить на этот вопрос? С одной стороны, технологии немножко откинули нас назад в плане контакта автора с его аудиторией, да? Если раньше перед автором стояли такие стражники, охраняющего рота редакторы литературных журналов, да, и он должен был через них попадать к своему читателю, то с интернетом, конечно, стало все сильно проще, контакт сократился, это что-то вроде, знаете, такое, вышел на городскую площадь, декламируешь стихи, вот тебя слушают, то есть ты выкладываешь стихи в интернете, и тебе вот непосредственно сейчас каждый может дать живую обратную связь. С этой точки зрения писать, конечно, стало легче. Ну и вот вся эта фестивальная история, премии и так далее помогают, собственно, открывать новые имена, популяризировать поэзию, в этом их тоже очень большой вклад. С другой стороны, конечно, времена у нас стали более непростые, многие вещи обнажились, и возник запрос, да, на какую-то ориентир, да, люди начали искать ориентир, искать, кто бы за них сказал то, что они чувствуют, да, но точно, красиво, ёмко, ясно.
9: То есть люди хотят краткости, я правильно вас понимаю?
10: Хотят точности.
9: Точности и краткости, и поэзия это даёт.
10: Да, определенно, как ничто другое, да, тяжело это фильмом передать, не каждый в этом себя может узнать. С другой стороны, из-за, опять же, технологического, да, вот этого подъема, мы стали перегружены массивом всякой разной информации, у нас куча вариантов, как себе развлечь, сериалы, короткие видюшки, смешные картинки и так далее.
9: Какие-то рилсы.
10: Рилсы, да, шмилсы и все такое прочее.
9: И прочие турнепсы.
10: Да, но у людей же все-таки есть эта потребность
9: прикоснуться
10: к прекрасному, с одной стороны, да, и с другой стороны получить живой контакт. С этой точки зрения, мне кажется, люди снова начали тянуться к поэзии как к какому-то такому образцу, эталону высокого именно искусства.
9: Дорогие друзья, Артём Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов, у нас сегодня в гостях. Вам тогда, раз уж мы заговорили о том, что поэзия выражает, выражайте.
10: Так, ну давайте, раз я упоминал Питер, прочту пару стихов о Питере, которые родились там. Первый называется «Художник». Заблудиться много где можно на белом свете, потеряться навеки без карты путеводителей. Но если вы видите мужика в берете, значит, вы в Питере. Кроме этой вещички несет он почти, наверное, или булку из вольчика, или избранная оранзона, и что значит особенно характерно, независимо от сезона. Ясно, что есть в окружении драма, заключенная в бронзу и каменные махины, что-то, что просится сразу в раму, складывается в картины. И поэтому, как художник, что расклеился от простуды, он шатается с мокрым носом, перебравши сырого ветра, и подошвой в парадном выписывает этюды, не снимая берет из фетра. И второе стихотворение называется «Ночь». Эпиграф из Осипа Мандельштама. «Помоги, Господь, эту ночь прожить, я за жизнь боюсь за твою рабу, в Петербурге жить, словно спать в гробу». Что-то черное впрямь холодна вода, что-то слишком озяб от лихой езды,

0: Петербург превращается в
1: Говорим с нашим добрым другом, исполнительным директором Международного Демидовского фонда Марией Александровной Розановой. Здравствуйте, Мария Александровна.
2: Приветствую вас, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мария Александровна, в мае 2026 года состоялась 12-я ассамблея, Демидовская ассамблея. Произошло много мероприятий при поддержке и местных органов, и международных контактов вашей ассоциации с наследниками Демидовых. Все-таки какая была цель основная у этого комплекса мероприятий? Какие задачи вы перед собой ставили? Началось все, насколько я понимаю, с научной международной конференции в Нижнем Новгороде.
2: Вы знаете, Дмитрий, не случайно мы выбрали для своей конференции, для своих мероприятий такое название «Ассамблея». Оно очень в петровском духе. Демидовы – это первые сподвижники Петра Алексеевича Романова, нашего первого императора. И именно ему мы обязаны внедрением в наш лексикон этого слова «ассамблея». Ассамблея как собрание людей, как объединение интересов тех, кто радеет за наше Отечество. В этом году, в мае 2026 года, ассамблея прошла уже в 12-й раз. Первая ассамблея была в 1992 году. Эта конференция была же учредительной для Международного Демидовского фонда, и прошла она на одной из самых ярких коммерческих, предпринимательских вотчин горнозаводчиков Демидовых в Нижнем Тагиле. Поэтому для нас ассамблея – это каждый раз не только встреча друзей, ученых, исследователей, краеведов, музейных работников, которые занимаются наследием рода Демидовых. Это еще один шаг к объединению в одно единое демидовское движение всех, кому не безразлична история и традиции нашего Отечества.
1: А если мы говорим об истории, всегда ли это лишь историческое измерение России, либо за действиями Международного Демидовского фонда является задачей развития сейчас и устремления в будущее? Вообще, насколько я понимаю, вот этот сам принцип, вы его называете демидовскими территориями. Расскажите, пожалуйста.
2: Вы знаете, нас часто ругают ученые, что мы отошли от классического понимания исследовательской работы. Это проведение научных конференций, обобщение исследовательского опыта, издание материалов этих конференций, и все. Так изначально это и было в 92-м, 93-м, 94-х годах прошлого века. Мы занимались только этой деятельностью. Но жизнь внесла свои коррективы. Мы прекрасно знаем, какая сейчас обстановка и в нашей стране, и в мире вообще. И общество остро нуждается в процессах объединения, которые основаны именно на ощущении, на чувстве исторической идентичности, сопричастности к тем или иным событиям, людям, которые проживали и творили великое на твоей территории. Именно поэтому мы отошли от классических канонов общественной историко-просветительской организации и стали заниматься развитием, правильно вы сказали, такой появился термин у нас, демидовских территорий. Что такое демидовские территории? Их больше 300 в нашем Отечестве, 27 субъектов Российской Федерации входят в пул и в сферу влияния Международного демидовского фонда. На каждой территории есть представители, это я замечу, около трети всех субъектов Российской Федерации. И в каждом из них 20, где-то 40, всего около 300, как я уже сказала. В чем нуждаются эти территории? Представьте себе, что вы житель небольшого села, в котором когда-то происходили невероятные события, например, 17-й, 18-й век, 19-й век и даже 20-й, потому что демидовские предприятия сохранили свою значимость для Российской Федерации. И мы все прекрасно знаем, что, в частности, заводы на Урале, наследники демидовских заводов на Урале и в других территориях работали на нашу победу во время Великой Отечественной войны. И эта история тоже часть демидовской истории. И им хочется возродить это, рассказать о том, что у них есть на их территории вот такое наследие. Это очень сложно, потому что зачастую села уже такие, не такие, как были при Демидовых, не в расцвете, не в силе, а такие исчезающие, маленькие села, где мало жителей, где ребятки, дети уезжают в города для того, чтобы учиться и работать, и зачастую не возвращаются назад. И демидовские села становятся такими, знаете, дачными поселками. Люди хотят изменить эту ситуацию. И это очень важно. Мы прекрасно знаем, что даже на самом высоком уровне наш президент Владимир Владимирович Путин, обращаясь к посланию, с посланием к Федеральному собранию, сказал об этом, что сейчас самая основная наша задача, первая, это завершение успешной специальной военной операции, наведение геополитической

0: экономического паритета. Вторая задача, которая не менее важная, это преодоление всемирной масштабной демографической катастрофы, которая касается и нашей страны, к сожалению. И на третьем месте, на не менее значимом третьем месте, он поставил сохранение и восстановление исторической идентичности малых городов и поселений. Поэтому демидовская тема, как тема славы, тема развития, тема процветания этих территорий, она очень важна. Мы поднимаем ее на флаг, привлекая местное самоуправление, инициируя процессы развития историко-культурного, экономического потенциала этих территорий. И видим в этом свою основную задачу.
1: Все-таки начальной точкой был Нижний Новгород. Как правительство Нижегородской области, как губернатор отнесся к вашим инициативам? Как это все было организовано? Научная конференция прошла в самом Нижнем Новгороде. Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, мы очень благодарны губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, потому что, к сожалению, я не побоюсь этого сказать, время сложное. Люди считают, что сначала нужно завершить специальную военную операцию, сначала нужно поднять экономику, а потом мы вернемся к этому историко-культурному вопросу. Но, к сожалению, это совсем не так. Вот я иногда думаю, что Москва воюет с Киевом. А почему? Потому что мощи Юрия Долгорукова, которые находились в Киево-Печерской лавре, они были из земли вытащены, положены в коробку из-под обуви и хранятся сейчас в Киеве в Институте истории и археологии. Может быть, это такое, знаете, такая мистификация, может быть, не стоит об этом говорить, но я считаю, что все наоборот. Когда мы отдадим дань нашим предкам, когда мы будем чтить историю свою как неотъемлемую часть своей культуры и современной жизни, тогда мы сможем рассчитывать на какое-то развитие экзистенциальное в том числе. Поэтому спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, спасибо правительству Нижегородской области, что они понимают это, что без осознания истинного патриотизма, без привязки к корням, без изучения исторической вот этой идентичности, о которой я уже говорила, ничего сделать невозможно. Что сделано? За 5 лет совместной работы нам удалось включить демидовские места, которые находятся на Нижегородской области, в туристический кластер, который курирует лично губернатор. Для этой юбилейной конференции, которая была приурочена к 300-летию возведения Демидов дворянское достоинство по Нижнему Новгороду, правительство области при кураторстве губернатора выделило нам замечательный зал в корпоративном университете правительства Нижегородской области прямо рядом с Кремлем. Уж куда же историчнее, куда же атмосфернее. Мы очень благодарны им за это. Это знак того, что люди понимают, что наша деятельность не случайна, что это не пустая блажь, что это очень важная часть работы с населением, работы с обществом, развития самого региона.
1: Вы особый акцент ставите на развитие и региона, и поднятие вот этого демидовского духа, и, насколько я понимаю, даже на научной конференции, которая прошла в корпоративном университете правительства Нижегородской области, это удалось провести эту конференцию в непростое время специальной военной операции как международную. Вообще, о чем говорили исследователи рода Демидовых? Они говорили только лишь об истории. Вообще, как это проходило? Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, мы очень рады, что наши иностранные друзья и госпожа Лючия Танини из Италии, и господин Тесо Демидов, прямой потомок второго князя Сан-Доната Пал Палыча Демидова, не только наши добрые друзья, это боевые единицы, это члены правления нашей организации, которые несут историко-культурное просвещение в настоящее время, в момент, когда я, как исполнительный директор фонда, нахожусь под санкциями и не могу вообще покидать территорию Российской Федерации. Они являются связующим таким звеном между Россией и всем западным сообществом, всем сообществом музейщиков, сообществом ученых, исследователей, всех, кто интересуется демидовской темой. И то, что они вышли на связь, то, что они выступили со своими научными докладами, это определенный знак того, что люди не согласны с теми установками, которые нам внедряют в голову, о том, что мы враги, кровные враги, и никогда не будет никакого взаимодействия между Западом и Россией, что нам нужно отсоединиться. Нет, Россия воюет совсем не за это, мы это понимаем. Россия воюет за политический паритет, за суверенитет нашего государства, за право голоса на международной арене. И так было всегда, если мы в историю нашу обернемся к нашей истории, поговорим об этом, мы увидим это. И вот наши западные друзья это понимают. Гуманистические ценности выше политических интриг. Поэтому сохранять эти связи необходимо, развивать их необходимо, тем более, что у нас общая история, и об этом говорили наши иностранные друзья. В докладах звучала тема мощной исторической, культурной, гуманитарной связи между Россией и Францией, Россией и Италией и другими странами Запада.
1: А если мы говорим о культурной составляющей, насколько было важно вам в мероприятиях этой ассамблеи привлечь внимание простых жителей вот этих сел, городков Нижегородской области к развитию культуры, к выступлениям культурного десанта, если угодно, вашей многочисленной делегации? Вообще, кто участвовал в этой ассамблее, кто был вот такими звездами, которых вы привезли и которые зажигали сердца людей?
0: Вы правильно заметили, что основная наша цель – это дорога с двусторонним движением, соединить власть и общество в территориях, в которых мы приходим. Если бы мы были, например, не дай бог, фондом Сороса, и у нас было бы очень много денег, и мы бы приходили и вкладывали деньги в какую-то тему, это была бы другая история. Может быть, хорошая, может быть, плохая, но совершенно точно не наша. История Международного Демидовского фонда – это инициация внимания со стороны власти и пробуждение интереса самих жителей, коренных жителей территории к своей истории, к ее возможности ее использования для современного развития. И вот ответ на этот вопрос. Чиновники, с одной стороны, и простые жители, иногда даже дети, юные совсем представители нашего общества, которые благодаря участию Международного Демидовского фонда объединяются вокруг наших мероприятий, начинают взаимодействовать, начинают наводить мосты, искать какие-то возможности для того, чтобы общими усилиями развивать свою территорию.
1: На международной конференции и в ходе вот этих всех многочисленных мероприятий ведь очень разные люди выступали и говорили о своей любви к Отечеству. Это и Эдуард Эргартович Россель, и руководители муниципалитетов совсем дальних сел из Пермского края, из других достаточно удаленных, казалось бы, от демидовских мест, от Нижегородской области регионов. Но все вот насколько это было, с вашей точки зрения, обращено в прошлое или обращено в будущее? Вот о чем говорили участники этой ассамблеи?
0: Конечно, в будущее. И мы очень счастливы и удовлетворены этим результатом, потому что люди, выступая на наших конференциях, делясь опытом, рассказывая о том, как им удалось сделать определенные шаги, создать небольшие маршруты, какие-то мемориальные места – слушая их, остальные получают возможность увидеть путь, эту, как сейчас принято говорить, дорожную карту, как можно работать со своей территорией, с чего можно начать. Это очень интересно, поэтому мы рады, что нам удалось привлечь такое количество людей с отдаленных территорий. Вот, например, маленький поселок Староуткинск в Свердловской области, где в свое время Акинфием Никитичем Демидовым был построен один из самых современных заводов полного цикла. В то время это было инновационное предприятие, на котором от сырья и до конечного продукта вся продукция металлургическая производилась в одном месте. Остатки этого завода сейчас есть. Они, к сожалению, в частной собственности. Эти красивые руины, которые мы видели на экране, которые представляла глава Староуткинска, служат для того, чтобы быть разменной монетой, предметом торга между собственниками и людьми, которые заинтересованы в сохранении этого предприятия. Вокруг сохранилась вся инфраструктура села, все, что создавалось Демидовыми для развития. Это и больница, и училище, и церковь замечательная, сохранившаяся до наших дней. Мы пришли туда, в эту территорию. Спасибо главе, которая заинтересована в этом. Очень редкий пример. Любовь Анатольевна Бурухина, глава Староуткинского муниципального образования. Редкий пример заинтересованности чиновников в развитии этой истории. И вот за 2 с небольшим года уже установлен бюст на центральной площади Акинфия Никитича Демидова. На берегу пруда Демидовского установлен мемориальный объект, демидовская барка, почти в натуральную величину, чуть поменьше, в которой находится филиал Краеведческого музея. Там стоит замечательный интерактивный стенд, который Международный Демидовский фонд создал своими руками вместе с Институтом музейных проектов, рассказывающий об истории сплава железных караванов с Урала и Сибири в Центральную Россию. ну, которые, мы знаем, шли на очень важные нужды, на победы в сражениях, войнах, на строительство новой столицы Санкт-Петербурга. Вот такой результат работы, вот такая история объединения, примера взаимодействия территорий.
1: Говоря об объединении территорий, ведь насколько для вас было важно то, что сами жители этих территорий вдруг начали устанавливать родственные связи. О, а мы, наши предки были Демидовыми привезены на Урал. О, а наши предки были отправлены на учебу во Францию. Вы видели и слышали эти разговоры, эти доклады, выступления даже самых юных жителей нашего Отечества, которые гордились тем, что они принадлежат к вот этой общему потоку демидовской истории. Вот расскажите, что это и для вас, и для демидовцев, и для жителей этих демидовских территорий значит?
0: Вы знаете, для меня лично это большой успех, что в наших мероприятиях принимают участие школьники и студенты. Это главное. Погрузившись в эту атмосферу, увидев красоту демидовских мест, которые они посещают, они вспоминают о своей малой родине, начинают нащупывать вот эти тонкие-тонкие ростки, которые нужно взращивать, которые нужно поливать, ухаживать, чтобы выросло дерево патриотизма и вот той самой исторической идентичности, ощущений ее, о которых мы говорили. И когда они выступали, у меня буквально были слезы на глазах, потому что наши дети понимают, может быть, благодаря частично нашему участию, может быть, благодаря тому, что происходят все эти события, грандиозные исторические события, нам кажется сейчас, что это какие-то временные трудности, а на самом деле это мы живем на историческом переломе. И для них очень важно осознать это, почувствовать, что это не временные трудности, не неприятности, которые свалились на голову, а это стратегическая задача, которую в том числе и им придется решать во благо развития нашего Отечества.
1: А кроме взрослых участников Демидовской ассамблеи, вы уже упомянули студентов. Из каких регионов России они приехали? По какому маршруту они прошли? Что они увидели? Что вы им показали?
0: Ну, вы знаете, у меня, например, в мыслях и в идеях, в планах Международного демидовского фонда проведение масштабной студенческой конференции, студенческого слета. Но, к сожалению, все понимают, что это достаточно дорогостоящая идея, поэтому к этому нам предстоит еще приблизиться. Но в этот раз мы привезли небольшие команды, 4 человека и руководитель. Из Пермского государственного университета сборная команда Свердловской области у нас была, это Уральский государственный педагогический университет, Уральский федеральный университет. Также были представители Нижегородчины, это Нижегородский университет и Воротынский институт транспорта, туризма и сервиса участвовал в нашем мероприятии. Особой удачей было то, что в год 300-летия создания горно-заводской промышленности на Алтае сибиряки тоже посетили нас, и Алтайский государственный педагогический университет из Барнаула с очень сложностями большими, потому что трудно было им долететь в нынешних условиях, посетили тоже наше мероприятие. Для них было организовано, кроме того, что они погрузились и послушали замечательные доклады, которые наши ученые представили на конференции, это новые исследования, это такой, знаете, мозговой штурм, который напитывает головушки этих молодых ребят. Они приняли участие в студенческой сессии. Это такая легкая, в виде, как сейчас модно говорить, квиза.
1: Викторина, да?
0: Викторина, такая штурмовая история тоже, но они с радостью, с улыбкой на лице, очень вовлеченные, очень интересные представляли материалы, разрабатывали маршруты по своим территориям, заставляли слушателей и жюри высокое поверить в то, что действительно Демидовы — это тема, которой стоит заниматься. Это не унылая какая-то научная история, это история про пример, жизненный пример, который можно взять и реализовывать в современной жизни.
1: По сути, они ехали вместе и с главами муниципалитетов, они ехали рядом с артистами, и они видели и краеведов, которые показывали им и места старых демидовских заводов в Нижегородчине. Вот этот пример пример взрослых. Вот что они видели, когда им показывали, казалось бы, заросшие места, где когда-то стояли заводы, но насколько им удалось вот почувствовать, ведь у людей горят глаза, когда они видят и хотят восстановить эти места, восстановить вот эту сквозную историю через, возможно, через вот этот демидовский дух, восстановить смысл существования на этой территории. Даже для местных жителей это крайне важно.
0: Вы знаете, Дмитрий, вот я часто об этом думаю. Мы 30 лет жили в парадигме строительства нового какого-то строя, совершенно, мне кажется, какого-то через кривое зеркало пропущенного капитализма. И было очень модно среди коммерческих структур и организаций такое выражение, да, английское «team building», когда собираются люди, работающие на одну коммерческую цель, и начинают знакомиться, общаться ради того, чтобы KPI, опять же, запрещенное английское слово, да, у них повысился. Мы почему-то забыли, что на самом деле в основе этих процессов лежат очень важные, простые наши, понятные нам, советским гражданам, институты объединения. Мы решили, что это не наша тема, а на самом деле она очень наша, она очень важна. Я вспоминаю свое советское детство, когда мы проводили слеты молодежи и студентов, когда были слеты пионерской организации, тематические, иные. И мы все в этом участвовали. Сейчас молодежь лишена этого. Есть, конечно, возрождаются уже, слава богу, возрождаются уже в нашей современной, новейшей истории такие проекты и процессы, это движение первых и другие, но на уровне историко-культурном этого еще недостаточно. И вот мы своими скромными, малыми усилиями стараемся это возродить. Поэтому очень важно, когда люди, молодые, люди, у которых еще формируется их осознание самого себя, участие самого себя в общественных процессах, просто вот в таких прямых, простых условиях приезжают, да, едут на автобусе, питаются, спят, принимают участие в мероприятиях, вовлекаются в саму вот эту атмосферу, атмосферу общения с людьми высокоразвитыми, с людьми, которые сохраняют территории, которые работают в музейном сообществе, краеведами, учеными, погружаясь туда, невольно или невольно впитывают это все в себя. И я уверена, что из, знаете, 100 детей, которые посещали музыкальную школу, обязательно будет один Рихтер. То же самое и здесь. Из 30 детей, которые посетили наше мероприятие в 2026 году, я уверена, что хотя бы один, у кого-то одного прорастет это в сознании, в мыслях, и они посвятят свою жизнь, если не истории, если не фундаментальной науке, то, по крайней мере, развитию историко-культурному своей территории, в которой они живут. Так, например, вот представители университета Воротынца, Института транспорта, сервиса и туризма напрямую занимаются формированием, развитием туристических маршрутов по демидовским местам Воротынского округа. Это очень здорово. Уже делают это.
1: Вот ваша делегация выехала из Нижнего Новгорода, когда вы уже отправились по демидовским местам. Каким был ваш маршрут? Какая была цель у этой последовательности мероприятия? Либо это было просто так географически расположено, либо это какая-то была общая сквозная идея.
0: Конечно, общая сквозная идея. Я уже сказала о том, что задача была, чтобы как можно больше юных приняло участие в конференции, поэтому она проходила в Нижнем Новгороде, в центре, логистически куда проще добраться. И мы рады, что много студентов-нижегородцев посетило наше мероприятие. Затем мы отправились в село Фокино. Это Воротынский район. Село это знаменито тем, что именно эти земли Никита Демидович Демидов приобрел для того, чтобы соблюсти статут о дворянстве. И мы знаем, что при жизни в 1720 году, когда Петр Алексеевич пожаловал ему этот титул билета, этого знаменитого мандата на дворянство, никто не видел, в архивах он не сохранился. И идут споры, об этом был доклад, первый титульный доклад на нашей конференции нашего ответственного секретаря, доктора исторических наук Игоря Николаевича Юркина. А в 1726 году, когда Демидовы получили дворянство уже официально, жалованную грамоту из рук императрицы Екатерины I, эти земли упоминаются, как раз село Фокино упоминается в этих документах. Так вот, мы приехали туда, в свое время это было процветающее село, богатейшее, это можно видеть, глядя на сохранившиеся с 18-19 века строения, полудомки знаменитые, каменный низ, деревянный верх, очень красивые, крепкие, которые еще 300 лет после нашего ухода из жизни простоят. Сейчас оно пришло в упадок, село достаточно бедное, и как везде, во многих территориях переживает такое депрессивное время. Благодаря тому, что мы посетили его, установили там исторический информационный стенд возле храма, знаменитого храма, на колокольню которого тоже при поддержке Международного Демидовского фонда наш краевед, эксперт Международного Демидовского фонда Александр Львович Дорофеев водрузил колокол, который долгое время находился в забвении. Он снова зазвенит, и надпись на нем гласит, что отлит он на Невьянских заводах дворянина Акинфи Никитича Демидова в 1740 году. Все вот эти вот историко-культурные действия вызвали большой интерес у жителей села. Они активно принимали участие во всех этих процессах. В прошлом году, в 2025, в селе была издана книга выдающимся исследователем, краеведом, самоучкой Мариной Анатольевной Колосницыной. Она не просто краевед, самоучка, она еще и врач по профессии. Вот удивительная история, я бы хотела два слова о ней обязательно сказать в нашей передаче. Представьте себе, в ковид, во время, когда все мы переживали впервые вот этот ужасный опыт всемирной пандемии, сидели дома, к ней, отставному военному врачу, прошедшему через горячие точки Чечню, Афганистан, обратились местная администрация и предложили ей, человеку, который уже был на пенсии, помочь спасти население, сельское население Фокино от надвигающейся катастрофы. Она приняла это предложение, и по программе «Земской доктор» приехала в село Фокино для того, чтобы в фельдшерско-акушерском пункте вести прием больных. По этой программе, как мы знаем, выделяют 1,5 миллиона рублей, государство выделяет. Так вот, эта замечательная, удивительная женщина на эти деньги, вместо того, чтобы мы знаем все, что врачи, особенно отставные, особенно на пенсии, живут небогато, что-то такое сделать себе, своим детям. Она издает книгу малым тиражом, но издает очень красивую книгу большого формата А4 с цветными иллюстрациями на шикарной бумаге. В этой книге около 100 страниц посвящено только истории рода Демидовых. Остальные посвящены фокинцам и истории села Фокино. Вот такая удивительная история. И услышав об этом, узнав об этом, Международный Демидовский фонд решил обязательно посвятить часть мероприятий вот этому замечательному селу, его жителям. Мы пришли туда, сделали вот эти замечательные историко-культурные мероприятия, о которых я уже рассказала, а также провели большой концерт, который мы так и назвали «Я люблю тебя, Россия», в котором приняли участие ведущие артисты московских, лучших московских театров, оперы, народные исполнители, и привлекли к нему деток. Участвовали в том числе и детки детской школы искусств самого Фокина. Это совместное такое действие, а назывался он, ну, без комментариев, «Я люблю тебя, Россия».
1: Если вы видели глаза жителей, которые пришли на эту площадь села Фокино, вот как они реагировали? Привезли к ним, ну, какую-то эстраду, послушали краем уха? Вообще, насколько люди были вовлечены в это действие, по-вашему?
0: Вы знаете, конечно, все артисты и все организаторы ждут всегда вау-эффекта с первого момента, но так не бывает. Еще раз скажу, что это кропотливая работа. Нужно настроить, как настраивают артисты инструменты, точно так же нужно настроить и душу человека на определенный лад. И вот в Фокино мы были первый раз, и я считаю, что прозвучало это очень хорошо. Надо, конечно, кое-чего еще нам донастроить, но прозвучало здорово. Очень много детей, очень много молодежи, которые действительно отвлекались от того, что они курят в кустах, где-то там что-то занимаются какими-то странными делами. Им действительно было это интересно, и это главное. Они подходили к артистам, к нам, говорили, что они будут ждать нас на будущий год. Очень как-то трогательно, с чувством делились сокровенным, приносили банки с вареньем, дарили нам в дорогу. Вы знаете, вот это простое человеческое общение, вот это ощущение сопричастности к чему-то большому, красивому, это очень важно. И я уверена, что этот первый блин не был комом. Я уверена, что наши встречи еще нам предстоят. И в 27-м, и в 28-м году мы теперь включим в Фокино постоянный маршрут нашего демидовского десанта. Я считаю, это был удачный такой опыт.
1: Зато вас ждали уже жители другого села. Насколько я понимаю, в Быковке вас всех ждали, и там фестиваль «Демидовская сирень», который вы когда-то инициировали, вот он развернулся во всю мощь. Там было и священство епархии, и представители администрации, и самое главное, там некрополь Демидовых. Расскажите об этом селе.
0: Ну, вы знаете, Быковка – это наша особая любовь. Нельзя так говорить. Если сейчас услышат другие территории, наверное, обидятся на меня. Но почему особая любовь? Потому что в свое время Прокофий Акинфеевич Демидов, внук известного мецената, благотворителя, устроителя Московского воспитательного дома при Екатерине II Прокофий Акинфеевич Демидов, его прадед, и Василий Львович, отставной морской офицер, искал место, где бы ему поселиться после отставки.

0: другая деревянная. Остатки деревянного.
1: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Тюмени.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. ЕГЭ-2026 по русскому языку сегодня, 4 июня, сдадут более 650 тысяч выпускников. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить на послезавтра, да? Послезавтра, наверное, в Петербурге на международном Петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите «Россия-Африка» ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад. Двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии. В районах Ивановки, Чугуева, Ленинского, Доброполя, Васильевки, Шевченко, Гулеева, Сергеевки, Белозерского, Шиловки, Матяшева, Грузского и Кучерова-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
1: Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных.

0: авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В случае посягательств на территориальную целостность России при наихудших сценариях против агрессора может быть применены ядерные средства. Об этом в Санкт-Петербурге заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, такое оружие может быть использовано даже против врага, не обладающего таким типом вооружений.
1: Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине Российской Федерации и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В, называется, несколько прямолинейном изложении, наверное, сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
0: Сергей Рябков напомнил, что гипотетические крайние ситуации, в которых применение ядерных вооруженных сил возможно, описаны в военной доктрине России и основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Наращивание потенциала организации договора о коллективной безопасности для укрепления стабильности на евразийском пространстве и защиты ее государств – это ключевой приоритет для России. Об этом заявил Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ. Глава российского военного ведомства подчеркнул, выстраивание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии сегодня имеет огромное значение.
2: Мы подробно обменялись мнениями о ситуации в регионах коллективной безопасности, определили порядок совместных действий по укреплению военного потенциала организации и поддержанию региональной стабильности. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств.
0: ЕГЭ-2026 по русскому языку сегодня, 4 июня, сдадут более 650 тысяч выпускников, сообщили в Рособорнадзоре. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года, говорится в сообщении. В Рособорнадзоре напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Так, для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на «Лукойл-арене» пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На 1-м месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал. Ухта в гостях со счетом 6-2 победила Тюмень в третьем матче финальной серии чемпионата России, повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Стелла Хит решила открыть свою дискографию с альбома, посвященного Билли Холидей. Шаг довольно смелый, так как, вы понимаете, это далеко не первый трибют легендарной певицы, и многие гораздо более именитые коллеги Хит на этом обжигались. Тем не менее, сама она уверена в успехе своего дебютного альбома. Перед тем, как запереться в студии, обкатала программу на калифорнийской публике, причем в два этапа. Ее посвященное Holiday Show дебютировало еще в 2019 году, но потом случилась пандемия, которая все планы нарушила. Аранжировки сделал участвовавший в записи дебютного альбома «Hit for Billy» пианист Нил Фонтано.

Как вы уже знаете, с 8 по 14 июня в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира – 5-й Московский джазовый фестиваль. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. В сегодняшней программе продолжу представление участников фестиваля. Вокалист Алан Харрис, уроженец Гарлема, начал свою карьеру еще в 80-х, в 94-м году выпустил дебютную пластинку. Не раз входил в список восходящих звезд, по мнению критиков и читателей журнала «Даунбит». Всего на счету музыканта около 20 альбомов, последний из которых вышел осенью прошлого года. В 2024 году Харрис принимал уже участие в 3-м Московском джазовом фестивале, выступив на его открытии с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. На этот же раз отметивший в апреле 70-летие вокалист выйдет на главную открытую площадку фестиваля в саду «Эрмитаж». Его выступление запланировано на субботу, 13 июня.

Легенда японского джаза, саксофонист Садао Ватанабе, отметил 75-летие с начала своей замечательной карьеры выпуском новой пластинки. Кстати, отметивший в феврале 93-й день рождения музыкант не только работает в студии, но и продолжает активно гастролировать. По крайней мере, до конца года у него все расписано. Предыдущий диск Ватанабе «Peace», который вышел в 2024 году, был номинирован на премию Music Award Japan 2025 в категории «Лучший джазовый альбом». На новой пластинке 11 пьес, записанных саксофонистом при участии его постоянного барабанщика Итэцу Такимуры, одного из основателей группы Yellow Jackets, клавишника Рассела Ферранте и победителя международного конкурса контрабасистов имени Телониуса Монка 2009 года Бена Уильямса. На в целом балладной пластинке 11 произведений от классика Джимми Ван Хойзена «Bad Beautiful» до собственных пьес Ватанабе «Remembership» и «Симпатико».

вокалистка и саксофонистка Камила Турман, это еще одна участница Московского джазового фестиваля, на сцене с 2010-х годов. В 2013 году стала финалисткой престижного вокального конкурса имени Сары Вон и в том же году записала дебютную пластинку «Origins». Позже подписала контракт с аудиофильским лейблом «Чески Рекордс» и в 2017 году выпустила еще одну пластинку. Годом позже была принята в знаменитый биг-бенд «Jazz at Lincoln Center Orchestra» под управлением Уинстона Марсалиса, в котором выступала в течение 3 лет. В Москве Камила Турман выступит в сопровождении трио-барабанщика Даррела Грина, с которым гастролирует последнее время. Они выйдут на главную открытую сцену 5-го Московского джазового фестиваля в саду «Эрмитаж» во вторник, 9 июня.

0: Российский джаз.
1: Представляю одного из российских участников 5-го Московского джазового фестиваля, заслуженный артист России, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Родился в Москве в 1984 году, окончил школу имени Святослава Рихтера, училище Академии аспирантуры имени Гнесиных как исполнитель. В период с 1999 по 2018 год активно занимался исполнительской деятельностью. В 2022 году основал симфонический оркестр «Дип». В 2023 им была создана и представлена симфония «Космос» на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Всемирного экономического форума. В 2024 году в консерватории имени Чайковского в рамках трилогии была представлена симфония номер 2 и симфония номер 3. Петр Дранга выступит в саду «Эрмитаж» 10 июня с трио, в котором играют Дарья Шор – контрабас, Михаил Истратов – барабаны и Александр Аноев – фортепиано.

Гитарист Рэй Объеда, сотрудничавший со второй половиной 70-х с такими звездами, как Херби Хэнкок, Гровер Вашингтон, Джордж Дюк и Шилла И, выпустил альбом «Слай Тексон», на котором продолжает экспериментировать с фирменным сочетанием латиноамериканского джаза, фанка и ритм-н-блюза. В записи участвовал много приглашенных музыкантов, среди которых выделяется лауреат Грэмми, участник группы Yellow Jackets, саксофонист Боб Минцер, барабанщик группы Tower of Power Дэвид Гарибальди и работавший с Карлосом Сантаной перкуссионист Карл Перраццо. He knows

0: Брия Сконберг выпустит второй.
1: К кому вы обращаетесь? Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. Куба признательна России за солидарность, проявленную на фоне давления США. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле президента Танзании Самию Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом. Российский лидер отметил, что Москва и Додома плотно сотрудничают на международной арене и выразил надежду, что на саммите Россия-Африка Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: Уважаемый господа президент, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в России. В этом году мы будем отмечать 65 лет установления дипломатических отношений. И приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно в последние годы, когда вы были и министром, и работали в правительстве, уже в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двухсторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно. В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 25%, 20-25%. Это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности, я имею в виду самые разные направления, это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование.
1: Вооруженные силы России уничтожили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировок войск «Север» и «Юг» улучшили тактическое положение. Подробнее о результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Преображенки, Дмитриево и Червоной Кривицы. Уничтожено до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО за сутки сбили 6 снарядов системы «Хаймарс» и 754 беспилотника ВСУ. И как только что стало известно, 3 человека погибли, еще 7 ранены в результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в телеграм-канале. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отвечая на вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ, подчеркнув, что от контактов никто не отказывается ни с нашей, ни с их стороны. По словам официального представителя МИД, на сегодняшний день ситуация на Ближнем

0: В Востоке занимает внимание в той или иной степени всех госорганов США круглосуточно.
1: Это, конечно, не могло не повлиять на ситуацию, которую они же заявили как для себя приоритетной, да и вообще даже изначально легко разруливаемой. Понятное дело, и они именно так это объясняют, что сейчас вовлечены полностью в ситуацию вокруг собственной же агрессии в отношении Ирана и вообще того, что там сейчас происходит. Но при этом контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран, и были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работают посольства, да, очень исключенно ограничены. Да, хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, со своей стороны, к работе готовы, ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
0: Украинский конфликт можно решить только дипломатическим путем, но контакты пока не приносят результата, заявил накануне госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он подчеркнул, что США все еще готовы сыграть любую возможную роль в установлении мира на Украине и считают, что ситуация не имеет военного решения. Куба признательна России за солидарность, проявленную на фоне давления США, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел островного государства Анаинси Родригес. Россия является стратегическим союзником Кубы. Мы глубоко признательны за проявленную солидарность в эти сложные и тяжелые для Кубы времена, когда она подвергается давлению со стороны США, сказала она. Напомню, США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорты стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Сегодня в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, который не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Челябинске плюс 17, плюс 19, облачно, сильные ливни и грозы. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть четвертая.
1: Дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
2: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел – вернуть людей к этим волшебным временам.
1: Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему в оруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу, и обещал ему пожаловать в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту.
2: Итак, Санчо, сегодня ночью мы отправляемся в путь, и тебе нужно позаботиться о своем снаряжении.
3: Уж непременно, сеньор.
2: Самое главное, не забудь свою дорожную сумку.
3: Как можно, сеньор, она всегда со мной. Пожалуй, я возьму еще и осла.
2: Осла?
3: Осла.
2: Что-то не припомню, у кого из странствующих рыцарей был оруженосец, разъезжающий верхом на осле.
3: Я, ваша милость, к пешему хождению не очень-то приспособлен.
2: Тогда, Санчо, при первой же встрече с каким-нибудь неучтивым рыцарем я отниму у него коня и отдам своему оруженосцу более почтенное животное, нежели осел.
3: Это как вам будет угодно, ваша милость. Только смотрите же, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте вашего обещания насчет острова. Как бы велик он ни был, все равно я с ним управлюсь.
2: Раз и навсегда запомни, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев правителями островов или королевств, ими завоеванных. Я твердо решил последовать этому прекрасному примеру.
3: О, я знаю, как велик и благороден мой господин. Ваша милость, наверное, подарит мне то, что придется мне по плечу и по вкусу.
1: Когда на землю спустилась ночь, тайком от всех они покинули деревню. Санчо не попрощался с женой и детьми, а Дон Кихот с экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, и когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Был еще ранний час, и косые лучи солнца не беспокоили наших путников. И тут они увидели 30 или 40 ветряных мельниц, стоявших посреди поля.
2: Посмотри в ту сторону, друг Санчо. Благосклонная судьба посылает нам удачу. Вон там на равнине собрались великаны. Они владеют несметными сокровищами. Одержав над ними победу, мы станем богачами. Это праведный бой, ибо самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли.
3: Поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы.
2: О, сразу видно, что ты еще не опытен в рыцарских приключениях. Это великаны. Если тебе страшно, то отойди в сторону и читай молитвы.
4: Не бегите, презренные создания! Вас много, против вас только один рыцарь! Но вам все равно не избежать своей участи!
1: С этими словами Дон Кихот вонзил шпоры в бока Росинанта и, поручив душу своей даме Дульсинее Тобоской, ринулся на ближайшую к нему мельницу и с размаха вонзил копье в ее крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копье сломалось, а рыцарь вместе с лошадью отлетел далеко в сторону. Увидев это, Санчо во всю прыть поскакал на помощь своему господину. Дон Кихот лежал словно мертвый, ошеломленный страшным ударом мельничного крыла.
3: Вот видите, ваша милость, ну не говорил ли я, что это ветряные мельницы, а не великаны? Ведь это лишь тот не видит, у кого мельница.
2: Молчи, Санчо, ты ничего не понимаешь в рыцарских делах. Я уверен, что это новые проделки того самого волшебника Фристона, который похитил у меня мою библиотеку. Так сильна его вражда ко мне. Но не тревожься, рано или поздно я разрушу его злые чары.
3: Все может быть. Ну-ка, я помогу вам сесть на Росинанта, ваша милость. Еще неизвестно, не вывихнул ли он передние ноги. Кажется, целый. Ну-ка, ваша милость.
1: И наш рыцарь с верным оруженосцем поехали дальше, беседуя о приключении.
2: Больше всего меня печалит утрата копья. Но я последую примеру одного испанского рыцаря по имени Диего Перес де Варгас. С первого же дуба, который попадется мне по дороге, я отломаю себе увесистый сук. С этим суком в руках я совершу великие подвиги. И ты будешь счастлив, что удостоился чести быть их свидетелем.
3: На все воля Божья. Я верю всему, что ваша милость изволит рассказывать. Только держитесь в седле твёрже, сеньор мой, а то вы совсем снегом на руку. Должно быть, вы здорово ушиблись.
2: Да, это правда. И если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующие рыцари не должны жаловаться на раны. Хотя бы у них вывалились все внутренности.
3: Так мне нечего возразить. А что касается меня, так я зару от самой пустяшной царапины, если только рыцарские правила не запрещают кричать от боли и оруженосцам странствующих рыцарей.
2: Не запрещают. Можешь кричать, Санчо.
3: Ну, вот и хорошо, сеньор.
2: Кстати, Санчо, запомни еще правила. Какие бы опасности ни угрожали мне, ты не должен обнажать меч на мою защиту. Оруженосцу полагается помогать своему господину только тогда, когда на него нападает простая чернь, какой-нибудь жалкий сброд. Но если это будут рыцари, то по законам рыцарства тебе строжайше запрещается вмешиваться в бой, пока ты сам не посвящен в рыцари.
3: Можете быть спокойны, сеньор. Я не ослушаюсь ваших приказаний. Я от природы человек миролюбивый и первый никогда в драку не полезу. Однако скажу прямо, Если мне придется защищать собственную шкуру, то тут уж я не посмотрю ни на какие рыцарские законы и буду обороняться от обидчиков, как сумею.
2: Ну, это твое дело. Я только хотел предупредить тебя. Никогда не вмешивайся в мои схватки с рыцарями. Постарайся сдерживать свой пыл, отвагу.
3: На этот счет будь непокойны, ваша милость. Обещаю исполнять ваши приказания так же свято, как заповедь праздновать воскресные дни.
1: Пока они вели эту беседу, на дороге показались два монаха-бенедиктинца. Они ехали на высоченных мулах, которых издали можно было принять за верблюдов. За монахами ехала карета, окруженная 5 всадниками и 2 пешими погонщиками.
5: Смотри, братец Санчо, нет сомнения, что эти всадники в черном. Злые волшебники, похитившие какую-то принцессу, чтобы увести ее, бог знает куда. Я во что бы то ни стало должен расстроить их адскую затею.
3: Как бы вам не впутаться в скверную историю, ваша милость, эти всадники в черном просто-напросто монахи, а в карете, должно быть, едут какие-нибудь путешественники. Остановитесь, сеньор!
2: Я уже говорил тебе, Санчо, что ты ничего не смыслишь в рыцарских приключениях. Меня не проведешь.
1: С этими словами он поскакал вперед.
4: А вы, злобные щадя ада, освободите немедленно благородных принцесс, которых вы похитили. Не то приготовьтесь принять смерть от моей руки, как достойную кару за ваши злодеяния.
1: Монахи придержали мулов и остановились, пораженные странным видом и нелепыми речами Дон Кихота.
6: Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, мы вовсе не щадья ада, а монахи ордена святого Бенедикта. Монахи.
7: Мы путешествуем по своим делам.
6: Да, да.
7: А кто едет или кого везут, да, в этой карете нам неизвестно.
4: Нет, вам не обмануть меня. Знаю я вас, подлые лжецы. Вперед, Росинант!
1: И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и, опустивши новое копье из ветки дуба, с яростной отвагой напал на одного из монахов. Тот успел сам броситься на землю. Заметив, что монах лежит на земле, Санчо соскочил с осла и, подбежав к нему, стал снимать с него платье. Двое слуг, сопровождавших монахов, с угрозами набросились на Санчо.
8: Ты что делаешь, негодяй? Это же святые отцы! Как ты смеешь? Грабитель!
9: Я не грабитель! По рыцарским законам я имею право получить добычу, которую завоевал в бою мой господин.
8: Мы тебе сейчас покажем рыцарский закон.
9: Ой! Получай свою добычу! Ой!
1: А перепуганный насмерть монах поднялся с земли, вскочил на мула и помчался к поджидавшему поодаль спутнику. Затем оба бенедиктинца, не дожидаясь, чем кончится эта странная история, поскакали дальше. А тем временем Дон Кихот беседовал с дамой, сидевшей в карете.
2: Ваша светлость, вы теперь вольны располагать собой, как вам заблагорассудится, но вы должны знать имя вашего спасителя. Я Дон Кихот Ламанческий, странствующий рыцарь. В награду за услугу, которую я вам оказал, прошу лишь об одном. Поезжайте в Табоса, к Дульсинее Табосской. Это дама моего сердца. И скажите ей, что это я даровал вам свободу.
1: Один из конюхов, услышав, что Дон Кихот требует, чтобы они вернулись в Табоса, закричал на ломаном испанском языке.
10: Ходи себе, рыцарь! Ходи к черту! Пусти карету! Не то твоя голова долой не будь я бескален.
5: Жалкое создание. Если б ты не был слугою, а рыцарем, я проучил бы тебя за дерзость и нахальство.
10: Ого! Как не рыцарь? Клянусь богом, ты врешь! Бросай копье, бери меч! Ты скальская земля! И долго на море, и долго на земле! Я тебе покажу, рыцарь я или нет!
1: И он обрушился на Дон Кихота с такой яростью и силой, что не повернись у него в руке меч, этот удар положил бы конец не только жестокому поединку, но и всем дальнейшим похождениям нашего рыцаря. Но благосклонная судьба, хранившая Дон Кихота для новых подвигов, повернула меч в руке противника так, что удар пришелся плашмя по левому плечу. Однако шлем его был разбит, край уха срезан. Но Дон Кихот, выпрямившись в стременах, с таким бешенством ударил бескайца по голове, что тот оглушенный свалился с мула. Дон Кихот спрыгнул с лошади, подбежал к поверженному врагу и в ярости занес над ним меч.
11: О, пощадите! Пощадите его, Дон Кихот!
12: Я всегда к вашим услугам, прекрасная дама. И с удовольствием исполню вашу просьбу. Но на одном условии. Этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемое Эртабоса, и предстанет от моего имени перед несравненной Донией Дульсиней. А уж она распорядится им, как ей будет угодно.
11: Я обещаю вам, что он в точности исполнит ваши приказания.
12: Я верю. Я верю вашему слову. И пощажу его. Хотя он заслуживает жестокой кары.
1: Санчо помог Дон Кихоту сесть на коня, потом сам забрался на осла и поехал следом за нашим рыцарем.
3: Думается мне, сеньор, что для нас благоразумнее всего укрыться в какой-нибудь церкви. Ведь человек, с которым вы только что сразились, получил такие тяжелые повреждения, что не будет удивительно, если об этом происшествии донесут куда надо. Тогда нас посадят в тюрьму, и нам немало придется попотеть, прежде чем мы выберемся оттуда.
5: Не тревожься, друг мой. Я тебя освобожу из любой тюрьмы, но скажи мне по совести, видал ли ты когда-нибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какой-нибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите и ловкости при нанесении удара?
3: По правде сказать, я никогда в жизни не читал никаких романов, потому что я читать-то не умею, да и писать тоже.
5: Да?
3: Но я готов биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь. Однако, ваша милость, вам следует позаботиться о себе, ведь у вас из уха-то сильно идет кровь. А у меня в сумке есть корпи и немного белой мази.
5: Все это было бы лишним, если бы я не забыл приготовить склянку чудотворного бальзама Фьеробраса.
3: А что это за бальзам?
5: А вот погоди. В первом же селении я приготовлю его и дам тебе. Если когда-нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам, а это случается со странствующими рыцарями, ты осторожно подними ту половину, которая упала на землю, и приложи ее к той, что осталось в седле. Только смотри, чтобы они пришлись аккуратно друг к другу. Затем дай мне выпить 2-3 глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров, как ни в чем не бывало.
3: Ну, в таком случае Не надо мне никакого губернаторства. В награду за мою великую и верную службу я прошу только одного. Дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я нисколько не сомневаюсь, что ваш бальзам всегда и везде можно будет продать по 2 реала за унцию, а может быть и дороже. А этого мне за глаза довольно, чтобы честно и спокойно дожить свой век. Скажите, однако, дорого обходится его приготовление?
2: На 3 реала его можно изготовить большой кувшин.
3: Чего же вы ждете, ваша милость? Отчего вы сами его не делаете? Меня сегодня научите?
2: Молчи, друг мой, еще не такие тайны я открою тебе. И не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне хотелось бы.
13: Санчо вынул из сумки корпью и мазь. Но когда Дон Кихот снял шлем и увидел, как он исковеркан, то он едва не лишился чувств.
2: Клянусь Творцом мира и 4 Евангелиями, что пока силой не отниму у какого-нибудь рыцаря такой же прекрасный шлем, каким был этот, не вкушать мне хлеба со скатерти, не ночевать под крышей и не снимать доспехов.
3: Да пошлите вы к черту, ваша милость, все эти обеты. Они только здоровью во вред и совести в ущерб. Ну, а если мы долго не встретим ни одного человека в шлеме, что вы тогда станете делать? Ведь по всем этим дорогам разъезжают не вооруженные рыцари, а простые погонщики, да мирные жители окрестных местечек. Эти бедняки не только не видали шлемов, но, пожалуй, и не слыхали о них.
2: Ошибаешься, Санчо. Не пройдет и 2 часов. Как мы повстречаем на нашем пути больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку.
3: Ну ладно, ладно, пусть будет по-вашему.
2: А теперь посмотри, Санчо, не найдется ли у тебя в сумке чего-нибудь закусить?
13: Тут Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумки со съестными припасами и в добром мире и согласии, не считаясь с чинами, принялись дружно уплетать то, что в ней нашлось.

0: Тем временем Росинант и осел паслись на свободе в густой траве. Положившись на смирный нрав Росинанта, Санчо не позаботился спутать ему ноги. Однако рок, или вернее, дьявол сыграл с нашими друзьями злую шутку. Тут же на лугу паслись лошади погонщиков из Янгуэса. Увидев лошадей, Росинант, соскучившийся в одиночестве, пустился им навстречу. Однако янгуэзские красавицы обошлись с ним неприветливо. Они принялись дружно кусать и легать бедняку. Не прошло и минуты, как подпруга была разорвана, и седло лежало на земле. На шум прибежали погонщики. Увидев чужого коня в своем табуне, они пустили в ход тяжелые дубины и так отделали несчастного Росинанта, что тот почти замертво свалился на землю.
1: Сразу видно, Санчо, что это не рыцари. Это низкие и жалкие людишки. А стало быть, ты смело можешь помочь мне отомстить им за Росинанта.
2: Какая к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора.
1: Я один стою сотни.
0: И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэзцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранен.
3: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Дама в карете Ирина Пономарева, Бискаец Сергей Кутасов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
5: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, танцы под дождем и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
6: Из воспоминаний Джина Келли. «В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливым. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе «Питтсбург Пайретс». Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
5: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия, надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк, и ребята попали в кардебалет мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем Бродвей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря» — во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать, как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».

0: Moscow.
1: В Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звезденьем их фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
2: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы и даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
1: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
3: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал.
1: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
2: Из воспоминаний Лайзы Минелли. Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 100.

0: 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
1: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как люди, мы очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. Четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
4: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
4: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Представители Ливана и Израиля по итогам переговоров с США договорились о реализации режима прекращения огня. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене, поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне.
2: На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, напряженно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга. Сейчас мы только что говорили о том, что есть возможность, я надеюсь, это и произойдет, завтра выступить на послезавтра, да? Послезавтра, наверное, в Петербурге на международном петербургском экономическом форуме. Ну и рассчитываем, что на третьем саммите «Россия-Африка» ваша страна также будет представлена на высоком уровне.
1: Владимир Путин также отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
1: Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Идея инвестиционной платформы БРИКС закрепилась в повестке и продолжает прорабатываться с учетом предложений партнеров. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
4: Ну, как любое новое дело, тем более в ситуации высоких рисков и значительной напряженности, не могу сказать, что мы движемся вперед семимильными шагами, но дело не в этом, а дело в том, что идея имплантирована в повестку дня. Это произошло в том числе с учетом значительного творческого вклада партнеров. Мы никогда не говорили, что мы обладаем какой-то истиной в последней инстанции или готовыми рецептами, мы открыты к встречным предложениям. Соответственно, идея была доработана. Концептуально речь о том, чтобы использовать цифровой подход к привлечению инвестиционного ресурса и его направлению туда, где востребованы инвестиции. Страны мирового большинства, развивающиеся рынки, испытывают острейший дефицит капиталовложения, это понятно. Мы тоже сталкиваемся с подобного рода ситуациями, поэтому выработка подходящего инструментария на повестке дня среди главных вопросов. На всех уровнях нашего экономического блока этому уделяется внимание.